0: Пятница.
1: Магомед Рамазанов провел встречу с представителями правительства Республики Дагестан при торговом представительстве Российской Федерации в Исламской Республике Иран Андреем Танаевым. В ходе встречи были рассмотрены результаты проводимой работы по развитию сотрудничества между республиками и определены приоритетные направления дальнейшего взаимодействия. В том числе обсуждались вопросы, которые касаются деятельности дагестанских автоперевозчиков, которые осуществляют регулярные поставки грузов между Ираном и Дагестаном. Отдельный блок вопросов был посвящен культурному сотрудничеству. В Генеральном консульстве Российской Федерации в городе Решт, это Иран, запланирована организация выставки картин Дагестанского музея изобразительных искусств, а в иранской провинции Гелян запланирована фотовыставка. Помимо этого, планируется организация выставки картин дагестанских музеев в Палестине. В сфере спорта рассмотрены вопросы организации спортивных обменов с Ираном, в том числе для привлечения иранских спортсменов к участию в международных соревнованиях по вольной борьбе, которые пройдут в этом году в Махачкале.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Hey, давай проведем с тобой небольшой эксперимент. Вспомни ту самую полезную книжку, которую ты прочитал, хотя бы полгода назад. Вспомнил? Может быть, даже назовешь какие-то основные тезисы? Нет? Но ведь ты прекрасно все понимал и помнил во время чтения. Расслабься, не стоит переживать. Так запоминают прочитанное большинство людей, которые не используют специальные техники. На то есть две причины. Первая – это кривая запоминания. Ее подробно описал Герман Эббингаус. Если коротко, чем больше времени прошло с момента, как ты узнал что-то новое, тем больше информации ты забудешь. При этом 80% прочитанного забудется уже в первые 24 часа. Понимаешь масштаб проблемы? Есть и другая проблема. Мы и так постоянно обрабатываем информацию и читаем десятки тысяч слов в день. Бесконечные пуши, сообщения, реклама, чаты по работе, документы – все это сыпется на нас с разных сторон. Еще в 2009 году ученые из США подсчитали, что в среднем американец обрабатывает 100 тысяч слов в день, поступающих извне. А в 2017 году ученые из университета Мельбурна провели эксперимент. Поделили испытуемых на две группы – на тех, кто смотрит какое-то одно ток-шоу раз в неделю, и тех, кто в течение недели смотрит много разных шоу. Через 140 дней рассказать про выбранное ток-шоу лучше смогли те, кто смотрел только одно ток-шоу. Вывод: выбирай литературу с умом, не читай все подряд и используй техники запоминания. Лично у меня, к сожалению, нет времени на художку, хотя раньше я ее очень любил. Сейчас я делаю фокус на нон-фикшн литературу, максимально практическую и полезную. И для того, чтобы запоминать все прочитанное, я использую простые, на первый взгляд, техники. И да, эти методы не сделают из тебя Шерлока Холмса с его чертогами разума, но 100% кратно прокачают КПД от чтения. Итак, в первую очередь настройся на чтение. Это база. Особенно, если ты изучаешь какую-то новую тему или точно знаешь, что информация из книги тебе будет полезна. Вдумчивое чтение заставит тебя пошевелить мозгами, а они очень ленивы. Чуть зазевал, и всегда найдется что-то поинтереснее. Обязательно заранее реши, как и когда ты будешь читать, а главное, почему. Хочешь стать умнее, чтобы что? Хочешь прокачать навык, чтобы что? Заработать больше денег, заткнуть за пояс противного коллегу, расширить кругозор, стать лучше в хобби? Ответь на эти вопросы и считай, что половина дела уже сделана. А еще не читай сложные книги, когда ты устал, иначе толку от прочитанного будет немного. Прочитал главу, выпиши основные тезисы письменно. Результативность этого метода подтвердила Одри Вандермеер, ученая из Норвежского университета естественных и технических наук. Она наблюдала за активностью мозга при конспектировании от руки и на компьютере. Оба эксперимента доказали, что в первом случае мозг взрослых и детей работал активнее. Но все же, если конспектируешь с компа, планшета или телефона, то постарайся делать это, не подсматривая в книгу. Так ты еще лучше закрепишь прочитанное. Но если вдруг будет что-то не так, то ты в любой момент сможешь это отредактировать. Главное, не конспектируй фанатично. Нет задачи переписать вообще все. Тебе нужно закрепить новые нейронные связи, проведя анализ прочитанного и выудив оттуда самое главное. Отделяй важное от неважного. Ты, наверное, и сам знаешь, что много научпоп-литературы на 80% состоит из воды. Не забивай голову ерундой. А еще не забывай одну важную фишку. Ты сейчас и ты через год – это совершенно разные люди. Поэтому, когда будешь конспектировать, делай это так, как будто ты конспектируешь не для себя, а для друга или человека, который никогда не читал эту книгу. Скажу по секрету, я далеко не всегда делаю конспекты. Вместо этого я использую альтернативный метод – задаю вопросы.

0: Иногда фиксирую их письменно. Например, до прочтения спрашиваю себя, что я хочу получить от этой книги. Она точно нужна мне сейчас, или я пытаюсь обложиться всеми на свете знаниями? Как я буду применять информацию оттуда? Во время прочтения я останавливаю себя ненадолго. Я понял то, что я прочитал. Как? А как я могу эти знания применить прямо сейчас? Я смогу объяснить это другому человеку хотя бы через неделю. Если я отвечаю «нет, не могу», а информация там важная, то я иду перечитывать или пользуюсь другими методами. Если ты не любишь скучные конспекты или ты всегда лучше воспринимал информацию визуально, то начни делать скетчи, пометки, подключи к игре своего внутреннего ребенка. А он у всех нас мыслит образами, а не словами. Да, запомнить, после кого там шел Людовик IV или что такое ROI в маркетинге с первого раза может быть сложно, прямо как в школе. Поэтому во время чтения постарайся представить то, о чем ты читаешь. Визуализируй. Если вдруг что-то не понимаешь, то нарисуй схему. Если переживаешь, что ты не умеешь рисовать, все получится криво-косо, то у меня есть для тебя хорошая новость. Психологи из университета Ватерло в 2014 провели исследование, в ходе которого выявили, что качество рисунков никак не влияет на запоминание. Рисуй что угодно и как угодно, если потом тебе это поможет вспомнить прочитанное. Черти каракули, выписывай отдельные слова, зарисовывай ассоциации. Звучит, может быть, странно, но это работает. Эти техники и методы только звучат просто. В этом и опасность. Ты можешь послушать и забыть, а можешь взять хотя бы парочку из них и начать применять на практике. Выбери то, что подойдет тебе лучше всего. А самое главное – действуй.
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Герой нашего выпуска – Дмитрий Волков, международный серийный предприниматель, инвестор и доктор философских наук. В 2019 году Волков вошел в список Forbes. Свое состояние в размере 750 миллионов долларов он заработал на индустрии дейтинга и инвестициях в IT-проекты, среди которых OpenAI, Shazam и Patreon. Волков – цифровой кочевник. Сейчас он живет между Дубаем, Италией, Францией и Латвией. Увлекается игрой на фортепиано. Пилотированием вертолетов, посещает Burning Man и активно ведет социальные сети. Но одна из важнейших частей жизни Волкова уже много лет – аналитическая философия. Ее представители стремятся использовать логические и научные методы в изучении. Волков основал Центр исследования сознания при МГУ. Организовал экспедицию в Гренландию вместе со знаменитыми мыслителями со всего мира. А еще встречался с Далай-ламой.
2: Дмитрий, привет, рад тебя видеть.
3: Да, взаимно привет.
2: В этом интервью в меньшей степени хотелось бы поговорить с тобой о бизнесе и в большей о философии. Но у меня есть одна просьба, постарайся рассказать мне не так, как будто бы перед тобой сидит первокурсник и вообще ничего не знает о философии.
3: Конечно, с удовольствием.
2: Тема, которой ты уделяешь большое внимание, это трансгуманизм. Можешь простыми словами рассказать, что это такое и какие цели он преследует?
3: Большинство трансгуманистов считает, что мы можем преодолеть смерть с помощью цифрового продолжения жизни, цифрового бессмертия. Ну вот яркие представители трансгуманизма из известных – это Рэй Курцвелл, это Chief Innovation Officer Гугла, такой известный, он написал много книг, в частности, про сингулярность. Тот самый Бостром – это философ из Оксфорда. На самом деле Илон Маск, скорее всего, относится к трансгуманистам. Но вообще это люди, которые считают, что возможно преодолеть природные ограничения человечества. Здесь есть два таких направления. Можно предположить, что вот один из вариантов – это символическое продолжение жизни, а другое продолжение – это реальное, что ли, продолжение. Вот символическое – это, представь, там Пушкин, да, он памятник себе воздвиг нерукотворный. Вот Пушкин себе обеспечил символическое бессмертие. И многие сейчас, в общем-то, все еще думают, что символическое бессмертие – это максимум, на что можно претендовать. В каком-то смысле продолжение жизни в детях, ну или с помощью воспоминаний детей, или в ценностях, которые передаешь детям, это тоже символическое бессмертие. Когда я говорю про трансгуманизм, я говорю не символическом бессмертии, а реальном бессмертии. Под реальным бессмертием я подразумеваю то, что можно продолжить жизнь после биологической смерти на цифровом носителе. Что будет продолжаться? С моей точки зрения, будет продолжаться самое основное, что является ядром личности. Это его нарратив. Нарратив – это некая совокупность памяти и психологического портрета, психологических характеристик. Это, скорее всего, и есть то самое ценное, что мы ценим в бессмертии. Для нас важно, чтобы продолжил жить психотип и память. Это вот ключевые такие моменты. Вот наше физическое тело, оно постоянно умирает, ведь за год, за два ни одна клетка в твоем организме, в моем организме не остается той же самой. Ну, внешне мы очень сильно меняемся. Психологические характеристики или там какие-то убеждения точно меняются. Но есть некое ядро психологическое и ядро памяти, которое продолжает нести нашу идентичность. И вот это ядро можно будет перенести на цифровые носители. И вот проект, которым я сейчас занимаюсь, он связан как раз с идеей цифрового бессмертия. Это вообще такая большая тема, ведь вопрос смерти, наверное, самый центральный вопрос человечества. Он на заре появления человечества вообще был вот прям самым основным, самым главным, пожалуй, единственным большим вопросом, который волновал. Ну, не случайно фараоны строили всю свою жизнь пирамиды. И, ну вот, сейчас, не знаю, девушки просят там какой-то Луи Виттон, там, или Картье, или Биркин, а раньше девушки просили нормальную себе мавзолей, или склеп, или пирамиду. Это был лучший подарок, который можно себе представить. Вот. И, в принципе, все самые мощные мифы, которые существуют, это мифы про то, что происходит после смерти. То есть вопрос о смерти – это центральный вопрос человечества.
2: Ну, насколько я знаю, уже есть несколько проектов, где, по сути, появляется твоя цифровая копия после смерти, и ну, условно человек может поговорить с родными о чем-то, рассказать какие-то истории, которые заранее в него загрузили. Ну, то есть в эту сторону...
3: Которые заранее загрузили. Вот это тут очень много ограничений. Ну вот ты согласен, что не все калькуляторы – это компьютеры. Но компьютер на самом деле в каком-то смысле калькулятор, но он гораздо больше, чем калькулятор. Есть очень много нюансов, которые отличают просто существующие модели от того, что можно сделать и можно будет сделать. В том числе, вот ты говоришь, заданные заранее какие-то ответы. Но интересно создать не того бота, который будет воспроизводить что-то из заданное уже в памяти, а который может продолжать точно так же мыслить, как ты мыслишь. В этом же и есть, в этом есть ценность. Важно, чтобы бот мог продолжать творить. Ну, условно, не очень интересно создать бота, который просто будет воспроизводить произведения Баха. Но интересно и, возможно, гораздо значимее создать бота, который будет создавать новые произведения Баха.
2: Тебе не кажется, что когда трансгуманисты говорят о продолжении жизни, они не задумываются о том, что это так или иначе полностью перекроит общественный строй?
3: Мне кажется, что трансгуманизм или создание следующего поколения цифровых людей – это что-то, что, во-первых, является нашим выбором, и мы можем выбрать это сделать или выбрать это не делать, а во-вторых, это и есть преодоление собственных каких-то собственных ограничений, собственного функционала. Другое дело, что возникнут очень много вопросов. Эти вопросы относительно того, там, окей, ну если мы сделаем цифровую копию меня, например, кто будет мужем моей жены, будет ли у нее два мужа, а как будет разделена квартира, если квартира, вот я продолжаю жить как цифровая копия, а у меня много детей, должна... Ну то есть тут вопросов о том, как вести себя, а вот будет ли это измена, если ты изменил с цифровой копией, там, кого-то, вот это будет ли это измена, можно ли подавать на развод. То есть вопросов, которые возникнут в этой ситуации, а вот если автопилот машины совершит какой-то наезд на другого человека, и будет ли это преступлением кого? Это будет преступление изготовителя машины или пассажира, а если пассажир сделал настройки своей машины. Ну, то есть вопросов этических в связи с ботами и в связи с искусственным интеллектом возникнет очень много. И, как я сказал, один из основных вопросов, там еще более больших, это вопрос, ну вообще, а останутся ли тогда биологические люди вообще? Вот это будет самый, наверное, большой вопрос. Вот. Но, по сути, это логическое продолжение того, кем мы являемся.
2: В своей книге, Пелевин наверняка ты читал, он рассказывает, что наступило будущее, в котором трансгуманизм победил. И вот там как раз он рассказывает о том, что все суперхорошо у богатых, а у бедных нет ничего, они обслуживают их интересы. И вот кажется, что в моем личном понимании трансгуманизм может к этому привести, что у тех, у кого есть деньги на то, чтобы продлевать себе жизнь, делать ее, не знаю, в последующем создавать себе цифровые копии, которые также развиваются, как ты развивался, это good, а у тех, у кого нет денег, они как бы будут условно обслуживать их интересы. Вот что думаешь по этому поводу?
3: Я думаю, что вероятность, конечно, есть, но не всегда, когда мужчина умный, он еще и красивый. Вот умный и красивый не всегда сочетаются, так же, как трансгуманизм не всегда сочетается с экономическим неравноправием или, наоборот, ухудшением условий жизни большинства населения. То есть это один из сценариев, который там тоже нужно рассматривать. Дело в том, что когда появились компьютеры, они тоже создали пропасть между людьми, у которых был к ним доступ, и тем, у кого доступа не было. Но если мы делаем фаст-форвард сейчас на 30-40 лет вперед, то мы увидим, что сейчас доступ к компьютерам появился у всех. Точно так же, когда появились самолеты, путешествие с самолетами было очень там, достоянием маленького количества людей, дорогое, и все. Сейчас на самолеты билет в Европу $49, 49 евро стоит он из одной страны в другую. Это стало очень доступным. Ну, то есть, в целом, цифровые мощности становятся все более и более доступными. И нет основания предполагать, что нам нужно будет делить какие-то ресурсы. Дело в том, что возможно, что самые основные ресурсы будут бесконечные. То есть, может быть, какие-то вещи, ну, например, яйца Фаберже будут принадлежать только очень небольшому количеству олигархов или капиталистов, бизнесменов, тайкунов таких. Ну, может, это не так важно, что эти яйца Фаберже будут все-таки только у нескольких людей. Ну, пусть будут у нескольких людей. А цифровое бессмертие выглядит как достаточно дешевый товар. Я думаю, что сейчас, например, рак является действительно огромной проблемой, и у людей, у которых есть больше средств, больше шансов выживания. Потому что медицина, физическая медицина, это очень дорогостоящая штука. Поэтому, когда я говорю трансгуманизм, да, наверняка биохакинг там, и способность продлевать жизнь органической материи, она, наверное, тоже этот один из вариантов преодолеть ограничения нашего вида, нашего Homo sapiens вида. Может быть, да, физическую реальность и физическое тело сделать дорого. Тебе нужно массу всего продумать. А цифровая реальность – это дешево. Почему дешево? Потому что тебе необходимо прорисовывать только то, что находится в фокусе внимания. Тебе нет необходимости поддерживать. Ну вот я сейчас не смотрю за спину, да, у меня там наверняка стена и какие-то там космонавты или еще что-то. Но цифровая реальность не обязана поддерживать всю детализацию тех частей реальности, которые не нужна сейчас никому. А вот представляешь, чтобы поддерживать внешний физический мир, необходимо все время учитывать все состояния всех атомов, которые никто в этот момент не смотрит. На нафиг нужно? Короче говоря, цифровое бессмертие гораздо дешевле, чем бессмертие в виде киберг каких-то существ или enhanced, вот, улучшенных моделей органических существ.
2: Как ты считаешь, есть ли допустимые пределы киборгизации мозга?
3: Ну, мне кажется, что в какой-то момент органическая часть будет бесполезна. Знаешь, что сейчас есть классные там эксперименты, себе в руку там один из художников встроил ухо. Вот есть биотехнологии, когда, тоже один из художников сделал светящегося зайца, вмонтировали в его генотип ген, отвечающий за свечение у медуз, по-моему. И появился вот такой цветной, светящийся в темноте кролик. Там эти народ из Гринписа сразу стали возмущаться, что что-то сделали с кроликом не то. Вот. Это любопытно все. То есть такие эксперименты возможны. Я думаю, что в ближайшее время что будет? Во-первых, будет персонализированная медицина, подстроенная под конкретные особенности человека. Затем будут точно какие-то устройства, которые будут позволять протезы разного рода. Уже есть, понятно, руки, ноги, но наверняка можно будет делать практически все органы, протезировать. Да, уверен, что можно будет протезировать мозг хотя бы частично. Уже есть эксперименты со зрением, с аудиовосприятием. Вот. Ну, в какой-то момент и мыслительная память будет расширяться с помощью чипов. Вот. Но я думаю, что в итоге органическая материя, она просто... Эволюция, когда что-то создает, она создает это вслепую, она пробует. Вот разница между эволюцией сегодня и эволюцией, которая происходила в течение 5 миллиардов лет с момента создания жизни, то, что мы все-таки создаем что-то, имея изначально гипотезы. Вот эволюция не имеет никаких гипотез. Она просто пробует, вот так, так, так, так, так. И получается разное. Иногда получается что-то успешное, тогда то, что получилось успешное, выживает и распространяется. Вот такая логика эволюции. Но это очень медленный процесс. Если мы посмотрим, как развивался человеческий тип за 2 миллиарда лет, вот изобрели сначала вот эти ножи или ударные какие-то инструменты, прошло 2 миллиарда лет, эти инструменты примерно такими же остались. Вот так шла эволюция. И вот так развивается биологическая эволюция. Она очень медленно развивается. А сейчас возможности появились эволюции. Люди способны, научились с помощью языка изначально, с помощью письменности генерировать гипотезы и уже гипотезы проверять. это гораздо более быстрый способ экспериментирования. Поэтому здесь перспектива и быстрее, и больше.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Главный принцип бизнес-этикета Китая – хансюй. То есть все должно быть завуалировано. Внешний вид неброский. Если золотые часы, то спрятаны под рукавом. Если номера автомобиля, то обязательно с цифрой 8, ведь она символизирует богатство в Китае. Завуалированность касается и самих переговоров. Вы не поймете, интересно китайцам ваше предложение или нет, пока они сами этого не скажут. А сказать сразу они не могут. Принятие важных решений всегда откладывается на потом, для пущей важности. Даже ответ на самый горящий вопрос, который россияне бы решили за минуту, вы можете получить потом, по электронной почте. Обмен подарками происходит после завершения встречи. Подарок открывает тот, кто дарит, рассказывая, что там. Китайцы любят дарить россиянам сувениры и другие вещи, отражающие традиции и культуру Поднебесной. Обязательно подготовьте подарок в ответ. Это может быть как сувенир, так и сладости, табак и алкоголь. Не скупитесь на подарок. Чем подарок статуснее, тем приятнее будет китайцу. Как и россияне, китайцы после долгих переговоров любят поесть и выпить. Поэтому любая встреча заканчивается банкетом. Если встреча проходит в России, чаще всего угощают китайцев русской кухней. После банкета обе стороны организуют трансфер и переводчика, чтобы члены делегации могли отправиться на экскурсию и по магазинам. Проживание и питание также организует сторона, на чьей территории проходили переговоры.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как добиться успеха в любом деле, начиная с нуля? Я много размышлял над этим принципом и над этим правилом, и в жизни очень часто его применял. Я размышлял над тем, как и что нужно делать для того, чтобы с нуля очень быстро добиться успеха в любом деле. И применял в различных ситуациях в жизни, и спрашивал других людей, и я каждый раз убеждаюсь, насколько сильно это правило, и насколько 100% железно оно работает. К сожалению, большинство людей это не принимает, не применяют и не знают об этом правиле. Проблема всех людей в том, что когда они начинают какое-то дело, они начинают с того, что хотят получать много и сразу, а отдавать постепенно и помаленьку. Приведу вам такой пример, когда человек приходит на работу, он сразу выставляет все свои хотелки. Хочу такую-то зарплату, хочу вот это, хочу это, хочу это, хочу это. Что дальше происходит? Это вызывает определенное отторжение со стороны работодателя. Потому что когда человек вываливает все, что он хочет, получается, работодатель становится в позицию, в ситуацию, когда он вынужден покупать кота в мешке за непомерно большую цену. И, соответственно, на ваше обращение, на ваше резюме будет меньше отклика. Или, например, когда вы начинаете какой-то бизнес, вы сразу выставляете вот такую цену. Или какие-то особые требования. В результате у вас мало покупателей. Для того, чтобы добиться успеха в любом деле с нуля, вы должны действовать контринтуитивно, на 180 градусов наоборот. Вы должны отдавать много и сразу, а получать помаленьку и постепенно. Когда вы начинаете любое дело с нуля, не имеет значения, это бизнес, общественная деятельность, политическая деятельность, не имеет абсолютно никакого значения. Запомните это правило. Еще раз подчеркну, оно очень контринтуитивно. Отдавать много и сразу, а получать постепенно и помаленьку. Это приводит железобетонно со 100% вероятностью к успеху. Как это работает в жизни? И вообще, откуда я взял это правило? Я в своей жизни сталкивался много раз с такими ситуациями. И так как я всю жизнь много работаю с волонтерами, я заметил такую вещь. Это, на эту мысль меня натолкнул один случай с волонтером. Когда он пришел выполнять определенную работу, так как он волонтер на бесплатной основе, то он начал предлагать не только основную работу, но еще много дополнительной работы. Он готов и то сделать, и это сделать, и это сделать. Оказывается, он еще разбирается в IT, оказывается, он разбирается в программировании, оказывается, он умеет настраивать Excel, оказывается, он еще может вести вечеринку, быть тамадой и так далее. И таким образом я заметил такую вещь, что я подспудно захотел больше с ним работать. Я начал больше с ним работать. Через какое-то время он продолжал также отдавать все много и сразу. В какой-то момент я почувствовал внутри, что этот человек, мне лучше платить деньги этому человеку, иначе он уйдет. Либо его запал пропадет и так далее. Я начал платить ему деньги. Дальше в какой-то момент, это были небольшие деньги, я понял, что если мне не поднять цену до рыночной цены, то он может уйти. У меня мысль была такая: блин, классный парень, надо платить ему рыночную цену, иначе он уйдет. Я поднял до рыночной цены. И так как человек, парень этот, продолжал работать дальше и выкладываться по полной программе и отдавать все и сразу, то в какой-то момент я начал его поднимать по карьерной лестнице, соответственно, увеличивая его заработную плату. Таким образом, он достиг очень высоких позиций за достаточно короткое время. Буквально в течение полгода он вырос до очень хороших позиций у меня в компании. И я для себя понял, вот когда посмотрел со стороны, что же произошло, я понял, что он делал. Он это делал неосознанно, конечно, а из-за того, что он по натуре такой человек. Но он, оказывается, действительно отдавал много и сразу, а брал постепенно и помаленьку. Я представил, вот если бы он пришел ко мне и занимался бы только тем делом, ради которого он пришел, то есть волонтер пришел там на какое-то одно дело и занимался бы только этим, то он бы не раскрыл бы свой талант, свои способности мне, соответственно, я не был бы заинтересован в нем дальше. А так как он отдавал много и сразу, то я увидел несоответствие того, что он просит у меня, и то, что дает. И это заставило меня переживать и бояться, что этот человек уйдет. потому что слишком большая ценность против той цены, которую он запрашивает. И в конечном итоге этот мир устроен таким образом, что ваша цена всегда вас найдет. Проблема в том, что люди ставят на себя цену и сразу хотят ее получить от этого мира. Но это когда вы в знакомой среде, это понятно. А когда вы попали в незнакомый мир, нужно сначала показать миру свою ценность полностью, а потом мир за счет рыночных механизмов выставит на вас цену. Как это в жизни работает? Но я вам точно говорю, 100% это работает в жизни, в любой стране мира. Кстати, когда вы попадаете в незнакомую страну, если вы будете применять этот алгоритм, просто с вероятностью дня и ночи вы будете достигать успеха. Этот механизм работает всегда. Поэтому сначала покажите этому миру свою ценность, и после этого этот мир заплатит вам цену. На самом деле этот принцип работает везде и всегда, не только с осознанными людьми. Например, если вот ситуация, когда там предприниматель рад платить небольшие деньги человеку, который выполняет огромное количество работы, и кажется, он всю жизнь так и проведет, получая там $500, и этот предприниматель не заинтересован поднимать ему цену. Да, так оно и есть, но не надо надеяться на то, что ваш работодатель поднимет вам цену сам. Вы должны распространять информацию о своих способностях как можно большему кругу людей. Поэтому я говорю, мир должен узнать о ваших способностях, и тогда мир даст вам вашу цену. Не конкретный человек. Если вы придете в ту же самую деревню, почините забор, втихаря отремонтируйте мотоцикл, втихаря будете пахать, то всем людям выгоден такой человек. И хозяин вам не будет поднимать цену. Но если это вы будете делать, и люди будут это видеть, вы будете рассказывать, вы будете помогать не только ему, а еще и другим, тогда все будут видеть и знать про вашу ценность. И этот хозяин, который сейчас платит, а он будет бояться потерять вас. И тогда он начнет повышать вам цену. Поэтому, когда вы занимаетесь любой работой в любой компании, всегда делайте свою основную работу, плюс на волонтерских условиях еще оказывайте услуги на стороне. Вот тогда мир о вас больше узнает, вам будет больше предлагать различных возможностей, и вы преуспеете.
0: Мысли вслух.
1: Маргулан Сисимбаев.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Международная группа ученых, включая Кембриджский университет, планировала оценить возможный вред долгого просмотра телевизора для людей с высоким риском развития сахарного диабета, поскольку они склонны к развитию атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Результат исследования ожидаем. Чем больше времени человек тратит на ТВ, тем выше риски болезней сердца и сосудов вне зависимости от склонности к диабету. Выводы ученых опубликованы в журнале Ассоциации кардиологов США. Просмотр телевизора 2 часа в день и больше ассоциируется с повышением сердечно-сосудистых рисков на 12%, независимо от генетического риска диабета второго типа. Если смотреть телевизор меньше 1 часа в день, то повышенный риск болезни сердца не наблюдается, даже у склонных к диабету людей. Даже если у вас высокий риск диабета, но при этом просмотр телепередач занимает не более часа в день, то 10-летний абсолютный риск болезни сердца и сосудов будет меньше, чем при частом просмотре ТВ и низком генетическом риске. 2,13% против 2,46%. Ранее ученые также установили связь между длительным, более 3 часов ежедневным просмотре ТВ и более высоким риском развития деменции. Наша жизнь состоит из множества мелочей, которые во многом определяют состояние нашего здоровья. Люди, которые много смотрят телевизор, как правило, мало двигаются, едят много мусорной пищи, недостаточно общаются и так далее. Это все ведет к физическому и умственному нездоровью, прокомментировала выводы ученых врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: В первом полугодии этого года российские банки выдали ипотечных кредитов на 2 триллиона рублей. Это на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом почитали в госкорпорации Дом.РФ. Всего за первое полугодие было предоставлено почти 500 ипотечных займов, что на 46% превышает показатель первого полугодия прошлого года. В июне банки выдали 107 тысяч кредитов на 500 миллиардов рублей. Это максимум с начала года. Прирост к маю в денежном выражении составил 49%. Качественном 43. В рамках рыночных программ банки выдали 60 тысяч кредитов на 199 миллиардов рублей. Я в свою очередь напомню, что еще 25 июня директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лепи заявил, что рынок льготной ипотеки ожидает перегрузка.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Приветствие и знакомство в России. При встрече с новым партнером или клиентом необходимо проявлять вежливость и уважение. При знакомстве укажите свое имя и фамилию, а также организацию, которую представляете. Важно не забывать про рукопожатие, которое является обычным приветствием в России. Деловая одежда в России должна быть консервативной и скромной. Рекомендуется носить темные костюмы или костюмы из серого и темно-синего цветов. Для женщин

0: не создадут неудобства при еде. В России принято дарить подарки в деловых отношениях. Однако не стоит выбирать подарки слишком дорогие, чтобы избежать неприятных ситуаций. Лучше выбрать подарок, который отражает культуру и традиции вашей страны.
1: Деловой этикет – необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Аджуз ламрал айда ахта. На слабого осла двое садятся. Аджуз ламрал айда ахта. Акунани лах, акуначни апарар мир. Увидел, скажи. Не увидел, не лги. Акунани лах, акунашни апарар мир.

0: Акунар халидли дад бурандин. На вид дыня, на вкус тыква. Акунар халидин дад бурандин. Акурдовни катайдов агадай затни авач. С увиденным и познанным ничего не равнится. Акурдовни катайдов агадай затни авач. Акурди ахкода хохайди гахкада. Увиденное увидишь вновь, потерянное найдешь снова. Акурди ахкода, хохайди гахкада.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM».

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Что такое характер? Характер – смесь того, что мы получаем по наследству, и те нагрузки, которые мы получаем в общении. И очень важно, какой у нас будет характер. Он может быть веселый и жизнерадостный, а может быть мрачный и хмурый. Много есть экспериментов, если хотите, можно привести, что проводили запись состояния в 20 лет, а потом еще через 25-30. Так вот, радостные и веселые живут дольше и меньше болеют. И это очень важно. Что главный наш защитник в организме? Главный наш защитник – симпатическая нервная система. Она включается, когда человек делает что-то для него важное и интересное и поддерживает его такую деятельность. Если ему неинтересно, неважно, он через силу, она не включается. И тогда он быстро устает и говорит, что у меня нет сил, я такую тяжелую работу или такую сложную делать не в силах. Ну а зачем нужны отрицательные эмоции? Они нужны для быстрой мобилизации наших сил в трудной ситуации. Все это связано с тем, что мы живем в социальном обществе. Вот человек пришел в возмущение по какому-то поводу. Он кипит, он шипит, он не знает, куда деться. Наконец, все это прорвалось, и он ругается. Ругается, и ему тут становится немножко легче. Значит, что происходит? Мы живем в социальном обществе. Нам хочется стукнуть, крикнуть, выругаться, но мы не имеем права. И вот это «не имеем права» зажимает нам глотку, и не только глотку. Зажим распространяется от глотки и на легкие, и в конце концов на желудок. Там есть несколько остановок, которые включаются последовательно. Вот социально мы не имеем права проявить себя так, как мы хотим. И это делает зажимы. Но можно зажать одну мышцу, можно другую, а можно получить так называемый мышечный пояс, зажатый. И тогда человек начинает плохо двигаться, медленно реагировать. В общем, мышечный каркас очень плохо влияет на человека. Но мы стали искать способ снять это безобразие. И нашли. Но тут выяснилось, что есть некая заковыка. Ведь он возникал, потому что нам что-то не нравилось. И мы это в себя спрятали. Не только в мышце, но и в памяти. Запретили вспоминать. А когда мы начинаем снимать этот мышечный каркас, то эти воспоминания снова приходят и снова на нас давят. И поэтому очень важно подготовить человека, чтобы он их встретил и оценил на новом поле. То есть помирился с ними. И тогда снимается эта зажатость, и человек снова чувствует себя спокойным и нормально может себя вести. Поэтому, понимаете, это все довольно серьезные вещи.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Хив. Одно из древнейших табасарано-лезгинских селений, история которого до сих пор мало изучена. Время образования селения неизвестно, но по некоторым данным на его месте находился город Гердишан. Известно, что Хив неоднократно подвергался нашествию иноземных захватчиков. Так, во время прихода Нарича в 1239 году монголы разрушили мечеть возле минарета и разорили село. Также через Хив прошли войска Надиршаха, опустошая и разоряя все на своем пути. Оставшиеся в живых хивцы построили небольшое село. Дата начала строительства, естественно, неизвестна. Однако палеографические материалы, сохранившиеся в виде надписей на могильных памятниках, дают возможность раскрыть некоторые тайны истории села. На восточном кладбище села Хив в марте 1966 года была обнаружена самая ранняя датированная эпитафия Северного Кавказа. Это могила, принадлежащая некому хаджи, который умер в 320 году. В селении было около 10 тухумов. Наиболее крупными и влиятельными из них были семьи Сейдяр, Газияр, Кафхяр, Бастяр, Рягим и Ханяр. Представители этих тухумов имели много земель в своем владении. Из своей среды они и назначали главу села. Пастбища были общественными. Все имели одинаковое право на пользование ими. А вот сенокосные участки были и частные. В селении жили умелые мастера – плотники, каменщики, кузнецы и специалисты других ремесел. Некоторые результаты их труда сохранились и до наших дней.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В юности с Джо Диспензой произошел несчастный случай. Мальчик попал в ужасное ДТП, получив в результате множественные переломы позвоночника. Врачи предложили ему стандартную в таких случаях операцию – скрепление позвонков специальными пластинами. Но никаких гарантий на успех доктора не давали. Тогда Диспенза отказался от операции и принял решение исцелиться сам. К тому времени он уже владел определенными практиками медитации, которые и начал использовать для восстановления своего здоровья. Почти 10 недель молодой человек занимался ежедневными медитациями, визуализировал свое выздоровление. Спустя пару месяцев Джо смог встать на ноги и начать вести привычный образ жизни. Собственное чудесное исцеление убедило Диспензу в том, что с помощью разума человек способен контролировать любую часть своей жизни, от физической до материальной. В своих работах он учит тонким настройкам мышления, с помощью которых каждый сможет сформировать новую личность и достигнуть желаемого результата. На сегодняшний день в копилке автора несколько десятков работ по управлению собственной жизнью, 4 из которых стали мировыми бестселлерами. Так Диспенза издал сверхпопулярную книгу «Сила подсознания», которая раскрывает ключевые идеи использования мозга таким образом, что каждая мысль может превратиться в материальную вещь. В «Силе подсознания» Джо рассказывает об интересном эксперименте, когда на двух группах людей провели тестирование. Участники первой должны были тренироваться, выполняя подъем на бицепс, но делать это мысленно, прокручивая упражнения в своей голове. Участники второй группы проделывали все то же самое, только по-настоящему. Результаты были одни и те же. Сила бицепсов испытуемых возрастала в любом случае, поднимали ли они штангу физически или имитировали это действие в мыслях. Показательно, что участники, практиковавшиеся мысленно, продемонстрировали аналогичные физиологические изменения, хотя и не получали физического опыта, пишет Диспенза. Как видите, сила подсознания способна менять реальность. Мыслеобразы, которые прокручиваются у нас в голове, реальны для мозга и для тела. Все, что мы проигрываем в голове, чудесным образом способно изменять реальность. И прямо сейчас я поделюсь с вами 2 простыми шагами, выполнив которые, вы гарантированно настроите себя на путь богатства и успеха. Все, что вам нужно сделать с самого начала, принять твердое решение, что вы хотите измениться, чтобы стать богатым и успешным. Важно осознанно пожелать перемен, ведь только так вы сможете понять, как изменить свою жизнь. Поймите свои истинные желания и цели, начните мыслить позитивно. В этот момент кто-то, вероятно, уже почувствует, что процесс запущен, а кто-то скажет, что никаких изменений не происходит. Почему так, объясняет Диспенза. Тело годами программировалось на ощущение неблагополучия. Мы становимся на трибуну и провозглашаем, что грядущая перемена пойдет нам на пользу. Но кажется, что внутри себя мы просто не способны испытывать ощущение истинного счастья. А все потому, что разум и тело разобщены. Суть в том, что ваше тело по прошествии времени привыкает быть в постоянном стрессе. Большинство людей просто приучили себя к негативу, и теперь ваше тело лишь действует по привычке. Поэтому можно с уверенностью заявить, что вы несчастны на подсознательном уровне. Ввиду этого Диспенза подчеркивает, для преодоления негативных подсознательных программ недостаточно мыслить позитивно. Но что же в таком случае необходимо принять? Для этого есть второй шаг. Приняв сначала твердое решение, вы должны знать, что просто мыслить позитивно для переформатирования своего подсознания на успех и богатство будет недостаточно. Необходимо полностью поменять привычки тела, научить его заново радоваться. Большинство людей ежедневно пребывают в стрессе. Они постоянно думают о негативных вещах, вспоминают темное прошлое. В этот момент мозг отправляет сигнал телу, которое также выдает неприятные ощущения на физическом физическом уровне. Например, учащается сердцебиение, подступает ком к горлу, потеют ладони. Каждый день, прокручивая все больше и больше негативных мыслей, мы замыкаем наше тело в круг, находясь в постоянном стрессе. Важно кардинально перекодировать свое подсознание, научить мозг и тело новым привычкам, программам, которые будут задавать позитивную волну жизни. К примеру, думать о достатке – отличная привычка для будущего миллионера. Закрепите мысли о своем богатстве. Думайте о перспективе заработка больших денег. Буквально вшивайте эти мысли в свой мозг. Представляйте позитивное будущее с огромными суммами на картах и в кошельке. А если вдруг думаете о прошлом, тогда прокручивайте в голове исключительно хорошие моменты. Представляя свой успех и богатство, благополучие родных и близких, прокручивая все эти мысли в своей голове, ваш мозг начинает отправлять телу совсем другие новые сигналы. Они намного приятнее предыдущих, ведь несут только положительные эмоции. Вы начинаете ощущать радость, получать удовольствие от возможных перспектив. Круг снова замыкается, но теперь находясь в состоянии постоянного удовлетворения. Важно регулярно воспроизводить образы позитивных желаний и событий. Таким образом, вы перепрограммируете свое подсознание. Так в мозге начнутся меняться и закрепляться новые нейронные связи, создавая новую привычку тела – идти к богатству. Снова и снова репетируйте будущее событие в мыслях, пока оно запечатлевается в мозгу в виде новых нейронных связей. Вновь и вновь погружайтесь в эмоцию, которую оно вызывает, пока тело не поверит, что все это происходило на самом деле и не изменится в нужную сторону, пишет Диспенза. Регулярные мысли настроят вас на нужный лад. Хотите притягивать богатство в свою жизнь? Думайте об этом постоянно. Со временем, кроме соответствующего настроения, к вам будут приходить все новые и новые идеи заработка, а откроются новые возможности и начнут достигаться абсолютно другие вершины.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В одном городе жил сапожник. Он каждый день трудился в своей мастерской и еле-еле сводил концы с концами. Но вот однажды в мастерскую к сапожнику зашел никому неизвестный человек. Он поговорил с сапожником, купил у него пару обуви и ушел. И произошло чудо. Знаменитые люди приезжали в маленький городок, где жил этот сапожник, и заказывали у него обувь. Даже пошел слух, что однажды этому сапожнику заказал обувь сам король. Зашел к нему как-то богатый купец. Он тоже купил себе обувь и, уходя, спросил: «Как это тебе удалось сделать своими клиентами столь уважаемых людей нашей страны? В чем твой секрет?» Улыбнулся сапожник и сказал: «Однажды пришел ко мне один человек и за пару обуви, которую я продавал за одну серебряную монету, он дал мне золотую, сказав, что я не ценю свой труд, поэтому и другие не ценят его. Тогда я стал ценить свой труд. Я стал продавать его за такие деньги, получив которые, я чувствовал достойное вознаграждение за свой труд и за свое время».
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что неоценимую роль в раскрытии географических особенностей Дагестана принадлежит ученому Борису Добрынину, основателю научной школы физического страноведения? По итогам его исследований вышли две фундаментальные работы – «География Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики» и «Ландшафтные районы и растительность Дагестана». Научные экспедиции 1916 года дали возможность Добрынину внести уточнения в применявшуюся терминологию. Так, вместо неправильного термина «Нагорный Дагестан» Борис Добрынин ввел название «Горный Дагестан», так как последний по характеру рельефа представляет собой типичную горную местность. С тех пор новое название укрепилось в географической литературе.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Самолет – это непривычная среда обитания для человека. И есть ряд факторов, которые могут привести к летальному исходу. Об этом заявил кардиолог Андрей Кондрахин. По словам врача, одним из обстоятельств для возникновения негативных последствий является долгое нахождение в сидячем положении. Пережимаются нижние части кровеносного русла, возникает застой в венах, в итоге может сформироваться тромб. Также к тромбообразованию может привести неудобная обувь, если она сдавливает вены на ногах. Кроме того, в самолете возникает обезвоживание организма. Когда мы летим, наша система работает так, что она меняется, вплоть до того, что вкусовые рецепторы становятся другими, отметил Кондрахин в беседе с AIF.ru. Чем меньше в организме воды, тем гуще кровь. Из-за изменения давления в самолете страдает и сердечно-сосудистая система. Взлет-посадка – это своеобразная карусель для организма, что тоже может поспособствовать отрыву тромба, сказал врач. Особенно осторожными, по мнению кардиолога, стоит быть людям с варикозными болезнями, сердечно-сосудистыми патологиями, с хроническими заболеваниями, а также беременным.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Центральный банк на заседании 24 июля снизит ключевую ставку до 14% или сохранит ее на уровне 14,25 базисных пунктов. Об этом спрогнозировал для газеты.ру экономист, инвестиционный советник из реестра Банка России Юлия Кузнецова. Она отметила, что формально основания для дальнейшего снижения ключевой ставки есть. Инфляция уже не выглядит такой разогретой, как в начале года. Экономика постепенно охлаждается, а бизнес и рынок ждут продолжения цикла смягчение денежной кредитной политики. Отдельный важный фактор – ситуация на топливном рынке. Рост цен на бензин и дизель нельзя рассматривать как локальную проблему только для автомобилистов. Топливо входит в потребительскую корзину, напрямую влияет на инфляцию, а также может иметь вторичные эффекты через рост издержек бизнеса, логистику, перевозки, доставки товаров и инфляционные ожидания. Об этом заявляет эксперт.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. Иван Хохлов у меня снова в гостях. Рад тебя очень видеть.
2: Всем привет, Саша, привет.
1: Да, а для тех, кто не знает, первый выпуск мы записали года полтора назад, он уже, кстати, больше 300 тысяч набрал, потом мы писали еще раз, буквально спустя несколько месяцев, когда начались все эти военные действия, и вот мы снова здесь спустя год. Как дела?
2: Все хорошо.
1: Ладно, давай более конкретный вопрос. Когда мы с тобой записывались тогда в онлайне, я тебя спрашивал, как у тебя вообще уровень оптимизма, и ты сказал 6-7.
2: Слушай, ну сейчас, наверное, 8.
1: 8. Оптимизма прибавилось.
2: Да.
1: Ну ладно, давай, прежде чем мы тогда дальше в степь пойдем, про 12 Stories. Что вообще сейчас происходит? Потому что, я тебе напомню так немножечко картинку, что мы с тобой обсуждали, что у вас были планы заграничные, там, международный рынок, капитализация миллиард долларов, и вот вы шли туда, и все встало, кредитные линии отзывают, там приходится сокращать производство, про магазины не знаете, что делать, закрывать, не закрывать, все стартапы сворачиваете, людей сокращаете. Прошел год.
2: Слушай, ну сейчас, мне кажется, стратегия плюс-минус во всем мире стала, не только в России такая, она везде сейчас у всех таких средних и крупных компаний одинаковая. Это держать косты, потому что все понимают, что началась или начнется глобальная рецессия. В России понятно, что она уже идет, и уже глубокая рецессия. Поэтому все стараются держать расходы при этом. Ну, то есть такую, держать максимальную поджарую форму, быть эффективными. Не знаю, может быть, давайте что-нибудь поконкретнее ты меня спросишь, я тебе пойду разные стороны.
1: Давай, да. Глобально, ну, смотри, просто если у вас была там идея, и вообще в целом это вопрос, который меня заботит, и я спрашиваю всех, кто строил какую-то компанию с идеей. То есть вы там 9-й год же компании, да, сейчас?
2: Да, будет 9 лет
1: да,
2: скоро.
1: Да, 9 лет скоро. Вы бежали к определенной идее, к определенной цели. Стать мировым брендом, конкурировать с лучшими, стоить больше миллиарда долларов. И, собственно, там проблема, я помню, мы с тобой обсуждали, ключевая проблема заключается в том, что мы можем продолжать расти в России, я так понимаю, что вы выросли в этом году опять, да, ну, в 22-м, но вопрос того, что как бы вся идея, так сказать, подрассыпалась, потому что закрылись те самые возможности, ради которых вы вообще работали, и, соответственно, вот интересно понять, как вы вообще пересобрались и какой теперь вектор, с какой идеей вы теперь идете дальше?
2: Слушай, мы осенью пересобрали все свои планы, то есть если, когда все началось, мы поняли, что от всей международной экспансии нужно отказываться и фокусироваться на России и странах СНГ, то осенью, когда мы делали уже какие-то новые стратегические сессии, планирование, мы поняли, что мы можем все равно ставить себе какие-то амбициозные глобальные планы, просто, может быть, они случатся не через год, а может быть, через, и не через

0: да, где мы думаем, что мы могли бы быть успешными в офлайне и в онлайне одновременно. Дальше, если эти гипотезы подтвердятся, то есть мы пока ставим такие цели, которые с большей вероятностью сбудутся, если мы будем понимать, что бизнес-модель работает, что покупатель есть, сами магазины оборотистые, успешные, онлайн-бизнес-модель работает, у нас нормальный P&L, нормальная оборачиваемость, все хорошо. Мы будем дальше это развивать, дальше строить. За этот год пришло абсолютно точное понимание, что такого большого долгосрочного планирования бесполезно, потому что ты не знаешь, то есть ни один экономист не может. Я недавно смотрел Ицхоки, и такой известный экономист из Стэнфорда, там его, ну, неважно, есть интервью в интернете. Он Вьюгин и женщина их, я забыл, как ее зовут. И, значит, вот они очень много строят прогнозов, рассуждают, потом в конце говорит, ну, вы знаете, вообще вот есть определенные политические риски, есть определенные политические вероятности, они не низкие. То есть там много различных стратегических университетов делают какие-то там ставки на смену режима здесь, смену режима здесь, какие-то еще события, которые могут возникнуть. И все эти вероятности, они достаточно высокие. И рядом с ними все экономические события меркнут. То есть ты все планы, которые ты рисуешь вот в текущей статичной картинке, они все рассыпятся, когда произойдет какое-то очередное геополитическое событие. И ты не знаешь, какое оно будет. Поэтому получается, что такое прям стратегическое планирование сейчас очень сильно отходит на второй план. Сейчас важно быть в форме, в хорошей, и при этом все равно развиваться. Потому что без развития, на мой взгляд, ты либо развиваешься, либо умираешь. Одно из двух. Uh-huh. Поэтому нужно думать, как развиваться с одной стороны, с другой стороны, как при этом сохранять очень хорошую форму.
1: Да, как ректора МГУ зовут, я забыл. Забыл. Ну, он же тоже...
0: Аузан?
1: Да, но абсолютно.
0: Декан экономфака.
1: Декан, да. Вот, и у него тоже недавно интервью вышло на Forbes, по-моему, или не помню где, но суть там такая была, что тоже идея, что вот они там год назад прогнозировали, предполагали, там что вот, и он сидит сейчас, он спрашивает, ну и вот что сбылось? Он говорит, а вообще все не так произошло. То есть мы много строили прогнозов, а они не лучше, не хуже, они просто по-другому вообще все произошло, он как раз тоже об этом рассказывал. Ну да, тут согласен, но у меня есть вопрос, мы с тобой вот уже за обедом сейчас затронули, частично. Но тем не менее, вот у меня лично всегда внутри была дилемма на протяжении последних нескольких лет, что я... У меня, знаешь, такая два демона во мне борются. Один говорит, надо деньги зарабатывать здесь, сейчас. Другой говорит, надо строить что-то, хрен с ним на деньги, на много лет вперед. И у меня всегда такой, знаешь, дисбаланс определенный, потому что меня штормит из одной стороны в другую. И я всегда, смотря там на своих каких-то друзей, знакомых, которые там 10 лет назад начали компании, и сейчас у них большие компании, смотрел с такой, знаешь, завистью определенной. Да, я себя довольно хорошо чувствую, но тем не менее я там не построил какого-то вот гиганта. Но в этом году, точнее в прошлом году, у меня случилось наоборот такое, знаешь, переключение, когда... Многие из этих людей, у которых в этом году должно было быть IPO, например, да, или которые планировали экзиты какие-то успешно сделать, и это все сорвалось, я только думаю, так, а это вообще правильная модель-то была? То есть, или все-таки моя модель, она более оптимальная? И у меня, вот знаешь, вот эта борьба, конечно, продолжается внутри, но для меня стало, скажем, не то что более очевидным, но подсветило мне, что на картинку можно с другой стороны немножко посмотреть. И ты, по сути, ну, там, я не хочу сказать, что у вас это прям вот вы номер один, на кого это повлияло и задело все. Но тем не менее, я очень много помню, что мы с тобой разговаривали, ты рассказал, что для тебя бизнес – это не только идея про зарабатывание денег, что можно условно на Wildberries продавать и будешь зарабатывать деньги. Тебе нравится сам процесс, тебе хочется конкурировать с мировыми брендами и так далее. То есть идея во главе всего живет. И так или иначе, вот такие вот события, они эту идею немножко как бы подбивают. И то, к чему шел ты на протяжении там многих лет, оно видоизменяется. И вот среди наших общих с тобой знакомых есть те, кого эмоционально это очень сильно затронуло, потому что ты теряешь вот эту путевую звезду, и как бы да, ты зарабатываешь, бизнес растет, вроде есть какие-то планы, но драйв, он очень сильно уходит. Как это у тебя?
0: Мне кажется, это очень сильно зависит еще от темперамента человека. То есть насколько далеко ты каждый день смотришь. То есть мы можем далеко заглядывать, но в целом от темперамента зависит, что тебе больше нравится, чем заниматься. Вот мне, например, очень нравится все равно быть в операционке, быть в процессе. Мне нравится вот что-то, где-то быть рядом с людьми, вместе что-то делать. И для меня такие вещи, они проходят достаточно быстро. То есть ты можешь на день, на два тебя это выбивает, а потом ты думаешь, так, надо спасать, надо собраться, надо что-то делать, надо что-то предпринимать. Надо действовать, по-любому вырулим. Вот у меня такой сценарий.

0: сценарий включать. Поэтому я вот, ты все про что-то сейчас вспоминаешь, но это были, наверное, какие-то там первые дни, недели, когда были большое количество проблем, неизвестно, uh-huh. наверное, может, там первый месяц, наверное, было сильно много неопределенности. Сейчас, конечно, тоже очень много неопределенности, но уже к ней есть такая толерантность. Ты уже понимаешь, что это в нашей задачке дано, ты все время должен ожидать, что тебе кто-нибудь день преподнесет сюрприз, и тебе нужно будет на это реагировать. И зная это, ты просто должен понимать, не знаю, у тебя должна быть хорошо натренированная команда собрана, ты должен, у вас должны быть хорошие взаимоотношения, чтобы вы в команде могли быстро пересобраться и быстро начинать грести в другую сторону. Ну и, соответственно, у тебя расходная часть должна быть максимально управляемой. Uh-huh. Ты об этом должен все время, это должен в уме держать. Бюджет должен быть не такой, не растянутый с жирком, а должен быть максимально стрессовый. Мы тоже вот в этом году его очень сильно сжимали для того, чтобы расходы, и продолжаем сейчас сжимать для того, чтобы все время расходы держать под контролем. До этого все 8 лет жизни компании я старался ставить очень стрессовые цели. То есть мы все время жили в таком недостижимых целях, всегда. То есть мы всегда бежали и всегда не добегали. Когда ты ставишь такие большие недостижимые цели, у тебя точно так же команда планирует расходы. То есть когда у тебя такой стрессовый, амбициозный бюджет продаж, у тебя такой же стрессовый, амбициозный бюджет расходов.
1: Угу.
0: Когда бюджет продаж не случается...
1: С излишком ты имеешь в виду, да?
0: Да, с излишком. Угу. Ну, потому что тебе нужно набирать людей больше.
1: Маркетинг.
0: Быстро.
1: Да.
0: Сжечь деньги на маркетинг. Сжечь деньги на разработку. У тебя качество найма падает, потому что тебе нужно быстро нанимать. И так далее, и так далее. То есть ты делаешь большое количество таких не самых эффективных действий, когда ты пытаешься действовать на такой, на скорости. И получается, что в такие годы тебе это очень сильно бьет по голове, потому что у тебя внезапно эта выручка не случается, а расходы, они уже разогнаны. Ты уже набрал людей, ты не можешь по щелчку...
1: Не, можешь вопрос цены.
0: Но это сразу, то есть это еще больше, это стоит еще больше денег. И большая часть расходов, у тебя продукт заказан уже под другие продажи, у тебя все разогнано совершенно под другие расходы. И вот в этом году, когда мы планировали, я старался максимально первый раз в жизни, я пытался сделать так, чтобы мы максимально консервативно сделали бюджет. Не получилось, он все равно получился амбициозным, потому что у всех уже разогнаны головы.
1: Мышление, да,
0: но
1: уже.
0: Мы хотя бы так подошли к расходам. То есть мы сказали себе, давайте мы себе поставим амбициозные цели по продажам. Мы разогнали там какие-то производства продукта эти расходы, связанные с производством. Но все остальные расходы мы очень сильно держим. И мы их держим очень управляемыми. То есть мы не делаем какой-то амбициозный найм, мы стараемся теми же силами все это делать. То есть мы пытаемся быть такими, оставаться такими сухими поджарами. Это первый раз за 9 лет жизни компании мы сделали вот совершенно по-другому подошли к этому году. Плюс мы страхуемся. То есть мы стараемся сделать так, чтобы если что-то произойдет, у нас была какая-то управляемость у всего этого.
1: А относительно себя лично ты сделал какие-то выводы? Я не знаю, меньше работать, больше работать, меньше денег тратить, больше денег откладывать или еще что-то какие-то. Вот именно не с точки зрения бизнеса, а с точки зрения персонали.
0: Точно сделал выводы, что больше тратить нужно.
1: Наоборот, да?
0: Да, что точно больше нужно, не надо ничего копить, надо жить сегодня.
1: Это почему аргументируй?
0: Слушай, ну вот когда у тебя есть риск красной кнопочки, ты думаешь, вот ты там сидишь, у тебя, не знаю, есть какие-то... накопление, жир, а завтра ты там думаешь, ну, когда-нибудь потом поживу. А может быть, когда-нибудь потом не случится. Почему ты экономишь, не знаю, на каком-то перелете или на отеле, или еще на чем-то, или на каком-то подарке. Лучше делать это здесь, сейчас, в моменте. То есть я стараюсь больше фокусироваться на сегодня, не скажу, что это прям сильно получается, но точно этого стало больше. Так.
1: Я, прости, задам тебе вопрос, а у тебя нет такой истории, вот у меня, и мне кажется, это с детства, может, с кого-то сформировано еще откуда-то, но у меня есть постоянно такой страх определенный, причем неважно, насколько там стабильная ситуация в работе, еще где-то, я когда трачу деньги, у меня всегда такой, знаешь, вторая мысль в голове, блин, а что если завтра все рухнет, условно? И как бы ты окажешься в стрессовой ситуации, у тебя есть какие-то обязательства, там, семья, дети, родители, еще что-то. Вот ты тут как думаешь на этот счет?
0: Ну, у меня есть какой-то прям минимальный запас, условно, с которым я понимаю, точно год могу прожить и не работать. Это вот вообще, это единственное, что у меня есть. Это вот прям супер минимальный, несгораемый остаток. И то я могу в него залезать спокойно. А в остальном, я, знаешь, я раньше точно так же думал, до того, как я пошел учиться в бизнес-школу Сколково.
1: Третий раз у меня, третий раз пропагандируешь.
0: Слушай, я их фанат, я туда привел, я не знаю, мне кажется, человек 50, мне кажется, туда пришел. Вот у меня каждую неделю кто-нибудь звонит, можешь там, можно твою рекомендацию указать. Я говорю, конечно, давай, сейчас я тебе там дам контакты, чтобы тебе все там сделали. Я реально фанат, причем мне ничего не платят, у меня есть какая-то даже грамота, что я к ним много людей привел. Мне то, что нравится, я стараюсь про это, этим делиться. И я когда пошел туда учиться, мне казалось, ну я такой там средней руки предприниматель из Екатеринбурга, занимаюсь там какой-то фигней, строительный подрядчик, арматурой, строительными материалами торгую. И мне я был в такой позиции не окей. То есть я думал, что там я сейчас приду, и там такие светила, я там киты, я там буду среди них вот просто... Угу. Тупой, такой неуспешный. Вот мне казалось, что я там просто буду дотягиваться до них. И вот мне сколько дало очень много вещей, потому что я пришел и понял, что да, в принципе-то, ну да, есть ребята сильно успешнее, чем я. Но я смотрел на них, я понимал, что в принципе у меня мозги ничем не хуже. В чем-то даже в каких-то дисциплинах я был там в топ, не знаю, топ-3, топ-5 где-то был. Где-то, конечно, я был там кого-то хуже, где-то лучше. Но я понимал, что я вообще норм. То есть я нормальный, а где-то даже вообще и способный. Где-то у меня какие-то есть, наоборот, компетенции, которые сильно выше, чем в среднем у группы. Uh-huh. И я понял, что у меня появилась какая-то уверенность после этого. Я понял, что вот как раз, я не знаю, наверное, к середине обучения, я понял, что почему я спокойно перешел с одной деятельности в другую, потому что я понял, что сегодня я занимаюсь одним, завтра другим. Неважно. Важно не что то, чем я делаю, важно, кто я, что у меня вот здесь внутри записано, какой у меня здесь опыт и как я подхожу к делам и к вопросам. Поэтому у меня есть абсолютная уверенность, что если завтра что-то случится с компанией, с работой, я обязательно найду, как заработать на хлеб. Я не знаю, я понимаю, как быть суперклассным продавцом. Смогу я продавать хорошо? Да точно смогу. Выявлять потребности или еще. Ну вот пойду завтра, не знаю, работать в какой-нибудь магазин дорогих часов или, не знаю, или еще чего-то, или дорогих машин. Смогу я напродавать, быть лидером по продажам? Думаю, что через несколько месяцев точно смогу. Я раньше занимался продажами. Смогу я зарабатывать хорошие деньги, работая в продажах? Да точно смогу. Потом дальше. А смогу я давать какие-нибудь консультации за деньги, например? Да мне и так каждый, мне там плюс-минус каждую неделю пишет несколько человек, просит какие-то консультации, мне просто не до этого. Ну, есть фокус другой. Думаю, ну, наверное, если бы я выставил какую-то цену, наверное, бы ко мне бы приходили бы за консультациями. Uh-huh. То есть я понимаю, что у меня вариативность каких-то занятий. Ну, смогу ли я быть в советах директоров каких-то средних или крупных компаний? Буду ли я им интересен? Я думаю, если я выйду на рынок, скорее всего, вот если я выйду на рынок, скорее всего, ну, какое-то количество людей захочет иметь меня в совете директоров, каким-то независимым советником или еще кем-нибудь, или независимым директором. Uh-huh. Я понимаю, что какое-то количество возможностей сразу возникнет. Как только закроется одна дверь, откроется большое количество других дверей. И у меня нет никакого сомнения, что я останусь без куска хлеба. А в принципе-то нам для жизни не так много нужно.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В своей жизни я встречал множество людей с большими мечтами и целями. И да, они что-то делали для достижения результата. Они начинали, пытались, предпринимали что-то новое. Но спустя годы я встречал этих же людей, и они оставались прежними. Прежним образом жизни, прежним мышлением, прежней ленью и неэффективностью. Начинать-то они начинали, но у них не было системы. У них не было системного подхода к достижению результата. У них отсутствовал разумный план. И в конце концов, у них отсутствовала дисциплина. Дисциплина – это то, что способно изменить жизнь человека до неузнаваемости. Дисциплина – это системный, разумный подход к решению любой проблемы. Все думают, что дисциплина предполагает суперупорный труд или, как говорят, суперуспешный успех. Нет, этого я пропагандировать не хочу. Дисциплина в первую очередь означает разумность управления своим временем и своим потенциалом. Дисциплинированный человек – это не обязательно тот, кто работает 24 на 7 и вечно занят. Это тот, кто смог разумно выстроить систему своих дальнейших повторяющихся действий, которые приводят в конечном итоге в перспективе к достижению определенного результата. Иначе это можно назвать накопительным эффектом. Когда мы делаем что-то изо дня в день, эффект накапливается. Давай представим человека, который решил изучить иностранный язык, например, английский. Недисциплинированный человек, который был замотивирован познать новый для себя язык, потратит весь свой первый день на изучение языка. Допустим, за один день он выучит 200 английских слов. На следующий день его желание продолжить обучение резко пропадет. Я думаю, многие здесь узнают себя. Мотивация, она всегда кратковременна, а вот дисциплина вечна, ибо первое строится на эмоциях, а второе на привычках. Дисциплинированный человек поступит по-иному. Он разобьет эти 200 слов, допустим, на 5 дней. Получается, что он будет учить по 40 слов в день. Более того, он выделит время на изучение английской грамматики. Дисциплина не означает огромный труд. В данном случае такому человеку просто нужно изо дня в день немного времени уделять английскому языку. И так с течением определенного времени он изучит много английских слов, изучит грамматику, научится разговорному английскому и так далее. Опять же, дисциплина означает разумность. Мы можем потратить весь день, а следующие дни ничего не делать. Эффективность в таком случае будет нулевая. Однако разумнее будет делать ежедневно по чуть-чуть, ведь это приводит к накопительному эффекту и не делает из вас ярого трудоголика. Это экономит ваше время и ваши нервы. Итак, мы поняли, что такое дисциплина и почему она так важна. Различные бизнес-книги и успешные ютуб-блогеры любят нам вешать на уши лапшу. Они часто затрагивают проблематику дисциплины. Они рассказывают, как каждая их минута жизни расписана на бумаге. Именно из-за этого у людей складывается неправильное понимание дисциплины. Но люди обязаны понять, что важнейшим фактором дисциплины является фактор разумности. Что такое разумность? Разумность – это, проще говоря, когда мы здраво оцениваем свои возможности и свое время. Это когда мы здраво распределяем время для своей работы и для своего отдыха. Сутки напролет работать невозможно. Но мы с помощью дисциплины можем немного тратить времени ежедневно и накапливать благотворный эффект. Важно понимать и то, что дисциплина хороша своей физиологией, то есть она строится на привычках, а не на эмоциях. Именно поэтому замотивированный человек быстро бросает начатое. Если ты хочешь, чтобы ты не бросил начатое дело, тебе нужно потерпеть один месяц. Твоя привычка за это время прочно сформируется в твоем мозге. Итак, перед вами стоит определенная цель. Для достижения этой цели, несомненно, нужна дисциплина. Вы вооружаетесь ручкой, какой-то записной книжкой, календарем и телефоном с интернетом, поскольку вам может быть необходимо найти что-то в интернете для того, чтобы сделать наиболее подробный план будущих действий. Вы смотрите на календарь и разумно рассчитываете примерное время выполнения этой задачи. Например, если вы хотите, допустим, набрать 5 кг сухой мышечной массы натурально, то на это может уйти от 4 месяцев до полугода. В данном случае мы поговорим только о чистых сухих мышцах. Теперь вы должны примерно расписать, что вы должны разумно успевать за месяц, потом за неделю, потом за один день. Вы должны четко и разумно определить все свои маленькие шаги, которые с помощью накопительного эффекта приведут к достижению цели. Имейте в виду, что всегда нужно начинать с малого. Нельзя сразу же грузить себя в первый день. Из-за такой ошибки вы стремительно бросите начатое. После разумного планирования вам остается только изо дня в день делать одно и то же. Спустя месяц такой практики вы выработаете прочную привычку. Но зачастую случается так, когда что-то пошло не по плану. Например, случилось то, что вы не предугадали. Из-за этого план нарушается, а вы опять забрасываете начатое. И здесь есть два варианта. Либо вы выделяете резервные дни, либо резервное время для восполнения этих задач. Либо по чуть-чуть распределяете эту невыполненную задачу ежедневно. Это лучший способ не бросить начатое и сохранить планомерность и разумность. Более того, используя метод Бенджамина Франклина. Бенджамин Франклин – это личность слишком, можно сказать, прогрессивная для своего времени. Да-да, это тот человек, который смотрит на нас со 100-долларовой купюры, великий американский деятель 18 века. Настоятельно рекомендую прочитать его автобиографию, чтобы осознать путь успеха обычного человека, который еще в детстве покинул свой дом, чтобы учиться и зарабатывать деньги, расширять свои связи и быть полезным не только себе, но и обществу. Франклин придумал план достижения морального совершенства. Он выделил 13 важнейших качеств, которым он должен был научиться и которым он должен был беспрекословно следовать. Первое – это воздержание, есть не до пресыщения, пить не до опьянения. Второе – молчание, говорить только то, что может принести пользу мне или другому, избегать пустых разговоров. Порядок. Держать все свои вещи на местах, для каждого занятия есть свое время. Решительность. Решаться выполнять то, что должны сделать. Неукоснительно выполнять то, что решено. Бережливость. Тратить деньги только на то, что приносит благо мне или другим. То есть ничего не расточать. Трудолюбие, не терять времени попусту, быть всегда занятым чем-либо полезным, отказываться от всех ненужных действий. Искренность, не причинять вредного обмана, иметь чистые справедливые мысли. В разговоре также придерживаться этого правила. Справедливость, не причинять никому вреда, не совершать несправедливостей и не опускать добрых дел, которые входят в число твоих обязанностей. Умеренность, избегать крайностей, сдерживать, насколько ты считаешь это уместным. Чувство обиды от несправедливостей. Чистота, не допускать телесной нечистоты, соблюдать опрятность в одежде и жилище. Спокойствие, не волноваться по пустякам и по поводу обычных или неизбежных случаев. Смирение. Каждому качеству Бенджамин решил образовать стойкую привычку. Причем делал он это поочередно, переходя от одного качества к другому. Он завел книжку, где сделал таблицу. Вертикально были написаны все 13 качеств, горизонтально – дни недели. Точками он отмечал те дни, когда он не соблюдал добродетель. Неделя – это тот срок, который он выделял для каждой добродетели. Чтобы перейти к другой, нужно, чтобы на предыдущей не было точек. Если он нарушал принцип какого-то качества, это качество необходимо было тренировать сначала, с первого дня недели, пока точек во всей неделе не будет. Точек у Франклина было много, а прошел он всю таблицу за один год. Его метод показывает, как можно сформировать в себе абсолютно любую привычку. Допустим, составить свой список желанных привычек. Данный способ гарантированно поможет тебе в любых начинаниях и сделает тебя намного дисциплинированнее. Таким образом, мой дорогой друг, дисциплина – это твой лучший помощник в достижении результатов. А на этом все, и спасибо за внимание.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке
1: под брендом «Сельбейси».
0: Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
3: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
4: А знаете ли вы, что дагестанское селение Кубачи необычно в каждом своем проявлении, но известно прежде всего златокузнецами, про которых в 1982 году на знаменитой северо-осетинской студии телевидения даже сняли художественный фильм «Загадка кубачинского браслета». Фильм создан по мотивам автобиографической повести писателя Амитхана Абубакара «Браслет с камнями». А название для будущего фильма «Загадка кубачинского браслета» было не просто метафорой, а скрытой основой сюжета. Браслет же действительно оказался секретом. Сюжет фильма был следующим. В 1950-е годы на учебу в Москву в литературный институт из дагестанского села Кубачи приезжает Мурат. Здесь он встречает Саиду, которая, как оказывается, тоже родом из того же села. Молодые люди женятся, но вскоре узнают, что их семьи враждуют уже много лет. Между их отцами, Сабуром и Амаром, кубачинскими мастерами-златокузнецами, вышел спор. Теперь, чтобы быть вместе, Мураду и Саиде нужно положить конец тому спору. Картина «Загадка кубачинского браслета» участвовала во Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов, который проходил в 1983 году в столице Казахстана Алма-Ате. Тогда это был единственный в стране фестиваль телевизионного кино. Браслет получил диплом и приз за поэтическую разработку жанра лирической комедии.
3: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Энергия – это самый главный ключевой ресурс любого человека. У вас может быть время, у вас может быть цели, планы, но если у вас нет энергии, все это бесполезно. Вы не добьетесь ничего, пока вы не сможете или не научитесь управлять своей энергией. Для того, чтобы эффективно управлять своей энергией, нужно понять, какие существуют виды энергии у человека. У человека существует 4 основных вида энергии. Первый вид энергии – это физическая энергия. Это базовая энергия, которая является основой для всех остальных видов. Второе – это эмоциональная энергия. Третье – это ментальная энергия. Четвертое – это духовная энергия. Вы знаете, для того, чтобы хорошо себя чувствовать, быть воодушевленным, проявлять любопытство, исследовать и чего-то добиваться, очень важное значение имеет ваш уровень эмоциональной и духовной энергии. Проблема в том, что к выгоранию приводит именно отсутствие эмоциональной энергии прежде всего, а потом и духовной энергии. Почему сегодня я не затрагиваю вопросы физической энергии? Потому что это более простая энергия, и как управлять физической энергией практически знает каждый из вас. Хороший сон, правильная еда, умеренная физическая активность – это все восполняет вам физическую энергию. А вот эмоциональная энергия, с ней все гораздо сложнее. Для того, чтобы понять, что такое эмоциональная энергия, давайте рассмотрим такой вопрос. Эмоциональная энергия, за что она отвечает? Она отвечает за все наши чувства и все наши ощущения от этой жизни. Откуда она появляется и что является источником эмоциональной энергии? Источниками эмоциональной энергии являются 5 вещей или 5 источников. Первое – это достаточная физическая энергия, потому что если вы уставший, голодный, холодный, то у вас эмоциональная энергия, позитивная эмоциональная энергия будет на нуле. Вас будет обуревать негативная эмоциональная энергия. Второе – это позитивные эмоциональные ситуации. Каждый раз, когда вы ходите на какой-нибудь стендап, на вечер юмора там, или куда-то, на веселую вечеринку, у вас появляется, увеличивается позитивная эмоциональная энергия. Третий источник – это люди, которые создают положительный настрой. Поэтому очень важно окружать себя людьми, которые на позитиве, которые все время относятся к жизни позитивно и ко всем проблемам относятся позитивно. Четвертое – это положительные чувства и ощущения, которые вы сами испытываете, которые в свою очередь зависят от 5-го источника – это позитивного отношения к миру. Пока вы не смените свои убеждения и не смените свои очки, через которые вы смотрите на мир, на позитивный взгляд, вам будет сложно управлять своей эмоциональной энергией. Для того, чтобы управлять энергией, существует 4 основных способа. Первый, самый главный способ – это сокращение потерь вашей энергии. Дело в том, что каждый день вы теряете очень много энергии за счет фоновых активностей, которые забирают буквально, высасывают из вас энергии. Поэтому сокращение потерь – это вот, знаете, если ваше тело как дуршлаг, из которого там выливается вода, да, но дуршлаг водой вы не наполните. То же самое, если у вас не прекратить утечку энергии, то вы не наполнитесь этой энергией. Второе – инструмент – это эффективное использование существующей энергии. У вас уже существующая энергия есть. Так вот, нужно научиться ее эффективно использовать. Третье – это эффективное восполнение энергии. Вам нужно научиться эффективно восполнять энергию, которая у вас потеряна. И четвертое – это расширение вашего энергетического потенциала. Это, вот, грубо говоря, расширение вашего ковшика или дуршлага, для того, чтобы больше энергии у вас было. Первый инструмент управления энергией – как вам сокращать потери энергии. Для того, чтобы эффективно сокращать потери энергии, для этого нужно сначала осознать, что у вас есть потери энергии. Потому что мы живем ежедневной жизнью и как-то само собой привыкли к тому, что у нас постоянно есть какие-то забиратели энергии. И мы с этим живем и на это даже не реагируем, не осознаем. Для нас это является привычным образом жизни. Поэтому первое, нужно осознать, что у вас есть потери энергии. Второе, вам нужно определить источники потери этой энергии. И вот сейчас я вам расскажу 6 основных, наиболее частых причин потери вашей эмоциональной энергии. энергии. Когда я буду вам рассказывать, обязательно это экстраполируйте на себя и посмотрите, откликается или нет, происходит с вами такое же или нет. Я уверен, у каждого это происходит, поэтому поделитесь в комментариях, какие из этих причин есть в вашей жизни. Итак, первая большая причина потери вашей эмоциональной энергии – это неправильный образ жизни. Банально, неправильный образ жизни. Это недосып, это недоедание, это минимально физические нагрузки, там еще что-то. Помните, я говорил, что для того, чтобы у вас эмоциональная энергия была полная, для этого нужно заботиться о том, чтобы физическая энергия была полная. Вторая причина – это страх, негативные мысли, желание казаться, а не быть на самом деле. Это вот эти страшные такие дырки, которые высасывают из вас энергию. Вот страх и беспокойство о будущем особенно, сожаление о прошлом. Вот эти все моменты, они в фоновом режиме высасывают из вас энергии, которую вы даже не замечаете. Просто переживание, хроническое переживание страха, она лишает вас огромного количества эмоциональной энергии. Потому что человек, который переживает страх, стресс, негативные мысли, он не может смеяться, он не может расслабляться, он все время напряжен. Третья причина – это поведение, неправильное поведение, когда, ну, например, когда работа забирает все время, когда вы все время посвящаете только работе, когда у вас отсутствует баланс. Баланс разных сфер жизни – это работа, семья, ваши хобби, ваше личное время должно быть обязательно в течение дня. То есть не надо посвящать все свое время, всю свою энергию только одной части вашей жизни. Особенно в поведенческих причинах я хотел бы отметить такие вещи, как незаконченные дела и незакрытые гештальты. То есть если вы какие-то дела не закончили, то они пожирает очень много энергии. Обязательно закрывайте, заканчивайте дела. Законченные дела высвобождают огромное количество энергии, которое до этого уходило на контроль или на переживание об этом. Многие молодые люди ко мне обращаются и говорят: ну как же так, о каком балансе может идти речь, если в молодые годы нам нужно заработать деньги, нам нужно создать бизнес, чего-то добиться, поэтому мы специально делаем перекосы и работаем там по 14-15 часов в день. На что я ответил бы так, ну обычно отвечаю так: ребята, вопрос в том, что вы пытаетесь компенсировать свою неэффективность за счет большего вовлечения и за счет больше затрат своей энергии. Ведь это же можно было бы компенсировать эффективностью. Если вы занимаетесь работой 14-15 часов в день, то я вам прямо скажу, что вы просто неэффективны. Значит, вы неправильно выстроили свой график работы, и вы занимаетесь неважными делами. Дело в том, чтобы для того, чтобы добиваться любых целей в жизни, вам достаточно 6 или 8 часов рабочего времени. Смотрите, каждый раз, обратите себе внимание на такую вещь, каждый раз, когда вы не укладываетесь в 8 часов рабочего времени, это говорит только об одном, что вы неэффективны. И вам нужно не увеличивать то время, которое вы тратите на работу, а вам нужно увеличивать и направлять внимание на повышение своей эффективности. Внедрите себе кайдзен-час каждое утро и анализируйте, где вы неэффективны, что вы можете делегировать, что вы можете, вам можно найти помощника, либо не делать какие-то рутинные вещи, какие-то рутинные вещи передать. Если вы каждый день будете заниматься повышением своей эффективности, то вам не потребуется тратить так много времени и энергии на работу. Четвертая причина – это неправильные отношения. Неправильные отношения с другими людьми – это незакрытые обязательства, это неправильно выстроенные ожидания в отношении других людей, это утечка эмоциональной энергии через встречи и занятия, которые не приносят вам энергию, а наоборот высасывают. Вы, наверное, сами замечали очень много раз в жизни, когда после какой-то встречи вы чувствовали себя как выжатый лимон. Или, например, когда вы занимаетесь каким-то делом, это дело вас выматывает. Поэтому хороший лайфхак по пути я вам скажу. Просто сделайте дневник и пишите туда все, чем сегодня в течение дня занимались. И сделайте один столбец которую гласит энергия, эмоциональная энергия. И пишите напротив каждой встречи и напротив каждого дела, которым вы занимались, напишите, это вам принесло энергию или забрало энергию. Таким образом, вы будете воочию видеть, какие встречи и какие задачи забирают у вас энергию. И ваша задача каждый день сокращать количество встреч и задач, которые забирают энергию, и увеличивать количество встреч и задач, которые приносят вам энергию. Пятая причина – это страсти. Это излишнее потребление, это игры, особенно азартные игры, это социальные сети, то есть это любая зависимость, любая форма зависимости. Зависание в том же ТикТоке, в социальных сетях, и из-за этого прокрастинация и нежелание что-то делать. И вообще социальные сети очень часто вызывают эффект FOMO, это с английского языка Fear of Missing Out, или страх потери или упущенной жизни. А вот эти все вещи являются огромной причиной утечки вашей эмоциональной энергии. И шестая причина – это внешние причины. Так как мы не живем в вакууме, мы живем в социуме, то вокруг нас очень много внешних причин, которые прямо влияют на наше эмоциональное состояние. Это могут быть и оскорбления, хамство, зависть окружающих, осуждение других людей, критика. То есть все действия незнакомых вам людей, которые вылились на вас. Это там хамство кассира какого-нибудь, может быть, продавца и так далее. То есть вы этим управлять не можете, их поведением, но вы вполне можете управлять своей реакции на их поведение. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с такой реакцией или с таким поведением окружающих, враждебным поведением в отношении вас, не пытайтесь исправить их. Меняйте свое отношение и меняйте свою реакцию к этому поведению. Таким образом, мы рассмотрели 6 основных причин. Конечно же, причин гораздо больше, но это основные причины. И даже если вы будете обращать на эти основные причины, и применять те лайфхаки и инструменты, которые я вам озвучил, это гораздо облегчит вашу жизнь.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Частичная эвакуация проведена сегодня в трех селах Гергебельского района Дагестана из-за наводнения. Об этом сообщает московский комсомолец в Дагестане, а им сообщили в Гергебельской администрации. По последним данным, эвакуированы жители около 40 домов, которые находятся в зоне подтопления. Это в село Кикуни, Курми и Чалда. Я, в свою очередь, напомню, что в Гергебельском районе в результате осадков повреждена дорожная и коммунальная инфраструктура. В районе введен режим чрезвычайной ситуации. Большинство эвакуированных после частичного разрушения дамбы в селе Маджалис, это Кайтакский район Дагестана, вернулись в свои дома. Об этом сообщил глава района Запир Гасанов. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Улучай после ливневых дождей накануне были эвакуированы жители 13 домов. Сейчас поводковая обстановка стабилизируется, жители 11 домов уже вернулись. Об этом рассказал Гасанов в своем телеграм-канале. Две семьи Кайтакского района, 10 человек, включая 5 детей, переехали к родственникам, так как их дома остаются в зоне риска. Ну и Дагестан и Чечня дополнительно получат еще 4 миллиарда рублей на восстановление домов, которые пострадали от весенних паводков. Об этом сообщил премьер-министр Дагестана Михаил Мишустин на заседании правительства России. Средства направят на капитальный ремонт и покупку жилья. Мишустин поручил Минстрою оперативно перечислить деньги республикам, чтобы люди как можно скорее привели порядок дома и имущество. Я в свою очередь напомню, что ранее правительство нашей страны направило и так Дагестану и Чечне более 3 миллиардов рублей на строительство и восстановление образовательных учреждений. Ну и проблемы с транспортным сообщением возникли в 12 районах Дагестана в результате сильных дождей. Об этом сообщает Минтранс Республики. Наиболее сложная обстановка, я напомню, что в Чародинском районе, где без сообщения остаются 30 сел. Большая часть из них, 18 населенных пунктов, отрезаны после оползней и камнепадов на дороге Цуриб-Арчиб. Ну и к июлю этого года в Дагестане действует 197 туристических маршрутов, что вдвое больше, чем в 2021 году. Об этом сообщили в региональном министерстве по туризму и народным художественным промыслам. Кроме того, количество средств размещения в республиках к 2026 году достигло 892 единицы, а общий номерной фонд превысил более 13 тысяч единиц. Ну и пользователи Яндекс.Гов и Яндекс.Заправок теперь смогут смотреть на карте, где есть топливо и есть ли очереди на АЗС. Раньше такая функция была доступна только водителям такси. Сервис Яндекс сейчас помогает выбрать нужный вид топлива и заранее понять, насколько загружена подходящая заправка. Для этого используются данные карт, заказы через Яндекс.Заправки и опросы водителей, которые были рядом с АЗС. Пока функция в тестовом режиме работает только в Москве и в Санкт-Петербурге. В Махачкале и в других городах планируют ее запустить в самые ближайшие недели. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Дованков обратился в Роспотребнадзор с просьбой ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении к руководителю ведомства Анне Поповой политик попросил рассмотреть целесообразность инициативы и в случае ее поддержки поручить профильным управлениям Роспотребнадзора совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Свою просьбу Дованков объясняет тем, что россияне зачастую злоупотребляют солью и сахаром, что вредит здоровью, приводя к ожирению и сахарному диабету. При этом наличие этих пищевых продуктов в кафе и столовых в свободном доступе формирует привычку к их чрезмерному употреблению, считает политик. Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того соленые блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе. Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному употреблению указанных продуктов, говорится в письме. Вице-спикер отмечает, ссылаясь на международный опыт, что принятие таких мер не ограничивает свободу потребителя,

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гоа – село в Агульском районе Дагестана. Расположено оно в 10 километрах к юго-востоку от районного центра села Тпик в месте слияния рек Чиракчай и Футулусул. У данного аула есть тезка – индийский штат Гоа. Говорят, название этого известного курорта переводится с хинди как «корова». Во всяком случае, звучит похоже и на ковбоя, и на говядину из индоевропейских языков. В селе Гоа на юге Дагестана коров тоже разводят. В остальном ничего курортного. Население около 1500 человек, причем с каждым годом народу все меньше. В горах жизнь тяжелая, и молодежь стремится уехать в город. По поводу этимологии названия есть разные версии. Кто-то говорит, что оно происходит от агульского слова «гван» – «камень», потому что здесь часто бывали камнепады. Кто-то утверждает, что «гоа» – искаженная «ахва», что в переводе с агульского языка означает «в жёлобе», поскольку село расположено в горной лощине, напоминающей жёлоб. Впрочем, лингвисты к этим версиям относятся с осторожностью. Агулы говорят, что в архитектуре и образе жизни Гоа сохранилось много архаичного. Из достопримечательностей – ряд святилищ-мавзолеев с куполообразными крышами вдоль дороги по селу. Их называют пиры. Считается, что в них похоронены святые.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: Старая женщина с трудом шла по раскисшей дороге. За плечами у нее был большой мешок, полный риса. Недалеко от города ей повстречалась кибитка. Молодой возник.

0: Птица остановился и подождал, пока старуха отойдет на обочину и освободит ему дорогу. Задыхаясь, она попросила юношу: «Довези меня, милый, до дома, а я отдам тебе половину риса. Добрые люди дали мне целый мешок, но он слишком тяжел. Боюсь, не донесу».
1: «Извини, мать, не могу. 2 дня я работал без отдыха, возил людей. Сам устал, и конь мой устал», — отказался возчик. Кибитка уехала, а старуха, с трудом подняв мешок на плечи, побрела дальше. Вдруг она услышала за собой цокот копыт и голос молодого возницы. «Садись, мать, я все же решил довести тебя». Юноша помог старушке сесть в кибитку и уложил ее мешок. Дорога заняла около 2 часов. Чтобы не уснуть от усталости, юноша рассказывал старушке о своей жизни. «Я приехал сюда вместе с лошадью и повозкой из горного селения на заработки. Один я сын у матери и должен помочь ей вернуть долг богатому соседу. Мой сынок тоже уехал на чужбину за заработком. Давно нет от него вестей», — вздохнула старушка. Подъехав к дому, старушка предложила юноше отсыпать половину риса из мешка. «Я не возьму рис», — отказался юноша. «Я вспомнил свою мать. Может, кто-нибудь также подвезет ее, когда ее старым ногам будет тяжело подниматься в гору. Мать — родник у подножия горы».
2: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Во время обеда греки могут подкладывать в вашу тарелку еду из своих тарелок. Не удивляйтесь, здесь так принято. Если во время обеда был произнесен тост в вашу честь, то признаком хорошего тона будет ответный тост через некоторое время. Если у вас получится оставить о себе хорошее впечатление у всех членов семьи своего делового партнера, это может выгодно отразиться на ваших будущих отношениях, так как общее мнение семьи является важным для каждого грека. Во время деловых переговоров греки часто бывают излишне обещающими, даже сверх своих возможностей. Это объясняется желанием во всем угодить своим будущим партнерам. Поэтому любые устные заверения греков стоит сразу подстраховывать письменными договоренностями. Проблемы и разногласия греки стараются улаживать вежливо, открыто и аккуратно, без резких слов, о которых можно будет потом сожалеть. Греки имеют давние традиции торговли, поэтому считают себя виртуозными бизнесменами, уверенными в себе, в своем мнении. Они любят нестандартные решения, импровизации, не расстраиваются из-за неопределенности, любят поторговаться. Вести переговоры греки предпочитают не в составе больших делегаций, а в более узком кругу, например, двое на двое. Это объясняется их желанием создать более неформальную обстановку во время деловых встреч. Греки часто ищут скрытый смысл в словах своих собеседников, поэтому, чтобы убедить грека работать с вами, стоит продемонстрировать качество вашего товара, акцентируя внимание на технических характеристиках своей продукции, экономической выгоде от покупки. Самым лучшим аргументом для грека в пользу вашей компании будет отзыв других ваших иностранных партнеров о работе с вами.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салиха Васият Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Про бизнес. Ты говорил много раз, говоришь, что рынок салонов перенасыщен. Тем не менее, говоришь...
2: Ныряйте.
1: Ты же приглашаешь людей, выходит, ну, достаточно Красный океан, такой кроваво-красный бордовый океан, где не так-то легко выжить. Ты же сам сказал, суровый. Бизнес — это такая суровая штука, где, ну, не все выживают. Поэтому давай так, дай статистику, только честную. Сколько людей, начиная бьюти-бизнес, не выживает? У тебя же есть честная статистика.
2: Есть.
1: Да? Вот. Ну и второе, значит, гонка на выживание, значит, дай какие-то, я знаю, advice, советы, да, людям, кто вступает в этот путь, как повысить вероятность своего успеха.
2: Ну, давай я на примере персоны, а потом рынок. Да. Смотри, я за 30 лет, ну, 20 лет, наверное, франшизе, было продано около 180-200 франшиз. Из них выжило 130, то есть где-то около 20% закрылось. И частично мы лишили лицензии. Это мы стали делать только последние 3 года. Обычно всех с принятием поддерживали. Но из сетей, вот если собрать всех, Жак де Санж, Жан-Луи Давид, Аль де Копполо, там, Мане, мы будем больше, чем... Объясню, почему. Мы в премиальном сегменте, а он, мать его, дико тяжелый. Угу. И там уход одного мастера, салон восстанавливается год. То есть поэтому мне и пришлось совершенствоваться в том, в чем ты красиво описал, построение сообщества. У меня есть немного жестких принципов, но основной принцип — это принятие и помощи. Ты знаешь, у нас когда-то была встреча крупных франчайзи, и генеральный инвитро говорит, это еще до ковида было, он говорит, у нас 1300 точек, а мы достигли потолка. Я такой, есть потолок? Я тебе скажу, сейчас куча моностудий. Моностудии — это барбершопы, ногтевые студии, лазерные. Они остановили своем развитии. Ты сказал, рынок стал красный. Но если рынок красный, есть место для салонов красоты будущего. Смотри, нам нынешняя ситуация дает развитие новых технологий. А там еще ушли Велла, часть Лореаля, Шварцкопф. Наши сейчас заводы, я работаю как ментор с 2 заводами, я тебе скажу, придут фантастические премиальные бренды с крутыми именами на рынок, замещая весь импорт. Осталось полтора-два года. И ты как производитель, может быть, один из лучших в мире, понимаешь, как наши умеют вот это собирать технологии. Второе. Салоны красоты в классическом смысле требуют тоже обновления. Айтишки. CRM-система перестает быть уже чем-то необычным. Аналитика становится прикладной. Мобильное приложение. Третья вещь. Здоровье. Ментальное, физическое. Прихожу в салон, VR-очки, отдыхаю, наушники, что-то со мной делают, я выхожу, сместив точки сборки. Мне хорошо. Я вижу, что вот этот океан, он вполне себе рабочий. И я за крафтовые проекты, которые потом поменяют рынок. Здесь нет противоречия. Рынок красный, но всегда есть острова, где могут рождаться крафтовые проекты.
1: Крафт — это...
2: ручной сборки.
1: Отличие, от... shift такое. Смещаемся из того, где происходит Красный океан, в то, где как раз сейчас как раз изобилие.
2: Абсолютно. Да. Абсолютно.
1: Да, очень здорово. Ты по персоне сказал статистику. Ну, там примерно 50%, говоришь.
2: 130 тысяч салонов было до ковида.
1: Да, давай общую статистику.
2: Да, 60 тысяч салонов мы до СВО считали, до ухода брендов, считали 60 тысяч предприятий. Это базово делали индустрию.
1: Да.
2: Плохие новости. Осталось 40 тысяч. 20 тысяч рухнули. Причины 3. Первое. Не очень высокий уровень образования у собственников. Второе – серьезнейшая поддержка самозанятых. И самозанятые ушли работать на дом. Пока это не регулируется, и рынок в этом плане расколот. И третье – ушли иностранные системообразующие предприятия. Ну, Вэлла, что я называю? Ты, когда покупаешь шампунь или краситель, тебе дают образование, возят тебя в Турцию отдыхать, учат твоих мастеров, но за это ты имеешь полки. И четвертое. Сильно меняется потребительский рынок. Смотри, Озон, Валберес снесли рынок, мы научились покупать онлайн. Я теперь... Раньше на тюбике было написано... Продается только в профессиональном салоне красоты. Индустрию предали, они теперь все отнесли на Озон и лишили нас 20% выручки. Но что нас это заставило сделать? Мы теперь продаем российских дизайнеров, мы сделали почти офлайн супермаркеты в салонах красоты и вернули 30% торговли от выручки салона. Дальше мы перестали разбрасываться людьми, и теперь для меня человек – это мой капитал, и я теперь забочусь о нем.
1: Человек-капитал. Человек-ключевая инновация. Какая-то проявленность превосходящая. Ну.
2: Давай для тех, кто уже около миллиарда с выручкой годовой, пусть человек будет инновация. Ребят, кто еще до ярда там карабкается, и у кого 1-2 салона – пока работаете в зоне человеческого капитала, его можно потрогать, но о нем все равно нужно беспокоиться и переживать. Поэтому смотри, вот на этом стыке, ну, точно есть где работать, и открывать нужно с умом и с творческим потенциалом. Вот это когда сперматозоид с яйцеклеткой, и у тебя рождается идея. Не открывайте пустых, дурацких парикмахерских и клиник. Я тебе скажу, такая же проблема колоссальная. Вот еще ее важно отметить. Я знаю, у нас, у тебя учатся и у меня там одни и те же люди с клиниками красоты. Новая тенденция, которая в бьюти началась 10 лет назад, из клиник, из стоматологических клиник, эстетических, крутые хирурги уходят и открывают свои предприятия. Салонам и клиникам, собственникам, не хватает такта, ума и понимания, что надо договариваться со звездой на партнерство. И они теряют и бизнес, и теряют людей. И ты понимаешь, вот еще крафтовые туда же именные студии, где есть имя. Помнишь, на это есть запрос у клиента. Он хочет понимать, что Иван Иванов, его знают, у него там 100 тысяч подписчиков, его любят, и он публичная личность, за каждым брендом стоит имя. Поэтому есть красный и есть, как ты это тонко сказал, остров, где есть изобилие, где можно создавать и творить. Ну и клиент всегда хочет обычного, необычного, заботливого и понятного. Поэтому рождение технологий, IT к нам приходит, мастера известные. Ну, я последнее здесь скажу. Работаю с разными русскоязычными по всему миру. Я тебе скажу, что русское бьюти лучшее в мире. Из-за культурного нашего кода заботы. Плюс мы вот эти еще педантичные. Ну, прям мы умеем копаться, но...
1: С душой копаться.
2: Копаться с душой.
1: Иногда закапываемся.
2: И в душе. Сейчас одну мысль важную скажу. Но не дай бог нам перейти на обычные трудовые отношения, платить парикмахерам и стоматологам зарплаты. Мы будем, как европейцы, работать качественно плохо. Ты понимаешь, вот эта рыночная экономика, когда мы мастеру платим процент, заставляет и предприятие, и мастера сильно беспокоиться о том, что он работает сдельно. Как поработал, так и полопал. И мне бы очень не хотелось, чтобы нас синтезировали, и мы перешли на классику трудовых отношений, как это в Европе. Я хочу, чтобы мы остались на... когда качество ценно не только мне как работодателю, но и моему мастеру. Вот это такие тонкие моменты, извини, но они такие, может быть, отраслевые, но для нас они, Игорь, прям ключевые.
1: Да, ну, в общем, ты достаточно много идей сейчас, кстати, набросал, кто вот нас смотрит. Мне кажется, тут есть что почерпнуть. Особо мне понравилось, что ты отметил вот этот переход. Раньше о нем говорили импортозамещение. Не люблю это слово, оно не отражает суть. Это удивительные возможности, которые связаны вот на текущем тектоническом вот этом разломе. Российские бренды, там всяких там, штучек в бьюти-сфере.
2: Технологии, инновации.
1: Вот. Также ты отметил то, что сейчас фактически во всем мире бум российских мастеров, мастериц.
2: Да. У них проблем с трудоустройством нет.
1: Нет вообще никаких
2: нигде.
1: Проблем. Клиенты во всем мире уже оценили. Да? Я очень рад, что ты также отметил про трудовые отношения. Здесь я не соглашусь с твоей позицией. У меня другая. Я считаю, вот эта вот кропотливость, усердие, оно не связано с тревогой за доход. Но, тем не менее, хотя бы в чем-то мы же должны были не согласиться.
2: Однозначно.
1: Хорошо. Я знаю, что у тебя тоже были периоды, когда ты выгорал, восстанавливался потом. Давай так, расскажи об этом. Вот первое. Возможно ли не выгореть вообще ни разу? Дальше, если ты выгорел, и как это почувствовать, подметить, и что в этот момент делать, чтобы не остаться там и не сдохнуть окончательно?
2: Выгорать — это нормально. И я тебе скажу, X10 без выгорания сделать невозможно. Но надо понимать, что ты в эту топку лезешь, надо понимать, где есть края. Я выделяю 3 стадии выгорания. Первое — это обоссанные дрова. У нас их с тобой, таких людей вокруг, скорее всего, процентов 70. Это тлею, но не грею, дымлю, но не понимаю. Те, кто старается пробиться как раз к осознанности и пониманию. Второе...
1: Как ты назвал это?
2: Обоссанные дрова, прости.
1: То есть дымят такие.
2: Дымят, прям смердят. И да-да-да.
1: Смерть.
2: Да, но это прям стремление либо выгореть, умереть до того, пока ты умер. Это угли. Я выгорал до пепла. Угу. До пепла выгорание – это смерть и поиск новых смыслов. Это было как раз в мои 40, и ты сказал, в 42 ты тоже, там у тебя переход был определенный. И мне пришлось переизобрести, начать с себя. Сильно вот эту штуку найти, новую, потом еще одну, и сильно больше, чем ту компанию, которую я создавал 25 лет. И книгу «Бизнес от сердца» я написал, чтобы закрыть большой период с компанией. Я не со всеми расставался, как им хотелось. Мне хотелось всех поблагодарить. Я, написав книгу, ушел на восхождение на Белуху. Когда 10 лет, 12, я сидел перед терапевтом, ничего не понимая, Витя мне сказал: «Игорь, 10 лет лечиться тебе от твоего выгорания». Я говорю: «Витя, иди ты лесом, у меня есть 3 недели». Но я тебе скажу, прошло 7 лет. Та личность была стерта наглухо, и я себя, как феникс, возрождал. Но я работал, а мне кажется, ты это понимаешь, как не в себя. То есть 10 лет для нормального было человека, для ненормального – 7 лет. Я путешествовал вовнутрь, наружу, много чего. Поэтому, наверное, 3 вывода. Первое. Выгорание – это нормально, надо понимать о последствиях. Было бы здорово, если бы был партнер или партнеры, либо Катя, кто тебе бросит спасательный круг и скажет: «Игорян, ну, ты уже не дрова, угли, ты либо догорай, если нужно доделать это, либо давай отматывай и сушись». Второе, выгорание может исцеляться, но для этого придется много работать над собой и с сообществом, и один на один, и сам собой, и с ментором-наставником. Там прям целая экосистема исцеляющая, чтобы ты мог переродиться. Ну и третье, я, наверное, скажу свежее осознание – Почему происходит выгорание? Первое, когда нет вот этого, ты достиг вот этого, и когда ты не понимаешь свои точки Б и С, а С за горизонт обязательно нужна. Ты не восстановишься, если видишь только горизонт, ну, какую-то там цифру или что-то. Тебе нужно, может быть, за пределы жизни заглянуть. В трипы в Перу участвовал. Холотропное дыхание и про состояние во время работы с выгоранием пришлось погружаться. Вот. То есть этот опыт, это один из был первоначальных таких опытов.
1: Да и когда отдавал ключи от контроля, от власти, вот ты помнишь эти? Когда
2: абсолютно.
1: Ты, да, и вот потом, когда ты возвращал себе этот контроль, вот в этот момент тебя никогда не постигало чувство, что вообще говоря, когда мы отдаем кому-то власть, да, кому мы отдаем власть?
2: Ох, вот. Рыбаков, ты красивые вопросы. Но давай за откровенные вопросы откровенный ответ. Не было вариантов, потому что мне нужен был любой лифт. Я много чего тогда искал с верой связанное. И лежа в верхней сельве, у меня был молитвослов. И я уходил с молитвой «Отче наш» и по ней возвращался. Второй важный фактор. Понимаешь, я вот тебе как мастер-мастер, учитель-учитель говорю. Без доверия ты далеко не продвинешься. Я тебе скажу, я не знаю, как у тебя, но те ученики, которые приходят ко мне, там, где есть тотальное доверие, там стопроцентные результаты. И ко мне приходят ребята и говорят, ты знаешь, я что-то вот думал, идти, не идти, потом пришел и думаю, раз уж я пришел, вот я пойду в полном доверии. Я шел туда и, может быть, учился заходить с полным доверием. Я ложился и говорил, Хорхе, я тебе доверяю. И в полном доверии я возвращался в целости и безопасности. Но ты абсолютно прав. Каналы разные. Возвращение не всегда бывает чистым. Надо быть в очень чистой осознанности. И знаешь, что важнее? С сильным намерением личным вернуться туда таким, каким ты туда зашел. У меня получилось... Но это скорее исключение, чем правило. Спасибо тебе за это предостережение.
1: Принято. Значит, я действительно, ты вот все уже подрезюмировал, да, что это очень важно для тех, кто в странствиях ищет и да, едет куда-то, отдавая ключи на какой-то обряд, там, айваску, еще что-то. Я почему, значит, так подробно в это погружаюсь? Дело в том, что корни, которые есть здесь вот в пространстве Великого Севера, где мы живем, они весомые, могучие. И, конечно, вот это безвремение, я его так назову, оно растерзало немножко вот это вот весомость, вот это вот все вот естество, которое у нас всегда было, да, в общем-то, оно и есть. И мы в странствиях пытаемся вот вспомнить, да. И, может быть, когда-то придет время, а может, уже пришло, да, чтобы цельность homo totus, или вот эта наша вера в то, что да есть у нас корни, вот они. И те, кто шел туда и вернулся, и вспомнил, да, они вдруг вспомнят что-то более важное, что у нас всегда все это было. И станут не бизнес-буддой, как тебя называют, иногда я видел такое название, да, а мы, те, кто прошли это очищение или там вознесение, ну, станем ролевыми моделями или примерами для людей, которые вот поверят в себя.
2: Я тут согласен, это взрослые разговоры, кажущиеся на детские темы.
1: Хорошо, для молодых предпринимателей, кто, наслушавшись наших размышлений, вдруг примет решение занырнуть в Красный океан или, может быть, в Голубой океан, в бьюти-индустрию, может быть, другие индустрии, давай несколько, там, три совета, на что обратить внимание, прям вот. Ты знаешь, люди хотят каких-то три совета, давай.
2: Три совета?
1: Да, три.
2: Слушай, мне 55 в этом году. Я вот себя представил сейчас, вспомнил, там, мне 18 или 20.
1: Ну вот, ты я приходишь,
2: вот три совета
1: сидит
2: себе.
1: Бизнес,
2: да.
1: Такой,
2: да.
1: И он такой.
2: И я бы, знаешь, что-то себе сказал и через себя всем. Иногда будет страшно. иногда будет непонятно, но точно надо двигаться. Поэтому первое я рекомендую двигаться и открывать. Если тебе некомфортно, если ты нас слушаешь, Стоянова и Рыбакова, значит, что-то тебе свербит чуть-чуть. Что-то ты чем-то не удовлетворен. Вот эту неудовлетворенность есть смысл использовать для движения. Второе. По-большому все равно, чем заниматься. Если это приносит пользу и развитие тебе, и хотя бы 10-15, а кому-то там несколько миллионов человек, просто делай это не только для себя и для людей. Третье. Ресурсов больше, чем ты думаешь. Они есть здесь, здесь, здесь. Все, что вокруг, это ресурс. Поэтому три вещи. Делай, даже если тебе страшно. Второе. Используй все свое недовольство, весь свой дурной характер. Все годится в топку.
1: Неудовлетворенность – это хорошо.
2: Да. Здорово. Все, если ты
1: недоволен. Делай пользу другим.
2: Ресурсов много. Ресурсов. Учителя, ученика, деньги, идеи – все есть. Ну и, может быть, посмотри, ты сегодня про это сказал, может быть, как ориентир, маяк, ролевую модель, просто как ориентир. И такой, в этом фарватере можно двигаться.
1: Спасибо, Игорь. Значит,
2: спасибо тебе.
1: Сегодня был замечательный разговор. Я тебе очень, кстати, благодарен за такой вайб, за ощущение и глубины, и полноты, и бесконечности, и конкретности. Все одновременно. Спасибо тебе за этот разговор.
2: Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Боб Проктор. Я хочу рассказать вам, как изменить свою парадигму и зачем вам это нужно. Парадигма может создавать огромные проблемы, ведь она влияет на ваши достижения. И когда вас не устраивает результат, вам даже ни к чему, что все дело в вашей парадигме. Поэтому некоторые упираются в невидимую стену и за всю жизнь так и не могут добиться других результатов. Чего только они не пытаются изменить, не понимая, что для изменения результатов нужно изменить себя. А что именно нужно изменить в себе? Подсознательные установки. Вот что нужно менять. А это и есть парадигма. Парадигма — это набор привычек и шаблонов поведения, которые прошиты в нашем подсознании. Задумайтесь, ваше привычное поведение влияет на ваши результаты. Если вы хотите изменить результаты, не пытайтесь изменить мир. Не надо все сваливать на экономику, начальника, супруга. Они тут вообще ни при чем. Важно то, что внутри вас, то есть парадигма. Как же ее изменить? Во-первых, определитесь, что вы хотите изменить. Например, вы хотите вставать пораньше, но не можете проснуться. Обычное дело, у многих такая проблема. Что же делать? Подумайте, по какой причине вы не можете проснуться? Все из-за установки подсознания поспать еще немного и не вставать сразу. Если вы хотите это изменить, запишите конкретные отрицательные последствия, которые это повлечет. Я вечно просыпаю и опаздываю, отключаю будильник и продолжаю спать. Запишите все это. А затем подумайте, что будет диаметрально противоположным. И запишите это. В настоящем времени, как аффирмацию. Я счастлив и благодарен, что, проснувшись, раз — и встаю с постели. Вот и все. Я счастлив и благодарен, что, проснувшись, сразу встаю. Пишите это 100 раз в день. Да, я знаю, что ваша логика будет сопротивляться, мол, все это глупости и не сработает. Все-таки попробуйте. Я счастлив и благодарен, что, проснувшись, сразу встаю. Записывайте 100 раз в день в течение месяца. Я вам обещаю, что вы больше не проспите свой будильник. Знаете, что вы сделали? Вы прошили новую установку в ваше подсознание. Старая установка отмирает, если ее не подпитывать. Прежняя установка была привычкой. У вас была привычка отключать будильник и спать дальше. А сейчас вы заложили новую привычку, которая, по сути, является антиподом предыдущей. Старая привычка отмирает без подпитки, а вы подпитываете новую. Записывайте 100 раз в день в настоящем времени. Я счастлив и благодарен, что, проснувшись, сразу встаю. И визуализируйте, как вы просыпаетесь, сразу же встаете с кровати, чувствуете себя бодро и готовы к свершениям. Попробуйте. И это сработает во всех случаях, например, в продажах. Я счастлив и благодарен, что уже с 9 утра работаю с реальными покупателями. И они уже покупают. А это диаметрально противоположно такому. У меня мало клиентов, у меня нет сделок. Я счастлив и благодарен, что уже с 9 утра я работаю с реальными покупателями. И они покупают. Измените привычное поведение. Поменяйте засевшую в сознании установку. Записывая снова и снова, вы прошиваете новую установку. Повторение — это главный закон обучения. Измените в себе даже что-то незначительное, а эффект будет абсолютно невообразимым. Попробуйте.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Федор Щукин сообщил, что угрозы для жизни населения после подъема уровня воды в реках, оползней и камнепада в горных районах Дагестана нет. Ситуация находится под контролем правительства Дагестана. По его словам, все ответственные службы работают в усиленном режиме. Главы Кизилюртовского, Гергебельского, Кайтакского и Левашинских районов, где сложилась наиболее неблагоприятная ситуация, регулярно докладывают об обстановке. Также Федор Щукин сообщил о принятых мерах. Временно перекрыты отдельные участки дорог, проведена разъяснительная работа, жителями подготовлены пункты временного размещения. В селе Монопкала, где есть риск потопления, прибыли спасатели МЧС и специалисты других профильных ведомств. Всем ответственным лицам даны поручения по поддержке населения и ликвидации последствий, подчеркнул глава Дагестана. Подача воды временно приостановлена еще в селах Кучали, Агвали и Клинхари. Это Цумадинский район Дагестана. Из-за сильных дождей произошло обрушение горной породы, а источник водоснабжения попал в грунт. Из-за этого подача воды была приостановлена, об этом сообщили в администрации района. Сейчас идут работы по расчистке, на завтра запланированы промывка и дезинфекция водопроводных сетей. Жителям Цумадинского района будет организован подвоз чистой питьевой воды, а о возобновлении подачи воды сообщат дополнительно. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Ну и в продолжении темы, управление Роспотребнадзора по нашей республике организовало усиленный мониторинг качества воды в водоисточниках Чародинского, Гергебельского, Лакского и Левашинских районов в связи с паводковой ситуацией. Специалисты сейчас проводят лабораторный и санитарно-эпидемиологический контроль за состоянием всех источников питьевого водоснабжения в указанных муниципалитетах. В Роспотребнадзоре отметили, что сохраняется риск ухудшения качества воды из-за стояния грунтовых вод, вызванного обильными осадками, которые выпали в регионе. В связи с этим ведомство настоятельно рекомендуют жителям употреблять только кипяченую или бутилированную воду. В Дагестане продолжают ликвидации последствий ливней, сели оползней и камнепадов. Ранее сообщалось, что из-за паводка, вызванного ливнями, без электроснабжения осталось несколько десятков населенных пунктов. Еще 56 остались без транспортного сообщения. Я, в свою очередь, напомню, что в Чародинском районе на 13-м километре автодороги Гунип-Цуриб сошел оползень, полностью заблокировал движение в этом районе. В Гергебельском районе из-за повышения уровня воды в реке Кайсу была разрушена и затоплена магистральная линия газопровода, которая проходит через село Маали. Там временно прекратилась подача газа. В районе ввели режим ЧС. Из-за подтопления в Дагестане были эвакуированы жители 13 домов. Ну и житель Каспийска арестован за обман при покупке машины из Кыргызстана. Каспийский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца местного жителя, который обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Это по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно материалам дела, обвиняемый убедил потерпевшего передать ему 5 миллионов 700 тысяч рублей. Эти средства предназначались для приобретения 2 автомобилей марки ГАКС-СМ, которые зарегистрированы в Кыргызстане, с обещанием доставить их в течение месяца. Однако свои обязательства злоумышленник не выполнил, а полученные деньги потратил на личные нужды. К новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» оформила полноценный трансфер 25-летнего колумбийского защитника Андреса Аларкона, подписавший с ним 3-летний контракт. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо». Я напомню, что прошлый сезон Аларкон провел в «Динамо» на правах аренды из «Патриокс Бояка». После его окончания клубы договорились о переходе игрока на условиях, значительно более выгодных для дагестанской команды. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Доброе утро, мой любимый Дагестан. На календаре сегодня 10 июля. В Дагестане, я напомню, что эти дни природа решила напомнить, кто здесь главный режиссер. Паводки и сильные дожди, непростая обстановка в горных районах Дагестана. Я знаю, что Диалог ФМ имеет самый большой охват по Республике Дагестан. Ни у одной радиостанции нет такого охвата, и мы охватываем самые высокогорные районы. Поэтому мы знаем, после любой непогоды обязательно выходит солнце. Главное, мне кажется, беречь себя, помогать друг другу и не терять человеческое тепло. А улыбка сегодня – это не про легкомыслие, а про надежду. Пусть сегодняшнее утро принесет вам хорошие новости, а мы постараемся сделать его немного добрее. Это программа «Утро» на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров. Я горячо приветствую мой любимый Дагестан.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Какова обстановка на дорогах в Дагестане после обильных ливней за эти дни? По информации Минтранса, в отдельных районах Дагестана повреждена дорожная инфраструктура. Идут сейчас восстановительные работы. В Агульском районе движение закрыто на участке подъезда автомобильной дороги Мамраш-Ташкапур-Арканский мост к селу Буршак. Из-за частичного разрушения каменного арочного моста прервано транспортное сообщение в село Буршак. Сейчас прорабатывается устройство временной объездной дороги. В Ахвахском районе закрыты два участка. На дороге Карата — Лологонитель разрушена полка дороги. Транспортное сообщение в село Лологонитель прекращено. Аварийно-восстановительные работы в Ахвахском районе начнутся после снижения уровня воды в реке. В Гергеберском районе закрыто движение на 203-м километре автодороги Мамраш-Ташкапур-Араканский мост. Там произошел размыв дорожного полотна, транспорт пущен в объезд через село Кикуни. На другом поврежденном участке этой дороги проезд уже восстановлен по временной схеме, работы продолжаются. В Гунипском районе на автодороге Гунип-Кумух разрушены подходы к мосту, зафиксированы оползненные процессы. Транспортное сообщение прервано с 10 населенными пунктами, также закрыт подъезд к селу Абох. При благоприятных погодных условиях движение по временной схеме

И камнепады. Временно отсутствует транспортное сообщение селами Ихрек, Катрух и Ракул. На месте сейчас работает дорожная техника. В Тляратинском районе из-за масштабных размывов, облавов и повреждения подходов к мостам закрыт участок дороги Тлярата-Камилух. Прервано транспортное сообщение селами Чарада, Салда, Ульгеп, Камилух, Бетельда, Герекль и Генелоп. Открытое движение по временной схеме ориентировочно запланировано только на завтрашний вечер. На автодороге Анцух-Тлярата движение осуществляется сейчас по одной полосе. В Чарадинском районе Дагестана на 13-м километре автодороги Гунип-Цури прервано транспортное сообщение с районом. Также закрыт участок дороги Цури-Парчип, что нарушило транспортное сообщение с 18 населенными пунктами, а также подъезды к селам Садап и Цемер. Дорожная служба сейчас продолжает ликвидацию последствий стихии на участках, где движение уже организовано по временной схеме или осуществляется только по одной полосе. Такие работы ведутся сейчас на Бештинском участке, в Лакском, Хунзахских районах. Задействована спецтехника, принимаются меры для обеспечения безопасного проезда. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана рекомендует сейчас жителям и гостям Дагестана учитывать сложившуюся дорожную обстановку при планировании поездок. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. В районах Дагестана ведутся работы по ликвидации последствий непогоды, которая обрушилась на наш Дагестан 7 и 8 июля. В ряде населенных пунктов произошли подтопления, размыв дорог, а также зафиксировано отключение электроснабжения. В частности, отключение электроэнергии сейчас зафиксировано в ряде сел Акушинского, Буйнакского, Гунипского, Дахадаевского, Кулинского, Левашинского, Ртульского, Табасаранского, Чародинского, Шамильского и Унсукульских районов. По каждому факту на месте сейчас направлены оперативные бригады энергетиков. В части населенных пунктов электроснабжение уже восстановлено. Работа продолжается в непрерывном режиме. Теплоснабжение, водоснабжение и газоснабжение в указанных муниципалитетах не нарушены. В результате подъема уровня рек, схода селевых потоков и камняка и камнепадов в ряде муниципальных образований нарушено транспортное сообщение с отдельными населенными пунктами. Затронута часть сел Гунипского, Гергебельского и Чародинских районов. В связи с угрозой подтопления более 10 домовладений в Левашинском, Кайтакском, Гумбетовских районах силами МЧС проводится сейчас эвакуация жителей. По поручению Магомеда Рамазанова усилен контроль за ситуацией на Черкейской ГЭС в связи с аномальной высокой приточности реки Сулак и высоким часовым значением притока воды в водохранилище. В целях усиления контроля за ситуацией на гидроэлектростанциях Дагестана по поручению Магомеда Рамазанова усилена работа штаба по обеспечению безопасности электростанции. Работа сейчас по ликвидации последствий продолжается в непрерывном режиме. Ситуация находится на постоянном контроле правительства Республики Дагестан. В Гергебельском районе Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования. Соответствующее постановление подписал глава муниципалитета Магомедали Тагиров. Решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Так, например, в селе Маали была разрушена и затоплена магистральная линия газопровода. В селе Кикуни оказались потоплены мини-футбольная площадка и местная спортивная школа. На момент подтопления в здании никого не было. Причиной осложнения ситуации стал критический подъем уровня воды в реке Кайсу, из-за которого оказались потоплены несколько сел района. Администрация призвала местных жителей сейчас соблюдать осторожность. Участковые органы Гергебельского района сейчас переведены в режим повышенной готовности и готовы оказать населению необходимую помощь. Из-за прошедших непроливных дождей без энергоснабжения остаются более 48 населенных пунктов в Дагестане. Это около 30 тысяч человек, из них более 6 тысяч – это только дети. По данным МЧС Дагестана, всего к ликвидации последствий стихии сейчас привлечены более 200 человек и 75 единиц техники. Особое внимание спасателей сейчас приковано к Кизилюртовскому району. Там ведется усиленный мониторинг обстановки в 4 селах, которые расположены вдоль реки Сула, где уровень воды вплотную приблизился к критическим отметкам. Ситуация, напомню, что находится в под постоянным контролем профильных служб. Ну и туроператорам Дагестана сейчас рекомендовано скорректировать маршруты из-за паводков, из-за разрушительных последствий ливней в 11 горных районах Дагестана. Я напомню, что до сих пор ограничено транспортное сообщение. Министерство транспорта Дагестана призывает туристические компании и гидов проявить ответственность и пересмотреть планы поездок. Масштабно-аварийные восстановительные работы сейчас ведутся в Агульском, Ахвахском, Рутульском, Тляратинском, Чародинском, Гергебельском, Гунипском, Дахадаевском и Кайтакских районах Дагестана. Во многих местах фиксируется разрушение мостов, оползни и размывы дорог.

0: дорожного полотна. На данный момент дорожные службы Дагестана работают в усиленном режиме, открывая проезд по временным схемам, где это возможно сейчас. Безопасность гостей республики остается главной задачей властей, по мнению Министерства транспорта Дагестана. Маткапитал проиндексирует с 1 февраля 2027 года. Прогнозируемый размер индексации составляет около 5%. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Гавырин. Кстати, по его словам, размер прибавки заранее в рублях не закрепляется, поэтому расчет идет по фактической инфляции за этот год. Депутат также отметил, что индексация затронет и остаток средств на сертификате. Если семья использовала капитал частично или пока не распоряжалась им, после февральского перерасчета доступная сумма в личном кабинете увеличится автоматически. Подавать отдельные заявления абсолютно не потребуется. Вывоз новых легковых автомобилей в Россию за первые 6 месяцев года вырос на 25% и достиг почти 190 тысяч единиц. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава агентства «Автостат» Сергей Целяков. При этом импорт подержанных машин старше 3 лет за тот же период вырос на 13%. И почти 5 миллионов иностранцев зарегистрировались на госуслугах. Об этом сообщил вице-премьер руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на совещании у Владимира Путина. По словам замглавы правительства, портал расширяет функционал для иностранных пользователей. А всего на госуслугах прошли регистрацию более 120 миллионов человек. Это почти 95% граждан нашей страны. «Сэр, мы вас любим». Так Дональд Трамп охарактеризовал обстановку на заседаниях саммита НАТО в Анкаре, имея в виду отношение к нему европейских союзников. «Если взрослые, солидные люди говорят такое, разве это не мило?» – резюмировал президент США. Фраза стала мемом и главным хитом завершившего мероприятия. Политический обозреватель Дмитрий Дризе считает, что западный мир постепенно преодолевает раскол. Тему продолжит сам Дмитрий Дризе.
1: Дональд Трамп, как и предполагалось, затмил собой всю информационную повестку 36-го саммита Североатлантического альянса в Анкаре. Могло даже показаться, что 47-й президент США превратил важное мероприятие в шоу своего имени. Действительно, звучало много ярких фраз и заявлений. «Они – союзники. Полностью признали мой авторитет», – говорил он. «Мировая элита рукоплещет мне. Сэр, мы любим вас. Разве это не мило?» Судя по всему, платой за любовь вкупе с повышением оборонных расходов стало сохранение НАТО. Тем не менее, глава Белого дома продолжил публичную пикировку с премьером Италии Джорджи Мелони, призвал исключить Испанию из Альянса за отказ сотрудничать. Вспомнил про Гренландию, заставив европейцев в очередной раз схватиться за сердце. Собственно, шоу сопровождает все, что делает 47-й президент Соединенных Штатов. Поэтому главная задача многочисленных комментаторов – понять, где слова, а где реальные дела. Несмотря на якобы уничижительное отношение к союзникам, Дональд Трамп подписал общую декларацию саммита НАТО. Встреча прошла без сбоев по заранее согласованному сценарию. Все это подтверждает тезис о том, что США не могут ни при каких условиях разорвать отношения с европейскими партнерами, какими бы они ни были. Второй важный момент. Несмотря на жесткие заявления по Ирану, фактически срыв переговоров, а также военные удары, глава Белого дома по-прежнему настроен на сделку. Новое обострение рассматривается как очередное принуждение к миру. Впрочем, это самое принуждение вполне может затянуться. Есть такая версия, близкая к реальности, что пауза была нужна, чтобы стабилизировать мировую экономику. Теперь, когда проблема отчасти решена, можно опять как следует поднажать на аятол. Видимо, так будет и дальше. Наскок, откат. Переговоры, боевые действия. Вплоть до того, как Тегеран будет вынужден уступить. Теперь, что касается Украины. Вроде бы для Владимира Зеленского все сложилось удачно. Киеву обещали лицензии на производство ракет к «Патриотам». Трамп выразил украинской власти и вооруженным силам всяческую поддержку, но тем не менее продолжил говорить о мирной сделке с Россией. Нельзя утверждать, что глава Белого дома на следующий день не изменит свое мнение. Однако при всем при этом он умеет слышать партнеров, понимает аргументы, разбирается в текущей конъюнктуре и, главное, зависим от общественного мнения. Ну и, конечно, он любит, когда его хвалят. Но в данном случае цель оправдывает средства. Сохранение НАТО для европейцев действительно важнее. Поэтому можно и в любви признаться. Не жалко.
0: За окном сейчас в Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня переменная облачность и осадки ожидаются, и солнечность, и ветер. В общем, все как полагается. Температура воздуха сегодня прогреется до плюс 29, где-то местами даже плюс 30, обещает гидрометцентр Дагестана. Да уж, паводки за эти дни внесли коррективы по всему горному району Дагестана. И сегодня особенно важно быть осторожными и внимательными. Я знаю, что мои земляки, дагестанцы, не раз доказывали, когда трудно, мы всегда, умели объединяться, помогать друг другу и сохранять чувство юмора. Поэтому сегодняшний день будет спокойнее вчерашнего. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России представили еще не вышедший и люксовый iPhone Ultra для богатых. Caviar представила коллекцию флагман, посвященную еще не вышедшему складному смартфону iPhone Ultra. В линейку вошли 4 кастомные версии устройства, выполненные с использованием драгоценных металлов, карбона и натуральной кожи. Коллекция представлена моделями темной вишни, титан, серебро и золото. Каждый из них отличается собственным оформлением, а флагманская версия получила карбоновые элементы и объемный логотип Apple, изготовленный из золота 750-й пробы. Темная вишня выполнена с использованием фиолетовой кожи крокодила и декоративных элементов с покрытием из золота 999-й пробы. Версия титан получила полностью черное оформление с отделкой из натуральной кожи. А серебро отличается верхней панелью из серебра и объемным логотипом Apple из того же драгоценного металла 925-й пробы. Флагманская модификация золота посвящена 50-летию Apple, сочетает карбоновые вставки с декоративными элементами из золота. Во всех версиях коллекции используется объемный логотип Apple, который по замыслу дизайнеров подчеркивает принадлежность устройства к премиальной линейке бренда. Предзаказ на кастомные версии уже открыт. При этом сама Apple пока официально не представила складной iPhone Ultra, поэтому характеристики и внешний вид будущего устройства официально еще не подтверждены. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости. Ищешь особый подход? Слушай радиодиалог. Радиодиалог.
2: В горной части Дагестана проливные дожди спровоцировали накануне сход селевых потоков и грязевых масс. Стихия затронула 12 муниципальных образований Дагестана, нарушив транспортную доступность 55 населенных пунктов. В пострадавших районах Дагестана проживает свыше 215 тысяч человек, об этом сообщает российская газета. По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, в Агульском районе частично обрушился каменно-арочный мост, в связи с чем перекрыто движение на участке дороги, ведущую к селу Буршак. Связь с ним полностью сейчас утрачена. В Гергебельском районе остановлено движение на 203-м километре маршрута Мамраш-Ташкапур-Араканский мост. В Гунипском районе отмечена активизация оползней. Наиболее тяжелая ситуация сейчас сложилась в Чародинском районе. Там на трассе Гунип-Цуреп транспортное сообщение с районом полностью прервано. Минтранс Дагестана сообщает, что полноценно аварийные восстановительные работы начнутся, как только улучшатся погодные условия и стихнут осадки. В продолжении темы, в селе Маджали Кайтакского района Дагестана из-за подъема уровня воды в реке Улучай произошло частичное разрушение дамбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию района. Ночью еще были эвакуированы жители 13 домов, которые находятся в зоне подтопления. Трое из них в непосредственной близости к реке, остальные на соседней улице. Дома не разрушены. На данный момент уровень воды в реке спал, отметили в администрации района. И все службы единого оператора водоснабжения и водоотведения Дагестана переведены на усиленный режим работы в связи с прогнозируемым ухудшением погоды на завтра, об этом сообщает пресс-служба организации. По данным Росгидромета, в ближайшие сутки ожидаются еще обильные осадки, которые начнутся на территории Краснодарского, Ставропольского, а затем распространятся на весь южный и северокавказские федеральные округа. В горных районах Дагестана, особенно на крайнем юге региона, суммарное количество осадков завтра местами может достигать 100 миллиметров. Спасатели МЧС Дагестана проводят круглосуточный мониторинг уровня воды в реке Сулак и обеспечивают безопасность жителей прибрежной зоны Кизилюртовского района, об этом сообщает пресс-служба ведомства. В зоне потенциального риска находятся населенные пункты Нижний Черюрт, Манапкала, Султан-Янгиюрт и Нечаевка. Специалисты в круглосуточном режиме ведут непрерывное наблюдение за состоянием русла реки. Задействованы сейчас 24 спасателя с Кизилюртовского, Хасаюртовского и Кизлярского поисково-спасательных подразделений. Казахстан ограничил въезд авто из России из-за наплыва бензиновых туристов, об этом сообщает московский комсомолец. Лимит на пересечение границы Астана объяснила внутренней защитой рынка горюче-смазочных материалов. Теперь въезжать в республику разрешено не чаще одного раза в сутки. Мера направлена на борьбу с массовым вывозом дешевого топлива из страны. Но Минздрав нашей страны предлагает ввести обязательное обезболивание при стоматологическом лечении зубов, которое может повлечь за собой возникновение болевых ощущений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Принятие этого приказа также направлено на сокращение обязательных требований в части пересмотра стандартов оснащения стоматологических кабинетов и отделений, уточняется в пояснительной записке к проекту. После сильного паводка, который повредил мост, ведущий к заводу Кикуни, предприятие завода приняло решение самостоятельно восстановить переправу. Разрушение моста стало причиной вынужденной задержки старта нового производственного сезона, поскольку без надежного транспортного сообщения невозможны доставки сырья и отгрузка готовой продукции. Для завода Кикуни помощь людям, я напомню, что это уже сложившаяся традиция. Во время масштабной стихии в Дагестане в апреле-мае этого года предприятие организовало поставки чистой питьевой воды жителям Мамедкалы и Махачкалы, где из-за последствий паводков возникли перебои с водоснабжением. Я напомню, что сегодня помощь потребовалась уже самому предприятию. Взяв на себя восстановление моста, завод Кикуни рассчитывает в кратчайшие сроки возобновить работу, открыть новый производственный сезон и продолжить обеспечить жителей Дагестана своей продукцией. Ну и к другим новостям. Подача воды была временно приостановлена в селе Кули, это центр Кулинского района Дагестана. Сделано это в целях предотвращения засорения водопроводной системы, об этом сообщили власти района. По данным на конец этого года, в Кули, я напомню, что проживает более 2607 человек. 7 июля на горную часть Дагестана обрушилась непогода, из-за обильных дождей во многих реках резко поднялся уровень воды. Но в Дагестане начала работу официальный чат-бот «Вопрос главе Республики Дагестан», который рассчитан на прямое взаимодействие жителей Дагестана с руководством региона. Сервис призван упростить подачу обращений, сделать ее доступной для граждан из любых районов территории. Я напомню, что бот главе Дагестана доступен круглосуточно и работает по всей территории Дагестана. На высокогорном селе Куруш, это наш Дагестан, появился пункт выдачи Валберес, совмещенный с отделением Почты России. Теперь жителям самого высокогорного села России не нужно ехать десятки километров за посылками. Новый пункт выдачи заказов уже стал местом притяжения для сельчан. Сюда приходят не только за заказами, но и встречаются, общаются и узнают новости. Информация о трещинах и повреждениях плотины Ирганайской ГЭС, которая распространяется в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом нам сообщили в администрации Унцукульского района Дагестана. Там подчеркнули, что никаких деформаций конструкции нет. Я в свою очередь напомню, что еще 7 июля в Унцукульском районе в результате аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС разрушился участок автодороги Шамиль-Кала в временный поселок. Там размыло полку дороги протяженностью около 100 метров. Тем временем в дагестанском филиале «Русгидро» сообщают, что Дагестан не сталкивался с таким мощным паводком за последние 50 лет. Я напомню, в свою очередь, о том, что за сутки приток воды в Сулак вырос с 470 кубометров до 1200 кубометров в секунду. На отдельных реках сейчас воды больше, чем в 3 раза. В дагестанском филиале «Русгидро» отметили, что все гидроэлектростанции Дагестана работают в штатном режиме. Ну, розничная сеть «Магнит» начала продажу продукции дербентской пивоваренной компании в Дагестане. Первая партия напитка уже поступила в 40 магазинов сети и 13 населенных пунктах республики, включая Махачкалу, Избербаш, Каспийский, Кизляр. В ассортименте представлены как классические, так и безалкогольные сорта. Например, такие, как безалкогольное пиво «Дербентское» и «Дербентское-1». Я, в свою очередь, напомню, что Дербентский пивзавод расположен в селе Джалган, одно из самых молодых пищевых предприятий Дагестана. Он запущен в 2022 году. Ну а в нашей республике с начала этого года оформили 16 тысяч запрет на сделки жильем без личного участия собственника. Об этом сообщает РИА Дагестан в пресс-службе регионального управления Росреестра. Однако, как подчеркивает начальник отдела повышения качества ЕГРН и регистрации недвижимости в электронном виде управления Росреестра по Дагестану Марат Мурадов, у услуги есть важные нюансы, которых стоит знать каждому. Я в свою очередь напомню, что запрет – это специальная отметка в едином государственном реестре недвижимости, которая не позволяет регистрировать переход прав на объект, если собственник не участвует в сделке лично. Это надежная защита от мошенников, даже при наличии нотариально оформленной доверенности сделка не будет проведена. Жители Дагестана представили 22 идеи на второй сезон всероссийского конкурса «Родная игрушка» в номинации «Идеи для игр и игрушек. Общество знания». Всего в номинации поступило более 4000 заявок из 89 регионов страны. Конкурс, организованный «Обществом знания», совместно с «Движением первых», реализуется в рамках проекта «Молодежь и дети». И Владимир Путин поручил Кабинету министров России разработать проект указа об установлении в России Дня детской книги. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Проект документа нужно подготовить до 1 декабря и согласовать его с Советом при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Сам Совет должен оказать международной организации по русскому языку методическое экспертное содействие по вопросам поддержки и продвижения русского языка как языка межнационального общения. Задержки поставок, очереди на границе и рост цен. Дилеры рассказали коммерсанту, как топливный кризис отразился на ввозе машин в России. По их данным, за последние 3 недели сроки доставки машин из Азии увеличились в 1,5 раза, а логистика подорожала на 30%. Тему продолжат мои коллеги.
3: Автовоз с машинами из Китая пересекает границу Казахстана с Россией с полным баком. До Москвы этого хватит, но не на обратный путь. И тут начинаются проблемы, рассказывает управляющий партнер «Престиж Авто» Алексей Бармин.
4: У нас тоже некоторые автовозы, например, ехали и сталкивались с тем, что они просто не могут заправиться. Просто они реально вставали. Ну, просто физически в каких-то регионах может не быть дизеля, например, в том числе. Приходится там кого-то привлекать, кто-то как-то организует, привозит спрос параллельно и на сроках, и на очередях. На границе отразился очереди и на открытие лицензии, и сами прохождение границы. И получается, что просто из 3 недель, 4 это превращается в 5-6.
3: По данным Автостата, за прошедшие полгода импорт новых автомобилей из Китая и Киргизии вырос на 1/4 год-году. Почти на 15% увеличилось количество заказов машин с пробегом. Топливный кризис спровоцировал бум на рынке гибридов и электромобилей, рассказывает основатель компании EN Cars Евгений Забелин.
5: Спрос на электромобили и на гибриды возрос в десятки раз буквально. Бюджетные электромобили, ну, не пользовались спросом вообще, то есть это были штучные продажи раз в несколько месяцев. Дорогие электромобили после повышения утиля, соответственно, спрос тоже упал на них. 3-4 заказа в месяц в микро Xiaomi был. То есть сейчас бюджетные электромобили ценой 2-2,5 миллиона, это несколько заказов в день.
3: Ажиотажный спрос создает дополнительные сложности на границе, говорят собеседники Коммерсант ФМ. Время прохождения таможни увеличивается, поэтому если резко поменяется курс валют, то это отразится на размере таможенных платежей. Кроме того, из-за дефицита бензина подорожала и логистика по России. За 3 недели ставки увеличились на 15-30%. Эксперты ожидают, что цены будут расти и дальше. Это, в свою очередь, отражается на конечной стоимости машины для покупателя, продолжает Евгений Забелин.
5: Если перевозка автомобиля от границы Харгос до Одинцовского таможенного поста в Московской области в среднем стоила где-то 1300-1400 долларов до начала топливного кризиса, то сейчас где-то примерно к цене прибавилось 150-200 долларов. Пока. Чем больше будет проблем с топливом, и все те, кто не успел заправиться, им не хватает доехать, срок вырастет кратно тому, сколько времени придется потратить на заезд.
3: Впрочем, вероятная причина удорожания импортных авто кроется в другом, допускает эксперт дилерского бизнеса Артем Самородов.
6: По поводу доставки автомобилей из Уссурийска, Владивостока, сюда, в центральную часть России, коллеги говорят, что подорожало примерно плюс-минус там, на 20-30 тысяч рублей. Как будто бы не так уж и много относительно стоимости автомобиля. Другая сторона вопроса. У тебя было на складе 15 гибридов и электричек. И вдруг случилось какое-то чудо. Они до этого стояли в среднем месяце, продавал 3, а тут за неделю продал 10. Тебя осталось 5. Что ты будешь делать? Ты будешь поднимать цены? Что ты будешь объяснять клиентам? Будешь рассказывать о том, что это, о том, что логистика подорожала.
3: На фоне проблем с топливом перевозчики увеличили тарифы минимум на 10%, рассказывал Коммерсант ФМ. Некоторые водители вовсе отказываются выходить на маршрут, если в регионах действуют лимиты на продажу бензина.
2: Магомед Рамазанов провел встречу с представителями правительства Республики Дагестан при торговом представительстве Российской Федерации в Исламской Республике Иран Андреем Танаевым. В ходе встречи были рассмотрены результаты проводимой работы по развитию сотрудничества между республиками и определены приоритетные направления дальнейшего взаимодействия. В том числе обсуждались вопросы, которые касаются деятельности дагестанских автоперевозчиков, которые осуществляют регулярные поставки грузов между Ираном и Дагестаном. Отдельный блок вопросов был посвящен культурному сотрудничеству. В Генеральном консульстве Российской Федерации в городе Решт, это Иран, запланирована организация выставки картин Дагестанского музея изобразительных искусств. А в иранской провинции Гелян запланирована фотовыставка. Помимо этого, планируется организация выставки картин дагестанских музеев в Палестине. В сфере спорта рассмотрены вопросы организации спортивных обменов с Ираном, в том числе для привлечения иранских спортсменов к участию в международных соревнованиях по вольной борьбе, которые пройдут в этом году в Махачкале. В первом полугодии этого года российские банки выдали ипотечных кредитов на 2 триллиона рублей. Это на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом подсчитали в госкорпорации Дом.РФ. Всего за первое полугодие было предоставлено почти 500 ипотечных займов, что на 46% превышает показатель первого полугодия прошлого года. В июне банки выдали 107 тысяч кредитов на 500 миллиардов рублей. Это максимум с начала года. Прирост к маю в денежном выражении составил 49%. Качественном – 43%. В рамках рыночных программ банки выдали 60 тысяч кредитов на 199 миллиардов рублей. Я в свою очередь напомню, что еще 25 июня директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лепи заявил, что рынок льготной ипотеки ожидает перегрузка. Центральный банк на заседании 24 июля снизит ключевую ставку до 14% или сохранит ее на уровне 14,25 базисных пунктов. Об этом спрогнозировал для газеты.ру экономист, инвестиционный советник из реестра Банка России Юлия Кузнецова. Она отметила, что формально основания для дальнейшего снижения ключевой ставки есть. Инфляция уже не выглядит такой разогретой, как в начале года. Экономика постепенно охлаждается, а бизнес и рынок ждут продолжения цикла смягчение денежной кредитной политики. Отдельный важный фактор – ситуация на топливном рынке. Рост цен на бензин и дизель нельзя рассматривать как локальную проблему только для автомобилистов. Топливо входит в потребительскую корзину, напрямую влияет на инфляцию, а также может иметь вторичные эффекты через рост издержек бизнеса, логистику, перевозки, доставки товаров и инфляционные ожидания. Об этом заявляет эксперт. 14 человек погибли, около 80 ранены в результате атак США по югу Ирана. Об этом сообщили в Минздраве Исламской Республики. Двое суток стороны обмениваются ударами. Американские военные объявили о начале новых атак по Ирану, чтобы сохранить доступ к Ормузскому проливу. Через несколько часов Тегеран в ответ атаковал американские военные объекты в Бахрейне и Кувейте. Reuters отмечает, что событие развивается по этому сценарию не впервые. Сначала Иран поражает торговые суда в Ормузе, потом Штаты бьют по объектам КСИР. Затем звучат заявления о приостановке переговоров. Тему продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
3: Контроль над Ормузским проливом стал для Ирана золотым оружием, пишет Рейтер. Чтобы его сохранить, Тегеран готов идти на риск новой эскалации конфликта с Вашингтоном. Ормуз оказался даже более важным вопросом, чем ядерная программа, ради которой страна десятилетиями выдерживала санкции. «Признайте, новый иранский порядок в Ормузском проливе – это единственный путь вперед», написал в соцсетях член Комитета по нацбезопасности Ирана Ибрахим Азизи. Но, разыгрывая этот козырь, Исламская Республика может попасть в длительный спор с остальным миром. Две ночи подряд США атаковали иранские города вдоль Ормузского пролива. Всего нанесено 90 ударов по военным целям, включая системы ПВО, средства береговой разведки, склады ракет и беспилотников, сообщило Центральное командование Штатов. Аль-Джазира отмечает, что это самая серьезная эскалация с момента подписания сторонами меморандума об окончании боевых действий в середине июня. Корпус стражи Исламской революции атаковал две американские базы в Кувейте, две в Бахрейне и пообещал расширить удары и на другие объекты США в регионе, если Пентагон не перестанет бомбить Иран. Снова вступить в активную фазу конфликта собирается Израиль. Times of Israel пишет, что в страну возвращаются американские самолеты-заправщики, которые были выведены из эксплуатации во время перемирия. Прежде они базировались на стоянке в аэропорту Бен-Гурион. Сообщается, что премьер Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац поздно вечером провели консультации. Рассматривались несколько сценариев развития событий. Сахал повысил уровень боеготовности, поддерживая как оборонительные, так и наступательные режимы. По данным издания, у военных готов оперативный план, истребители вооружены, а базы оснащены в соответствии с разведывательной информацией. Издание Jerusalem Post уточняет, что сейчас в Иерусалиме ждут действий Ирана. Будет ли он направлять ракеты в сторону Израиля? По данным газеты, американцы не сокращали численность своих войск. Состав миссии сохранился таким же, как и был до подписания с Тегераном меморандума о прекращении огня. И это позволяет быстро перевести ситуацию из состояния от нуля до 100.
2: 10 июля на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Давайте заглянем, что же интересного произошло в календаре за всю историю человечества. В 1856 году родился Никола Тесла, человек, благодаря которому электричество стало работать на благо миллионов людей. Так что, если сегодня у вас утром заработала кофеварка, мысленно ему скажите спасибо. Так, в 1878 году, именно 10 июля, футбольный арбитр впервые использовал свисток. До этого судьи останавливали игру, знаете чем? Не свистком, а криками, жестами. Представляете, современный футбол без свистка. Хотя некоторые болельщики и так считают, что судьи их не слышат. В 1925 году начинался знаменитый обезьяний процесс. Громкий судебный процесс над учителем, который рассказывал школьникам теорию эволюции Дарвина. Этот суд вошел в историю и до сих пор упоминается, кстати, в учебниках. В 1962 году был запущен спутник Теслар, который впервые позволил передавать телевизионный сигнал через Атлантический океан. Можно сказать, именно тогда мир сделал большой шаг к эпохе прямых эфиров и бесконечных видеозвонков. Это день в истории. История очередной раз доказывает, что все когда-то происходит впервые. Даже первый свисток судьи и первый прямой эфир. Хорошего вам дня желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Крупнейшие российские банки повышают ставки по трехмесячным вкладам. Об этом не только в нашем выпуске. Крупнейшие российские банки повышают ставки по трехмесячным вкладам из-за их высокой популярности среди населения в период экономической неопределенности. Об этом в интервью Национальной службе новостей рассказал финансовый аналитик и экономист Александр Розуваев. По словам эксперта, кредитные организации ведут активную конкуренцию за средства граждан. Важнейший момент – это конкуренция за деньги населения, чтобы люди не снимали деньги, не тратили их на отдых, а оставляли на депозитах, уточнил Розуваев. Федеральная налоговая служба напомнила, что родители могут получить налоговый вычет за оплату детского лагеря, если у него есть лицензия на образовательную деятельность и программа обучения. При этом вернуть можно только часть расходов, относящуюся к образовательным услугам. Питание и проживание в вычет не входят. Поэтому при покупке путевки имеет смысл запросить у организаторов детализацию стоимости, сколько именно приходится на учебные занятия. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации устанавливает годовой лимит расходов на обучение одного ребенка 110 тысяч рублей. Это совокупный потолок для обоих родителей. Соответственно, максимальный возраст 13% от этой суммы составит 14 300 рублей. Оформить вычет можно через работодателя, налоговую инспекцию или в упрощенном порядке через личный кабинет налогоплательщика. Накопительные пенсии россиян с 1 августа пересчитают. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Августовская прибавка к накопительным пенсиям составит 17,3%. А для тех, кто откладывал добровольно, через софинансирование материнский капитал или самостоятельно вне программы софинансирования 19,3%, цитирует депутата ТАСС. Как пояснила Екатерина Стенякина, перерасчет коснется примерно 136 тысяч человек и будет проходить в беззаявительном порядке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
3: Федор Щукин сообщил, что угрозы для жизни населения после подъема уровня воды в реках, оползней и камнепада в горных районах Дагестана нет. Ситуация находится под контролем правительства Дагестана. По его словам, все ответственные службы работают в усиленном режиме. Главы Кизилюртовского, Гергебельского, Кайтакского и Левашинских районов, где сложилась наиболее неблагоприятная ситуация, регулярно докладывают об обстановке. Также Федор Щукин сообщил о принятых мерах. Временно перекрыты отдельные участки дорог, проведена разъяснительная работа, жителями подготовлены пункты временного размещения. В селе Монопкала, где есть риск потопления, прибыли спасатели МЧС и специалисты других профильных ведомств. Всем ответственным лицам даны поручения по поддержке населения и ликвидации последствий, подчеркнул глава Дагестана. Подача воды временно приостановлена еще в селах Кучали, Агвали и Клинхари. Это Цумадинский район Дагестана. Из-за сильных дождей произошло обрушение горной породы, а источник водоснабжения попал в грунт. Из-за этого подача воды была приостановлена, об этом сообщили в администрации района. Сейчас идут работы по расчистке. На завтра запланированы промывка и дезинфекция водопроводных сетей. Жителям Цумадинского района будет организован подвоз чистой питьевой воды, а о возобновлении подачи воды сообщат дополнительно. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Ну и в продолжении темы, управление Роспотребнадзора по нашей республике организовало усиленный мониторинг качества воды в водоисточниках Чародинского, Гергебельского, Лакского и Левашинских районов в связи с паводковой ситуацией. Специалисты сейчас проводят лабораторный и санитарно-эпидемиологический контроль за состоянием всех источников питьевого водоснабжения в указанных муниципалитетах. В Роспотребнадзоре отметили, что сохраняется риск ухудшения качества воды из-за стояния грунтовых вод, вызванного обильными осадками, которые выпали в регионе. В связи с этим ведомство настоятельно рекомендуют жителям употреблять только кипяченую или бутилированную воду. В Дагестане продолжают ликвидации последствий ливней, сели оползней и камнепадов. Ранее сообщалось, что из-за паводка, вызванного ливнями, без электроснабжения осталось несколько десятков населенных пунктов. Еще 56 остались без транспортного сообщения. Я в свою очередь напомню, что в Чародинском районе на 13-м километре автодороги Гунип-Цурип сошел оползень, полностью заблокировал движение в этом районе. В Гергебельском районе из-за повышения уровня воды в реке Каису была разрушена и затоплена магистральная линия газопровода, которая проходит через село Мали. Там временно прекратилась подача газа. В районе ввели режим ЧС из-за подтопления. В Дагестане были эвакуированы жители 13 домов. Житель Каспийска арестован за обман при покупке машины из Кыргызстана. Каспийский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца местного жителя, который обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Это по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно материалам дела, обвиняемый убедил потерпевшего передать ему 5 700 000 рублей. Эти средства предназначались для приобретения 2 автомобилей марки ГАКЦСМ, которые зарегистрированы в Кыргызстане с обещанием доставить их в течение месяца. Однако свои обязательства злоумышленник не выполнил, а полученные деньги потратил на личные нужды. Новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» оформила полноценный трансфер 25-летнего колумбийского защитника Андреса Аларкона, подписавший с ним 3-летний контракт. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо». Я напомню, что прошлый сезон Аларкон провел в «Динамо» на правах аренды из «Патриокс Бояка». После его окончания клубы договорились о переходе игрока на условиях, значительно более выгодных для дагестанской команды. Частичная эвакуация проведена в 3 селах Гергебельского района Дагестана из-за наводнения. Об этом сообщает московский комсомолец в Дагестане, а им сообщили в Гергебельской администрации. По последним данным, эвакуированы жители около 40 домов, которые находятся в зоне подтопления. Это в село Кикуни, Курми и Чалда. Я, в свою очередь, напомню, что в Гергебельском районе в результате осадков повреждена дорожная и коммунальная инфраструктура. В районе введен режим чрезвычайной ситуации. Большинство эвакуированных после частичного разрушения дамбы в селе Маджалис, это Кайтакский район Дагестана, вернулись в свои дома. Об этом сообщил глава района Запир Гасанов. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Улучай после ливневых дождей накануне были эвакуированы жители 13 домов. Сейчас паводковая обстановка стабилизируется, жители 11 домов уже вернулись. Об этом рассказал Гасанов в своем телеграм-канале. 2 семьи Кайтакского района, 10 человек, включая 5 детей, переехали к родственникам, так как их дома остаются в зоне риска. Дагестан и Чечня дополнительно получат еще 4 миллиарда рублей на восстановление домов, которые пострадали от весенних паводков. Об этом сообщил премьер-министр Дагестана Михаил Мишустин на заседании правительства России. Средства направят на капитальный ремонт и покупку жилья. Мишустин поручил Минстрою оперативно перечислить деньги республикам, чтобы люди как можно скорее привели порядок дома и имущество. Я, в свою очередь, напомню, что ранее правительство нашей страны направило и так Дагестану и Чечне более 3 миллиардов рублей на строительство и восстановление образовательных учреждений. Проблемы с транспортным сообщением возникли в 12 районах Дагестана в результате сильных дождей. Об этом сообщает Минтранс Республики. Наиболее сложная обстановка, я напомню, что в Чародинском районе, где без сообщения остаются 30 сел. Большая часть из них, 18 населенных пунктов, отрезаны после оползней и камнепадов на дороге Цуриб-Арчи. К июлю этого года в Дагестане действует 197 туристических маршрутов, что вдвое больше, чем в 2021 году. Об этом сообщили в региональном министерстве по туризму и народным художественным промыслам. Кроме того, количество средств размещения в республиках к 2026 году достигло 892 единицы, а общий номерной фонд превысил более 13 тысяч единиц. Пользователи Яндекс.Гов и Яндекс.Заправок теперь смогут смотреть на карте, где есть топливо и есть ли очереди на АЗС. Раньше такая функция была доступна только водителям такси. Сервис Яндекс сейчас помогает выбрать нужный вид топлива и заранее понять, насколько загружена подходящая заправка. Для этого используются данные карт, заказы через Яндекс.Заправки и опросы водителей, которые были рядом с АЗС. Пока функция в тестовом режиме работает только в Москве и в Санкт-Петербурге. В Махачкале и в других городах планируют ее запустить в самые ближайшие неделя.
4: В каждой паре четверть финалистов есть ярко выраженный фаворит и аутсайдер. Поэтому, если руководствоваться только тем уровнем футбола, который команды показывали в течение всего турнира, то назвать четверку полуфиналистов можно уже сейчас. Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин сделал это, правда, с оговоркой.
5: В полуфинале уже не остается темных лошадок, поэтому и выйдут Аргентина, Испания, Англия и Франция. Конечно же, возможны сюрпризы, но если без сюрпризов, то эти команды должны быть в полуфинале.
4: А этих самых сюрпризов на чемпионате было хоть отбавляй. Та же Аргентина трепала нервы своим болельщикам и не в одном матче. В игре с Кабо-Верде Месси и компания не смогли выиграть в основное время, а потом устроили шоу в противостоянии с Египтом, отыгрываясь с 0-2. 2 раза получилось, но выйдет ли в третий? Ведь Швейцария под руководством Мурата Якина умеет терпеть и даже атакующую Колумбию к своим воротам не подпускает. упустила. Комментатор Михаил Масаковский считает, что никаких гарантий для Аргентины нет.
6: Вот Лео Скалони не просто так сказал: мы родились, чтобы страдать. Вот это команда, которая пробирается вперед через страдания. Помните, как для них плей-офф начался на прошлом чемпионате мира, когда с Австралией просто мучились откровенно, да? И чем все закончилось? Вот здесь тоже, да, через мучения эта команда пробирается вперед. Есть ли гарантия, что они пройдут сборную Швейцарии? Нет. Но есть гарантия, что будет весело.
4: Еще сложнее предсказать победителя в паре Норвегия-Англия. Понятно, что букмекеры отдают предпочтение британцам, но атакующая линия викингов, где царит Эрлинг Холланд, забивший на турнире 7 мячей, хороша. С другой стороны, своего часа ждет британский форвард Харри Кейн. На его счету 6 голов. Так что с прогнозами на этот матч нужно быть аккуратнее, уверен комментатор Александр Аксенов.
7: Англичане показали по ходу этого плей-офф, что не идеальная команда пока выстроена при новом тренере. Помучились с Конго, тяжелейший матч с Мексикой. А норвежцы, по-моему, это та команда, которая уже свой потенциал раскрыла. И мне кажется, что готовы скрывать еще. Норвежцы очень хороши. И, конечно, соперничество двух форвардов, Холлана и Кейна, это такая вишенка. Так что я думаю, что здесь будет очень интересно.
4: В двух других парах неожиданностей практически никто не ждет. Что касается испанцев, то они пока не пропустили на чемпионате мира ни одного мяча. И бельгийцы, несмотря на весь их наступательный пыл в матче против США, не выглядят командой, которая способна на сенсацию. Французы хоть и пропускали, но тоже должны проходить Марокко, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже.
8: Всегда страны, которые находились в той или иной степени под влиянием Франции, то есть назовем своими именами бывшие колонии, с утроенной энергией борются против Франции. Поэтому легкой прогулки не будет. Разгромного счета тоже не жду. Я думаю, что будет победа в один или два мяча сборной Франции.
4: Правда, стоит отметить, что матч с участием французов судит бригада арбитров из Аргентины, страны, которая является их конкурентом на этом турнире. Так что жесткие решения в виде желтых карточек ведущим игрокам команды Дидье Дешама вполне возможны. Это вряд ли повлияет на исход этого матча, но в дальнейшем может создать трехцветным проблемы. Встречи Франция-Марокко в свободном доступе не будет. Эту игру сегодня можно увидеть только на платной основе, либо на Кинопоиске, либо на официальном сайте Матч ТВ.
3: За окном сейчас в Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня переменная облачность и осадки ожидаются, и солнечность, и ветер. В общем, все как полагается. Температура воздуха сегодня прогреется до плюс 29, где-то местами даже плюс 30, обещает гидрометцентр Дагестана. Да уж, паводки за эти дни внесли коррективы по всему горному району Дагестана. И сегодня особенно важно быть осторожными и внимательными. Я знаю, что мои земляки, дагестанцы, не раз доказывали, когда трудно, мы всегда умели объединяться, помогать друг другу и сохранять чувство юмора. Поэтому сегодняшний день будет спокойнее вчерашнего. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. В Дагестане 8 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане продолжают устранять последствия сильных ливней. По данным регионального управления МЧС, в двух районах остаются потопленными 14 жилых домов и 18 приусадебных участков. Специалисты МЧС сейчас круглосуточно следят за уровнем воды и контролируют обстановку у береговой линии. Я напомню, что всего в нескольких районах республики накануне были эвакуированы 106 человек. Угроза подтопления сохраняется еще в нескольких селах. Ну и движение к 24 населенным пунктам закрыто в Чародинском районе Дагестана. Об этом сообщает Минтранс нашей республики. На отдельных направлениях движение уже восстановлено по временной схеме. Однако на большинстве участков продолжаются аварийно-восстановительные работы. Минтранс республики сейчас рекомендует жителям и гостям Дагестана учитывать действующие ограничения при планировании поездок. В Дербенте завершается стройка самой большой школы на 1224 ученических места. Готовность объекта достигла 88%, об этом сообщает пресс-служба администрации Дербента. На объекте практически завершены внутренние отделочные работы, параллельно ведется благоустройство прилегающей территории. Продолжается устройство бассейнов, спортивных залов и актового зала, также инфраструктурных элементов. Джамбула Целавов накануне вручил государственные награды 14 семьям погибшим участников специальной военной операции на церемонии, которая состоялась в конференц-зале администрации столицы. Награды и медали Суворова и Жукова, а также Ордена Мужества были переданы родным военнослужащих, отдавших своей жизни при исполнении воинского долга. Глава города обратился к собравшимся со словами поддержки и выразил искренние соболезнования от имени всех жителей Махачкалы. Я напомню в свою очередь о том, что ранее в администрации Махачкалы было создано управление по делам ветеранов и участников специальной военной операции, а также их семей. Но в нашей стране зафиксировали рекордное снижение потребления алкоголя. Как сообщает РИА Новости, объем потребления в стране сократился с начала года. Этот показатель за почти 30 лет опустился примерно до 8 литров на человека. Такие значения фиксировались только в 1990-х годах. В те годы значительная часть рынка приходилась на нелегальный сектор, доля которого отдельные периоды могла достигать 2/3 от общего объема реализации спиртного. Ну и Россия заинтересована в совместных с дружественными странами проектах. Об этом рассказал Михаил Мишустин. Речь о реализации программ, в том числе в сфере авиастроения, микроэлектроники, машиностроения и металлургии. Премьер-министр нашей страны назвал эти секторы ключевыми. Отмечается, что объединять усилия важно для укрепления национальных экономик и повышения качества жизни людей. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Дорожные новости.
3: Порядок расчета выплат по ОСАГО изменится. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В правительстве легализовали бензин стандарта Евро-3. Послабление ввели временно до конца года. Но в перспективе могут продлить. Для владельцев старых машин мало что изменится. Многие из них изначально создавались под этот стандарт. У свежих бензиновых и дизельных автомобилей с катализатором и сажевым фильтром может ускориться износ системы очистки выхлопа. А у двигателей системы непосредственного впрыска при длительном использовании Евро-3 могут засоряться форсунки. Порядок расчета выплат по ОСАГО изменится. С 11 июля суммы приблизят к реальным затратам. Во-первых, страховым компаниям запретят использовать при расчете средней цены слишком дешевые аналоги. Раньше это делали, чтобы занизить сумму выплаты. Во-вторых, в расчет включат одноразовые детали. Раньше крепеж и уплотнители практически не учитывались. При большом количестве вклад в цену может быть весомым. В-третьих, масла, жидкости и герметики будут также учитывать при рыночной цене без понижающих коэффициентов. Карта наличия бензина на заправках появилась в Т-банке. Система работает на основе анализа транзакций клиентов банка. Если на заправке недавно расплачивались картой, с высокой вероятностью топливо на ней есть. Учитывайте, что метод довольно точен, но гарантии не дает. Ориентироваться как на истинную в последней инстанции не стоит. Для всех сервис работает на портале топливо.tbank.ru или в приложении авто.ру. Для клиентов Т-банка он также доступен в мобильном приложении банка. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Доброе утро, мой любимый Дагестан. На календаре сегодня 10 июля. В Дагестане, я напомню, что эти дни природа решила напомнить, кто здесь главный режиссер. Паводки и сильные дожди, непростая обстановка в горных районах Дагестана. Я знаю, что Диалог ФМ имеет самый большой охват по Республике Дагестан. Ни у одной радиостанции нет такого охвата, и мы охватываем самые высокогорные районы. Поэтому мы знаем, после любой непогоды обязательно выходит солнце. Главное, мне кажется, беречь себя, помогать друг другу и не терять человека. Тепло. А улыбка сегодня – это не про легкомыслие, а про надежду. Пусть сегодняшнее утро принесет вам хорошие новости, а мы постараемся сделать его немного добрее. Это программа «Утро» на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров. Я горячо приветствую мой любимый Дагестан.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Наш Дагестан продолжает бороться с последствиями обильных осадков. О принимаемых мерах говорили на совещании председателя правительства Республики Дагестан Магомеда Рамазанова. С докладами об оперативной обстановке выступили начальник Главного управления МЧС России по Дагестану Муслим Девришбеков и временно исполняющий министра транспорта и дорожного хозяйства Арсланбек Алибеков. Магомед Рамазанов подчеркнул, что после сильных ливней 7 и 8 июля обстановка в ряде районов остается непростой. Нарушено транспортное сообщение, повреждены объекты инфраструктуры. Отдельные домовладения и приусадебные участки оказались в зоне потопления. Главное, на территории Гергебельского района сейчас введен режим чрезвычайной ситуации. Заблаговременная эвакуация позволила избежать угрозы для граждан. Всего эвакуировано более 100 человек, в том числе 34 ребенка. По желанию эвакуированных все жители разместились у родственников. Из-за подъема уровня рек в зону потопления попали 14 домовладений и 18 приусадебных участков в двух населенных пунктах и двух муниципальных районов Дагестана. Без транспортного сообщения. На текущий момент остаются 63 населенных пункта Дагестана. Это в 10 муниципальных районах. Основные дороги планируют расчистить, либо обеспечить объездами к концу сегодняшнего дня. Без энергоснабжения оставались 62 населенных пункта в 6 муниципальных районах. Без газоснабжения сейчас 14 населенных пунктов в 3 муниципалитетах нашего Дагестана. На особом контроле ситуация на ГТС, это в водохранилищах и дамбах и в горных районах. Специалисты ведут сейчас мониторинг. В абсолютном большинстве случаев проводятся аварийно-восстановительные работы. В некоторых местах они пока невозможны из-за сохраняющегося высокого уровня воды в реках. Наиболее сложная ситуация складывается и продолжает складываться в Кизилюртовском районе в связи со сбросами воды и ограниченной пропускной способностью реки Сулак в нижнем течении. По поручению руководства республики в Кизилюртовский район заблаговременно были направлены силы и средства, которые в настоящее время продолжают выполнять превентивные задачи. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог FM, студии Расим Загиров. И давайте узнаем, что там на портале Дагестан Автодор сейчас творится. Руководство Минтранса Дагестана накануне выехало в Рутульский район для оценки последствий стихии. В ходе выезда были обследования наиболее пострадавшие участки автомобильной дороги. Это Лучек, Яхрек и Аракул. Я напомню, что в результате критического подъема уровня воды в реке Карасамур на участке с 8 по 20 километр произошли размывы полки дороги, камнепады и осыпи, а также размыв опоры моста. На месте уже ведутся аварийно-восстановительные работы. В ликвидации последствий задействована дорожная техника. Ход восстановления транспортного сообщения находится на постоянном контроле Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан. Друзья, в Анцикульском районе разрушен участок автодороги, движение транспорта временно прекращено в муниципалитете. Я напомню, что на автомобильной дороге Шамиль-Кала, временный поселок на 5-м километре. В результате аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС произошел размыв полки дороги протяженностью около 100 метров. В настоящее время интенсивный размыв продолжается, в связи с чем движение автотранспорта на данном участке временно закрыто. Для обеспечения транспортного сообщения организованы объездные маршруты. Сейчас внимание автомобилистов, которые едут по горным районам Дагестана, хотя не советуют это делать Минтранс. Тем не менее, движение осуществляется по направлениям: временный поселок Черкота, Тлох, Хунзах, Чалда,

0: Араканская площадка, а также Манас, Карабудахтент, Урмаль, Иваши, Ташкапур, Гиргебель. Обращаю внимание, что жители Гиргебельского, Гунибского, Хунзахского, Шамильского, Чародинского и Тляртинских районов, а также Бештинского участка для совершения поездок рекомендуют использовать Минтранс Дагестана маршрут «Временный поселок Черкота-Тло, Хунзах, Чалда, Араканская площадка». Я знаю, что мы вещаем во всех горных районах Дагестана, поэтому информация будет полезная. Минтранс Дагестана призывает участников дорожного движения учитывать сложившуюся ситуацию при планировании маршрутов, соблюдать требования временной организации дорожного движения, следить за актуальной информацией на официальных информационных ресурсах ведомства «Дагестан-Автодор». Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог FM. Давайте посмотрим, что идет к дополнению к ранее опубликованной информации, где у нас перекрытые участки дорог. Сегодня, я напомню, что на сегодняшний день работы продолжаются. В Гиргебельском районе на дороге Мамраш-Ташкапур, Араканский мост, на участке 193-й километр движение прервано из-за обвала верхового откоса. Но в Гунибском районе на дороге Гуниб-Кумух на участке 19-26 километр произошли оползненные процессы и подъем уровня реки. Транспортное сообщение прервано, прорабатывается вопрос переброски техники. Также на дороге подъезд к селу Абух от Гуниба до Кумуха, это автодорога, на участке километра 2 из-за подъема уровня реки произошел размыв полки дороги. Сообщением селом Абух сейчас прервано. В Дахадаевском районе на дороге подъезд от Леваши Акушар-Карахмаджали-Сваметкала к селу Кюнки на участке километров 16 и километр 20 зафиксированы оползненные процессы. Транспортное сообщение село Кунки прервано, открытие планируется сегодня. Кроме того, на дороге местного значения Ашты-Дирбак-Махи на участке километров 4 в результате оползня сообщили селом прервано. Прорабатывается вопрос переброски техники. В Кайтакском районе также обещают сегодня уже открыть дорогу. На дороге подъезд от автодороги Леваши Акушар-Карахмаджали-Сваметкала через село Джура-Бачи на участках километров 2 и километр 6 произошли также оползненные процессы камнепада, обвалы на трех участках. Транспортное сообщение селами Сургия и Джур-Бачи прервано. На дороге Маджали-Сварсит-Шиланша на участке километров 29 зафиксированы оползненные камни на пяти участках. Сообщением село Шиланша прервано. По обоим участкам прорабатывается вопрос переброски сейчас техники. В Лакском районе на дороге Мамраш-Ташкапур-Араканский мост на участке километр 155 в результате ливневых дождей и поднятия уровня реки произошло обрушение низового откоса земляного полотна. Движение осуществляется по временной схеме по одной полосе. Так, друзья, мы продолжаем. В Рутульском районе, как мы ранее сообщали, там тоже вот сегодня откроют транспортное сообщение. Тляратинский район. На дороге Тлярата-Камилух на участке километров 27, 34, 36 и 42 в результате ливней и критического подъема уровней воды в реке Джурмут произошли размывы полки земляного полотна. Транспортное сообщение прервано семью населенными пунктами. Это Чарада, Салда, Ульгеп, Камилух, Бетельда, Герель и Гинеколоб. На месте работает бульдозер, перебрасывается дополнительная тяжелая техника. Итак, Хунзахский район Дагестана. Граница Чеченской Республики и Болтли, Хунзах-Араканская площадка. На участке километров 120. В результате прошедших ливневых дождей 7 по 8 июля произошел частичный размыв полки дороги протяженностью 60 погонных метров. Транспортное сообщение не прервано и осуществляется по одной полосе дороги. Ужасная ситуация в Чародинском районе. На дороге Магар-Гериб на участке километров 5 произошло частичное обрушение низовой подпорной стены и полки дороги. Движение осуществляется по временной схеме в порядке по одной полосе на дороге Гуниб-Цюрип на участке 13 километр. На дороге Цюрип-Арчип на участках километров 8-28 произошли оползни, камнепады, обвалы, селевые выносы. Транспортное сообщение с 13 населенными пунктами сейчас прервано. Размыв землеполотна, вода перекрыла движение, ведется переброска экскаватора. Это сведения о ситуации в автомобильных дорогах. Также можно узнать на официальных ресурсах Дагестан-Автодора и Минтранса Республики Дагестан.
1: Диалог FM. Все время по делу.
0: За окном сейчас в Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня переменная облачность и осадки ожидаются, и солнечность, и ветер. В общем, все как полагается. Температура воздуха сегодня прогреется до плюс 29, где-то местами даже плюс 30, обещает гидрометцентр Дагестана. Да уж, паводки за эти дни внесли коррективы по всему горному району Дагестана. И сегодня особенно важно быть осторожными и внимательными. Я знаю, что мои земляки, дагестанцы, не раз доказывали, когда трудно, мы всегда, умели объединяться, помогать друг другу и сохранять чувство юмора. Поэтому сегодняшний день будет спокойнее вчерашнего. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог». Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикунье. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
7: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
8: Крупнейшие российские банки повышают ставки по 3-месячным вкладам. Об этом не только в нашем выпуске. Крупнейшие российские банки повышают ставки по 3-месячным вкладам из-за их высокой популярности среди населения в период экономической неопределенности. Об этом в интервью Национальной службе новостей рассказал финансовый аналитик и экономист Александр Розуваев. По словам эксперта, кредитные организации ведут активную конкуренцию за средства граждан. Важнейший момент – это конкуренция за деньги населения, чтобы люди не снимали деньги, не тратили их на отдых, а оставляли на депозитах, уточнил Розуваев. Федеральная налоговая служба напомнила, что родители могут получить налоговый вычет за оплату детского лагеря, если у него есть лицензия на образовательную деятельность и программа обучения. При этом вернуть можно только часть расходов, относящуюся к образовательным услугам. Питание и проживание в вычет не входят. Поэтому при покупке путевки имеет смысл запросить у организаторов детализацию стоимости, сколько именно приходится на учебные занятия. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации устанавливает годовой лимит расходов на обучение одного ребенка 110 тысяч рублей. Это совокупный потолок для обоих родителей. Соответственно, максимальный возраст 13% от этой суммы составит 14 300 рублей. Оформить вычет можно через работодателя, налоговую инспекцию или в упрощенном порядке через личный кабинет налогоплательщика. Накопительные пенсии россиян с 1 августа пересчитают. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Августовская прибавка к накопительным пенсиям составит 17,3%. А для тех, кто откладывал добровольно, через софинансирование материнский капитал или самостоятельно вне программы софинансирования 19,3%, цитирует депутата ТАСС. Как пояснила Екатерина Стенякина, перерасчет коснется примерно 136 тысяч человек и будет проходить в беззаявительном порядке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Радио Диалог ФМ. КФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: В Дагестане продолжают ликвидации последствий ливней, силий, оползней и камнепадов. Как ранее сообщалось в эфире Диалог ФМ, что из-за паводка, вызванного ливнями, без электроснабжения оставались несколько десятков населенных пунктов. Еще 56 пунктов остались без транспортного сообщения. В Чародинском районе на 13-м километре автодороги Гунип-Цуриб сошел оползень, полностью заблокировавший движение. В Гиргебельском районе из-за повышения уровня воды в реке Кайсу была разрушена и затоплена магистральная линия газопровода, который проходит через село Маали. Временно там прекратилась подача газа. Накануне в Гиргебельском районе ввели режим ЧС. Из-за подтопления в республике были эвакуированы жители 13 домов. Прокуратура Дагестана начала проверку по обращению жителей села Новый Хушет Махачкалы, которые жаловались на отсутствие электроснабжения и другие коммунальные проблемы. Как сообщили при службе ведомства, в ходе надзорных мероприятий установлено, что на территории, известной как земельный участок номер 2, расположено 19 улиц, которые оказались лишены элементарной инженерной и транспортной инфраструктуры. Фактическое устранение выявленных нарушений и налаживание полноценного жизнеобеспечения на этих 19 улицах находится на постоянном контроле прокуратуры Дагестана. Дагестан обсудил сотрудничество с Киргизией и Индией. Заместитель министра экономики и территориального развития Дагестана Шамиль Амаев принял участие в совещании Минэкономразвития России по вопросам внешнеэкономических связей. Участники обсудили достижения показателей внешнеэкономического развития региона, реализацию инвестпроектов с иностранными вложениями и расширение международного сотрудничества. Отдельное внимание уделили взаимодействию с Киргизией и Индией, а также развитию международной технологической платформы. В регионах Северо-Кавказского федерального округа зафиксированы минимальные траты на досуг в прошлом году. Меньше всего на культурные мероприятия, спорт и отдых тратили в Ингушетии и в Дагестане менее 500 рублей в месяц на семью из трех человек. В десятку регионов с наименьшими тратами в досуг также вошли Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Минпросвещение нашей страны разработало рекомендации по использованию детьми гаджетов, предложив ограничить экранное время в зависимости от возраста. Об этом следует из письма ведомства, с которыми ознакомились РИА Новости. Теперь для детей до 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания, такие как подвижные игры, творчество и семейное общение. Для детей старше 3 лет рекомендуется, время использования гаджетов не должно превышать 20 минут в день, а для детей старше 3-7 лет – 1 часа в день. Для детей от 7 до 11 лет – 1,5 часов, а для подростков 11-16 лет – 2 часов в день. Ну и почти 60% наших граждан имеет индекс массы тела выше нормы. Такие данные опубликованы на сайте аналитического центра ВЦИОМ. Еще 36% заявили, что не имеют проблем с весом, а еще 6% наших граждан пожаловались на недостаток веса. Чаще всего оценки избыточного веса учащаются с увеличением возраста респондентов. В Дагестане продолжают устранять последствия сильных ливней. По данным регионального управления МЧС, в двух районах остаются потопленными 14 жилых домов и 18 приусадебных участков. Специалисты МЧС сейчас круглосуточно следят за уровнем воды и контролируют обстановку у береговой линии. Я напомню, что всего в нескольких районах республики накануне были эвакуированы 106 человек. Угроза подтопления сохраняется еще в нескольких селах. Ну и движение к 24 населенным пунктам закрыто в Чародинском районе Дагестана. Об этом сообщает Минтранс нашей республики. На отдельных направлениях движение уже восстановлено по временной схеме. Однако на большинстве участков продолжаются аварийно-восстановительные работы. Минтранс республики сейчас рекомендует жителям и гостям Дагестана учитывать действующие ограничения при планировании поездок. В Дербенте завершается стройка самой большой школы на 1224 ученических места. Готовность объекта достигла 88%, об этом сообщает пресс-служба администрации Дербента. На объекте практически завершены внутренние отделочные работы, параллельно ведется благоустройство прилегающей территории. Продолжается устройство бассейнов, спортивных залов и актового зала, а также инфраструктурных элементов. Джамбула Цилавов накануне вручил государственные награды 14 семьям погибшим участников специальной военной операции на церемонии, которая состоялась в конференц-зале администрации столицы. Награды и медали Суворова и Жукова, а также Ордена Мужества были переданы родным военнослужащих, отдавших свои жизни при исполнении воинского долга. Глава города обратился к собравшимся со словами поддержки и выразил искренние соболезнования от имени всех жителей Махачкалы. Я напомню в свою очередь о том, что ранее в администрации Махачкалы было создано управление по делам ветеранов и участников специальной военной операции, а также их семей. Но в нашей стране зафиксировали рекордное снижение потребления алкоголя. Как сообщает РИА Новости, объем потребления в стране сократился с начала года. Этот показатель за почти 30 лет опустился примерно до 8 литров на человека. Такие значения фиксировались только в 1990-х годах. В те годы значительная часть рынка приходилась на нелегальный сектор, доля которого отдельные периоды могла достигать 2/3 от общего объема реализации спиртного. Ну и Россия заинтересована в совместных с дружественными странами проектах. Об этом рассказал Михаил Мишустин. Речь о реализации программ, в том числе в сфере авиастроения, микроэлектроники, машиностроения и металлургии. Премьер-министр нашей страны назвал эти секторы ключевыми. Отмечается, что объединять усилия важно для укрепления национальных экономик и повышения качества жизни людей. 14 человек погибли, около 80 ранены в результате атак США по югу Ирана. Об этом сообщили в Минздраве Исламской Республики. Двое суток стороны обмениваются ударами. Американские военные объявили о начале новых атак по Ирану, чтобы сохранить доступ к Ормузскому проливу. Через несколько часов Тегеран в ответ атаковал американские военные объекты в Бахрейне и Кувейте. Reuters отмечает, что событие развивается по этому сценарию не впервые. Сначала Иран поражает торговые суда в Ормузе, потом Штаты бьют по объектам КСИР. Затем звучат заявления о приостановке переговоров. Тему продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
2: Контроль над Ормузским проливом стал для Ирана золотым оружием, пишет Рейтер. Чтобы его сохранить, Тегеран готов идти на риск новой эскалации конфликта с Вашингтоном. Ормуз оказался даже более важным вопросом, чем ядерная программа, ради которой страна десятилетиями выдерживала санкции. «Признайте, новый иранский порядок в Ормузском проливе – это единственный путь вперед», написал в соцсетях член комитета по нацбезопасности Ирана Ибрахим Азизи. Но, разыгрывая этот козырь, Исламская Республика может попасть в длительный спор с остальными миром. Две ночи подряд США атаковали иранские города вдоль Ормузского пролива. Всего нанесено 90 ударов по военным целям, включая системы ПВО, средства береговой разведки, склады ракет и беспилотников, сообщило Центральное командование Штатов. Аль-Джазира отмечает, что это самая серьезная эскалация с момента подписания сторонами меморандума об окончании боевых действий в середине июня. Корпус стражи Исламской революции атаковал две американские базы в Кувейте, две в Бахрейне и пообещал расширить удары и на другие объекты США в регионе, если Пентагон не перестанет бомбить Иран. Снова вступить в активную фазу конфликта собирается Израиль. Times of Israel пишет, что в страну возвращаются американские самолеты-заправщики, которые были выведены из эксплуатации во время перемирия. Прежде они базировались на стоянке в аэропорту Бен-Гурион. Сообщается, что премьер Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац поздно вечером провели консультации. Рассматривались несколько сценариев развития событий. Сахал повысил уровень боеготовности, поддерживая как оборонительные, так и наступательные режимы. По данным издания, у военных готов оперативный план, истребители вооружены, а базы оснащены в соответствии с разведывательной информацией. Издание Jerusalem Post уточняет, что сейчас в Иерусалиме ждут действий Ирана. Будет ли он направлять ракеты в сторону Израиля? По данным газеты, американцы не сокращали численность своих войск. Состав миссии сохранился таким же, как и был до подписания с Тегераном меморандума о прекращении огня. И это позволяет быстро перевести ситуацию из состояния от нуля до 100.
1: 10 июля на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Давайте заглянем, что же интересного произошло в календаре за всю историю человечества. В 1856 году родился Никола Тесла, человек, благодаря которому электричество стало работать на благо миллионов людей. Так что, если сегодня у вас утром заработала кофеварка, мысленно ему скажите спасибо. Так, в 1878 году, именно 10 июля, футбольный арбитр впервые использовал свисток. До этого судьи останавливали игру, знаете чем? Не свистком, а криками, жестами. Представляете, современный футбол без свистка. Хотя некоторые болельщики и так считают, что судья их не слышит. В 1925 году начинался знаменитый обезьяний процесс. Громкий судебный процесс над учителем, который рассказывал школьникам теорию эволюции Дарвина. Этот суд вошел в историю и до сих пор упоминается, кстати, в учебниках. В 1962 году был запущен спутник Теслар, который впервые позволил передавать телевизионный сигнал через Атлантический океан. Можно сказать, именно тогда мир сделал большой шаг к эпохе прямых эфиров и бесконечных видеозвонков. Это день в истории. История очередной раз доказывает, что все когда-то происходит впервые. Даже первый свисток судьи и первый прямой эфир. Хорошего вам дня желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». Реклама на «Диалог ФМ».
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.
8: Федор Щукин сообщил, что угрозы для жизни населения после подъема уровня воды в реках, оползней, камнепада в горных районах Дагестана нет. Ситуация находится под контролем правительства Дагестана. По его словам, все ответственные службы работают в усиленном режиме. Главы Кизилюртовского, Гергебельского, Кайтакского и Левашинских районов, где сложилась наиболее неблагоприятная ситуация, регулярно докладывают об обстановке. Также Федор Щукин сообщил о принятых мерах. Временно перекрыты отдельные участки дорог, проведена разъяснительная работа, жителями подготовлены пункты временного размещения. В селе Монопкала, где есть риск потопления, прибыли спасатели МЧС и специалисты других профильных ведомств. Всем ответственным лицам даны поручения по поддержке населения и ликвидации последствий, подчеркнул глава Дагестана. Подача воды временно приостановлена еще в селах Кучали, Агвали и Клинхари. Это Цумадинский район Дагестана. Из-за сильных дождей произошло обрушение горной породы, а источник водоснабжения попал в грунт. Из-за этого подача воды была приостановлена, об этом сообщили в администрации района. Сейчас идут работы по расчистке, на завтра запланированы промывка и дезинфекция водопроводных сетей. Жителям Цумадинского района будет организован подвоз чистой питьевой воды, а о возобновлении подачи воды сообщат дополнительно. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Ну и в продолжение темы, управление Роспотребнадзора по нашей республике организовало усиленный мониторинг качества воды в водоисточниках Чародинского, Гергебельского, Лакского и Левашинских районов в связи с паводковой ситуацией. Специалисты сейчас проводят лабораторный и санитарно-эпидемиологический контроль за состоянием всех источников питьевого водоснабжения в указанных муниципалитетах. В Роспотребнадзоре отметили, что сохраняется риск ухудшения качества воды из-за стояния грунтовых вод, вызванного обильными осадками, которые выпали в регионе. В связи с этим ведомство настоятельно рекомендуют жителям употреблять только кипяченую или бутилированную воду. В Дагестане продолжают ликвидации последствий ливней, сели, оползней и камнепадов. Ранее сообщалось, что из-за паводка, вызванного ливнями, без электроснабжения осталось несколько десятков населенных пунктов. Еще 56 остались без транспортного сообщения. Я в свою очередь напомню, что в Чародинском районе на 13-м километре автодороги Гунип-Цуриб сошел оползень, полностью заблокировал движение в этом районе. В Гергебельском районе из-за повышения уровня воды в реке Кайсу была разрушена и затоплена магистральная линия газопровода, которая проходит через село Маали. Там временно прекратилась подача газа. В районе ввели режим ЧС из-за подтопления. В Дагестане были эвакуированы жители 13 домов. Ну и житель Каспийска арестован за обман при покупке машины из Кыргызстана. Каспийский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца местного жителя, который обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Это по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно материалам дела, обвиняемый убедил потерпевшего передать ему 5 миллионов 700 тысяч рублей. Эти средства предназначались для приобретения 2 автомобилей марки ГАКС-СМ, которые зарегистрированы в Кыргызстане, с обещанием доставить их в течение месяца. Однако свои обязательства злоумышленник не выполнил, а полученные деньги потратил на личные нужды. Новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» оформила полноценный трансфер 25-летнего колумбийского защитника Андреса Аларкона, подписавший с ним трехлетний контракт. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо». Я напомню, что прошлый сезон Аларкон провел в «Динамо» на правах аренды из «Патриокс Бояка». После его окончания клубы договорились о переходе игрока на условиях, значительно более выгодных для дагестанской команды. Частичная эвакуация проведена в трех селах Гергебельского района Дагестана из-за наводнения. Об этом сообщает московский комсомолец в Дагестане, а им сообщили в Гергебельской администрации. По последним данным, эвакуированы жители около 40 домов, которые находятся в зоне подтопления. Это в село Кикуни, Курми и Чалда. Я, в свою очередь, напомню, что в Гергебельском районе в результате осадков повреждена дорожная и коммунальная инфраструктура. В районе введен режим чрезвычайной ситуации. Большинство эвакуированных после частичного разрушения дамбы в селе Маджалис, это Кайтакский район Дагестана, вернулись в свои дома. Об этом сообщил глава района Запир Гасанов. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Улучай после ливневых дождей накануне были эвакуированы жители 13 домов. Сейчас паводковая обстановка стабилизируется, жители 11 домов уже вернулись. Об этом рассказал Гасанов в своем телеграм-канале. Две семьи Кайтакского района, 10 человек, включая 5 детей, переехали к родственникам, так как их дома остаются в зоне риска. Дагестан и Чечня дополнительно получат еще 4 миллиарда рублей на восстановление домов, которые пострадали от весенних паводков. Об этом сообщил премьер-министр Дагестана Михаил Мишустин на заседании правительства России. Средства направят на капитальный ремонт и покупку жилья. Мишустин поручил Минстрою оперативно перечислить деньги республикам, чтобы люди как можно скорее привели порядок дома и имущество. Я, в свою очередь, напомню, что ранее правительство нашей страны направило и так Дагестану и Чечне более 3 миллиардов рублей на строительство и восстановление образовательных учреждений. Ну и проблемы с транспортным сообщением возникли в 12 районах Дагестана в результате сильных дождей. Об этом сообщает Минтранс Республики. Наиболее сложная обстановка, я напомню, что в Чародинском районе, где без сообщения остаются 30 сел. Большая часть из них, 18 населенных пунктов, отрезаны после оползней и камнепадов на дороге Цуриб-Арчи. Ну и к июлю этого года в Дагестане действует 197 туристических маршрутов, что вдвое больше, чем в 2021 году. Об этом сообщили в региональном министерстве по туризму и народным художественным промыслам. Кроме того, количество средств размещения в республиках к 2026 году достигло 892 единицы, а общий номерной фонд превысил более 13 тысяч единиц. Ну и пользователи Яндекс.Гов и Яндекс.Заправок теперь смогут смотреть на карте, где есть топливо и есть ли очереди на АЗС. Раньше такая функция была доступна только водителям такси. Сервис Яндекс сейчас помогает выбрать нужный вид топлива и заранее понять, насколько загружена подходящая заправка. Для этого используются данные карт, заказы через Яндекс.Заправки и опросы водителей, которые были рядом с АЗС. Пока функция в тестовом режиме работает только в Москве и в Санкт-Петербурге. В Махачкале и в других городах планируют ее запустить в самые ближайшие неделя.
9: В каждой паре четверть финалистов есть ярко выраженный фаворит и аутсайдер. Поэтому, если руководствоваться только тем уровнем футбола, который команды показывали в течение всего турнира, то назвать четверку полуфиналистов можно уже сейчас. Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин сделал это, правда, с оговоркой.
10: В полуфинале уже не остается темных лошадок, поэтому и выйдут Аргентина, Испания, Англия и Франция. Конечно же, возможны сюрпризы, но если без сюрпризов, то эти команды должны быть в полуфинале.
9: А этих самых сюрпризов на чемпионате было хоть отбавляй. Та же Аргентина трепала нервы своим болельщикам и не в одном матче. В игре с Кабо-Верде Месси и компания не смогли выиграть в основное время, а потом устроили шоу в противостоянии с Египтом, отыгрываясь с 0-2. Два раза получилось, но выйдет ли в третий? Ведь Швейцария под руководством Мурата Якина умеет терпеть, и даже атакующую Колумбию к своим воротам не подпустила. Комментатор Михаил Масаковский считает, что никаких гарантий для Аргентины нет.
11: Вот Лео Скалони не просто так сказал: мы родились, чтобы страдать. Вот это команда, которая пробирается вперед через страдания. Помните, как для них плей-офф начался на прошлом чемпионате мира, когда с Австралией просто мучились откровенно, да? И чем все закончилось? Вот здесь тоже, да, через мучения эта команда пробирается вперед. Есть ли гарантия, что они пройдут сборную Швейцарии? Нет. Но есть гарантия, что будет весело.
9: Еще сложнее предсказать победителя в паре Норвегия-Англия. Понятно, что букмекеры отдают предпочтение британцам, но атакующая линия викингов, где царит Эрлинг Холланд, забивший на турнире 7 мячей, хороша. С другой стороны, своего часа ждет британский форвард Харри Кейн. На его счету 6 голов. Так что с прогнозами на этот матч нужно быть аккуратнее, уверен комментатор Александр Аксенов.
12: Англичане показали по ходу этого плей-офф, что не идеально. Команда пока выстроена при новом тренере. Помучились с с Конго, тяжелейший матч с Мексикой. А норвежцы, по-моему, это та команда, которая уже свой потенциал раскрыла. И мне кажется, что готовы раскрывать еще. Норвежцы очень хороши. И, конечно, соперничество двух форвардов, Холлана и Кейна, это такая вишенка. Так что я думаю, что здесь будет очень интересно.
9: В двух других парах неожиданностей практически никто не ждет. Что касается испанцев, то они пока не пропустили на чемпионате мира ни одного мяча. И бельгийцы, несмотря на весь их наступательный пыл в матче против США, не выглядят командой, которая способна на сенсацию. Французы хоть и пропускали, но тоже должны проходить Марокко, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже.
13: Всегда страны, которые находились в той или иной степени под влиянием Франции, то есть назовем своими именами бывшие колонии, с утроенной энергией борются против Франции. Поэтому легкой прогулки не будет. Разгромного счета тоже не жду. Я думаю, что будет победа в один или два мяча сборной Франции.
9: Правда, стоит отметить, что матч с участием французов судит бригада арбитров из Аргентины, страны, которая является их конкурентом на этом турнире. Так что жесткие решения в виде желтых карточек ведущим игрокам команды Дидье Дешама вполне возможны. Это вряд ли повлияет на исход этого матча, но в дальнейшем может создать трехцветным проблемы. Встречи Франция-Марокко в свободном доступе не будет. Эту игру сегодня можно увидеть только на платной основе, либо на Кинопоиске, либо на официальном сайте Матч ТВ.
8: За окном сейчас в Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня переменная облачность и осадки ожидаются, и солнечность, и ветер. В общем, все как полагается. Температура воздуха сегодня прогреется до плюс 29, где-то местами даже плюс 30, обещает гидрометцентр Дагестана. Да уж, паводки за эти дни внесли коррективы по всему горному району Дагестана. И сегодня особенно важно быть осторожными и внимательными. Я знаю, что мои земляки, дагестанцы, не раз доказывали, когда трудно, мы всегда, умели объединяться, помогать друг другу и сохранять чувство юмора. Поэтому сегодняшний день будет спокойнее вчерашнего. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.
0: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу. Разные мысли.
14: Основная задача бизнеса – в ответ на требования клиента создавать и поставлять продукты или услуги в установленное время на приемлемом уровне качества и по наименьшей возможной цене. Стадии производства, преобразование, сборка и тестирование применимы не только к производственным процессам, но и к управлению. Производство должно быть оптимизировано. Задача менеджера – найти наиболее экономически эффективный способ использования ресурсов. Чтобы представлять, что происходит внутри производственного процесса, нужно мониторить индикаторы, любые измеряемые величины, прибыль, количество новых клиентов, средний чек. Чтобы получить приемлемое качество при наименьших затратах, важно отбраковывать непригодный материал на этапе, когда к нему приложен минимум усилий и его накопленная стоимость низка. После того, как единичное предприятие становится звеном цепи или сети, перед управленцами встает проблема дихотомии централизации и децентрализации. Оптимальный вариант – гибридная форма. Результат работы менеджера – сумма результатов подчиненных и команд, которым полезны его знания. Менеджер должен собирать и передавать информацию, принимать решения, составлять отчеты и подавать команде пример. Чтобы выбрать максимально эффективный способ управления, нужно оценить степень зрелости подчиненных относительно конкретной задачи. Директивный стиль подходит для низкой зрелости, объективный для средней, делегирование лидерства для высокой. Человек может развиваться в двух направлениях. Повышать компетентность или результативность. Интересам компании отвечает последний вариант. У менеджера есть два способа повысить производительность своей команды. Обучение и мотивация. Обучение – одна из важнейших задач управленца. Желательно никому ее не делегировать.
0: Разные мысли. В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. по делу. Новости на Диалог ФМ.
8: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане продолжают ликвидации последствий ливней, силий, оползней и камнепадов. Как ранее сообщалось в эфире Диалог ФМ, что из-за паводка, вызванного ливнями, без электроснабжения оставались несколько десятков населенных пунктов. Еще 56 пунктов остались без транспортного сообщения. В Чародинском районе на 13-м километре автодороги Гунип-Цуриб сошел оползень, полностью заблокировавший движение. В Гергебельском районе из-за повышения уровня воды в реке Кайсу была разрушена и затоплена магистральная линия газопровода, которая проходит через село Маали. Временно там прекратилась подача газа. Накануне в Гергебельском районе ввели режим ЧС. Из-за подтопления в республике были эвакуированы жители 13 домов. Прокуратура Дагестана начала проверку по обращению жителей села Новый Хушет Махачкалы, которые жаловались на отсутствие электроснабжения и другие коммунальные проблемы. Как сообщили при службе ведомства, в ходе надзорных мероприятий установлено, что на территории, известной как земельный участок номер 2, расположено 19 улиц, которые оказались лишены элементарной инженерной и транспортной инфраструктуры. Фактическое устранение выявленных нарушений и налаживание полноценного жизнеобеспечения на этих 19 улицах находится на постоянном контроле прокуратуры Дагестана. Дагестан обсудил сотрудничество с Киргизией и Индией. Заместитель министра экономики и территориального развития Дагестана Шамиль Амаев принял участие в совещании Минэкономразвития России по вопросам внешнеэкономических связей. Участники обсудили достижения показателей внешнеэкономического развития региона, реализацию инвестпроектов с иностранными вложениями и расширение международного сотрудничества. Отдельное внимание уделили взаимодействию с Киргизией и Индией, а также развитию международной технологической платформы. В регионах Северо-Кавказского федерального округа зафиксированы минимальные траты на досуг в прошлом году. Меньше всего на культурные мероприятия, спорт и отдых тратили в Ингушетии и в Дагестане менее 500 рублей в месяц на семью из трех человек. В десятку регионов с наименьшими тратами в досуг также вошли Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Минпросвещение нашей страны разработало рекомендации по использованию детьми гаджетов, предложив ограничить экранное время в зависимости от возраста. Об этом следует из письма ведомства, с которыми ознакомились РИА Новости. Теперь для детей до 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания, такие как подвижные игры, творчество и семейное общение. Для детей старше 3 лет рекомендуется, время использования гаджетов не должно превышать 20 минут в день, а для детей старше 3-7 лет – 1 часа в день. Для детей от 7 до 11 лет – 1,5 часов, а для подростков 11-16 лет – 2 часов в день. И почти 60% наших граждан имеют индекс массы тела выше нормы. Такие данные опубликованы на сайте аналитического центра ВЦИОМ. Еще 36% заявили, что не имеют проблем с весом, а еще 6% наших граждан пожаловались на недостаток веса. Чаще всего оценки избыточного веса учащаются с увеличением возраста респондентов. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
15: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
8: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим. Доброе утро, мой любимый Дагестан. На календаре сегодня 10 июля. В Дагестане, я напомню, что эти дни природа решила напомнить, кто здесь главный режиссер. Паводки, сильные дожди, непростая обстановка в горных районах Дагестана. Я знаю, что Диалог ФМ имеет самый большой охват по Республике Дагестан. Ни у одной радиостанции нет такого охвата, и мы охватываем самые высокогорные районы. Поэтому мы знаем, после любой непогоды обязательно выходит солнце. Главное, мне кажется, беречь себя, помогать друг другу и не терять человеческое тепло. А улыбка сегодня – это не про легкомыслие, а про надежду. Пусть сегодняшнее утро принесет вам хорошие новости, а мы постараемся сделать его немного добрее. Это программа «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Я горячо приветствую мой любимый Дагестан.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Какова обстановка на дорогах в Дагестане после обильных ливней за эти дни? По информации Минтранса, в отдельных районах Дагестана повреждена дорожная инфраструктура. Идут сейчас восстановительные работы. В Агульском районе движение закрыто на участке подъезда автоавтомобильной дороги Мамрашта-Шкапур-Арканский мост к селу Буршак. Из-за частичного разрушения каменного арочного моста прервано транспортное сообщение в село Буршак. Сейчас прорабатывается устройство временной объездной дороги. В Ахвахском районе закрыты два участка. На дороге Карата-Лологонитель разрушена полка дороги. Транспортное сообщение в село Логонитель прекращено. Аварийно-восстановительные работы в Ахвахском районе начнутся после снижения уровня воды в реке. В Гергеберском районе закрыто движение на 203-м километре автодороги Мамрашта-Шкапур-Араканский мост. Там произошел размыв дорожного полотна, транспорт пущен в объезд через село Кикуни. На другом поврежденном участке этой дороги проезд уже восстановлен по временной схеме, работы продолжаются. В Гунипском районе на автодороге Гунип-Кумух разрушены подходы к мосту, зафиксированы оползненные процессы. Транспортное сообщение прервано с 10 населенными пунктами, также закрыт подъезд к селу Абох. При благоприятных погодных условиях движение по временной схеме планируют открыть к 10 июля. В Дахадовском районе сейчас прекращено движение на подъезде к селу Кунки. Нарушено сообщение с селами Кунки и Ашты. Также закрыта дорога Ашты-Дирбак-Махи. Восстановить движение на первом участке планируют только сегодня к вечеру при отсутствии повторных оползней. В Кайтакском районе закрыты два участка дорог из-за оползней, камнепадов и обвалов. Нарушено сообщениями с селами Сургия, Джурбачи и Шаланша. Открытие движения по одному из участков предварительно запланировано на сегодня на 8 вечера. В Ртульском районе Дагестана, где мы вещаем, на автодороге Лучек-Ихрек-Аракул размыта опора моста, произошли размывы и камнепады. Временно отсутствует транспортное сообщение с селами Ихрек, Катрух и Аракул. На месте сейчас работает дорожная техника. В Тляратинском районе из-за масштабных размывов, облавов и повреждений подходов к мостам закрыт участок дороги Тлярата-Камилух. Прервано транспортное сообщение с селами Чарада, Салда, Ульгеп, Камилух, Бетельда, Герекль и Генелоп. Открытое движение по временной схеме ориентировочно запланировано только на завтрашний вечер. На автодороге Анцух-Тлярата движение осуществляется сейчас по одной полосе. В Чародинском районе Дагестана на 13-м километре автодороги Гунип-Цури прервано транспортное сообщение с районом. Также закрыт участок дороги Цури-Парчип, что нарушило транспортное сообщение с 18 населенными пунктами, а также подъезда к селам Садап и Цемер. Дорожная служба сейчас продолжает ликвидацию последствий стихии на участках, где движение уже организовано по временной схеме или осуществляется только по одной полосе. Такие работы ведутся.

Сокольских районах. По каждому факту на месте сейчас направлены оперативные бригады энергетиков. В части населенных пунктов электроснабжение уже восстановлено. Работа продолжается в непрерывном режиме. Теплоснабжение, водоснабжение и газоснабжение в указанных муниципалитетах не нарушены. В результаты подъема уровня рек, схода селевых потоков и камнепадов в ряде муниципальных образований нарушено транспортное сообщение с отдельными населенными пунктами. Затронута часть сел Гунипского, Гергебельского и Чародинских районов. В связи с угрозой подтопления более 10 домовладений в Левашинском, Кайтакском, Гумбетовских районах силами МЧС проводится сейчас эвакуация жителей. По поручению Магомеда Рамазанова усилен контроль за ситуацией на Черкейской ГЭС в связи с аномальной высокой приточности реки Сулак и высоким часовым значением притока воды в водохранилище. В целях усиления контроля за ситуацией на гидроэлектростанциях Дагестана по поручению Магомеда Рамазанова усилена работа штаба по обеспечению безопасности электростанции. Работа сейчас по ликвидации последствий продолжается в непрерывном режиме. Ситуация находится на постоянном контроле правительства Республики Дагестан. В Гергебельском районе Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования. Соответствующее постановление подписал глава муниципалитета Магомедалий Тагиров. Решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Так, например, в селе Маали была разрушена и затоплена магистральная линия газопровода. В селе Кикуни оказались потоплены мини-футбольная площадка и местная спортивная школа. На момент подтопления в здании никого не было. Причиной осложнения ситуации стал критический подъем уровня воды в реке Кайсу, из-за которого оказались потоплены несколько сел района. Администрация призвала местных жителей сейчас соблюдать осторожность. Участковые органы Гергебельского района сейчас переведены в режим повышенной готовности и готовы оказать населению необходимую помощь. Из-за прошедших непроливных дождей без энергоснабжения остаются более 48 населенных пунктов в Дагестане. Это около 30 тысяч человек, из них более 6 тысяч – это только дети. По данным МЧС Дагестана, всего к ликвидации последствий стихии сейчас привлечены более 200 человек и 75 единиц техники. Особое внимание спасателей сейчас приковано к Кизилюртовскому району. Там ведется усиленный мониторинг обстановки в 4 селах, которые расположены вдоль реки Сулак, где уровень воды вплотную приблизился к критическим отметкам. Ситуация, напомню, что находится под постоянным контролем профильных служб. Ну и туроператорам Дагестана сейчас рекомендовано скорректировать маршруты из-за паводков, из-за разрушительных последствий ливни в 11 горных районах Дагестана. Я напомню, что до сих пор ограничено транспортное сообщение. Министерство транспорта Дагестана призывает туристические компании и гидов проявить ответственность и пересмотреть планы поездок. Масштабно-аварийные восстановительные работы сейчас ведутся в Вагульском, Ахвахском, Рутульском, Тляратинском, Чародинском, Гергебельском, Гунипском, Дахадаевском и Кайтакских районах Дагестана. Во многих местах фиксируется разрушение мостов, оползни и размывы дорожного полотна. На данный момент дорожные службы Дагестана работают в усиленном режиме, открывая проезд по временным схемам, где это возможно сейчас. Безопасность гостей республики остается главной задачей властей, по мнению Министерства транспорта Дагестана. Маткапитал проиндексирует с 1 февраля 2027 года. Прогнозируемый размер индексации составляет около 5%. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Гавырин. Кстати, по его словам, размер прибавки заранее в рублях не закрепляется, поэтому расчет идет по фактической инфляции за этот год. Депутат также отметил, что индексация затронет и остаток средств на сертификате. Если семья использовала капитал частично или пока не распоряжалась им, после февральского перерасчета доступная сумма в личном кабинете увеличится автоматически. Подавать отдельные заявления абсолютно не потребуется. Вывоз новых легковых автомобилей в Россию за первые 6 месяцев года вырос на 25% и достиг почти 190 тысяч единиц. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава агентства «Автостат» Сергей Целяков. При этом импорт подержанных машин старше 3 лет за тот же период вырос на 13%. И почти 5 миллионов иностранцев зарегистрировались на госуслугах. Об этом сообщил вице-премьер руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на совещании у Владимира Путина. По словам замглавы правительства, портал расширяет функционал для иностранных пользователей. А всего на госуслугах прошли регистрацию более 120 миллионов человек. Это почти 95% граждан нашей страны. «Сэр, мы вас любим». Так Дональд Трамп охарактеризовал обстановку на заседаниях саммита НАТО в Анкаре, имея в виду отношение к нему европейских союзников. «Если взрослые, солидные люди говорят такое, разве это не мило?» – резюмировал президент США. Фраза стала мемом и главным хитом завершившего мероприятия.

0: Политический обозреватель Дмитрий Дризей считает, что западный мир постепенно преодолевает раскол. Тему продолжит сам Дмитрий Дризе.
1: Дональд Трамп, как и предполагалось, затмил собой всю информационную повестку 36-го саммита Североатлантического альянса в Анкаре. Могло даже показаться, что 47-й президент США превратил важное мероприятие в шоу своего имени. Действительно, звучало много ярких фраз и заявлений. «Они – союзники. Полностью признали мой авторитет», – говорил он. «Мировая элита рукоплещет мне. Сэр, мы любим вас. Разве это не мило?» Судя по всему, платой за любовь вкупе с повышением оборонных расходов стало сохранение НАТО. Тем не менее, глава Белого дома продолжил публичную пикировку с премьером Италии Джорджи Мелони, призвал исключить Испанию из альянса за отказ сотрудничать. Вспомнил про Гренландию, заставив европейцев в очередной раз схватиться за сердце. Собственно, шоу сопровождает все, что делает 47-й президент Соединенных Штатов. Поэтому главная задача многочисленных комментаторов – понять, где слова, а где реальные дела. Несмотря на якобы уничижительное отношение к союзникам, Дональд Трамп подписал общую декларацию саммита НАТО. Встреча прошла без сбоев по заранее согласованному сценарию. Все это подтверждает тезис о том, что США не могут ни при каких условиях разорвать отношения с европейскими партнерами, какими бы они ни были. Второй важный момент. Несмотря на жесткие заявления по Ирану, фактически срыв переговоров, а также военные удары, глава Белого дома по-прежнему настроен на сделку. Новое обострение рассматривается как очередное принуждение к миру. Впрочем, это самое принуждение вполне может затянуться. Есть такая версия, близкая к реальности, что пауза была нужна, чтобы стабилизировать мировую экономику. Теперь, когда проблема отчасти решена, можно опять как следует поднажать на аятол. Видимо, так будет и дальше. Наскок, откат. Переговоры, боевые действия. Вплоть до того, как Тегеран будет вынужден уступить. Теперь, что касается Украины. Вроде бы для Владимира Зеленского все сложилось удачно. Киеву обещали лицензии на производство ракет к «Патриотам». Трамп выразил украинской власти и вооруженным силам всяческую поддержку, но тем не менее продолжил говорить о мирной сделке с Россией. Нельзя утверждать, что глава Белого дома на следующий день не изменит свое мнение. Однако при всем при этом он умеет слышать партнеров, понимает аргументы, разбирается в текущей конъюнктуре и, главное, зависим от общественного мнения. Ну и, конечно, он любит, когда его хвалят. Но в данном случае цель оправдывает средства. Сохранение НАТО для европейцев действительно важнее. Поэтому можно и в любви признаться. Не жалко.
0: За окном сейчас в Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня переменная облачность и осадки ожидаются, и солнечность, и ветер. В общем, все как полагается. Температура воздуха сегодня прогреется до плюс 29, где-то местами даже плюс 30, обещает гидрометцентр Дагестана. Да уж, паводки за эти дни внесли коррективы по всему горному району Дагестана. И сегодня особенно важно быть осторожными и внимательными. Я знаю, что мои земляки, дагестанцы, не раз доказывали, когда трудно, мы всегда, умели объединяться, помогать друг другу и сохранять чувство юмора. Поэтому сегодняшний день будет спокойнее вчерашнего. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.
2: В горной части Дагестана проливные дожди спровоцировали накануне сход селевых потоков и грязевых масс. Стихия затронула 12 муниципальных образований Дагестана, нарушив транспортную доступность 55 населенных пунктов. В пострадавших районах Дагестана проживает свыше 215 тысяч человек, об этом сообщает российская газета. По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, в Агульском районе частично обрушился каменно-арочный мост, в связи с чем перекрыто движение на участке дороги, ведущую к селу Буршак. Связь с ним полностью сейчас утрачена. В Гергебельском районе остановлено движение на 203-м километре маршрута Мамраш-Ташкапур-Араканский мост. В Гунибском районе отмечена активизация оползней. Наиболее тяжелая ситуация сейчас сложилась в Чародинском районе. Там на трассе Гуниб-Цуреп транспортное сообщение с районом полностью прервано. Минтранс Дагестана сообщает, что полноценно аварийные восстановительные работы начнутся, как только улучшатся погодные условия и стихнут осадки. В продолжении темы, в селе Маджали Кайтакского района Дагестана из-за подъема уровня воды в реке Улучай произошло частичное разрушение дамбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию района. Ночью еще были эвакуированы жители 13 домов, которые находятся в зоне подтопления. Трое из них в непосредственной близости к реке, остальные на соседней улице. Дома не разрушены. На данный момент уровень воды в реке спал, отметили в администрации района. На все службы единого оператора водоснабжения и водоотведения Дагестана переведены на усиленный режим работы в связи с прогнозируемым ухудшением погоды на завтра, об этом сообщает пресс-служба организации. По данным Росгидромета, в ближайшие сутки ожидаются еще обильные осадки, которые начнутся на территории Краснодарского, Ставропольского, а затем распространятся на весь южный и северокавказские федеральные округа. В горных районах Дагестана, особенно на крайнем юге региона, суммарное количество осадков завтра может достигать 100 миллиметров. Спасатели МЧС Дагестана проводят круглосуточный мониторинг уровня воды в реке Сулак и обеспечивают безопасность жителей прибрежной зоны Кизилюртовского района, об этом сообщает пресс-служба ведомства. В зоне потенциального риска находятся населенные пункты Нижний Черюрт, Манапкала, Султан-Янгиюрт и Нечаевка. Специалисты в круглосуточном режиме ведут непрерывное наблюдение за состоянием русла реки. Задействованы сейчас 24 спасателя с Кизилюртовского, Хасаюртовского и Кизлярского поисково-спасательных подразделений. Казахстан ограничил въезд авто из России из-за наплыва бензиновых туристов. Об этом сообщает московский комсомолец. Лимит на пересечение границы Астана объяснила внутренней защитой рынка горюче-смазочных материалов. Теперь въезжать в республику разрешено не чаще одного раза в сутки. Мера направлена на борьбу с массовым вывозом дешевого топлива из страны. Но Минздрав нашей страны предлагает ввести обязательное обезболивание при стоматологическом лечении зубов, которое может повлечь за собой возникновение болевых ощущений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Принятие этого приказа также направлено на сокращение обязательных требований в части пересмотра стандартов оснащения стоматологических кабинетов и отделений, уточняется в пояснительной записке к проекту. После сильного паводка, который повредил мост, ведущий к заводу Кикуни, предприятие завода приняло решение самостоятельно восстановить переправу. Разрушение моста стало причиной вынужденной задержки старта нового производственного сезона, поскольку без надежного транспортного сообщения невозможны доставки сырья и отгрузка готовой продукции. Для завода Кикуни помощь людям, я напомню, что это уже сложившаяся традиция. Во время масштабной стихии в Дагестане в апреле-мае этого года предприятие организовало поставки чистой питьевой воды жителям Мамедкалы и Махачкалы, где из-за последствий паводков возникли перебои с водоснабжением. Я напомню, что сегодня помощь потребовалась уже самому предприятию. Взяв на себя восстановление моста, завод Кикуни рассчитывает в кратчайшие сроки возобновить работу, открыть новый производственный сезон и продолжить обеспечить жителей Дагестана своей продукцией. Ну и к другим новостям. Подача воды была временно приостановлена в селе Кули, это центр Кулинского района Дагестана. Сделано это в целях предотвращения засорения водопроводной системы, об этом сообщили власти района. По данным на конец этого года, в Кули, я напомню, что проживает более 2607 человек. 7 июля на горную часть Дагестана обрушилась непогода, из-за обильных дождей во многих реках резко поднялся уровень воды. Но в Дагестане начала работу официальный чат-бот «Вопрос главе Республики Дагестан», который рассчитан на прямое взаимодействие жителей Дагестана с руководством региона. Сервис призван упростить подачу обращений, сделать ее доступной для граждан из любых районов территории. Я напомню, что бот главе Дагестана доступен круглосуточно и работает по всей территории Дагестана. На высокогорном селе Куруш, это наш Дагестан, появился пункт выдачи Валберес, совмещенный с отделением Почты России. Теперь жителям самого высокогорного села России не нужно ехать десятки километров за посылками. Новый пункт выдачи заказов уже стал местом притяжения для сельчан. Сюда приходят не только за заказами, но и встречаются, общаются и узнают новости. Информация о трещинах и повреждениях плотины Ирганайской ГЭС, которая распространяется в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом нам сообщили в администрации Унцукульского района Дагестана. Там подчеркнули, что никаких деформаций конструкции нет. Я в свою очередь напомню, что еще 7 июля в Унцукульском районе в результате аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС разрушился участок автодороги Шамиль-Кала в временный поселок. Там размыло полку дороги протяженностью около 100 метров. Тем временем в дагестанском филиале «Русгидро» сообщают, что Дагестан не сталкивался с таким мощным паводком за последние 50 лет. Я напомню, в свою очередь, о том, что за сутки приток воды в Сулак вырос с 470 кубометров до 1200 кубометров в секунду. На отдельных реках сейчас воды больше, чем в 3 раза. В дагестанском филиале «Русгидро» отметили, что все гидроэлектростанции Дагестана работают в штатном режиме. Ну а розничная сеть «Магнит» начала продажу продукции дербентской пивоваренной компании в Дагестане. Первая партия напитка уже поступила в 40 магазинов сети и 13 населенных пунктах республики, включая Махачкалу, Избербаш, Каспийский, Кизляр. В ассортименте представлены как классические, так и безалкогольные сорта. Например, такие, как безалкогольное пиво «Дербентское» и «Дербентское-1». Я, в свою очередь, напомню, что дербентский пивзавод расположен в селе Джалган, одно из самых молодых пищевых предприятий Дагестана. Он запущен в 2022 году. Но в нашей республике с начала этого года оформили 16 тысяч запрет на сделки жильем без личного участия собственника. Об этом сообщает РИА Дагестан в пресс-службе регионального управления Росреестра. Однако, как подчеркивает начальник отдела повышения качества ЕГРН и регистрации недвижимости в электронном виде управления Росреестра по Дагестану Марат Мурадов, у услуги есть важные нюансы, которых стоит знать каждому. Я в свою очередь напомню, что запрет – это специальная отметка в едином государственном реестре недвижимости, которая не позволяет регистрировать переход прав на объект, если собственник не участвует в сделке лично. Это надежная защита от мошенников, даже при наличии нотариально оформленной доверенности сделка не будет проведена. Жители Дагестана представили 22 идеи на второй сезон всероссийского конкурса «Родная игрушка» в номинации «Идеи для игр и игрушек. Общество знания». Всего в номинации поступило более 4000 заявок из 89 регионов страны. Конкурс, организованный «Обществом знания», совместно с «Движением первых», реализуется в рамках проекта «Молодежь и дети».
4: И Владимир Путин поручил Кабинету министров России разработать проект указа об установлении в России Дня детской книги. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Проект документа нужно подготовить до 1 декабря и согласовать его с Советом при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Сам Совет должен оказать международной организации по русскому языку методическое экспертное содействие по вопросам поддержки и продвижения русского языка как языка межнационального общения. Задержки поставок, очереди на границе и рост цен. Дилеры рассказали коммерсанту, как топливный кризис отразился на ввозе машин в России. По их данным, за последние 3 недели сроки доставки машин из Азии увеличились в 1,5 раза, а логистика подорожала на 30%. Тему продолжат мои коллеги.
5: Автовоз с машинами из Китая пересекает границу Казахстана с Россией с полным баком. До Москвы этого хватит, но не на обратный путь. И тут начинаются проблемы, рассказывает управляющий партнер «Престиж Авто» Алексей Бармин.
6: У нас тоже некоторые автовозы, например, ехали и сталкивались с тем, что они просто не могут заправиться. Просто они реально вставали. Просто физически в каких-то регионах может не быть дизеля, например, в том числе. Приходится там кого-то привлекать, кто-то как-то организует, привозит спрос параллельно и на сроках, и на очередях. Границы отразился очереди на открытие лицензии и сами прохождение границы. И получается, что просто из 3 недель, 4 это превращается в 5-6.
5: По данным Автостата, за прошедшие полгода импорт новых автомобилей из Китая и Киргизии вырос на 1/4 год к году. Почти на 15% увеличилось количество заказов машин с пробегом. Топливный кризис спровоцировал бум на рынке гибридов и электромобилей, рассказывает основатель компании EN Cars Евгений Забелин.
7: Спрос на электромобили и на гибриды возрос в десятки раз буквально. Бюджетные электромобили, ну, не пользовались спросом вообще, то есть это были штучные продажи раз в несколько месяцев. Дорогие электромобили после повышения утиля, соответственно, спрос тоже упал на них. 3-4 заказа в месяц в микро Xiaomi был. То есть сейчас бюджетные электромобили ценой 2-2,5 миллиона – это несколько заказов в день.
5: Ажиотажный спрос создает дополнительные сложности на границе, говорят собеседники Коммерсант ФМ. Время прохождения таможни увеличивается, поэтому если резко поменяется курс валют, то это отразится на размере таможенных платежей. Кроме того, из-за дефицита бензина подорожала и логистика по России. За 3 недели ставки увеличились на 15-30%. Эксперты ожидают, что цены будут расти и дальше. Это, в свою очередь, отражается на конечной стоимости машины для покупателя, продолжает Евгений Забелин.
7: Если перевозка автомобиля от границы Харгос до Одинцовского таможенного поста в Московской области в среднем стоила где-то 1300-1400 долларов до начала топливного кризиса, то сейчас где-то примерно к цене прибавилось 150-200 долларов. Пока. Чем больше будет проблем с топливом, и все те, кто не успел заправиться, им не хватает доехать, срок вырастет кратно тому, сколько времени придется потратить на заезд.
5: Впрочем, вероятная причина удорожания импортных авто кроется в другом, допускает эксперт дилерского бизнеса Артем Самородов.
8: По поводу доставки автомобилей из Уссурийска, Владивостока, сюда, в центральную часть России, коллеги говорят, что, ну, подорожало примерно плюс-минус там, на 20-30 тысяч рублей. Как будто бы не так уж и много относительно стоимости автомобиля. Другая сторона вопроса. У тебя было на складе 15 гибридов и электричек. И вдруг случилось какое-то чудо. Они до этого стояли в среднем месяц. Ты продавал 3, а тут ты за неделю продал 10. Тебя осталось 5. Что ты будешь делать? Ты будешь поднимать цены? Что ты будешь объяснять клиентам? Ну, будешь рассказывать о том, что это, о том, что логистика подорожала.
5: На фоне проблем с топливом перевозчики увеличили тарифы минимум на 10%, рассказывал Коммерсант ФМ. Некоторые водители вовсе отказываются выходить на маршрут, если в регионах действуют лимиты на продажу бензина.
4: Магомед Рамазанов провел встречу с представителями правительства Республики Дагестан при торговом представительстве Российской Федерации в Исламской Республике Иран Андреем Танаевым. В ходе встречи были рассмотрены результаты проводимой работы по развитию сотрудничества между республиками и определены приоритетные направления дальнейшего взаимодействия. В том числе обсуждались вопросы, которые касаются деятельности дагестанских автоперевозчиков, которые осуществляют регулярные поставки грузов между Ираном и Дагестаном. Отдельный блок вопросов был посвящен культурному сотрудничеству. В Генеральном консульстве Российской Федерации в городе Решт, это Иран, запланирована организация выставки картин Дагестанского музея изобразительных искусств, а в иранской провинции Гилян запланирована фотовыставка. Помимо этого, планируется организация выставки картин дагестанских музеев в Палестине. В сфере спорта рассмотрены вопросы организации спортивных обменов с Ираном, в том числе для привлечения иранских спортсменов к участию в международных соревнованиях по вольной борьбе, которые пройдут в этом году в Махачкале.
2: В первом полугодии этого года российские банки выдали ипотечных кредитов на 2 триллиона рублей. Это на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом подсчитали в госкорпорации Дом.РФ. Всего за первое полугодие было предоставлено почти 500 ипотечных займов, что на 46% превышает показатель первого полугодия прошлого года. В июне банки выдали 107 тысяч кредитов на 500 миллиардов рублей. Это максимум с начала года. Прирост к маю в денежном выражении составил 49%. Качественном – 43. В рамках рыночных программ банки выдали 60 тысяч кредитов на 199 миллиардов рублей. Я в свою очередь напомню, что еще 25 июня директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лепи заявил, что рынок льготной ипотеки ожидает перегрузка. Центральный банк на заседании 24 июля снизит ключевую ставку до 14% или сохранит ее на уровне 14,25 базисных пунктов. Об этом спрогнозировал для газеты.ру экономист, инвестиционный советник из реестра Банка России Юлия Кузнецова. Она отметила, что формально основания для дальнейшего снижения ключевой ставки есть. Инфляция уже не выглядит такой разогретой, как в начале года. Экономика постепенно охлаждается, а бизнес и рынок ждут продолжения цикла смягчение денежной кредитной политики. Отдельный важный фактор – ситуация на топливном рынке. Рост цен на бензин и дизель нельзя рассматривать как локальную проблему только для автомобилистов. Топливо входит в потребительскую корзину, напрямую влияет на инфляцию, а также может иметь вторичные эффекты через рост издержек бизнеса, логистику, перевозки, доставки товаров и инфляционные ожидания. Об этом заявляет эксперт. 14 человек погибли, около 80 ранены в результате атак США по югу Ирана. Об этом сообщили в Минздраве Исламской Республики. Двое суток стороны обмениваются ударами. Американские военные объявили о начале новых атак по Ирану, чтобы сохранить доступ к Ормузскому проливу. Через несколько часов Тегеран в ответ атаковал американские военные объекты в Бахрейне и Кувейте. Reuters отмечает, что событие развивается по этому сценарию не впервые. Сначала Иран поражает торговые суда в Ормузе, потом Штаты бьют по объектам КСИР. Затем звучат заявления о приостановке переговоров. Тему продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
5: Контроль над Ормузским проливом стал для Ирана золотым оружием, пишет Рейтер. Чтобы его сохранить, Тегеран готов идти на риск новой эскалации конфликта с Вашингтоном. Ормуз оказался даже более важным вопросом, чем ядерная программа, ради которой страна десятилетиями выдерживала санкции. «Признайте, новый иранский порядок в Ормузском проливе – это единственный путь вперед», написал в соцсетях член комитета по нацбезопасности Ирана Ибрахим Азизи. Но, разыгрывая этот козырь, Исламская Республика может попасть в длительный спор с остальным миром. Две ночи подряд США атаковали иранские города вдоль Ормузского пролива. Всего нанесено 90 ударов по военным целям, включая системы ПВО, средства береговой разведки, склады ракет и беспилотников, сообщило Центральное командование Штатов. Аль-Джазира отмечает, что это самая серьезная эскалация с момента подписания сторонами меморандума об окончании боевых действий в середине июня. Корпус стражи Исламской революции атаковал две американские базы в Кувейте, две в Бахрейне и пообещал расширить удары и на другие объекты США в регионе, если Пентагон не перестанет бомбить Иран. Снова вступить в активную фазу конфликта собирается Израиль. Times of Israel пишет, что в страну возвращаются американские самолеты-заправщики, которые были выведены из эксплуатации во время перемирия. Прежде они базировались на стоянке в аэропорту Бен-Гурион. Сообщается, что премьер Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац поздно вечером провели консультации. Рассматривались несколько сценариев развития событий. Сахал повысил уровень боеготовности, поддерживая как оборонительные, так и наступательные режимы. По данным издания, у военных готов оперативный план, истребители вооружены, а базы оснащены в соответствии с разведывательной информацией. Издание Jerusalem Post уточняет, что сейчас в Иерусалиме ждут действий Ирана. Будет ли он направлять ракеты в сторону Израиля? По данным газеты, американцы не сокращали численность своих войск. Состав миссии сохранился таким же, как и был до подписания с Тегераном меморандума о прекращении огня. И это позволяет быстро перевести ситуацию из состояния от нуля до 100.
2: 10 июля на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Давайте заглянем, что же интересного произошло в календаре за всю историю человечества. В 1856 году родился Никола Тесла, человек, благодаря которому электричество стало работать на благо миллионов людей. Так что, если сегодня у вас утром заработала кофеварка, мысленно ему скажите спасибо. Так, в 1878 году, именно 10 июля, футбольный арбитр впервые использовал свисток. До этого судьи останавливали игру, знаете чем? Не свистком, а криками, жестами. Представляете, современный футбол без свистка. Хотя некоторые болельщики и так считают, что судьи их не слышат. В 1925 году начинался знаменитый обезьяний процесс. Громкий судебный процесс над учителем, который рассказывал школьникам теорию эволюции Дарвина. Этот суд вошел в историю и до сих пор упоминается, кстати, в учебниках. В 1962 году был запущен спутник Теслар, который впервые позволил передавать телевизионный сигнал через Атлантический океан. Можно сказать, именно тогда мир сделал большой шаг к эпохе прямых эфиров и бесконечных видеозвонков. Это день в истории. История очередной раз доказывает, что все когда-то происходит впервые. Даже первый свисток судьи и первый прямой эфир. Хорошего вам дня желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
3: Федор Щукин сообщил, что угрозы для жизни населения после подъема уровня воды в реках, оползней и камнепадов в горных районах Дагестана нет. Ситуация находится под контролем правительства Дагестана. По его словам, все ответственные службы работают в усиленном режиме. Главы Кизилюртовского, Гергебельского, Кайтакского и Левашинских районов, где сложилась наиболее неблагоприятная ситуация, регулярно докладывают об обстановке. Также Федор Щукин сообщил о принятых мерах. Временно перекрыты отдельные участки дорог, проведена разъяснительная работа, жителями подготовлены пункты временного размещения. В селе Монопкала, где есть риск потопления, прибыли спасатели МЧС и специалисты других профильных ведомств. Всем ответственным лицам даны поручения по поддержке населения и ликвидации последствий, подчеркнул глава Дагестана. Подача воды временно приостановлена еще в селах Кучали, Агвали и Клинхари. Это Цумадинский район Дагестана. Из-за сильных дождей произошло обрушение горной породы, а источник водоснабжения попал в грунт. Из-за этого подача воды была приостановлена, об этом сообщили в администрации района. Сейчас идут работы по расчистке. На завтра запланированы промывка и дезинфекция водопроводных сетей. Жителям Цумадинского района будет организован подвоз чистой питьевой воды, а о возобновлении подачи воды сообщат дополнительно. Об этом сообщает представитель. Служба муниципалитета. Ну и в продолжение темы, управление Роспотребнадзора по нашей республике организовало усиленный мониторинг качества воды в водоисточниках Чародинского, Гергебельского, Лакского и Левашинских районов в связи с паводковой ситуацией. Специалисты сейчас проводят лабораторный и санитарно-эпидемиологический контроль за состоянием всех источников питьевого водоснабжения в указанных муниципалитетах. В Роспотребнадзоре отметили, что сохраняется риск ухудшения качества воды из-за стояния грунтовых вод, вызванного обильными осадками, которые выпали в регионе. В связи с этим ведомство настоятельно рекомендуют жителям употреблять только кипяченую или бутилированную воду. В Дагестане продолжают ликвидации последствий ливней, сели оползней и камнепадов. Ранее сообщалось, что из-за паводка, вызванного ливнями, без электроснабжения осталось несколько десятков населенных пунктов. Еще 56 остались без транспортного сообщения. Я, в свою очередь, напомню, что в Чародинском районе на 13-м километре автодороги Гунип-Цуриб сошел оползень, полностью заблокировал движение в этом районе. В Гергебельском районе из-за повышения уровня воды в реке Кайсу была разрушена и затоплена магистральная линия газопровода, которая проходит через село Маали. Там временно прекратилась подача газа. В районе ввели режим ЧС. Из-за подтопления в Дагестане были эвакуированы жители 13 домов. Житель Каспийска арестован за обман при покупке машины из Кыргызстана. Каспийский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца местного жителя, который обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Это по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно материалам дела, обвиняемый убедил потерпевшего передать ему 5 700 000 рублей. Эти средства предназначались для приобретения 2 автомобилей марки ГАКС-СМ, которые зарегистрированы в Кыргызстане, с обещанием доставить их в течение месяца. Однако свои обязательства злоумышленник не выполнил, а полученные деньги потратил на личные нужды. Новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» оформила полноценный трансфер 25-летнего колумбийского защитника Андреса Аларкона, подписавший с ним 3-летний контракт. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо». Я напомню, что прошлый сезон Аларкон провел в «Динамо» на правах аренды из «Патриокс Бояка». После его окончания клубы договорились о переходе игрока на условиях, значительно более выгодных для дагестанской команды. Частичная эвакуация проведена в 3 селах Гергебельского района Дагестана из-за наводнения. Об этом сообщает московский комсомолец в Дагестане, а им сообщили в Гергебельской администрации. По последним данным, эвакуированы жители около 40 домов, которые находятся в зоне подтопления. Это в село Кикуни, Курми и Чалда. Я, в свою очередь, напомню, что в Гергебельском районе в результате осадков повреждена дорожная и коммунальная инфраструктура. В районе введен режим чрезвычайной ситуации. Большинство эвакуированных после частичного разрушения дамбы в селе Маджалис, это Кайтакский район Дагестана, вернулись в свои дома. Об этом сообщил глава района Запир Гасанов. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Улучай после ливневых дождей накануне были эвакуированы жители 13 домов. Сейчас поводковая обстановка стабилизируется, жители 11 домов уже вернулись. Об этом рассказал Гасанов в своем телеграм-канале. Две семьи Кайтакского района, 10 человек, включая 5 детей, переехали к родственникам, так как их дома остаются в зоне риска. Дагестан и Чечня дополнительно получат еще 4 миллиарда рублей на восстановление домов, которые пострадали от весенних паводков. Об этом сообщил премьер-министр Дагестана Михаил Мишустин на заседании правительства России. Средства направят на капитальный ремонт и покупку жилья. Мишустин поручил Минстрою оперативно перечислить деньги республикам, чтобы люди как можно скорее привели порядок дома и имущество. Я в свою очередь напомню, что ранее правительство нашей страны направило и так Дагестану и Чечне более 3 миллиардов рублей на строительство и восстановление образовательных учреждений. Ну и проблемы с транспортным сообщением возникли в 12 районах Дагестана в результате сильных дождей. Об этом сообщает Минтранс Республики. Наиболее сложная обстановка, я напомню, что в Чародинском районе, где без сообщения остаются 30 сел. Большая часть из них, 18 населенных пунктов, отрезаны после оползней и камнепадов на дороге Цуриб-Арчи. Ну и к июлю этого года в Дагестане действует 197 туристических маршрутов, что вдвое больше, чем в 2021 году. Об этом сообщили в региональном министерстве по туризму и народным художественным промыслам. Кроме того, количество средств размещения в республиках к 2026 году достигло 892 единицы, а общий номерной фонд превысил более 13 тысяч единиц. Ну и пользователи Яндекс.Гов и Яндекс.Заправок теперь смогут смотреть на карте, где есть топливо и есть ли очереди на АЗС. Раньше такая функция была доступна только водителям такси. Сервис Яндекс сейчас помогает выбрать нужный вид топлива и заранее понять, насколько загружена подходящая заправка. Для этого используются данные карт, заказы через Яндекс.Заправки и опросы водителей, которые были рядом с АЗС. Пока функция в тестовом режиме работает только в Москве и в Санкт-Петербурге. В Махачкале и в других городах планируют ее запустить в самые ближайшие неделя.
4: В каждой паре четверть финалистов есть ярко выраженный фаворит и аутсайдер. Поэтому, если руководствоваться только тем уровнем футбола, который команды показывали в течение всего турнира, то назвать четверку полуфиналистов можно уже сейчас. Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин сделал это, правда, с оговоркой.
5: В полуфинале уже не остается темных лошадок, поэтому и выйдут Аргентина, Испания, Англия и Франция. Конечно же, возможны сюрпризы, но если без сюрпризов, то эти команды должны быть в полуфинале.
4: А этих самых сюрпризов на чемпионате было хоть отбавляй. Та же Аргентина трепала нервы своим болельщикам и не в одном матче. В игре с Кабо-Верде Месси и компания не смогли выиграть в основное время, а потом устроили шоу в противостоянии с Египтом, отыгрываясь с 0-2. Два раза получилось, но выйдет ли в третий? Ведь Швейцария под руководством Мурата Якина умеет терпеть, и даже атакующую Колумбию к своим воротам не подпустила. Комментатор Михаил Масаковский считает, что никаких гарантий для Аргентины нет.
6: Вот Лео Скалони не просто так сказал: мы родились, чтобы страдать. Вот это команда, которая пробирается вперед через страдания. Помните, как для них плей-офф начался на прошлом чемпионате мира, когда с Австралией просто мучились откровенно, да? И чем все закончилось? Вот здесь тоже, да, через мучение эта команда пробирается вперед. Есть ли гарантия, что они пройдут сборную Швейцарии? Нет. Но есть гарантия, что будет весело.
4: Еще сложнее предсказать победителя в паре Норвегия-Англия. Понятно, что букмекеры отдают предпочтение британцам, но атакующая линия викингов, где царит Эрлинг Холланд, забивший на турнире 7 мячей, хороша. С другой стороны, своего часа ждет британский форвард Харри Кейн, на его счету 6 голов, так что с прогнозами на этот матч нужно быть аккуратнее, уверен комментатор Александр Аксенов.
7: Англичане показали по ходу этого плей-офф, что не идеальная команда пока выстроена при новом тренере. Помучились с Конго, тяжелейший матч с Мексикой, а норвежцы, по-моему, это та команда, которые которая уже свой потенциал раскрыла, и мне кажется, что готовы скрывать еще. Норвежцы очень хороши, и, конечно, соперничество двух форвардов, Холлана и Кейна, это такая вишенка. Так что я думаю, что здесь будет очень интересно.
4: В двух других парах неожиданностей практически никто не ждет. Что касается испанцев, то они пока не пропустили на чемпионате мира ни одного мяча. И бельгийцы, несмотря на весь их наступательный пыл в матче против США, не выглядят командой, которая способна на сенсацию. Французы хоть и пропускали, но тоже должны проходить Марокко, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже.
8: Всегда страны, которые находились в той или иной степени под влиянием Франции, то есть, назовем своими именами, бывшие колонии, с утроенной энергией борются против Франции. Поэтому легкой прогулки не будет. Разгромного счета тоже не жду. Я думаю, что будет победа в один или два мяча сборной Франции.
4: Правда, стоит отметить, что матч с участием французов судит бригада арбитров из Аргентины, страны, которая является их конкурентом на этом турнире. Так что жесткие решения в виде желтых карточек ведущим игрокам команды Дидье Дешама вполне возможны. Это вряд ли повлияет на исход этого матча, но в дальнейшем может создать трехцветным проблемы. Встречи Франция-Марокко в свободном доступе не будет. Эту игру сегодня можно увидеть только на платной основе, либо на Кинопоиске, либо на официальном сайте Матч ТВ.
3: За окном сейчас в Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня переменная облачность и осадки ожидаются, и солнечность, и ветер. В общем, все как полагается. Температура воздуха сегодня прогреется до плюс 29, где-то местами даже плюс 30, обещает гидрометцентр Дагестана. Да уж, паводки за эти дни внесли коррективы по всему горному району Дагестана. И сегодня особенно важно быть осторожными и внимательными. Я знаю, что мои земляки, дагестанцы, не раз доказывали, когда трудно, мы всегда... умели объединяться, помогать друг другу и сохранять чувство юмора. Поэтому сегодняшний день будет спокойнее вчерашнего. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Разные мысли.
1: В любом риске спрятано зерно большой возможности. Те, кто готов меняться, уже сидят на своих рабочих местах. Дайте им шанс. Чувство безотлагательности перемен – краеугольный камень всех начинаний. Воодушевляйте персонал возможностями, а не запугивайте рисками. Не управляйте, а побуждайте. Маленькие победы порождают большую уверенность. Фокусируйте энергию перемен. Чем конкретнее цель компании, тем быстрее она будет достигнута. Позвольте сотрудникам быть инициативными. Поощряйте самые странные таланты. Держите сотрудников в курсе дел. Каждый из них должен понимать, на какую цель работает и каковы риски. Если вы задумались о том, пришло ли время измениться, значит, оно уже пришло.

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Федор Щукин сообщил, что угрозы для жизни населения после подъема уровня воды в реках, оползней и камнепадов в горных районах Дагестана нет. Ситуация находится под контролем правительства Дагестана. По его словам, все ответственные службы работают в усиленном режиме. Главы Кизилюртовского, Гергебельского, Кайтакского и Левашинских районов, где сложилась наиболее неблагоприятная ситуация, регулярно докладывают об обстановке. Также Федор Щукин сообщил о принятых мерах. Временно перекрыты отдельные участки дорог, проведена разъяснительная работа, жителями подготовлены пункты временного размещения. В селе Монопкала, где есть риск потопления, прибыли спасатели МЧС и специалисты других профильных ведомств. Всем ответственным лицам даны поручения по поддержке населения и ликвидации последствий, подчеркнул глава Дагестана. Подача воды временно приостановлена еще в селах Кучали, Агвали и Клинхари. Это Цумадинский район Дагестана. Из-за сильных дождей произошло обрушение горной породы, а источник водоснабжения попал в грунт. Из-за этого подача воды была приостановлена, об этом сообщили в администрации района. Сейчас идут работы по расчистке, на завтра запланированы промывка и дезинфекция водопроводных сетей. Жителям Цумадинского района будет организован подвоз чистой питьевой воды, а о возобновлении подачи воды сообщат дополнительно. Об этом сообщает служба муниципалитета. Ну и в продолжении темы, управление Роспотребнадзора по нашей республике организовало усиленный мониторинг качества воды в водоисточниках Чародинского, Гергебельского, Лакского и Левашинских районов в связи с паводковой ситуацией. Специалисты сейчас проводят лабораторный и санитарно-эпидемиологический контроль за состоянием всех источников питьевого водоснабжения в указанных муниципалитетах. В Роспотребнадзоре отметили, что сохраняется риск ухудшения качества воды из-за стояния грунтовых вод, вызванного обильными осадками, которые выпали в регионе. В связи с этим ведомство настоятельно рекомендуют жителям употреблять только кипяченую или бутилированную воду. В Дагестане продолжают ликвидации последствий ливней, сели оползней и камнепадов. Ранее сообщалось, что из-за паводка, вызванного ливнями, без электроснабжения осталось несколько десятков населенных пунктов. Еще 56 остались без транспортного сообщения. Я, в свою очередь, напомню, что в Чародинском районе на 13-м километре автодороги Гунип-Цуриб сошел оползень, полностью заблокировал движение в этом районе. В Гергебельском районе из-за повышения уровня воды в реке Каису была разрушена и затоплена магистральная линия газопровода, которая проходит через село Маали. Там временно прекратилась подача газа. В районе ввели режим ЧС. Из-за подтопления в Дагестане были эвакуированы жители 13 домов. Ну и житель Каспийска арестован за обман при покупке машины из Кыргызстана. Каспийский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца местного жителя, который обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Это по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно материалам дела, обвиняемый убедил потерпевшего передать ему 5 700 000 рублей. Эти средства предназначались для приобретения 2 автомобилей марки ГАКС-СМ, которые зарегистрированы в Кыргызстане, с обещанием доставить их в течение месяца. Однако свои обязательства злоумышленник не выполнил, а полученные деньги потратил на личные нужды. К новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» оформила полноценный трансфер 25-летнего колумбийского защитника Андреса Аларкона, подписавший с ним 3-летний контракт. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо». Я напомню, что прошлый сезон Аларкон провел в «Динамо» на правах аренды из «Патриокс Бояка». После его окончания клубы договорились о переходе игрока на условиях, значительно более выгодных для дагестанской команды. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории. 10 июля 1962 года был запущен Телстар-1. Это первый коммерческий спутник связи. Это событие стало настоящей революцией в мире телекоммуникации и открыло эру глобальной связи. И революция эта была не только технологической, но и экономической. Телстар показал, что космос может быть не просто полем научных и военных задач, а реальным бизнес-активом. Уже в первые трансляции через Телстар превратились в глобальные медиа-события. 23 июля 1962 года миллионы зрителей в Европе и Америке увидели прямую картину через океан. Кадры Статуи Свободы и Эйфелевой башни, фрагмент бейсбольного матча, пресс-конференцию президента Кеннеди. Это был не просто технический эксперимент, а мощный маркетинговый сигнал. Мир становится по-настоящему связанным, и технологии связи – один из главных драйверов этого процесса. Правда, возможности Телстара были ограничены. Из-за низкой негеосинхронной орбиты окно связи длилось всего 20-30 минут за каждый виток. Тем не менее, даже этого хватило, чтобы доказать жизнеспособность идеи. Коммерческий эффект не заставил себя ждать. Спрос на спутниковые каналы оказался настолько высоким, что уже в 1964 году ведущие страны создали Intelsat, международную организацию для развития глобальной спутниковой сети. Так Телстар-1 стал не просто первым коммерческим спутником, а точкой отсчета целой индустрии. Он показал, как наука, инженерия и бизнес могут вместе менять повседневную жизнь и открывать новые рынки.
5: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Доброе утро, мой любимый Дагестан. На календаре сегодня 10 июля. В Дагестане, я напомню, что эти дни природа решила напомнить, кто здесь главный режиссер. Паводки и сильные дожди, непростая обстановка в горных районах Дагестана. Я знаю, что Диалог FM имеет самый большой охват по Республике Дагестан. Ни у одной радиостанции нет такого охвата, и мы охватываем самые высокогорные районы. Поэтому мы знаем, после любой непогоды обязательно выходит солнце. Главное, мне кажется, беречь себя, помогать друг другу и не терять человеческое тепло. А улыбка сегодня – это не про легкомыслие, а про надежду. Пусть сегодняшнее утро принесет вам хорошие новости, а мы постараемся сделать его немного добрее. Это программа «Утро» на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров. Я горячо приветствую мой любимый Дагестан.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Наш Дагестан продолжает бороться с последствиями обильных осадков. О принимаемых мерах говорили на совещании председателя правительства Республики Дагестан Магомеда Рамазанова. С докладами об оперативной обстановке выступили начальник Главного управления МЧС России по Дагестану Муслим Девришбеков и временно исполняющий министра транспорта и дорожного хозяйства Арсланбек Алибеков. Магомед Рамазанов подчеркнул, что после сильных ливней 7 и 8 июля обстановка в ряде районов остается непростой. Нарушено транспортное сообщение, повреждены объекты инфраструктуры. Отдельные домовладения и приусадебные участки оказались в зоне потопления. Главное, на территории Гергебельского района сейчас введен режим чрезвычайной ситуации. Заблаговременная эвакуация позволила избежать угрозы для граждан. Всего эвакуировано более 100 человек, в том числе 34 ребенка. По желанию эвакуированных все жители разместились у родственников. Из-за подъема уровня рек в зону потопления попали 14 домовладений и 18 приусадебных участков в двух населенных пунктах и двух муниципальных районов Дагестана. Без транспортного сообщения. На текущий момент остаются 63 населенных пункта Дагестана. Это в 10 муниципальных районах. Основные дороги планируют расчистить, либо обеспечить объездами к концу сегодняшнего дня. Без энергоснабжения оставались 62 населенных пункта в 6 муниципальных районах. Без газоснабжения сейчас 14 населенных пунктах в 3 муниципалитетах нашего Дагестана. На особом контроле ситуация на ГТС, это водохранилищах и дамбах и в горных районах. Специалисты ведут сейчас мониторинг. В абсолютном большинстве случаев проводятся аварийно-восстановительные работы. В некоторых местах они пока невозможны из-за сохраняющегося высокого уровня воды в реках. Наиболее сложная ситуация складывается и продолжает складываться в Кизилюртовском районе в связи со вбросами воды и ограниченной пропускной способностью реки Сулак в нижнем течении. По поручению руководства республики в Кизилюртовский район заблаговременно были направлены силы и средства, которые в настоящее время продолжают выполнять превентивные задачи. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог FM, студии Расим Загиров. И давайте узнаем, что там на портале Дагестан Автодор сейчас творится. Руководство Минтранса Дагестана накануне выехало в Рутульский район для оценки последствий стихии. В ходе выезда были обследования наиболее пострадавшие участки автомобильной дороги. Это Лучек, Яхрек и Аракул. Я напомню, что в результате критического подъема уровня воды в реке Карасамур на участке с 8 по 20 километр произошли размывы полки дороги, камнепады и осыпи, а также размыв опоры моста. На месте уже ведутся аварийно-восстановительные работы. В ликвидации последствий задействована дорожная техника. Ход восстановления транспортного сообщения находится на постоянном контроле Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан. Друзья, в Анцикульском районе разрушен участок автодороги, движение транспорта временно прекращено в муниципалитете. Я напомню, что на автомобильной дороге Шамиль-Кала, временный поселок на 5-м километре. В результате аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС произошел размыв полки дороги протяженностью около 100 метров. В настоящее время интенсивный размыв продолжается, в связи с чем движение автотранспорта на данном участке временно закрыто. Для обеспечения транспортного сообщения организованы объездные маршруты. Сейчас внимание автомобилистов, которые едут по горным районам Дагестана, хотя не советуют это делать Минтранс. Тем не менее, движение осуществляется по направлениям: временный поселок Черкота, Тлох, Хунзах, Чалда, Араканская площадка, а также Манас, Карабудахкент, Урма, Леваши, Ташкапур, Гергебель. Обращаю внимание, что жители Гергебельского, Гунибского, Хунзахского, Шамильского, Чародинского и Тляратинских районов, а также Бештинского участка для совершения поездок рекомендуют использовать Минтранс Дагестана маршрут временный поселок Черкота, Тлох, Хунзах, Чалда, Араканская площадка. Я знаю, что мы вещаем во всех горных районах Дагестана, поэтому информация будет полезная. Минтранс Дагестана призывает участников дорожного движения учитывать сложившуюся ситуацию при планировании маршрутов, соблюдать требования временной организации дорожного движения, следить за актуальной информацией на официальных информационных ресурсах ведомства «Дагестан Автодор». Ну и, друзья,

0: Продолжаем утро на Диалог ФМ. Давайте посмотрим, что идет к дополнению к ранее опубликованной информации. Где у нас перекрытые участки дорог? Сегодня, я напомню, что на сегодняшний день работы продолжаются. В Гергебельском районе на дороге Мамраш-Ташкапур, Араканский мост. На участке 193-й километр движение прервано из-за обвала верхового откоса. В Гунибском районе на дороге Гунип-Кумух на участке 19-26 километр произошли оползненные процессы и подъем уровня реки. Транспортное сообщение прервано, прорабатывается вопрос переброски техники. Также на дороге подъезд к селу Абух от Гуниба до Кумуха, это автодорога, на участке километра 2 из-за подъема уровня реки произошел размыв полки дороги. Сообщением селом Абух сейчас прервано. В Дахадаевском районе на дороге подъезд от Леваши Акушар-Карахмаджали-Сумамет-Кала к селу Кюнки на участке километров 16 и километр 20 зафиксированы оползненные процессы. Транспортное сообщение село Кунки прервано, открытие планируется сегодня. Кроме того, на дороге местного значения Ашты-Дербак-Махи на участке километров 4 в результате оползня сообщили селом прервано. Прорабатывается вопрос переброски техники. В Кайтакском районе также обещают сегодня уже открыть дорогу. На дороге подъезд от автодороги Леваши Акушар-Карахмаджали-Сумамет-Кала через село Джура-Бачи на участках километров 2 и километр 6 произошли также оползненные процессы камнепада, обвалы на трех участках. Транспортное сообщение с селами Сургия и Джур-Бачи прервано. На дороге Маджалис-Варсит-Шиланша на участке километров 29 зафиксированы оползненные камни на пяти участках. Сообщением село Шиланша прервано. По обоим участкам прорабатывается вопрос переброски сейчас техники. В Лакском районе на дороге Мамраш-Ташкапур-Араканский мост на участке километр 155 в результате ливневых дождей и поднятия уровня реки произошло обрушение низового откоса земляного полотна. Движение осуществляется по временной схеме по одной полосе. Так, друзья, мы продолжаем. В Рутульском районе, как мы ранее сообщали, там тоже вот сегодня откроют транспортное сообщение. Тляратинский район. На дороге Тлярата-Камилух на участке километров 27, 34, 36 и 42. В результате ливня и критического подъема уровней воды в реке Джурмут произошли размывы полки земляного полотна. Транспортное сообщение прервано семью населенными пунктами. Это Чарада, Салда, Ульгеп, Камилух, Бетельда, Герель и Гинеколоб. На месте работает бульдозер, перебрасывается дополнительная тяжелая техника. Итак, Хунзахский район Дагестана. Граница Чеченской республики и Болтлия Хунзах-Араканская площадка. На участке километров 120. В результате прошедших ливневых дождей 7 по 8 июля произошел частичный размыв полки дороги протяженностью 60 погонных метров. Транспортное сообщение не прервано и осуществляется по одной полосе дороги. Ужасная ситуация в Чародинском районе. На дороге Магар-Гериб на участке километров 5 произошло частичное обрушение низовой подпорной стены и полки дороги. Движение осуществляется по временной схеме в порядке по одной полосе на дороге Гунип-Цюрип на участке 13 километр. На дороге Цюрип-Арчип на участках километров 8-28 произошли оползни, камнепады, обвалы, селевые выносы. Транспортное сообщение с 13 населенными пунктами сейчас прервано. Размыв землеполотна, вода перекрыла движение, ведется переброска экскаватора. Это сведения о ситуации в автомобильных дорогах. Также можно узнать на официальных ресурсах Дагестан Автодора и Минтранса Республики Дагестан.
1: Диалог ФМ. Все время по делу.
0: За окном сейчас в Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня переменная облачность и осадки ожидаются, и солнечность, и ветер. В общем, все как полагается. Температура воздуха сегодня прогреется до плюс 29, где-то местами даже плюс 30, обещает гидрометцентр Дагестана. Да уж, паводки за эти дни внесли коррективы по всему горному району Дагестана. И сегодня особенно важно быть осторожными и внимательными. Я знаю, что мои земляки, дагестанцы, не раз доказывали, когда трудно, мы всегда, умели объединяться, помогать друг другу и сохранять чувство юмора. Поэтому сегодняшний день будет спокойнее вчерашнего. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». Реклама на «Диалог-ФМ».
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа – вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный?
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
8: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
11: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
12: В первом полугодии этого года российские банки выдали ипотечных кредитов на 2 триллиона рублей. Это на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом подсчитали в госкорпорации Дом РФ. Всего за первое полугодие было предоставлено почти 500 ипотечных займов, что на 46% превышает показатель первого полугодия прошлого года. В июне банки выдали 107 тысяч кредитов на 500 миллиардов рублей. Это максимум с начала года. Прирост к маю в денежном выражении составил 49%. Качественном – 43%. В рамках рыночных программ банки выдали 60 тысяч кредитов на 199 миллиардов рублей. Я в свою очередь напомню, что еще 25 июня директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лепи заявил, что рынок льготной ипотеки ожидает перегрузка.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: В Дагестане продолжают ликвидации последствий ливней, силий, оползней и камнепадов. Как ранее сообщалось в эфире Диалог ФМ, что из-за паводка, вызванного ливнями, без электроснабжения оставались несколько десятков населенных пунктов. Еще 56 пунктов остались без транспортного сообщения. В Чародинском районе на 13-м километре автодороги Гунип-Цуриб сошел оползень, полностью заблокировавший движение. В Гиргебельском районе из-за повышения уровня воды в реке Кайсу была разрушена и затоплена магистральная линия газопровода, которая проходит через село Маали. Временно там прекратилась подача газа. Накануне в Гиргебельском районе ввели режим ЧС. Из-за подтопления в республике были эвакуированы жители 13 домов. Прокуратура Дагестана начала проверку по обращению жителей села Новый Хушет Махачкалы, которые жаловались на отсутствие электроснабжения и другие коммунальные проблемы. Как сообщили при службе ведомства, в ходе надзорных мероприятий установлено, что на территории, известной как земельный участок номер 2, расположено 19 улиц, которые оказались лишены элементарной инженерной и транспортной инфраструктуры. Фактическое устранение выявленных нарушений и налаживание полноценного жизнеобеспечения на этих 19 улицах находится на постоянном контроле прокуратуры Дагестана. Дагестан обсудил сотрудничество с Киргизией и Индией. Заместитель министра экономики и территориального развития Дагестана Шамиль Амаев принял участие в совещании Минэкономразвития России по вопросам внешнеэкономических связей. Участники обсудили достижения показателей внешнеэкономического развития региона, реализацию инвестпроектов с иностранными вложениями и расширение международного сотрудничества. Отдельное внимание уделили взаимодействию с Киргизией и Индией, а также развитию международной технологической платформы. В регионах Северо-Кавказского федерального округа зафиксированы минимальные траты на досуг в прошлом году. Меньше всего на культурные мероприятия, спорт и отдых тратили в Ингушетии и в Дагестане менее 500 рублей в месяц на семью из трех человек. В десятку регионов с наименьшими тратами в досуг также вошли Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Но Минпросвещение нашей страны разработало рекомендации по использованию детьми гаджетов, предложив ограничить экранное время в зависимости от возраста. Об этом следует из письма ведомства, с которыми ознакомились РИА Новости. Теперь для детей до 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания, такие как подвижные игры, творчество и семейное общение. Для детей старше 3 лет рекомендуется, время использования гаджетов не должно превышать 20 минут в день, а для детей старше 3-7 лет – 1 часа в день. Для детей от 7 до 11 лет – 1,5 часов, а для подростков 11-16 лет – 2 часов в день. Ну и почти 60% наших граждан имеют индекс массы тела выше нормы. Такие данные опубликованы на сайте аналитического центра ВЦИОМ. Еще 36% заявили, что не имеют проблем с весом, а еще 6% наших граждан пожаловались на недостаток веса. Чаще всего оценки избыточного веса учащаются с увеличением возраста респондентов. В Дагестане продолжают устранять последствия сильных ливней. По данным регионального управления МЧС, в двух районах остаются потопленными 14 жилых домов и 18 приусадебных участков. Специалисты МЧС сейчас круглосуточно следят за уровнем воды и контролируют обстановку у береговой линии. Я напомню, что всего в нескольких районах республики накануне были эвакуированы 106 человек. Угроза подтопления сохраняется еще в нескольких селах. Ну и движение к 24 населенным пунктам закрыто в Чародинском районе Дагестана. Об этом сообщает Минтранс нашей республики. На отдельных направлениях движение уже восстановлено по временной схеме. Однако на большинстве участков продолжаются аварийно-восстановительные работы. Минтранс республики сейчас рекомендует жителям и гостям Дагестана учитывать действующие ограничения при планировании поездок. В Дербенте завершается стройка самой большой школы на 1224 ученических места. Готовность объекта достигла 88%, об этом сообщает пресс-служба администрации Дербента. На объекте практически завершены внутренние отделочные работы, параллельно ведется благоустройство прилегающей территории. Продолжается устройство бассейнов, спортивных залов и актового зала, а также инфраструктурных элементов. Джамбулат Салавов накануне вручил государственные награды 14 семьям погибшим участников специальной военной операции на церемонии, которая состоялась в конференц-зале администрации столицы. Награды и медали Суворова и Жукова, а также Ордена Мужества были переданы родным военнослужащих, отдавших свои жизни при исполнении воинского долга. Глава города обратился к собравшимся со словами поддержки и выразил искренние соболезнования от имени всех жителей Махачкалы. Я напомню в свою очередь о том, что ранее в администрации Махачкалы было создано управление по делам ветеранов и участников специальной военной операции, а также их семей. Но в нашей стране зафиксировали рекордное снижение потребления алкоголя. Как сообщает РИА Новости, объем потребления в стране сократился с начала года. Этот показатель за почти 30 лет опустился примерно до 8 литров на человека. Такие значения фиксировались только в 1990-х годах. В те годы значительная часть рынка приходилась на нелегальный сектор, доля которого отдельные периоды могла достигать 2/3 от общего объема реализации спиртного. Ну и Россия заинтересована в совместных с дружественными странами проектах. Об этом рассказал Михаил Мишустин. Речь о реализации программ, в том числе в сфере авиастроения, микроэлектроники, машиностроения и металлургии. Премьер-министр нашей страны назвал эти секторы ключевыми. Отмечается, что объединять усилия важно для укрепления национальных экономик и повышения качества жизни людей. 14 человек погибли, около 80 ранены в результате атак США по югу Ирана. Об этом сообщили в Минздраве Исламской Республики. Двое суток стороны обмениваются ударами. Американские военные объявили о начале новых атак по Ирану, чтобы сохранить доступ к Ормузскому проливу. Через несколько часов Тегеран в ответ атаковал американские военные объекты в Бахрейне и Кувейте. Reuters отмечает, что событие развивается по этому сценарию не впервые. Сначала Иран поражает торговые суда в Ормузе, потом Штаты бьют по объектам КСИР. Затем звучат заявления о приостановке переговоров. Тему продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
2: Контроль над Ормузским проливом стал для Ирана золотым оружием, пишет Рейтер. Чтобы его сохранить, Тегеран готов идти на риск новой эскалации конфликта с Вашингтоном. Ормуз оказался даже более важным вопросом, чем ядерная программа, ради которой страна десятилетиями выдерживала санкции. «Признайте, новый иранский порядок в Ормузском проливе – это единственный путь вперед», написал в соцсетях член комитета по нацбезопасности Ирана Ибрахим Азизи. Но, разыгрывая этот козырь, Исламская Республика может попасть в длительный спор с остальными миром. Две ночи подряд США атаковали иранские города вдоль Ормузского пролива. Всего нанесено 90 ударов по военным целям, включая системы ПВО, средства береговой разведки, склады ракет и беспилотников, сообщило Центральное командование Штатов. Аль-Джазира отмечает, что это самая серьезная эскалация с момента подписания сторонами меморандума об окончании боевых действий в середине июня. Корпус стражи Исламской революции атаковал две американские базы в Кувейте, две в Бахрейне и пообещал расширить удары и на другие объекты США в регионе, если Пентагон не перестанет бомбить Иран. Снова вступить в активную фазу конфликта собирается Израиль. Times of Israel пишет, что в страну возвращаются американские самолеты-заправщики, которые были выведены из эксплуатации во время перемирия. Прежде они базировались на стоянке в аэропорту Бен-Гурион. Сообщается, что премьер Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац поздно вечером провели консультации. Рассматривались несколько сценариев развития событий. Сахал повысил уровень боеготовности, поддерживая как оборонительные, так и наступательные режимы. По данным издания, у военных готов оперативный план, истребители вооружены, а базы оснащены в соответствии с разведывательной информацией. Издание Jerusalem Post уточняет, что сейчас в Иерусалиме ждут действий Ирана, будет ли он направлять ракеты в сторону Израиля. По данным газеты, американцы не сокращали численность своих войск, состав миссии сохранился таким же, как и был до подписания с Тегераном меморандума о прекращении огня. И это позволяет быстро перевести ситуацию из состояния от нуля до 100.
1: 10 июля на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Давайте заглянем, что же интересного произошло в календаре за всю историю человечества. В 1856 году родился Никола Тесла, человек, благодаря которому электричество стало работать на благо миллионов людей. Так что, если сегодня у вас утром заработала кофеварка, мысленно ему скажите спасибо. Так, в 1878 году, именно 10 июля, футбольный арбитр впервые использовал свисток. До этого судьи останавливали игру, знаете чем? Не свистком, а криками, жестами. Представляете, современный футбол без свистка. Хотя некоторые болельщики и так считают, что судья их не слышит. В 1925 году начинался знаменитый обезьяний процесс. Громкий судебный процесс над учителем, который рассказывал школьникам теорию эволюции Дарвина. Этот суд вошел в историю и до сих пор упоминается, кстати, в учебниках. В 1962 году был запущен спутник Теслар, который впервые позволил передавать телевизионный сигнал через Атлантический океан. Можно сказать, именно тогда мир сделал большой шаг к эпохе прямых эфиров и бесконечных видеозвонков. Это день в истории. История очередной раз доказывает, что все когда-то происходит впервые. Даже первый свисток судьи и первый прямой эфир. Хорошего вам дня желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог». Реклама на «Диалог ФМ».
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Цифра дня. О чем говорят цифры?
8: Центральный банк на заседании 24 июля снизит ключевую ставку до 14% или сохранит ее на уровне 14,25 базисных пунктов. Об этом спрогнозировал для газеты.ру экономист, инвестиционный советник из реестра Банка России Юлия Кузнецова. Она отметила, что формально основания для дальнейшего снижения ключевой ставки есть. Инфляция уже не выглядит такой разогретой, как в начале года. Экономика постепенно охлаждается, а бизнес и рынок ждут продолжения цикла смягчение денежной кредитной политики. Отдельный важный фактор – ситуация на топливном рынке. Рост цен на бензин и дизель нельзя рассматривать как локальную проблему только для автомобилистов. Топливо входит в потребительскую корзину, напрямую влияет на инфляцию, а также может иметь вторичные эффекты через рост издержек бизнеса, логистику, перевозки, доставки товаров и инфляционные ожидания. Об этом заявляет эксперт.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.
8: Федор Щукин сообщил, что угрозы для жизни населения после подъема уровня воды в реках, оползней и камнепада в горных районах Дагестана нет. Ситуация находится под контролем правительства Дагестана. По его словам, все ответственные службы работают в усиленном режиме. Главы Кизилюртовского, Гергебельского, Кайтакского и Левашинских районов, где сложилась наиболее неблагоприятная ситуация, регулярно докладывают об обстановке. Также Федор Щукин сообщил о принятых мерах. Временно перекрыты отдельные участки дорог, проведена разъяснительная работа, жителями подготовлены пункты временного размещения. В селе Монопкала, где есть риск потопления, прибыли спасатели МЧС и специалисты других профильных ведомств. Всем ответственным лицам даны поручения по поддержке населения и ликвидации последствий, подчеркнул глава Дагестана. Подача воды временно приостановлена еще в селах Кучали, Агвали и Клинхари. Это Цумадинский район Дагестана. Из-за сильных дождей произошло обрушение горной породы, а источник водоснабжения попал в грунт. Из-за этого подача воды была приостановлена, об этом сообщили в администрации района. Сейчас идут работы по расчистке. На завтра запланированы промывка и дезинфекция водопроводных сетей. Жителям Цумадинского района будет организован подвоз чистой питьевой воды, а о возобновлении подачи воды сообщат дополнительно. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Ну и в продолжении темы, управление Роспотребнадзора по нашей республике организовало усиленный мониторинг качества воды в водоисточниках Чародинского, Гергебельского, Лакского и Левашинских районов в связи с паводковой ситуацией. Специалисты сейчас проводят лабораторный и санитарно-эпидемиологический контроль за состоянием всех источников питьевого водоснабжения в указанных муниципалитетах. В Роспотребнадзоре отметили, что сохраняется риск ухудшения качества воды из-за стояния грунтовых вод, вызванного обильными осадками, которые выпали в регионе. В связи с этим ведомство настоятельно рекомендуют жителям употреблять только кипяченую или бутилированную воду. В Дагестане продолжают ликвидации последствий ливней, сели оползней и камнепадов. Ранее сообщалось, что из-за паводка, вызванного ливнями, без электроснабжения осталось несколько десятков населенных пунктов. Еще 56 остались без транспортного сообщения. Я, в свою очередь, напомню, что в Чердынском районе на 13-м километре автодороги Гунип-Цуриб сошел оползень, полностью заблокировал движение в этом районе. В Гергебельском районе из-за повышения уровня воды в реке Кайсу была разрушена и затоплена магистральная линия газопровода, которая проходит через село Маали. Там временно прекратилась подача газа. В районе ввели режим ЧС из-за подтопления. В Дагестане были эвакуированы жители 13 домов. Ну и житель Каспийска арестован за обман при покупке машины из Кыргызстана. Каспийский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца местного жителя, который обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Это по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно материалам дела, обвиняемый убедил потерпевшего передать ему 5 700 000 рублей. Эти средства предназначались для приобретения 2 автомобилей марки ГАКЦСМ, которые зарегистрированы в Кыргызстане, с обещанием доставить их в течение месяца. Однако свои обязательства злоумышленник не выполнил, а полученные деньги потратил на личные нужды. К новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» оформила полноценный трансфер 25-летнего колумбийского защитника Андреса Аларкона, подписавший с ним 3-летний контракт. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо». Я напомню, что прошлый сезон Аларкон провел в «Динамо» на правах аренды из «Патриокс Бояка». После его окончания клубы договорились о переходе игрока на условиях, значительно более выгодных для дагестанской команды. Частичная эвакуация проведена в 3 селах Гергебельского района Дагестана из-за наводнения. Об этом сообщает московский комсомолец в Дагестане, а им сообщили в Гергебельской администрации. По последним данным, эвакуированы жители около 40 домов, которые находятся в зоне подтопления. Это в село Кикуни, Курми и Чалда. Я, в свою очередь, напомню, что в Гергебельском районе в результате осадков повреждена дорожная и коммунальная инфраструктура. В районе введен режим чрезвычайной ситуации. Большинство эвакуированных после частичного разрушения дамбы в селе Маджалис, это Кайтакский район Дагестана, вернулись в свои дома, об этом сообщил глава района Запир Гасанов. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Улучай после ливневых дождей накануне были эвакуированы жители 13 домов. Сейчас паводковая обстановка стабилизируется, жители 11 домов уже вернулись, об этом рассказал Гасанов в своем телеграм-канале. 2 семьи Кайтакского района, 10 человек, включая 5 детей, переехали к родственникам, так как их дома остаются в зоне риска. Ну и Дагестан и Чечня дополнительно получат еще 4 миллиарда рублей на восстановление домов, которые пострадали от весенних паводков. Об этом сообщил премьер-министр Дагестана Михаил Мишустин на заседании правительства России. Средства направят на капитальный ремонт и покупку жилья. Мишустин поручил Минстрою оперативно перечислить деньги республикам, чтобы люди как можно скорее привели порядок дома и имущество. Я, в свою очередь, напомню, что ранее правительство нашей страны направило и так Дагестану и Чечне более 3 миллиардов рублей на строительство и восстановление образовательных учреждений. Ну и проблемы с транспортным сообщением возникли в 12 районах Дагестана в результате сильных дождей, об этом сообщает Минтранс Республики. Наиболее сложная обстановка, я напомню, что в Чердынском районе, где без сообщения остаются 30 сел, большая часть из них, 18 населенных пунктов, отрезаны после оползней и камнепадов на дороге Цуриб-Арчи. Ну и к июлю этого года в Дагестане действует 197 туристических маршрутов, что вдвое больше, чем в 2021 году. Об этом сообщили в региональном министерстве по туризму и народным художественным промыслам. Кроме того, количество средств размещения в республиках к 2026 году достигло 892 единицы, а общий номерной фонд превысил более 13 тысяч единиц. Ну и пользователи Яндекс.Гов и Яндекс.Заправок теперь смогут смотреть на карте, где есть топливо и есть ли очереди на АЗС. Раньше такая функция была доступна только водителям такси. Сервис Яндекс сейчас помогает выбрать нужный вид топлива и заранее понять, насколько загружена подходящая заправка. Для этого используются данные карт, заказы через Яндекс.Заправки и опросы водителей, которые были рядом с АЗС. Пока функция в тестовом режиме работает только в Москве и в Санкт-Петербурге. В Махачкале и в других городах планируют ее запустить в самые ближайшие неделя.
9: В каждой паре четверть финалистов есть ярко выраженный фаворит и аутсайдер. Поэтому, если руководствоваться только тем уровнем футбола, который команды показывали в течение всего турнира, то назвать четверку полуфиналистов можно уже сейчас. Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин сделал это, правда, с оговоркой.
10: В полуфинале уже не остается темных лошадок, поэтому и выйдут Аргентина, Испания, Англия и Франция. Конечно же, возможны сюрпризы, но если без сюрпризов, то эти команды должны быть в полуфинале.
9: А этих самых сюрпризов на чемпионате было хоть отбавляй. Та же Аргентина трепала нервы своим болельщикам и не в одном матче. В игре с Кабо-Верде Месси и компания не смогли выиграть в основное время, а потом устроили шоу в противостоянии с Египтом, отыгрываясь с 0-2. Два раза получилось, но выйдет ли в третий? Ведь Швейцария под руководством Мурата Якина умеет терпеть, и даже атакующую Колумбию к своим воротам не подпустила. Комментатор Михаил Масаковский считает, что никаких гарантий для Аргентины нет.
11: Вот Лео Скалони не просто так сказал: мы родились, чтобы страдать. Вот это команда, которая пробирается вперед через страдания. Помните, как для них плей-офф начался на прошлом чемпионате мира, когда с Австралией просто мучились откровенно, да? И чем все закончилось? Вот здесь тоже, да, через мучения эта команда пробирается вперед. Есть ли гарантия, что они пройдут сборную Швейцарии? Нет. Но есть гарантия, что будет весело.
9: Еще сложнее предсказать победителя в паре Норвегия-Англия. Понятно, что букмекеры отдают предпочтение британцам, но атакующая линия викингов, где царит Эрлинг Холланд, забивший на турнире 7 мячей, хороша. С другой стороны, своего часа ждет британский форвард Харри Кейн. На его счету 6 голов. Так что с прогнозами на этот матч нужно быть аккуратнее, уверен комментатор Александр Аксенов.
12: Англичане показали по ходу этого плей-офф, что не идеально. Команда пока выстроена при новом тренере. Помучились с Конго, тяжелейший матч с Мексикой. А норвежцы, по-моему, это та команда, которая уже свой потенциал раскрыла. И мне кажется, что готовы скрывать еще. Норвежцы очень хороши. И, конечно, что двух форвардов, Холлана и Кейна, это такая вишенка. Так что я думаю, что здесь будет очень интересно.
9: В двух других парах неожиданностей практически никто не ждет. Что касается испанцев, то они пока не пропустили на чемпионате мира ни одного мяча. И бельгийцы, несмотря на весь их наступательный пыл в матче против США, не выглядят командой, которая способна на сенсацию. Французы хоть и пропускали, но тоже должны проходить Марокко, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже.
13: Всегда странно, которые находились в той или иной степени под влиянием Франции, то есть, назовем своими именами, бывшие колонии, с утроенной энергией борются против Франции. Поэтому легкой прогулки не будет. Разгромного счета тоже не жду. Я думаю, что будет победа в один или два мяча сборной Франции.
9: Правда, стоит отметить, что матч с участием французов судит бригада арбитров из Аргентины, страны, которая является их конкурентом на этом турнире. Так что жесткие решения в виде желтых карточек ведущим игрокам команды Дидье Дешама вполне возможны. Это вряд ли повлияет на исход этого матча, но в дальнейшем может создать трехцветным проблемы. Встречи Франция-Марокко в свободном доступе не будет. Эту игру сегодня можно увидеть только на платной основе, либо на Кинопоиске, либо на официальном сайте Матч ТВ.
14: За окном сейчас в Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня переменная облачность и осадки ожидаются, и солнечность, и ветер. В общем, все как полагается. Температура воздуха сегодня прогреется до плюс 29, где-то местами даже плюс 30, обещает гидрометцентр Дагестана. Да уж, паводки за эти дни внесли коррективы по всему горному району Дагестана. И сегодня особенно важно быть осторожными и внимательными. Я знаю, что мои земляки, дагестанцы, не раз доказывали, когда трудно, мы всегда умели объединяться, помогать друг другу и сохранять чувство юмора. Поэтому сегодняшний день будет спокойнее вчерашнего. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.
0: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.
14: Диалог ФМ. Это этикет.
15: Поездка на такси порой объединяет очень разных людей. Сегодня почти в каждом приложении можно поставить оценку как водителю, так и пассажиру. Помните об этом. Особенно, если поездка грозит перерасти в конфликт. Важно садиться на заднее сиденье, чтобы не отвлекать водителя. Кроме того, место по диагонали от водителя – самое безопасное и удобное для выхода на тротуар. Открывать дверь перед пожилыми и маленькими детьми. В идеале водитель помогает сесть и погрузить багаж всем пассажирам. Но на практике на это можно рассчитывать только на тарифе «Комфорт» и выше. Если нужно что-то срочно обсудить по телефону, говорить тихо и не использовать громкую связь. Музыку слушать в наушниках. И последнее – не провоцировать водителя беседовать на острые темы и не поддаваться на его провокации.
14: Диалог ФМ. Это этикет.
0: Дагестане 11 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
8: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане продолжают ликвидации последствий ливней, силий, оползней и камнепадов. Как ранее сообщалось в эфире «Диалог ФМ», что из-за паводка, вызванного ливнями, без электроснабжения оставались несколько десятков населенных пунктов. Еще 56 пунктов остались без транспортного сообщения. В Чародинском районе на 13-м километре автодороги Гунип-Цурип сошел оползень, полностью заблокировавший движение. В Гергебельском районе из-за повышения уровня воды в реке Кайсу была разрушена и затоплена магистральная линия газопровода, которая проходит через село Маали. Временно там прекратилась подача газа. Накануне в Гергебельском районе ввели режим ЧС. Из-за подтопления в республике были эвакуированы жители 13 домов. Прокуратура Дагестана начала проверку по обращению жителей села Новый Хушет Махачкалы, которые жаловались на отсутствие электроснабжения и другие коммунальные проблемы. Как сообщили при службе ведомства, в ходе надзорных мероприятий установлено, что на территории, известной как земельный участок номер 2, расположено 19 улиц, которые оказались лишены элементарной инженерной и транспортной инфраструктуры. Фактическое устранение выявленных нарушений и налаживание полноценного жизнеобеспечения на этих 19 улицах находится на постоянном контроле прокуратуры Дагестана. Дагестан обсудил сотрудничество с Киргизией и Индией. Заместитель министра экономики и территориального развития Дагестана Шамиль Амаев принял участие в совещании Минэкономразвития России по вопросам внешнеэкономических связей. Участники обсудили достижения показателей внешнеэкономического развития региона, реализацию инвестпроектов с иностранными вложениями и расширение международного сотрудничества. Отдельное внимание уделили взаимодействию с Киргизией и Индией, а также развитию международной технологической платформы. На регионах Северо-Кавказского федерального округа зафиксированы минимальные траты на досуг в прошлом году. Меньше всего на культурные мероприятия, спорт и отдых тратили в Ингушетии и в Дагестане менее 500 рублей в месяц на семью из трех человек. В десятку регионов с наименьшими тратами в досуг также вошли Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Но Минпросвещение нашей страны разработало рекомендации по использованию детьми гаджетов, предложив ограничить экранное время в зависимости от возраста. Об этом следует из письма ведомства, с которыми ознакомились РИА Новости. Теперь для детей до 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания, такие как подвижные игры, творчество и семейное общение. Для детей старше 3 лет рекомендуется, время использования гаджетов не должно превышать 20 минут в день, а для детей старше 3-7 лет – 1 часа в день. Для детей от 7 до 11 лет – 1,5 часов, а для подростков 11-16 лет – 2 часов в день. Ну и почти 60% наших граждан имеют индекс массы тела выше нормы. Такие данные опубликованы на сайте аналитического центра ВЦИОМ. Еще 36% заявили, что не имеют проблем с весом, а еще 6% наших граждан пожаловались на недостаток веса. Чаще всего оценки избыточного веса учащаются с увеличением возраста респондентов. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
16: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.

0: Открывая футбольную Америку.
1: Двукратные чемпионы мира и двукратные чемпионы Европы футболисты сборной Франции стали первыми полуфиналистами Мундиаля на классе, обыграв команду Марокко со счетом 2-0. В середине второго тайма в течение 6 минут отличились Мбаппе и Дембеле, а в первом Мбаппе еще и пенальти не забил.
0: На капитанском мостике.
1: Бывший главный тренер Дортмундской Боруссии и Ливерпуля Юрген Клопп согласовал условия контракта с немецким футбольным союзом и уже точно станет новым наставником национальной команды, сообщает Sky Sport. Соглашение будет рассчитано до следующего чемпионата мира, который пройдет в 2030 году в Марокко, Португалии и Испании. Вопрос о прекращении сотрудничества Клоппа со структурой Red Bull, где он с января прошлого года занимал должность руководителя глобального футбольного направления, решен. Уход будет юридически оформлен сразу после подписания полноценного соглашения с немецким футбольным союзом.
0: Против течения.
1: А невероятный по сюжету матч 1/8 финала, где футболисты Египта вели за 11 минут до финального свистка 2-0 и уступили 2-3 Аргентине, вызывает до сих пор большое количество эмоций. Напомним, что египтяне забили не 2, а 3 мяча, и гуру всех футбольных арбитров, председатель судейского комитета ФИФА Пьер Луиджи Каллина прокомментировал момент, когда отменили гол. Если в зарождении атаки зафиксировано нарушение, повлиявшее на гол, ВАР рекомендует пересмотреть эпизод на мониторе. В матче Аргентины и Египта 19 номер египтян четко наступил на ногу 6 номеру аргентинцев Лисандро Мартинесу. Это фол. Но когда защитник сначала играет в мяч, а затем происходит обычный футбольный контакт, это не нарушение. Пример этого случился в конце матча между Мохамедом Салахом и Хулианом Альваресом, приводит слова Калины издания Mundo Deportivo по поводу начала контратаки аргентинцев, когда они забили победный мяч.
0: Попутного ветра.
1: Тем временем Федерация футбола Египта приняла решение продлить контракт с главным тренером сборной Хасамом Хасаном после вылета команды с чемпионата мира. Руководители Федерации хотят развить успехи, которых Египет футбол добился за последнее время. Все формальные процедуры по утверждению и продлению контракта будут улажены на ближайшем заседании, которое состоится после возвращения сборной Египта на родину. Уточним, что Хасам Хасан – один из самых титулованных игроков в истории футбола, входит в десятку лучших футболистов Африки 20 века. Сборную тренирует с 2024 года. При нем Египет на Кубке африканских наций занял 4-е место, уступив бронзу Нигерии по пенальти, и на чемпионатах мира повторил достижение 92-летней давности, выведя сборную Египта в 1/8 финала турнира. Это были некоторые итоги 29-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».
2: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
3: 10 июля 1878 года в Англии произошел маленький, но очень важный поворот в истории футбола. На матче впервые прозвучал свисток арбитра. До этого судьи пытались управлять игрой как могли. Кричали, размахивали платками, звонили в колокольчик, но в шуме трибун и накал страстей их часто просто не слышали. По легенде, судьей в тот день был полицейский, и когда на поле вспыхнула потасовка, он по привычке воспользовался своим служебным свистком. Резкий, пронзительный звук мгновенно остудил горячие головы. Игроки замерли, ссора прекратилась. Эффект оказался настолько убедительным, что идея быстро прижилась. Уже вскоре свисток стал неизменным атрибутом футбольного арбитра. Простым, но гениальным инструментом, способным в один миг вернуть порядок на поле. Интересно, что к тому времени свисток, как таковой, уже не был новинкой. Его массовое производство наладил англичанин Джозеф Хадсон, мастер, который делал сигнальные устройства для полиции и флота. Именно компактные и громкие свистки его работы оказались идеальны для спортивных площадок. И хотя в архивах не сохранилось имени того самого судьи полицейского, именно сочетание удачной конструкции и острой потребности в четком сигнале сделало этот предмет неотъемлемой частью игры. С тех пор этот скромный предмет превратился в один из главных символов футбола. Его короткий сигнал дает старт игре, длинный останавливает время, а разные интонации без слов сообщают игрокам и зрителям о решениях судьи. Так случайный эпизод подарил спорту универсальный язык, понятный в любой стране мира. А еще любопытно, что в первые годы после внедрения свистка некоторые футбольные пуристы ворчали, мол, это слишком грубый способ управлять изящной игрой. Но практика быстро расставила все по местам. На поле, где эмоции бьют через край, порой нужен именно такой резкий и однозначный сигнал. И сегодня, спустя более чем полтора века, свисток остается не просто инструментом, а частью футбольной культуры. С ним связаны и напряжение решающих минут, и радость забитых мячей, и драматичные финалы великих матчей. В этом и кроется особый смысл истории. Великое нередко рождается из простой необходимости и случайности. Свисток стал символом не только власти арбитра, но и уважения к правилам. Ведь именно они делают игру честной.

Насколько далеко в этом может зайти Минфин, чтобы покрыть растущий дефицит бюджета, и сможет ли он выполнить свои обязательства, будем прямо сейчас разбираться. Итак, давайте к рынку облигаций федерального займа, потому что тут действительно накопилось так много тем, о которых хочется поговорить, что грех не поговорить. Итак, во-первых, как я сказала в начале, индекс гособлигаций RGBI 7 июля свалился ниже 111 пунктов. Это произошло впервые с июня прошлого года. С начала года он потерял уже более 5% и больше процента только с начала месяца. То есть стоимость уже выпущенных облигаций падает, а вот доходности самых длинных выпусков перевалили уже за 16,5% годовых. И тут парадокс номер один. Ровно столько же длинные ОФЗ давали весной прошлого года, когда ключевая ставка была не 14%, а 21%. Получается такая некая нестыковочка. Чтобы понять, почему так происходит, надо запомнить одну простую вещь. Рынок ОФЗ живет не фактической ставкой, а ожиданиями. Если рынок ждет ужесточения политики ЦБ, стоимость старых облигаций падает. Если смягчение, то растет. В прошлом году это отлично сработало на рост. С первого снижения ставки летом до августа индекс взлетел на 12%, потому что инвесторы размечтались и заложили в цены будущую ставку в 12-13%, так как будто бы она уже здесь, так как будто бы она уже с нами в одной комнате. Но в реальности ЦБ очень скоро замедлил темп снижения, потом вообще на недавнем заседании срезал ставку всего на 25 базисных пунктов, но еще и намекнул, что прогноз на следующий год могут ужесточить. И все, рынки посыпались. С другой стороны, есть Минфин, которому сейчас очень нужно занимать новые объемы, занимать у граждан и занимать немало, потому что растут расходы бюджета. За 5 месяцев дефицит составил 6 триллионов рублей или 2,6% ВВП. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. И это при том, что весь 26-й год планировали дефицит в 3,8 триллиона. Ну, как говорится, план перевыполнили досрочно. В июне Минфин даже получил право занимать больше, чем прописано в законе о бюджете. Общий внутренний госдолг на тот момент составлял уже 32,5 триллиона, причем за один только май он вырос на 520 миллиардов. Ну, а в третьем квартале Минфин хочет привлечь еще 1,5 триллиона. Готовы ли инвесторы давать деньги по текущим условиям? Вот это вопрос. И возникает у нас следующая ситуация. Занимать любой ценой Минфин явно не готов. Наша страна проходила уже подобные истории в конце 90-х, и никто их явно не хочет повторять. Если нас смотрят зумеры, которые не понимают, о чем я, ну, просто погуглите аббревиатуру ГКО. На историю сегодня не будем отвлекаться. Уже дважды за последние 3 недели, 24 июня и 8 июля, Минфин просто отменял аукционы по новым выпускам облигаций. Ссылались на волатильность рынков. Но если говорить проще, инвесторы требуют все более высокую доходность, ну а Минфин не хочет переплачивать эту премию, вот и берет паузу. Хотя в промежутке все же разместил 4-летние бумаги под без малого 15%. Ну, все-таки средства нужны, да, 1,5 триллиона за квартал сами себя не привлекут. Но тут главный вопрос, а является ли это проблемой и насколько это все опасно? А то ведь в такие моменты всегда находятся там люди, да, эксперты, которые начинают вспоминать о дефолтах и искать параллели. Но тут аналитики-то спокойны, на удивление и вопреки, может быть, чьим-то желаниям. В ближайшие 2-3 года бюджет с обслуживанием долга справляется вполне комфортно. Уровень госдолга не такой высокий, в ближайшие там, год-два он не превысит 20% ВВП, но важный момент. Качество долга ухудшается, обслуживать его все дороже. Если сейчас на проценты уходит меньше 1/10 расходов бюджета, то в перспективе 10 лет на это может уйти не меньше 15% ВВП. То есть все большая часть бюджета пойдет не на развитие, а на выплату по обязательствам за уже взятые и, скорее всего, потраченные деньги. И вот это действительно может ударить по инвестициям и социалке. Есть разные оценки, ну вот, например, по одной из них при ставках выше 10% к 35 году долг может выйти на не очень комфортные 60% ВВП. Хотя даже при таких условиях все равно ситуация должна остаться управляемой. Поэтому и вероятность дефолта по облигациям аналитики сейчас оценивают как крайне низкую. ОФЗ номинированы в рублях, ну а рубли государство при желании всегда может допечатать. Да, это разгонит инфляцию, это никому не понравится, но от дефолта это убережет. Плюс рынок ОФЗ фактически закрытый, сформирован в основном банками, да, на нем почти нет иностранцев. Окей, но как дальше себя вести инвесторам? Ну, наверняка рынок пока останется нервным, все завязано на инфляцию, на бюджетные риски. Если рост цен притормозит, а бюджет не преподнесет новых сюрпризов, то длинные ОФЗ с их жирными доходностями станут интересными для покупки. Есть даже мнение, что бумаги уже перепроданы, инвесторы слишком уж драматичны.

0: апатично восприняли слова ЦБ, ну а повышение ставки, скорее всего, ждать не стоит, там максимум пара пауз, да, на ближайших заседаниях. В июле нас ждет опорное заседание, ЦБ обновит прогноз, и вполне возможно, что именно на нем ФЗ отскочит. Так что запасаемся терпением и наблюдаем. До заседания всего пара недель остается, по-моему, это 24 июля, если не ошибаюсь. Друзья, давайте сегодня словом выпуска сделаем неприятное слово «долг». Неприятное, как звонок с незнакомого номера в 8 утра, потому что следующая новость тоже именно про него. Коллекторы, как пишут ведомости, в этом году, похоже, не просто оживились, а вышли на полноценную охоту. За первые 5 месяцев 26-го они скупили просроченные долги МФО, то есть зависшие микрозаймы, на 48 миллиардов рублей. И это рекорд за 3 года, на 23% больше, чем в прошлом году, и сразу на 50% выше, чем в 24-м. И особенно забавно, что буквально месяц назад заголовки были ровно противоположные. Мол, в мае коллекторы, наоборот, притормозили покупки из-за дорогих портфелей, ну а теперь рекорд. Финансовые качели. То дорого не берем, то заверните все. И, что важно, выросла не только сумма, но и доля закрытых сделок. По итогам первого квартала МФО выставили на продажу просрочку на 52,4 миллиарда рублей. И почти 90%, даже больше этого объема, нашли покупателей. Для сравнения, год назад скупали около 80%, в 24-м вообще скромные 66%. При этом стоимость портфелей сейчас составляет всего четверть от номинала долга, то есть покупаешь чужие проблемы со скидкой 75% и надеешься, что из них получится очень даже бодрый бизнес. Почему такой аппетит? Ну, во-первых, количество лотов внезапно улучшилось, средний срок просрочки сократился до 234 дней, раньше было почти 280. То есть, проще говоря, долги стали свежее. Да, формулировка, конечно, так себе, но для взыскателей это хорошая новость. Чем свежее долг, тем больше шансов его вернуть. Во-вторых, это эхо рекордных выдач займов во второй половине прошлого года. Теперь на рынок хлынула та самая молодая просрочка. В-третьих, дорожают суды, и кредиторам проще продать долг заранее, чем потом долго-дорого и с плохим настроением выбивать его самостоятельно. Ну и отдельно всех подгоняет регуляторная неопределенность. С 26 года МФО обязано учитывать только официальный доход заемщика, а с 27-го правила станут еще жестче. То есть число выданных микрозаймов может заметно сократиться. И, кстати, вот показательный момент, почему такое ужесточение вообще не с потолка. В первом квартале долги МФО, проданные коллекторам, впервые обогнали банковские долги по объему в деньгах. 164 миллиарда рублей против 156,5 миллиарда. Что дальше? Ну, прогнозы, как всегда, разъехались в разные стороны. Кто-то ждет, что рынок проданных микрозаймов по итогам года перевалит за 130 миллиардов рублей. Кто-то осторожно говорит о росте закрытых сделок в пределах 10%, но многие считают, что это скорее пир перед затишьем, а не признак какого-то структурного ухудшения рынка. Ну, то есть, проще говоря, коллекторы сейчас активно докупают долги, пока этих долгов, в принципе, не начали производить меньше. Раз уж мы заговорили о долгах и тех, кто их взыскивает, самое время перейти к тому, что происходит на другом конце этой цепочки – к банкротству. Правда, не физлица, а компании. 7 июля Госдума приняла во втором чтении масштабную реформу закона о банкротстве. Слово «масштабную» тут не для красного словца. Документ на 260 страниц, который в совокупности обсуждали больше 6 лет. И в чем тут суть? Главная идея – уйти от почти неизбежной ликвидации предприятия-банкрота к попытке восстановить его на ноги. Формально спасать компании можно и сейчас, но на практике это, так скажем, сценарий экзотичный. По статистике, за прошлый год внешнее управление в банкротящихся компаниях применяли 51 раз, финансовое оздоровление – 8 раз, а доля реабилитационных процедур составила меньше 1%. Новые поправки как раз добавляют к существующим процедурам реструктуризацию долгов и досудебное соглашение о санации. Плюс серьезно перекроили систему назначения арбитражных управляющих и ужесточили их ответственность. Ну, к слову, история у реформы драматичная. Первую редакцию показали еще в 2020 году, потом была версия 2021, обсуждение в 2023, и это все благополучно замораживалось. Только в 2025 году к нему все-таки вернулись и, как мы видим, удачно. Вступать в силу закон, кстати, будет поэтапно, в целом через год, но отдельные нормы аж в 2028 и 2030 годах. Торопиться не спеша – хороший лозунг с такими тонкими историями. Ну а тонкая она потому, что не все эксперты в восторге от новых поправок. Одни говорят, что реабилитация работает не тогда, когда в законе появляется новая глава, а когда у должника есть живой бизнес, доверие кредиторов и деньги. Иначе реструктуризация станет просто способом оттянуть неизбежное. Другие считают, что архитектура процедур только усложнилась, ну а стимулов у кредиторов голосовать за спасение как не было, так и нет. Им по-прежнему быстрее и понятнее пустить все в конкурсное производство. Недовольные сами арбитражные управляющие, компенсационные фонды им подняли до 100, а то и до 400 миллионов. Ну а вознаграждение лишь до 90 тысяч в месяц и всего на 9 месяцев. Мягко говоря, ощутимый дисбаланс. Так что реформа принята, а вот споры, похоже, только начинаются. Ну а у меня на этом все. Берегите себя, своих близких и свои деньги.
1: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
4: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Здравствуйте. Спрос на топливо в России вырос примерно на треть, сообщил вице-премьер России Александр Новак на совещании Владимира Путина с членами правительства на тему функционирования транспортного и топливного комплекса. По словам вице-премьера, это привело к нагрузкам на сети автозаправок, увеличило количество автомобилей на колонку и росту времени заправки. Понятно, что текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей, добавил Александр Новак. Госдума приняла закон, который включает благоустройство общественных пространств в перечень целей благотворительной деятельности. Поправки в федеральный закон о благотворительной деятельности и добровольчестве в волонтерстве разработала Минэкономразвития России. Согласно документу, благотворительной деятельностью официально признаются проекты по озеленению парков, созданию детских и спортивных площадок, а также другие инициативы, направленные на благоустройство территорий. Как отметила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова, изменения прежде всего затронуты некоммерческие организации, работающие над развитием городской среды, общественных пространств, инфраструктуры и культурных объектов. По оценке министерства, новые формы распространяются более чем на 40 тысяч НКО. Это позволит организациям, реализующим проекты по благоустройству, претендовать на государственную поддержку наравне с другими участниками благотворительного сектора. Расширение перечня целей благотворительной деятельности создает дополнительные возможности для участия некоммерческого сектора в развитии городской среды. И в заключении выпуска, в России появилась ягодная карта, которая поможет путешественникам выбрать лучшие регионы для сбора сезонных ягод. В маршрут вошли территории, где можно найти самые популярные лесные и садовые ягоды. Новый проект поможет туристам выбрать регион для поездки в зависимости от того, какую ягоду они хотят собрать. Любителям брусники и клюквы рекомендуют отправиться в Карелию. Уже в августе здесь начинается сезон брусники. Для сбора черешни авторы карты советуют Ставропольский край, земляники Москвы, Московская область, вишни Владимирская область, малины Рязанская область, морошки Мурманская область, черники Ленинградскую, а облепихи Алтайский край. Авторы проекта отмечают, что россияне все чаще совмещают отдых на природе с прогулками по лесу и сбором сезонного урожая. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Про экономику на Диалог ФМ.
2: Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня из событий макроэкономических отчетов, на которые стоит обратить внимание, можно выделить только статистику по канадскому рынку труда в 12.30 по GMT. Остальные отчеты неинтересны, и в целом уже можно фокусироваться на событиях следующей недели, выступлении Кевина Уорша в Конгрессе и публикации отчета CPI, данных по инфляции в Штатах, которые, конечно же, помогут нам прояснить, уточнить перспективы американской денежно-кредитной политики. Текущие котировки индекса доллара 100.60. Из событий последних дней мы по-прежнему можем подсветить протоколы заседания американского регулятора, которые показали, что в целом комитет остается разделенным. Очень много чиновников американского регулятора считают, что текущий уровень ключевой процентной ставки можно будет сохранить прямо до самого конца этого года. Но есть, конечно же, лагерь оппонентов, которые считают, что ни в коем случае этого делать нельзя, потому что баланс рисков смещается в сторону роста инфляции. И признаю, что количество сторонников более такого ястребиного подхода к той политике, которая проводится, растет с каждым днем. Ранее у нас были комментарии Уильямса, точнее Воллера, собственно, вчера сделали акцент на выступлении Уильямса, который подтвердил, что инфляционные риски, которые подтверждаются фактическим цифрам по инфляции в Штатах в 4,2%, они, может быть, даже не достигли своих пиковых уровней и значений, особенно если конфликт на Ближнем Востоке будет развиваться в том же ключе, что и сейчас, эскалироваться. Мы это тоже прекрасно понимаем, потому что следствием этого будет рост цен на нефть, который ранее уже и разогнал показатель CPI. На следующей неделе будет возможность оценить июньские данные по инфляционному давлению в Штатах. Майский показатель 4,2%. Очень много скептиков на рынке, которые считают, что 4,2% это реально еще не предел. И вот этот релиз, который мы ждем, он, скорее всего, подтвердит сохранение инфляционного давления выше 4%, то есть выше, более чем вдвое превышая целевой ориентир американского регулятора. Касательно геополитического фона, ничего не изменилось за последнюю торговую сессию, хотя, наверное, все-таки можно сказать, что снова приходится делать акцент на выступление американского президента и его комментарии. Если, как вы помните, ранее, несколько дней назад, он заявлял о том, что сделка, мирное соглашение более не действует, и так же, как и не действует меморандум о взаимопонимании. Сейчас чуть-чуть такая обратная риторика, но это свойственно, опять же, американскому президенту. Мы снова неправильно его поняли, дверь не закрыта, и плюс ко всему Тегеран, Исламская Республика, последние несколько дней активно выходит на диалог с США и хочет договориться. Поэтому Трамп считает, что да, меморандум нужно оставить в силе, и в целом, если будут условия для конструктивного диалога, то и, соответственно, к мирному соглашению тоже можно будет вернуться очень быстро. Неопределенность по Ближнему Востоку очевидно так, но на текущем этапе все-таки, оценивая, например, динамику рынка нефти, сегодня с азиатской сессии мы видим то, что нефть потихоньку подрастает. Я думаю, что если бы был позитивный новостной фон, который был бы больше похож на подтвержденную с обеих сторон деэскалацию, то нефть снова бы полетела вниз. Этого пока не происходит. Поэтому для себя я делаю вывод, что Ближний Восток остается таким же неспокойным регионом и новостным поводом для нас, как в начале этой недели. И для меня это аргумент, который в любой момент, особенно в случае еще большей эскалации, может значительно поддержать позиции американского доллара. Плюс ко всему, ориентируемся на инструмент FedWatch Tool, который дает нам как раз оценку изменения ключевой процентной ставки. Как мы и начинали эту неделю с шансов на повышение ставки до конца года вероятностью больше 80%, так вот и закрываем торговую сессию пятницы. Но на следующей неделе, когда выйдет отчет CPI, если цифры действительно будут выше 4%, то тогда рынок уже смирится с неизбежностью как минимум одного повышения ставки, и это должно будет поддержать позиции доллара. Золото 4121 доллар за тройскую унцию. Рассчитывал, что уже в рамках этой недели мы можем увидеть 4000, но пока еще не сложился достаточный новостной фон, чтобы доллар получил более солидную поддержку, так же, как и доходность американских трежерис. Видимо, понадобится время. Я ни в коем случае не выхожу из коротких позиций, переношу на следующую неделю и, соответственно, буду ждать золота на том целевом ориентире, который я обозначил. Доллар канадец 1.4145. Текущие котировки. Последнее, что обсуждают на рынке, связанное с перспективами канадской монетарной политики, то, что после 5 последовательных решений оставить ставку на прежнем уровне 2,25%, Банк Канады может пойти на повышение ставки. Я связываю то, что вероятность подросла на такой шаг из-за последнего скачка цен на топливо, что, разумеется, может привести к росту инфляции. И все мировые центральные банки сейчас на это реагируют. Даже говоря про Федрезерв, оценку FedWatch Tool, вы помните, что шансы на повышение ставки до конца этого года как раз выросли за последнюю неделю на эскалации геополитических рисков на Ближнем Востоке. Но в отношении Канады, напомню, что здесь должна действовать совершенно другая логика. Ранее Маклим, который возглавляет канадский регулятор, уже говорил нам, что основная задача – это стимулирование экономического роста. И не просто так ставку держат, ее фактически заморозили полгода назад на планке 2,25. Ее точно не изменит. А если дальше будет больше признаков еще большего замедления экономического роста в канадской экономике, например, через слабый рынок труда, то шансы на повышение ставки, опять же, улетучатся. Сегодня отчет по рынку труда Канады. Ожидается, что в прошлом месяце канадская экономика создала 10 тысяч рабочих мест. Чтобы вы понимали, друзья, это 8 раз хуже, чем 2 месяца назад. И при таких цифрах, я думаю, что и уровень безработицы может подрасти с 6,6% до 6,7%. Поэтому, если этот прогноз пессимистичный. Оправдается, то канадский доллар сегодня может оказаться под давлением, и пара, соответственно, доллар-канадец нацелится на планку 1.42. Австралиец против доллара 0.6960, также сохраняя короткие позиции, особенно в свете еще и публикации последнего релиза из Китая по инфляции. В прошлом месяце индекс потребительских цен в Китае снизился с 1,2 до 1%. Это значит, что это значительное снижение для китайской экономики, которое свидетельствует о снижении потребительского спроса на внутреннем рынке. Повторяю, что Китай имеет очень большое значение для Австралии. По сути, Китай – это рынок сбыта для австралийского сырья. Поэтому когда появляются признаки замедления китайской экономики, а их сейчас очень много, то можно прогнозировать, что это негативно отразится на австралийской экономике, на показателях экспорта и, соответственно, на курсе национальной валюты. Это долгоиграющий фактор, безусловно, но если мы вспомним последние комментарии Мишель Буллока о перспективах национальной монетарной политики, признаем тот факт, что ставку, скорее всего, уже не будут повышать в Австралии, вспомним про слабый рынок труда и не будем исключать, опять же, идею исписывать со счетов того, что доллар еще может проявить себя неплохо в ближайшие недели, то пара австралийцев против американцев все так же нацелена на дальнейшее снижение, и любой откуп этого дуэта активов можно будет использовать для открытие коротких позиций. Доллар-иена 161.45. Это ниже, чем было на пике буквально вчерашней торговой сессии. Если вы откроете график, например, часовой таймфрейм, увидите, что сегодня с азиатской сессии были агрессивные распродажи пары, которые, на мой взгляд, больше объясняются не тем, что происходит с долларом, а именно с тем, как укрепилась японская валюта. И я связываю это также с тем, что Министерство финансов Японии и Банк Японии начинают щупать рынок. Возможно, опять же, перед закрытием недели это тоже внесло свою лепту. Если вероятность или, скажем, сценарий вмешательства все-таки подтвердится со стороны японских денежных властей, то я допускаю, что сегодня еще в рамках дня могут быть предприняты похожие попытки дополнительно выйти на рынок и поспособствовать еще большему росту японской иены. Я этого очень жду, поэтому в качестве программы «Максимум» до конца текущей торговой сессии ставлю на то, что пара доллар-японская иена протестирует поддержку 160 йен против доллара. Ну и что касается рынка нефти 76.40. Текущие котировки пока без каких-либо дополнительных рекомендаций, следим за Ближним Востоком, от этого зависит все. Непонятно, как сложится дальше отношения, особенно в выходные, когда рынки закрыты. Но пока мы все-таки с большей вероятностью говорим о шансах еще большей эскалации, соответственно, лучше держаться подальше от коротких позиций. Ну и при этом не нужно забывать о том, что через Ормузский пролив в последние недели поставляется так много нефти, что мы ранее начали говорить уже о том, что на рынке может образоваться избыток предложения. В общем, неоднозначный новостной фон. С одной стороны, хорошие факторы, чтобы купить, с другой, чтобы продать. Я не люблю работать с активом в такой ситуации и в такой обстановке, поэтому лучше дождаться прояснения картины. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего закрытия недели. Всем пока.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
4: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Дорожные новости.
1: Цены на бензин за неделю выросли больше, чем на 1 рубль. Об этом не только в нашем выпуске, на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Банки постепенно снижают ставки по автокредитам. Согласно исследованию портала «Автоньюз», Сбербанк сейчас выдает автокредиты от 16% годовых. ВТБ и Россельхозбанк от 17%, Альфа-банк и Газпромбанк от 18%, Т-банк от 21%. Дешевеют кредиты достаточно медленно под влиянием плавного снижения ключевой ставки. Повышение доступности кредитов позитивно сказывается и на рынке. Продажи как новых, так и бэушных автомобилей в последние месяцы растут. Цены на бензин за неделю выросли больше, чем на 1 рубль. По данным Росстата, с 22 по 29 июня литр 92-го стоил 68 рублей 76 копеек, а 95-го – 74 рубля 38. Дизель подорожал еще сильнее, почти на 2 рубля за неделю. Цена литра приблизилась к 85 рублям. По регионам ситуация не одинаковая. Сильнее всего подорожал бензин в Севастополе. В среднем на 30%. В Абхазии иностранцев будут штрафовать за отсутствие местного полиса ОСАГО. Теперь в поездках лучше не рисковать и оформить его заранее. Сам по себе ОСАГО в Абхазии появился давно. Стоит около 1000 рублей за 2 недели. Но на практике многие российские туристы ездили без страховки. Ее не всегда проверяли даже на границе. На территории республики инспектор мог проверить и выписать небольшой штраф или предложить оформить страховку на месте. Теперь правила стали жестче, а штраф вырос до 3000 рублей. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Ищешь особый подход? Слушай радиодиалог. Радиодиалог. Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
5: Урожайность пшеницы выросла на 22%. Птицеводы беднеют, а в куриной грудке из Китая снова находят антибиотики. Доброго дня, друзья! Обзор самых интересных новостей недели о сельском хозяйстве. К уборке зерна в России приступили уже 16 регионов. Намолот превысил 4,5 миллиона тонн. На старте жатвы урожайность оказалась почти на четверть выше прошлогодней – порядка 40 центнеров с гектара. Лидер по урожайности – Краснодарский край. После уборки 14% запланированной площади средняя урожайность зерновых и зернобобовых превышала 54 центнера с гектара. Это почти на 10 центнеров с гектара выше прошлогоднего результата. Урожайность озимого ячменя в регионе – 56,3 центнера с гектара, озимой пшеницы – 56,6 центнера с гектара. Ставропольский край убрал порядка 10% площади. На сегодняшний день средняя урожайность составляет 39,8 центнера с гектара. Это на уровне прошлого года. В Ростовской области, для которой прошлый год был совершенно провальным из-за засухи, урожайность зерна выросла вдвое – до 39,7 центнера с гектара. Впрочем, убрано пока только 200 тысяч гектаров из 3 300 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур. И надо сказать, что неблагоприятные погодные условия в регионе сохраняются. Рост урожайности на юге в целом был ожидаем, но вот прогнозы по валовому сбору зерна в целом по стране аналитики все-таки снижают. Так, компания «Прозерно» на днях сообщила, что Россия соберет, без учета новых регионов, 134,7 миллиона тонн зерна. Это на 4,5% ниже уровня прошлого года и на 2,5% ниже среднего за последние 5 лет. Причина – снижение посевной площади под зерновыми почти на 2 миллиона гектаров. В частности, впервые за 50 лет площадь под яровой пшеницей составит меньше 10 миллионов гектаров, отметил глава «Прозерно» Владимир Петриченко. Аналитическая компания прогнозирует, что в разрезе федеральных округов сбор зерна вырастет только в Южном федеральном после катастрофической засухи прошлого года. В результате урожай зерна поднимется с 29 до 34,6 миллиона тонн. А вот в центре, Поволжье, Сибири, на Урале сбор зерна сократится. В Новороссии, по прогнозу «Прозерно», соберут почти 5 миллионов тонн зерна против прошлогодних 3,7 миллиона тонн. С 8 июля впервые за последние 3 месяца пошлина на экспорт пшеницы перестала быть нулевой. При отправке зерна за рубеж экспортер теперь должен заплатить 370 рублей с каждой тонны пшеницы. Ставка пошлины была рассчитана, исходя из индикативной цены в размере 239,4 доллара за тонну. Расчет пошлины устроен таким образом, что она фактически догоняет и бьет по затылку экспортера, потому что реально 239 долларов за российскую пшеницу пшеницу уже никто не дает. По мере приближения уборки зерно на мировом рынке дешевело. И к 7 июля экспортная цена на российскую пшеницу в глубоководных портах опустилась до 230 долларов за тонну. Это следует из данных компании про зерно. Глава аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина отметила, что российская пшеница торгуется с дисконтом к французской. По ее словам, в июне было зафиксировано снижение цен производителей пшеницы до 14 220 рублей за тонну. В долларовом эквиваленте это 182 доллара за тонну. Такие цены, конечно, повышают конкурентоспособность российского зерна на мировом рынке, но снижают рентабельность его производства, сказала Елена Тюрина. Взять на контроль – главное словосочетание, которое сегодня звучит при обсуждении проблемы дизельного топлива. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручает ФАС контролировать цены. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручает контролировать поставки. В Ростовской области контролируют перевозки топлива и наказывают тех, кто спекулирует на ГСМ. Тем временем лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов, потребовал оперативно ввести запрет на экспорт дизельного топлива. «Мы больше месяца назад призывали Кабмин запретить вывоз солярки, но четно. Чиновники в упор не видят, что дизель с февраля подорожал почти вдвое, и все равно топливо в дефиците», – заявил Сергей Миронов. Отказ вводить запрет на экспорт солярки – очередная уступка нефтеэкспортеров в ущерб интересам остальной экономики и населения, считает депутат. В то же время издание РБК выяснило, что нефтяные компании уже почти остановили морской экспорт дизельного топлива, несмотря на отсутствие официального запрета. Проблема цены на дизель, надо сказать, характерна не только для России, но и для всего мира. Так, например, немецкое издание «Agrarheute» отмечает, что с конца июня цены на дизельное топливо выросли с 860 до 980 долларов за тонну. Издание пишет, что на протяжении нескольких месяцев российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются атакам украинских беспилотников. Это привело к значительной потере перерабатывающих мощностей, в том числе для мирового рынка. В то же время другие нефтеперерабатывающие заводы резко сократили производство во время дефицита нефти, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Глава аналитической компании «Совэкон» Андрей Сизов призвал не драматизировать ситуацию с обеспеченностью аграриев дизельным топливом. По его мнению, большинство хозяйств заранее формируют необходимые запасы, поэтому остановки уборочной кампании из-за отсутствия топлива маловероятны. Однако эксперты обращают внимание на другую проблему, которая может проявиться уже в ближайшие месяцы. Если уборочная техника в основном работает на заранее приобретенном топливе, то значительная часть привлеченного автотранспорта заправляется на коммерческих АЗС. Рост стоимости дистоплива и сложности с его приобретением могут сократить предложение транспорта именно в наиболее напряженный период уборки. Эту тенденцию уже фиксирует рынок. По данным консалтинговой компании «Нео», тарифы на автомобильные перевозки зерна выросли в среднем на 20-30%. В такой ситуации главным ограничением может стать уже не работа комбайнов, а своевременный вывоз зерна с полей. Недостаток автомобилей приводит к простоям уборочной техники, затягивает сроки уборки, увеличивает риск потери урожая и его качества. Дополнительные риски возникают и после уборки. По данным Росагротранса, в июле, в сентябре из России ежегодно экспортируется около 17 миллионов тонн зерна. Значительная часть урожая южных регионов реализуется практически сразу после жатвы. Если из-за транспортных ограничений темпы закупок и вывоза зерна снизятся, это может привести к перегрузке складских мощностей, росту запасов в хозяйствах, усилению давления на закупочные цены и возникновению кассовых разрывов в период подготовки к озимому севу. По мнению генерального директора компании «Лилиани» Армена Налбандяна, одним из способов снижения подобных рисков является разделение процессов уборки и последующей логистики. Временное хранение зерна непосредственно в местах уборки позволяет завершить уборочную кампанию в оптимальные агротехнические сроки, независимо от текущей обеспеченности автотранспортом, а перевозку организовать позднее, по мере стабилизации ситуации. Такой подход уже применяется в российских хозяйствах с использованием технологии хранения зерна в полимерных рукавах. По экспертным оценкам, ежегодно таким способом в стране сохраняется более 15 миллионов тонн зерновых и кормовых культур. При этом развитие сервисных моделей использования оборудования делает технологию доступной не только для крупных хозяйств, но и для предприятий, не готовых инвестировать в собственный парк техники. В условиях растущей неопределенности именно гибкость организации уборки и хранения может стать одним из факторов устойчивости растениеводства, позволяя снизить зависимость хозяйств от временных перебоев с транспортом и обеспечить сохранность урожая до его реализации. На днях случилось то, чего несколько лет добивались сельхозпроизводители России. Пестицидам дали зеленый свет для применения на схожих культурах. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет Минсельхозу полномочия разрешать применение зарегистрированных пестицидов для растений, имеющих схожие признаки, и определять перечень таких растений. В ближайшее время Минсельхоз утвердит перечень растений, которые можно обрабатывать пестицидами для схожих культур. Предполагается, что такой порядок применения пестицидов будет действовать до 1 сентября 2032 года. Единственный нюанс заключается в том, что закон вступит в силу только через год, с 1 сентября 2027 года. Минсельхоз России подвел итог работы с обращениями граждан, которые поступали в ведомство как напрямую от жителей России, так и через органы исполнительной власти. Почти треть всех обращений касалась компетенции Департамента ветеринарии. Почти 1500 писем за полгода рассмотрело это подразделение Минсельхоза. Количество обращений выросло на 230% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как нетрудно догадаться, большая часть писем касалась забоя скота на территории Сибирского федерального округа. Кроме того, гражданам были необходимы разъяснения по порядку оформления ветеринарных сопроводительных документов и по правилам содержания сельхозживотных в ЛПХ. Всего за полгода Минсельхоз рассмотрел почти 4500 писем от жителей России. В российском птицеводстве наступили трудные времена. За год количество предприятий, занятых в этом секторе, сократилось почти на 3%. По данным сервиса «Контрфокус», к 1 июня продолжили заниматься птицеводством 4570 хозяйств. Это на 2,84% меньше, чем годом ранее. При этом за последние 4 года количество птицеводов сократилось на 9%. Консалтинговая компания «Нео» отметила, что рентабельность производства яиц к концу прошлого года упала до 5%, производство охлажденного мяса птицы – до 6%, а замороженного мяса птицы и вовсе до 1-2%. Президент AgriFood Strategies Альберт Давлеев указал, что крупнейшие компании вроде «Гапресурс» и группы «Черкезова» уже контролируют около 30% рынка. Централизация закупок со стороны федеральных торговых сетей способствует укреплению позиций крупных игроков. По мнению Давлеева, количество участников рынка продолжит сокращаться. В ответ на это Минсельхоз России заявил, что птицеводческие предприятия продолжают стабильно работать, производят достаточно яиц и мяса, а рынок является конкурентным. Одним из главных конкурентов не только для птицы, но и для свинины в последние месяцы стала куриная грудка из Китая. Импорт этого продукта из дружественного государства вырос в разы в 2025 году и остался на высоком уровне в 2026. Ценовое преимущество, увы, оказалось на стороне китайской грудки. В апреле директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев отмечал, что если свинина с отечественной курицей находится примерно на равных, то на китайскую грудку цена минимум на 20, а то и 30% ниже. Впрочем, естественный заслон импорту китайской грудки все же появился. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора в ходе ветеринарного контроля в очередной раз обнаружило антибиотики в курином филе из Китая. В партии весом 27 тонн был обнаружен китосамицин. Китосамицин и диклорузил в январе обнаруживали также в партии весом 100 тонн. В марте следы окситетрациклина выявили в партии весом свыше 22 тонн. А еще в конце февраля в одной из партий были обнаружены листерии – возбудители опасного инфекционного заболевания. На этом все на сегодня.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Федор Щукин сообщил, что угрозы для жизни населения после подъема уровня воды в реках, оползней и камнепада в горных районах Дагестана нет. Ситуация находится под контролем правительства Дагестана. По его словам, все ответственные службы работают в усиленном режиме. Главы Кизилюртовского, Гергебельского, Кайтакского и Левашинских районов, где сложилась наиболее неблагоприятная ситуация, регулярно докладывают об обстановке. Также Федор Щукин сообщил о принятых мерах. Временно перекрыты отдельные участки дорог, проведена разъяснительная работа, жителями подготовлены пункты временного размещения. В селе Монопкала, где есть риск потопления, прибыли спасатели МЧС и специалисты других профильных ведомств. Всем ответственным лицам даны поручения по поддержке населения и ликвидации последствий, подчеркнул глава Дагестана. Подача воды временно приостановлена еще в селах Кучали, Агвали и Клинхари. Это Цумадинский район Дагестана. Из-за сильных дождей произошло обрушение горной породы, а источник водоснабжения попал в грунт. Из-за этого подача воды была приостановлена, об этом сообщили в администрации района. Сейчас идут работы по расчистке, на завтра запланированы промывка и дезинфекция водопроводных сетей. Жителям Цумадинского района будет организован подвоз чистой питьевой воды, а о возобновлении подачи воды сообщат дополнительно. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Ну и в продолжении темы, управление Роспотребнадзора по нашей республике организовало усиленный мониторинг качества воды в водоисточниках Чародинского, Гергебельского, Лакского и Левашинских районов в связи с паводковой ситуацией. Специалисты сейчас проводят лабораторный и санитарно-эпидемиологический контроль за состоянием всех источников питьевого водоснабжения в указанных муниципалитетах. В Роспотребнадзоре отметили, что сохраняется риск ухудшения качества воды из-за стояния грунтовых вод, вызванного обильными осадками, которые выпали в регионе. В связи с этим ведомство настоятельно рекомендуют жителям употреблять только кипяченую или бутилированную воду. В Дагестане продолжают ликвидации последствий ливней, сели, оползней и камнепадов. Ранее сообщалось, что из-за паводка, вызванного ливнями, без электроснабжения осталось несколько десятков населенных пунктов. Еще 56 остались без транспортного сообщения. Я, в свою очередь, напомню, что в Чародинском районе на 13-м километре автодороги Гунип-Цурип сошел оползень, полностью заблокировал движение в этом районе. В Гергебельском районе из-за повышения уровня воды в реке Кайсу была разрушена и затоплена магистральная линия газопровода, которая проходит через село Маали. Там временно прекратилась подача газа. В районе ввели режим ЧС. Из-за подтопления в Дагестане были эвакуированы жители 13 домов. Ну и житель Каспийска арестован за обман при покупке машины из Кыргызстана. Каспийский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца местного жителя, который обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Это по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно материалам дела, обвиняемый убедил потерпевшего передать ему 5 700 000 рублей. Эти средства предназначались для приобретения 2 автомобилей марки ГАКС-СМ, которые зарегистрированы в Кыргызстане, с обещанием доставить их в течение месяца. Однако свои обязательства злоумышленник не выполнил, а полученные деньги потратил на личные нужды. К новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» оформила полноценный трансфер 25-летнего колумбийского защитника Андреса Аларкона, подписавший с ним 3-летний контракт. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо». Я напомню, что прошлый сезон Аларкон провел в «Динамо» на правах аренды из «Патриокс Бояка». После его окончания клубы договорились о переходе игрока на условиях, значительно более выгодных для дагестанской команды. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
5: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Актуальный вопрос». С вами в студии Гуризада Камалова. И сегодня у нас гость Идаят Максимович Меликов. Это заместитель начальника отдела госрегистрации Управления Росреестра по Республике Дагестан. Ну и, как вы догадались, пойдет у нас сегодня речь. Вся сегодня передача у нас посвящена ответом на ваши вопросы. Напомню, задать вопросы вы можете в чате, это в МАКСе, Управление Росреестра по Республике Дагестан. Можете присылать номера телефонов радиостанции «Диалог ФМ». Все вопросы собираются, на все вопросы мы всегда находим ответы. Итак, Идаят Максимович, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
5: Ну, вообще, действительно, у нас очень много вопросов, касающихся, вопросов, связанных с выписками, с записью в ЕГРН. И самый распопулярный – это как оформить недвижимость, если права на нее возникли давно. Ну, как бы это чаще всего, это вопрос возникает, когда, был дом, да, владел им дедушка, перешел к сыну. Ну, сын как-то перешел. У нас же особенно эти вопросы наследования, к счастью, а может, к сожалению, они проходят достаточно спокойно у многих, в большинстве случаев. И вот теперь внуки решили оформить, а есть только старые свидетельства. Что им нужно делать?
6: Ну, в этой ситуации часто такие к нам попадаются. Заявители тоже на прием часто приходят. Здесь данная регистрация будет проходить два этапа. Сначала подается заявление о регистрации данного права за первичным правообладателем, оно было ранее. И к нему прилагается документ основания, который у предыдущего собственника было. Надо учесть, что данное право должно быть возникнуто до 31 января 1998 года. Госпошлина в этом случае тоже не взимается.
5: То есть это получается, если, да, к примеру, дедушке выдали он купил дом или когда-то и то есть даже если этот документ 60-х, 50-х годов, он тоже вполне, то есть регистрируется на этого дедушку.
6: Ранее выданный документ.
5: Даже если он умер, получается.
6: Но в этом случае там-то должно быть вступление в наследство, кто наследник. После вступления открывается наследственное дело, вступает в наследство. И в последующем уже
5: наследники, получается, на них и оформляется.
6: Да, он уже обращается с заявлением уже поэтому для оформления за собой данного права.
5: Угу. И получается, а второе заявление это уже получается.
6: Второе заявление имеется в виду уже сам, кто в наследство вступил. Если первого права еще нету. Если в этом случае, если это будет дарение, то в случае дарения, то уже в последующий одаряемый, он уже обращается за этим, оплачивает госпошлину и обращается за регистрацией права за собой.
5: Понятно. Но тут еще такой момент, есть еще вопрос, касающийся рассрочки. Это на сегодняшний день очень многие прибегают не к услугам банка, а, к примеру, продавец согласен, что покупатель будет платить квартиру раз этот, ну, в течение года там частями. Что, как продавцу в этом случае себя обезопасить?
6: В этом случае там, ну, в договоре купли-продажи вот, например, указано, что оплата будет производиться в рассрочку, да, как бы.
5: То есть это сейчас вся сумма, можно, да, прямо в договоре это указать?
6: Если, да, в договоре, угу, когда указывается, что оплата произведена не полностью, там, угу, в этом случае это уже, получается, вносится, вот, заявление будет называться, как бы, ипотека, возникает ипотека в силу закона.
5: Угу.
6: Вот. Например, при подаче документов нужно вместе с заявлением на регистрацию перехода права подать заявление о регистрации ипотеки.
5: То есть, получается, по факту, это такая ипотека без банка.
6: Да, да, да.
5: И это отражается в ЕГРН, получается. Запись тоже идет как...
6: Она уже как ипотека, да, вносится запись, запись об ипотеке, потому что сумма вся-то по договору купли-продажи не вся оплачена.
5: И получается, этим самым продавец как бы себя обезопасит. Да, да. А потом, когда уже вся сумма выплачена, эта запись этом... снимается? Что,
6: да,
5: нужно?
6: Да, уже обращается, уже этот, все уже после обращения об оплате полной суммы, там уже...
5: То есть они должны написать заявление о том, что о прекращении, да, то есть об оплате,
6: да,
5: полной,
6: да, да,
5: суммы.
6: Оплате,
5: это сам ипотека гасится, да, продавец, получается.
6: Уже индивидуально, уже собственником.
5: Угу. Вот еще момент, который вот очень интересует наших радиослушателей, это гаражная амнистия. Мы о ней очень много-много слышим, но не все понимают. И да, у нас не так много владельцев гаражей. Тут надо понимать, что речь идет, скорее всего, о тех гаражах, которые были еще в советский период, да, установлены,
6: да,
5: вот эти вот старые гаражи, но они все-таки есть. Вот как на него можно оформить даже не сам гараж, а скорее землю под этим гаражом?
6: Здесь вот до 1 сентября 2026 года как бы этот, действует гаражная амнистия. Ну, это упрощенный порядок для капитальных гаражей. Ну, здесь главное условие. У вас, если право получить земельный участок, собственность, если гараж был построен до этой даты. Ну, сейчас документы, такие, если прямого документа на землю нету, можно приложить договор там подключения гаража к каким-то сетям.

0: что вы платили налоги, да, за это?
1: Да, да.
0: Да.
1: Ну, угу. Если обычно бывает, там у многих людей там какие-то документы не сохранены, там, если есть угу. такое, то ну, уже в судебном порядке можно будет уже.
0: И вот что там делать? Вот получается, у тебя есть эти все документы, далее вот какой следующий шаг? Вот куда нужно обращаться?
1: Во-первых, сначала нужно начать с администрации.
0: Угу. С администрации туда, муниципального
1: да.
0: округа.
1: Да, муниципального, угу. ну, где расположен, находится, в чем ведение находится данный земельный участок. Вот. И после этого уже, после получения там схемы расположения на данный земельный участок, уже в последующем МФЦ можно обратиться сами. Угу. Хотя электронно сама администрация тоже угу. может обратиться за регистрирующий орган для определения границ данного земельного участка под гаражом.
0: Ну да, по большому счету, в принципе, гаражная амнистия, она достаточно позволяет достаточно легко вот в теории оформить гараж, которым там вы владели там не одно десятилетие. Но по факту, насколько я знаю, в Махачкале по гаражной амнистии, по-моему, ни одного гаража так оформлено, точнее, земли под гаражом оформлено-то и не было.
1: Ну, ранее, да, ранее такого не было. Но сейчас уже законодательство это требует.
0: Угу. Но в любом случае надеемся, что этот закон все-таки начнет действовать и в Махачкале, и владельцы гаражей смогут оформить землю под гаражами, и они будут стоять там гаражи, а не что-то другое. Ну, вот теперь еще такой момент. Вообще, когда мы говорим о выписке, насколько нужна сейчас бумажное подтверждение вот этой выписки? Вообще, что из себя представляет вот эта выписка из ЕГРН?
1: Не, выписка это ЕГРН, это подтверждение о наличии в едином государстве местной недвижимости uh-huh. зарегистрированных, там, учтенного объекта, зарегистрированного за конкретным там, uh-huh. физическим или юридическим лицом. Раньше там говорили все зеленка. Ну, в настоящем зеленок уже таких нету.
0: Ну, она бумажка была зеленого цвета.
1: Да, и сейчас просто уже выписка из ЕГРН, uh-huh. она уже этот документ, который подтверждает наличие.
0: Вам не нужно ее распечатывать, она есть у вас на госуслугах,
1: да, получается? Его даже распечатывать, ну это кому как, кто хочет, может распечатать. А так она в электронном виде уже всегда уже хранится.
0: А вообще, если вот мы подаем заявление через МФЦ, да, в Росреестр, вот это вот очень часто спрашивают и мои знакомые, и просят проверить, и узнать. Вот как узнать статус заявления, запроса, потому что вот, ну, отдали в МФЦ, и сколько ждать, день, два, три, вот на каком этапе находится регистрация, что там вообще происходит, есть ли какая-то возможность?
1: Ну там конкретно, что там происходит, такой информации, конечно, не будет, там просто вот это на официальном сайте Росреестра есть сервис проверка исполнения, ну, на проверку исполнения запроса можно перейти, и узнать там, ввести номер своей расписки, которую они получили.
0: Это вот этот номер КУВД получается,
1: не
0: да?
1: КУВД, там есть номер расписки бывает, который предоставляет МФЦ.
0: Номер заявления из расписки получается.
1: Да, да. И там уже будет уже статус можно будет узнать, на какой стадии на рассмотрение там. И, ну, в принципе, сейчас-то у нас сроки рассмотрения заявлений очень такие минимальные сроки, поэтому многие уже не пользуются особо люди этим сервисом тоже, как бы, если уже регистрация проходит укороченные сроки там, ну, таких затяжных процедур регистрации учетно-регистрационного агентства у нас особо не бывает, если с документами все в порядке, то
0: это будет очень-очень быстро.
1: Да.
0: Чаще всего вопрос бывает, это вот как разобраться в ответе Росреестра, почему мне отказали. Ну, к этому вопросу.
1: Для этого-то у нас-то есть консультанты, как бы начальника отделов, конкретных отделов, если вопрос относится к регистратору конкретного отдела. Люди записываются на прием, приходят, им все объясняем, направляем, правильно, даем правильное направление, куда обращаться, какой там документ, если что-то не хватает. Вот это у нас вот это действует, консультативный отдел, вот консультации, все

0: Вот еще такой момент, если не ошибаюсь, с 1 июля, это буквально вот, вот с этого месяца, есть такая возможность дистанционной регистрации недвижимости. Ну, то есть не обязательно там приезжать в Махачкалу, чтобы купить квартиру в Махачкале, да? Вот как это, что это и что это за услуга такая?
1: Так, это да, это как раз даже сегодня обсуждали с коллегами. Вот с 1 июля 2026 года у россиян вот появилась такая возможность регистрировать право недвижимости дистанционно через вот этот единую биометрическую систему.
0: Ну это тоже через госуслуги получается также.
1: Да, да, там ну, необходимо у человека должно быть усиленная и квалифицированная электронная подпись. Это обязательное условие тоже. Здесь так, ну, обеим сторонам сделки необходимо подтверждение биометрии и цифровую подпись. Например, там, если как проходит эта сделка, там специальный сервис для таких сделок есть на портале госуслуг. Там компьютер вроде как должен с камерой быть.
0: То есть, в принципе, даже любой ноутбук подойдет, получается, да, если ты через ноутбук. А вот биометрию, ее как нужно оформить и где это оформляется? Биометрия это получается считывание твоего лица, да?
1: Да, да, да, биометрическое.
0: Это получается, ну вот как в банках, сейчас же, если не ошибаюсь, и в Сбербанке там идет считывание биометрии.
1: Да, да, банк нужно, через банк нужно это все делать.
0: То есть, получается, для того, чтобы оформить дистанционно, человек должен прийти в отделение, к примеру, ну, Сбербанка, да, но чаще всего, потому что самый наиболее популярный вариант, где он, с него снимут биометрию, и эти данные будут введены в общую базу. Далее, получается, он это если у гражданина есть усиленная ну, вот подпись, да?
1: Подпись, да, электронная подпись.
0: И вот этих двух параметров хватает, чтобы, ну, зарегистрировать квартиру, не выходя из квартиры, да, по факту?
1: Да, ну, да-да, можно вот это заявление подавать, такое тоже, да.
0: Мы сегодня отвечаем на вопросы наших радиослушателей, подписчиков канала Управления Росреестра по Республике Дагестан в Максе и Телеграме. И напомню, что мы всегда рады вашим вопросам, и мы все вопросы фиксируем, и на все вопросы у нас обязательно отвечают именно специалисты и те, кто непосредственно занимается регистрацией. Итак, вот еще один вопрос. Хочу разделить помещение, но часть площади исчезает. А почему Росреестр приостанавливает регистрацию? Ну, я так понимаю, что у гражданина, скорее всего, часть помещения, то есть он считает, что у него там, к примеру, 100, ну, не сказано, сколько там, 120 квадратов, а при регистрации почему-то вылазит всего 100. Что может быть причиной?
1: Скорее всего, здесь причина в том, что по закону при разделе помещения государственный кадастровый учет и регистрация прав должны осуществляться одновременно в отношении всех образуемых объектов недвижимости. Там, если часть площади стала общим имуществом, там, она не может просто исчезнуть из учета без соответствующего решения.
0: То есть, получается, если вот собственник большого нежилого помещения, там он решил разделить его на несколько маленьких, то, получается, в сумме эти маленькие не дадут всю эту общую площадь, да?
1: Нет, там-то общую площадь, она-то, в общем-то, будет при разделе. Но если там несоответствие будет сведений, который у нас содержится в ЕГРН, и по тем параметрам, которые они подают, заявители, в этом случае при расхождении сведений тоже вот приостанавливается.
0: И что нужно сделать, вот, чтобы для этого? Для того, чтобы, ну, скажем так, изменить вот эту всю ситуацию, чтобы не было приостановок?
1: Нет, ну, чтобы устранить причину приостановления. Там уведомление, каждый регистратор непосредственно указывает, по какой причине данная приостановка была сделана, и рекомендации, указываются в рекомендации, что для этого нужно будет, чтобы устранить данную причину приостановки. Угу. При устранении и все уже результат будет уже там положительный, если устранится. Если нет, то уже в последующем, по истечении 3 месяцев, уже последует отказ.
0: В регистрации?
1: Ну, учетных действий. В данном случае же речь идет об учете у нас,
0: угу,
1: по разделу.
0: А оспорить отказ это уже можно или нужно опять подать?
1: Конечно, в судебном порядке, если при этом если не согласны с решением регистратора,
0: угу,
1: то можно в судебном порядке обжаловать данное решение.
0: А еще один вопрос, вот тоже, можно ли оплатить госпошлину после подачи документов?
1: Так, ну, проблемой может стать, там, в течение 5 рабочих дней вам нужно будет оплатить госпошлину. Если данная ситуация не исправлена, не оплачена, то в этом случае уже возвращаются документы без рассмотрения.
0: То есть, получается, вы отправляете заявление, вы отправляете все документы, да, к примеру, а оплату можно произвести на следующий день или на второй день?
1: Да,
0: главное, чтобы в течение пяти дней.
1: Да, в течение пяти дней можно оплатить госпошлину.
0: Ну, тут вопрос тоже, может ли иностранец купить недвижимость в России? Но тут чаще всего этот вопрос задают, это особенно связано, вот, к примеру, жители Закатала, да, то есть как бы дагестанцы даже, но они имеют азербайджанское гражданство. И вот эта сложность с покупкой недвижимости в нынешних условиях, вот что им нужно сделать и есть ли какие-то ограничения?
1: Да, ограничения есть, но зависит, во-первых, тоже от гражданства, тип недвижимости. Например, вот иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам запрещено иметь собственности, земельные участки и земель сельхозназначения. Если такой участок достался по наследству, его нужно продать в течение года.
0: То есть иностранец должен его продать, даже если оно и по наследству к нему пришло.
1: Например, приграничные территории, морские порты там. Иностранцам также запрещено приобретать участки в границах морских портов.
0: Угу.
1: Так, на приграничных территориях. Угу. Еще с 1 марта 2022 года действует особое ограничение для совершения большинства сделок с недвижимостью, и покупки, и продажи. Таким лицам требуют разрешения правительственной комиссии по контролю за инвестициями.
0: С одной стороны, мне кажется, это тоже правильно, потому что все-таки владеть землей должны граждане, скажем так, этой земли. В этом есть как бы своя определенная логика. Если не ошибаюсь, подобные законы действуют не только в России. И это, наверное, правильно. Вот еще вопрос, касающийся текущей ситуации в республике. Что такое ККР, да, это комплексные кадастровые работы. Вот, и связанный с этим вопрос, это несколько даже таких вопросов было, люди неожиданно обнаруживали у себя на госуслугах уведомление о начале в ККР в своем селе. И вот как мне писала одна женщина, она говорит, и что мне теперь с этим заявлением делать, а куда мне теперь обращаться? И это вызывает даже такую легкую панику, да, вот эти уведомления, почему они приходят по почте, что это значит вообще?
1: Это значит, что на территории, где находится недвижимость данного лица, там проводятся мероприятия по уточнению границ земельных участков, местоположения объектов капитального строительства. Это делается для того, что для уточнения границ участков, местоположения самих зданий, исправления реестровых ошибок ИГРН, и выявления пролагателей и неучтенных объектов. Эти работы проводятся за бюджетные средства по инициативе органов власти. Или можно за ваш счет по инициативе.
0: Это в основном, наверное, дачные общества, они обычно проводят кадастровые работы для участия в дачной амнистии, для того, чтобы выделить границы земельных участков.
1: Да, это по всему.
0: А это уже масштабные. Насколько я знаю, они у нас практически весь Дагестан охвачивают. И то есть получается так, что если даже пришло это уведомление, то особо беспокоиться не нужно. Это скорее повод проверить.
1: Ну, это да, это упрощает там для граждан, действительно ли границы находятся ранее, вот, уточнены ли данные границы, это как бы более гражданам упрощает данную вот, процедуру.
0: То есть, по сути, в принципе, получается, комплексные кадастровые работы снимают с граждан, а в том числе не только, скажем так, ну, это за них уточнили границы их земельных участков, за них, получается, решили вопрос с возможными земельными спорами. И единственное, что нужно проверять, все ли в действительности соответствует. Там... Нет ли ошибки при определении границ земельных участков? Если они есть, тогда уже нужно обращаться в согласительную комиссию, которая уже позволяет уже вот этот спорный вопрос решить, если не ошибаюсь, так же, да? Вот теперь по поводу, кстати, границ участка. Вот если не ошибаюсь, достаточно много сейчас приостановок связаны именно с отсутствием границ земельных участков. Что это значит и почему это происходит?
1: Ну, вот с 1 марта 2025 года вот вступил в силу новые требования для приостановления регистрационного действия, учетно-регистрационного действия. Ну, там Росреестр может приостановить сделку, учетное действие, если в реестре нет точных границ вашего земельного участка. Это касается случаев, когда участок является предметом договора или на нем расположен зарегистрируемый объект. Ну, важно знать, что приостановка происходит, если вообще нет координат границ участка, или они указаны там в устаревшей системе координат.
0: То есть, по сути, в принципе, получается, что так, даже если ваш участок принадлежал вам много-много лет, да, там, либо вы его сейчас переоформляете, там, ну, по договору продажи или дарения на кого-то, да, то это, как бы, скажем так, эту процедуру могут приостановить именно потому, что там нет границ участков. Не внесены в ЕГРН, они должны быть внесены.
1: Обязательно. Сейчас, я же говорю, основное вот требование вот, дополнили вот с 218 федеральный закон о государственной регистрации недвижимости. Там обязательное требование при вот, постановке на кадастровый учет и регистрацию объекта, границы обязательно должны быть определены. Ну, для этого предоставляется там межевой план, который готовится к кадастровым инженерам, ну, как народ называет, межевики. Вот. И в этом случае уже данная как бы, причина приостановки будет устранена, если в этом и заключается причина приостановки, то обязательно должно быть вот, определение границ на земельном участке.
0: То есть до того, как продать участок, вам обязательно нужно проверить сначала, есть ли границы, закажите выписку в ЕГРН, выписку из ЕГРН, где обязательно будет указано. Обычно простая выписка там тоже указывается, есть границы или нет в простой выписке.
1: Если объект уже на учете стоит, у него должна быть конфигурация самого земельного участка, должна быть отражена выписка.
0: В простой выписке это тоже будет.
1: В основном, выписка об основных характеристиках объекта, да. Там оно это отражается.
0: Вот еще такой момент. Вот общее садовое имущество. Да, если не ошибаюсь, сейчас СНТ, вот эти дачные общества, они тоже должны подавать документы в Росреестр. То есть... раньше, к примеру, общие объекты, они как бы регистрировались на бумажке, да, так называемые дачные книжки и так далее, вот это общее садовое имущество, то теперь получается, если не ошибаюсь, по новому закону...
1: Электронно должны подаваться.
0: Обязательно, да?
1: Они как бы являются юридическими лицами. Для этого с 1 января 2026 года вот порядок подачи заявлений уже изменился. Для юридических лиц они обязательно уже должны подать заявление в электронном виде.
0: То есть, по сути, в принципе, получается сейчас все, это не только касается СНТ, это касается всех юридических лиц, имеющих отношение к земле. Это и фермеры, получается, да? Кто еще может
1: сельскохозяйственные? Ну, фермеры, смотря, фермера, смотря что у него, да. Он, как он зарегистрирован как юридический.
0: Да, тоже, да, если как, ну, фермеры тоже регистрируются, если не ошибаюсь, как юридические лица, да, они идут, проходят, как индивидуальные предприниматели. Это же уже идет юридическое лицо. То есть они, получается, все должны иметь вот эту электронную подпись.
1: Обязательно, да. Да. Электронная подпись должна быть.
0: Угу.
1: И через личный кабинет на сайте Росреестра подается данное заявление.
0: Ну, в этом есть, конечно, свои плюсы, потому что, по большому счету, вам нужно всего лишь один раз там набраться, скажем так, терпения и получить эту электронную подпись. Это через кабинет налоговой делается, поэтому, ну, можно через электронный кабинет налоговой подать заявление. Или, по-моему, через приложение «Госключ».
1: Ну, это, по-моему, казначейство оно делает.
0: Да. Вот, а что такое сейчас вот запрет на сделки без личного участия? Ну, это вот стало, наверное, актуально вот после вот этих всей ситуаций с мошенничеством недвижимости. Вот сейчас действительно очень многие этого боятся, опасаются. И вот эта услуга Росреестра, она стала неожиданно оправданной, потому что, если не ошибаюсь, в Дагестане только с начала года 16 тысяч заявлений было на запрет на сделке без личного участия. Что это вообще?
1: Да, это действительно сейчас массово вот у нас вот, подают данные заявления без личного участия. Это особая отметка в Едином государственном реестре недвижимости, которая не позволяет там регистрировать там переход на объект, если там в сделке лично там не участвует собственник. Это такая надежная защита от мошенников, ну, которая даже там у злоумышленника есть там доверенность, они могут сделать там от нотариуса за конкретного там соцправодателя и обращаться за переходом права. И для того, чтобы обезопасить себя, граждане сейчас вот массово обращаются с заявлением.
0: Даже если вас, получается, одурманили, как-то чтобы... там выманили эту доверенность, все равно это никак ничего, даже какая бы она супергенеральная доверенность ни была. То есть это без личного участия, это, то есть, получается, человек должен лично прийти.
1: Да, лично, да, для этого оно так и называется.
0: Он должен лично прийти к нотариусу, получается, для заключения сделки.
1: Да-да, переход прав, да.
0: Но есть еще такой момент. Всегда ли действует этот запрет на регистрационные действия? В каких случаях он может быть снят без желания собственника?
1: Ну, это уже, например, при взыскании каких-то долгов по ипотеке, так, там раздел имущества, там при расторжении брака. Там наследование, там, если запрет мешает наследнику оформить право.
0: А, ну если собственник уже как бы ушел, а запрет висит.
1: Да, да, да. Ну, там при изъятии недвижимости для там госнужд или там при наложении ареста там в рамках уголовного какого-то дела.
0: А, это делается через приложение госуслуги, получается, да?
1: Да, да. Ну, это как бы тот, кто обращается уже с такими там. Ну, это так удобный способ, да?
0: Ну да, получается, для него нужно зайти в личный кабинет, перейти в раздел для, так и называется, установка или снятие запрета. Ну, получается, проверить свои данные. Ну, как бы обычно это бывает с НИЛС. Да, с НИЛС, паспорт и адрес регистрации, который указан в профиле. Выбрать объект недвижимости, на который... Там же, получается, как бы ты устанавливаешь запрет на каждый объект недвижимости по отдельности, да?
1: Ну да, ну на свой объект. Не,
0: да, но имеется в виду, если у тебя несколько квартир, да, то да, нет такого, что это... ты там на одну, ну как бы один раз галочку сделал и все, там.
1: На все же на конкретный объект накладывается.
0: То есть на каждый объект по отдельности.
1: Да, да, да.
0: И уже система формирует заявление автоматически. И еще очень важный вопрос, который, честно говоря, и беспокоил в свое время и меня тоже. Мне тоже пришлось побегать. Судебные приставы. Очень часто у тебя висит арест на недвижимость, и ты об этом узнаешь только придя, там, запросив выписку с Росреестра, и ты в недоумении. Идешь к судебным приставам, они говорят, а мы уже все сняли, а арест висит. Вот что, почему, это что, кто виноват, кому обращаться?
1: Вот, да, это частая проблема у нас, вот, граждане, которые к нам на прием приходят, они, у них в основном даже вот, бывает вот эта проблема, с такой проблемой они к нам обращаются. Вот у нас вот судебные приставы при снятии, вот принесении постановления о снятии с конкретного ареста, с конкретного объекта, они должны направлять к нам электронно. Электронно по СМЭФ у нас направляется...
0: Ну, специальная система, да, внутренняя, обмена документации.
1: И они вот, когда не направляют, или, может, направили, или там какой-то вот, где-то она... Даже кадастровый номер объекта где-то неправильно указано, если такого объекта и нету. В этом такие случаи тоже бывают, что не снимается арест, потому что объект как бы не найден. Но в данном случае, из-за того, что судебный пристав исполнитель не своевременно не направил к нам на снятие ареста, и в этом случае граждане думают, что вот раз пристав уже у себя снял, он должен автоматически у нас тоже сниматься. Нет, так оно не действует. У нас как бы к нам должно поступить соответствующее обращение, как бы, да, соответствующий документ, который послужил основанием для наложения конкретного ареста.
0: Это судебное решение получается,
1: нет, да? Нет, это постановление судебного пристава. Ну, смотря за какие там долги у граждан бывают, там долги по коммунальным, какие-то судебные долги, там, штраф, автоштрафы. В этих случаях при несвоевременной оплате этих долгов судебные приставы тоже накладывают аресты на имущество. В этом случае к нам вот, граждане обращаются с этой проблемой. Мы как бы у них берем вот эту бумажную версию, которую им судебный пристав как бы снял, им выдает на руки. Мы формируем там заявку и для дальнейшего уже контролируем своевременное снятие ограничительных мер.
0: То есть я подытожу. Вот, к примеру, да, я получила выписку. Вижу, что у меня в выписке до сих пор стоит арест. Из-за этого я не могу с этой квартирой там не сдать ее в аренду официально по договору, ничего сделать с ней не могу, потому что у меня арест висит на квартире. Что я в этом случае иду? Иду в судебным приставам. Они говорят, мы все сняли, я им не верю. И прошу им дать подтверждающий документ.
1: Они вам выдадут постановление.
0: Да,
1: они вы должны попросить как бы настоять на том, чтобы этот судебный пристав электронно к нам направил документ о снятии ареста.
0: Да, я, честно говоря, чувствую, что проще попросить у него бумажную.
1: Да, она уже снимается.
0: Как бы, там. Да, либо постоять над душой судебного пристава и потребовать, чтобы он прям при вас отправил электронно.
1: Вот. Ну, электронно, да, к нам чтобы направил. Если этого у него по каким-то техническим причинам не получается, то он может запросить у пристава данное постановление о снятии, ну, как бы
0: бумажный официально вариант. Принести ее уже в Росреестр или через МФЦ?
1: Да, сдать канцелярию к нам. Или вообще-то мы-то обычно говорим, что у нас как бы приема как такового нету, чтобы они обратились в МФЦ, граждане МФЦ, чтобы МФЦ не подавали о снятии. Но некоторые к нам лично тоже, вот, бывает, сдают канцелярию, и нам тоже, как бы, у нас есть отдел,
0: там, который по приему обращений.
1: Да, и как бы запускаем обращение уже и в дальнейшем на снятие данного ограничения.
0: А как же быть, вот еще такой же момент, вот связанный с налогами? Вот аналогичная тоже ситуация. Насколько вот такой же алгоритм действий, это когда приходят налоги по уже проданной недвижимости? Вот был конкретный случай, когда обратилась женщина, у которой она продала очередной земельный участок, и тут неожиданно обнаружила, что к ней приходят налоги за этот земельный участок. На этом земельном участке уже многоквартирный дом, который ей, конечно, не принадлежит, но налоги ей приходят.
1: Я бы хотел уточнить, в этом многоквартирном доме у этой женщины квартира что-нибудь нет. Есть? Ничего нету, да? Ну, значит, там, получается, она в этом случае должна обратиться, если к нам с заявлением, если у нас, если сначала нужно узнать налоговую, по какой причине этот налог идет.
0: Ну, их в базе данных, она до сих пор является собственником этой земли.
1: Для этого вот сначала нужно будет ей получить выписку из ЕГРН. действительно, если она считает, что за ней его нету,
0: подтверждающий отсутствие данной недвижимости.
1: И с этой выпиской уже надо будет ей обратиться в саму налоговую, чтобы они уже разобрались в данной ситуации. Если она у нас каким-то там образом, за ней осталась у нас в ЕГРН,
0: запись сохранилась
1: за ней, то в этом случае уже она может обратиться с заявлением к нам, чтобы приложить соответствующий документ о том, что данный объект недвижимости ею был уже реализован, там, ну, продала или там подарила, или что. И при наличии, если такой конкретная ошибка, если выявится, то уже этот объект уже будет, с нее уже будет снят этот...
0: То есть это, по сути, аннулируется, да. Это можно запись считать это реестровой ошибкой, да, или это...
1: Ну, это техническая ошибка. Там, если допущенная, она может быть техническая, опять-таки, она как, она если допущена была регистратором, да, в этом случае она техническая, а так если... Разница же есть, реестровая
0: техника. Да, кстати, вот этот там, момент да, тоже очень важен.
1: Реестровая, как бы, да, это уже документ, ошибка, которая содержится в самом документе. Вот. А вот техническая уже то, что допущено органом регистрации при внесении соответствующих конкретных сведений в ЕГРН.
0: Ну да, это ошибка фамилии, имени.
1: В данном случае
0: имени,
1: в налоговую,
0: да,
1: то, что касается вот этих, там просто... Ну, регистратор уже посмотрит, там какой-то архив что-то запросит о том, что действительно ли этот объект неправильно сохранился за ней. В этом случае эти сведения, запись уже будет аннулирована в ЕГРН.
0: То есть здесь действительно тоже нужно как бы проверять,
1: да, ну, в основном, да, граждане должны обратиться, получить выписку, чтобы удостовериться, действительно ли за ней вот эти права сохранились.
0: А какие чаще всего вот ошибки допускают вот именно, ну, скажем так, граждане при снятии, при остановке, да, это получается твое заявление по факту, да, ты его, ну, как бы на регистрацию, просто оно в режиме ожидания, я правильно понимаю?
1: Да, да, ну, в течение трех месяцев можно исправить ошибку.
0: А какие чаще всего ошибки бывают?
1: Даже я бы не сказала прям ошибки. В основном там бывает даже вот при наличии вот какого-то запрета поступил судебный акт или там приставское там постановление о наложении ареста. Но это тоже является основанием для приостановления. Такое тоже. Ну, опять-таки, много этих пунктов есть для приостановления, причин для приостановления, если документы, направленные для учета регистрации, как бы не соответствуют, да, установленным законодательным нормам. Там, смотри, если пересекаются границы участков с другими смежными участками. В этом случае тоже приостановлено. Там много причин для приостановления.
0: Обычно они все отражаются, получается, в итоговом...
1: Это все, вот каждая конкретная причина, вот государственный регистратор, он, проводя правовую экспертизу, каждую конкретную ситуацию он уже описывает в своем уведомлении. Вот. И данные причины приостановления, вот когда в течение трех месяцев заявитель должен устранить для последующей уже регистрации недвижимости своей.
0: А в каких случаях вот электронная регистрация, она бывает невозможна? Вот есть такие случаи, когда просто невозможно это сделать? Если не ошибаюсь, это, ну, понятно, да, что это запрет на сделки без личного участия. Да,
1: это если вот... электронная регистрация, ну, это же как бы подача заявления, вы имеете в виду электронную?
0: Да, да, электронно.
1: Ну, разница...
0: То есть не через МФЦ, да, а вот электронная регистрация. Ну, то есть получается как бы... По факту одновременно, ну, если не ошибаюсь, это когда более двух объектов недвижимости одновременно нельзя зарегистрировать. Есть такое?
1: В одном заявлении?
0: Да.
1: Нет, конечно, нельзя.
0: То есть получается, если объект является объектом, памятником культурного наследия. Это вообще, по-моему, это какая-то абсурдная ситуация. Но вообще, кстати, вот этим объектом культурного наследия, это мне знакомая поделилась ситуацией с ее друзьями, которые купили в Питере домик, ну, точнее, не в самом Питере, да, понятно, что в окрестностях, и им неожиданно сказали, что этот домик является объектом культурного наследия, и что теперь с этим объектом делать, и уже непонятно, да, и они как бы уже там и ремонт начали, и перестройку начали. Но объект неожиданно внесли. То есть по факту регистрация была. То есть это объект принадлежит им, но он является объектом культурного наследия. Это вообще какая-то, такие ситуации вообще в Дагестане возможны, учитывая исторические особенности нашей республики.
1: Ну да, каждый объект вот этой культурного наследия, они же тоже как бы должны быть на учете стоять, как бы учтены быть, зарегистрированы, это как бы. Тоже
0: даже если, получается, ранее у объекта был какой-либо владелец, если государство признает его объектом культурного наследия, то автоматически это не означает прекращение факта владения, да? Это накладывает какие-то ограничения, получается.
1: Ну, соответственно, оно же как бы уже законом охраняется. Да,
0: То есть вы не имеете права перестраивать, вы не имеете права вносить какие-либо...
1: Нет, только если по заявлению конкретного правового собственника, в чем ведение находится в этом случае.
0: Вот, вообще, в принципе, электронная подача документов, она сейчас, по-моему, уже нас по популярности гораздо выше, чем уже бумажная.
1: Ну, сейчас, да, в основном уже электронная уже подача заявления, оно уже все уже переходится уже на электронную, цифровую уже переходится. Поэтому и при подаче электронных заявлений это и плюс для граждан, сроки рассмотрения минимальные, вот, и удобство для граждан.
0: Скорость передачи информации, да, она, то есть, меняются посредники. Спасибо вам большое, действительно, за все ваши ответы. Я напомню, что на студии был Идаят Максимович Меликов, заместитель начальника отдела госрегистрации управления Росреестра по Республике Дагестан. И мы сегодня отвечали на вопросы наших радиослушателей. Напомню, что вы можете нам писать. У нас есть номер в МАКСе 8-928-950-57-96. Есть канал в МАКСе, в том числе и канал для вопросов и ответов. Поэтому пишите, звоните. Все ваши вопросы будут озвучены и ответы будут получены. До новых встреч в эфире.
1: Спасибо.
2: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
10: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения. красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Греки – одна из самых жизнелюбивых наций на Земле. Греки, часто живя днем сегодняшним, предпочитают не сильно переживать о проблемах грядущих дней, полагаясь на волю случая или Бога. По этой причине многое в Греции делается на авось, что стоит учитывать даже при деловом партнерстве. Греки по натуре большие мечтатели. Главной темой их грез является богатство. Причем желание разбогатеть быстро и без каких-либо усилий рождается из желания потратить богатство, упавшее с неба, ярко и красиво, чтобы произвести впечатление. Грек может с удовольствием за один день потратить большую сумму денег на предметы роскоши или на угощение своих друзей. Ведь жить, по их мнению, нужно здесь и сейчас, чтобы запомнилось, а завтра будь что будет. Такой менталитет заставляет греков с беспечностью относиться к вопросам своего трудоустройства и карьерного роста. Греки часто склонны видеть будущее в розовом цвете, стараясь прожить жизнь более полно. Обращение и приветствие в Греции традиционные. Чаще всего принято крепкое и теплое рукопожатие. При общении стоит смотреть человеку в лицо. Обращаться к грекам следует «кириас» или «кирия», что в переводе с греческого означает «господин», затем имя и фамилия. Если у вашего нового знакомого есть титул или звание, стоит использовать их в обращении. Сначала идет звание, потом фамилия. Греки очень гордятся своими званиями. Если вы не знаете или забыли имя собеседника, стоит обращаться просто «кириас» или «кирия». Стоит помнить, что греки склонны достаточно быстро переходить на неформальное общение. К пунктуальности греки относятся достаточно спокойно, а встречах стоит договариваться заранее. Хотя если вы предупредите о своем визите по телефону всего за пару часов, это тоже будет воспринято нормально.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: В Дагестане 13 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Суд признал право жителей Дахадаевского района Дагестана на выплаты за ущерб от оползней, которые произошли еще в апреле этого года. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики. Кальтакский районный суд признал за истцом и его семьей право собственности на жилой дом, факт постоянного проживания на момент ЧС и право на единовременные выплаты. Решение сейчас обращено к немедленному исполнению. Я напомню, что ранее аналогичное судебное решение было принято и в Дагестанских огнях. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана опубликовало официальный комментарий в ответ на публикации в ряде телеграм-каналов о разрушении участка региональной автодороги Шамиль-Калавременный поселок в Унцукульском районе. Минтранс отмечает, что основание дорожного полотна было защищено инженерной конструкцией, но объемы сброса превысили расчетные нагрузки, и сооружение разрушилось. Работы по оценке повреждений дальнейшим мерам будут выполняться в установленном порядке, об этом заявили в министерстве. В Дагестане первая гостиница начала регистрацию гостей с использованием сервиса МАКС. Я напомню, что внедрение сервиса МАКС для регистрации гостей с использованием технологии цифровой ID первым размещением в регионе, подключившимся к новому механизму, стала гостиница «Монте». В свою очередь напомню, что с 1 сентября этого года исполнение сервиса МАКС станет обязательным для классифицированных средств размещения с номерным фондом более 50 номеров. Для объектов с номерным фондом менее 50 номеров данное требование вступит в силу с 1 сентября 2028 года. Как сообщили нам, что внедрение цифрового механизма направлено на сокращение времени регистрации гостей, повышение точности обработки данных, а также совершенствование приемов процесса и размещения в средствах размещения. Замглавы администрации города Махачкалы Мурат Алиев сообщил о том, что приоритетом за прошлый год стало погашение долгов. По его словам, в минувшем году была полностью погашена задолженность по коммунальным услугам в Махачкале, это свыше 700 миллионов рублей, в том числе за уличное освещение, светофоры — 187 миллионов рублей. Отдельно замглавы столицы Дагестана провел итоговые цифры исполнения бюджета города. Так, доходы бюджета составили 16 миллиардов рублей, расходы также 16 миллиардов рублей. Ну а трафик в торговых центрах России за год сократился на 2%, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Крупные магазины, например, Москвы, показали снижение трафика на 2%, а Санкт-Петербурга – на 5%. Сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости Павел Люсин пояснил, что это не обвал, а устойчивая тенденция. Я в свою очередь напомню, что в прошлом году, по его данным, падение посещаемости составило около 3%. Ну и президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект протокола с Россией, который должен упростить получение разрешения на временное или постоянное проживание для граждан двух стран. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства. Срок рассмотрения заявления на постоянное проживание будет сокращен с 3 до 2 месяцев. Также расширяется перечень белорусских документов, по которым граждане могут въезжать, выезжать и находиться на территории нашей страны. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Каждая женщина в какой-то момент времени задумывается об обустройстве семейного очага, его атмосфере и уюте. Авторская программа Аймисеи Амировой «Очаг горянки». Ваш радиогид и помощник в вопросах создания домашнего комфорта.
5: Приветствую, друзья! В студии работает Аймисея Амирова, и в рамках моей авторской программы рубрика «Голос добра». Это партнерский с фондом «Чистое сердце» проект, цель которого – рассказывать землякам и не только про благотворительные проекты, действующие у нас в республике. Несколько лет назад в Дагестане появилась социальная служба, которая оказывает услуги перевозки людям с ограниченными физическими возможностями. Чтобы узнать подробности из первых уст, сегодня к нам в студию мы пригласили руководителя проекта, гость эфира, директор социального такси «Забота» Рашид Исаев. Здравствуйте, Рашид.
6: Здравствуйте.
5: социальное такси «Забота». Чем отличается деятельность этой организации от других социальных служб?
6: Ну, начнем с того, что надо отдать должное. На самом деле сегодня очень большое количество некоммерческих организаций и благотворительных фондов занимаются именно поставкой социальных услуг, являются поставщиками социальных услуг. И наша основная задача была не дублировать их работу и максимально оказывать ту услугу, которая была бы востребована на сегодня. И в этой связи, с большим спросом, у нас возникла идея запускать такой проект, которому аналогов на сегодняшний день в Дагестане, в Северном Кавказе нет. Именно в том ресурсе, именно в том направлении, в котором мы двигаемся.
5: Сколько лет существует уже проект?
6: Ну, изначально проект «Социальное такси» был зарожден еще в 2019 году, но, к большому сожалению, не получилось его продолжить его реализацию, и спустя несколько лет, в 2023 году, мы уже более плотно начали заниматься этим вопросом, получили грантовую поддержку от Министерства труда, за счет средств, которых мы запустили этот проект с одной единственной машиной на тот момент, на тот период. И,
5: это ваш старт такой был, да?
6: Да, это был такой
5: автомобиля.
6: Большой старт. Тогда были средства, максимальная сумма грантовых средств не позволяла нам закупать или приобретать несколько машин. Это как запустили пилотную версию этого проекта. Очень хотелось и горели этой идеей. Вот. Но так получилось, что это произвело невероятно большой бум. По всему Северному Кавказу разлетелась эта фотография с бесплатным такси. И были вынуждены уже думать, каким образом нам масштабироваться и продолжать эту деятельность.
5: То есть была гипотеза, вы ее проверили, и она сработала, реакция была очень большая, серьезная, и вы запустили проект с одной машиной.
6: Да, проект был запущен с одной машины, более того, я сам был водителем этого транспорта, я сам контактировал, я и диспетчер, и оператор, и водитель, и все снимал, все показывал, то есть такой один в поле воин, который начал эту всю историю, и ну, так получилось, что это все моментально разлетелось.
5: На самом деле это восхищает, Рашид, вы не пройдя вот этот путь самостоятельно, наверное, бы по-другому не погрузились в тему и не узнали, насколько она востребована сегодня в Дагестане. А как сегодня обстоят дела? Какой у вас автопарк? Какое количество услуг оказано?
6: Ну, надо понимать, что должен быть какой-то переход, наверное, да, как мы с одной машины получили такое количество сегодня того, что мы имеем. Оказавшись в той ситуации, которая была в 2023 году, с этим невероятно большим спросом на эту услугу, столкнувшись с этой проблемой, мы уже начали понимать и думать о том, как бы нам увеличить количество тех услуг, которые мы оказываем, потому что одна машина, она на самом деле может очень мало. Учитывая, что город большой, более 50 тысяч людей с инвалидностью именно в городе Махачкала проживает, и большинство из них попадают под те критерии, которые мы для себя обозначили. И, пользуясь случаем, наш друг нашего проекта, Сакинат Магомедова, она подняла вопрос о реализации проекта на прямой линии с главой, тогда еще Сергеем Алимовичем, на котором озвучили проблему того, что у нас есть машина, у нас есть проект, проект наконец-то запущен, но нуждается в поддержке. Да? И Сергей Алимович на самом деле очень моментально на это отреагировал, и благодаря этому нам получилось продолжить реализацию в таком масштабе, в котором сегодня мы имеем. И благодаря той поддержке, именно которую мы тогда получили, нам удалось приобрести 10 машин, создать 17 рабочих мест и оказать то количество услуг, с которым мы сегодня имеем дело. Это более 23 тысяч услуг по бесплатной перевозке маломобильных граждан нашего города и городского округа Махачкала.
5: А кто попадает под категорию людей, кому вы оказываете эти услуги бесплатно?
6: Ну, критерий на самом деле не такой большой, потому что есть группа маломобильных граждан, которым на самом деле очень тяжело передвигаться. То есть это люди, которые передвигаются на колясках, это люди с проблемами опорно-двигательного аппарата, это мамочки с особенными, с тяжелыми детьми, это незрячие, это ветераны Великой Отечественной войны, которым надо дать должное, это инвалиды СВО, которые возвращаются с специальной военной операции, к сожалению, с некоторыми травмами, мешающими им полноценно передвигаться. И это та категория людей, которым очень тяжело передвигаться на общественном транспорте без поддержки, без сопровождающего, и даже зачастую вообще невозможно.
5: 3 года вы оказывали абсолютно бесплатно вот этой категории наших земляков помощь, существовали на те средства, которыми поддерживали проект. Сегодня какая ситуация? Как сегодня обстоят дела?
6: Хороший вопрос. Но на самом деле, благодаря той поддержке, которую мы получили от государства, мы имели возможность оказать такое количество услуг на сегодня. И в 23-м, и в 24-м, и в 25-м годах у нас была поддержка из бюджета республики. И мы не думали о том, откуда нам брать средства. Мы говорим о том, что это бесплатно, бесплатная услуга по перевозке маломобильных граждан. Но надо понимать, что когда это бесплатно, для кого-то это бесплатно, но всегда за чей-то счет. И да, в нашем случае это было абсолютно за счет государства. То есть мы такие посредники между государством и получателем этих услуг, которые доводили эту услугу благодаря той поддержке, которую получали. Но на сегодняшний день нас не включили в бюджет республики, мы и не просили. Мы планировали в 26-м и в последующих годах взаимодействие с бизнесменами, с меценатами, с общественными организациями, с благотворительными фондами. И, ну, учитывая те реалии, которые сегодня мы видим, и то положение дел, в котором находится республика, и бизнесмены, это и налоговая часть, и это упадки в продажах бизнеса.
5: Плюс стихийные бедствия, которые...
6: Плюс стихийные бедствия, от которых никто не был застрахован.
5: Из ниоткуда, да.
6: Так получилось, что сегодня проект нуждается однозначно в поддержке, нуждается в помощи. И мы стараемся довести эту информацию до тех людей, которые могли бы быть полезны нам в этом вопросе. И, ну, на самом деле хочу поблагодарить те фонды, с которыми мы взаимодействуем, те фонды, которые оказывают нам поддержку. Даже это не просто поддержка, это друзья нашего проекта, которые сегодня...

0: на большое количество мероприятий, и то количество людей, которым мы оказываем услугу, однозначно это результат взаимодействия с теми фондами, которые хотят быть с нами и стараются нам помочь. Хоть, даже если это не всегда финансово, то это как минимум медийно о нас рассказать, показать людям, что есть такой проект, что мы нуждаемся в поддержке этих людей.
1: Ну, получается, что помимо того, что вы оказываете эту услугу, основная деятельность социального такси «Забота» – это транспортировка маломобильных граждан. Вы не стоите в стороне, и какие общественно значимые, социально ориентированные происходят события, вы в них участвуете?
0: Однозначно. Мы очень плотно взаимодействуем с этими фондами, с реабилитационными центрами, с государственными учреждениями. С многими из них мы заключили уже соглашение о том, что мы взаимодействуем и
1: это оказываем... Это пункт назначения, куда вы возите маломобильных граждан, да?
0: Да. Это чаще всего, конечно, это реабилитационные центры, это фонды или некоммерческие организации, которые также оказывают услугу именно социального характера, именно маломобильной группе населения. Более того, мы недавно заключили соглашение с Красным Крестом, которые получили грантовые средства и реализуют проект патронажной службы обслуживания на дому их подопечных и граждан пожилого возраста, которые нуждаются в той или иной социальной услуге. Мы вместе с ними перевозим их подопечных до пункта назначения, к которому нужно этим людям.
1: Вот вы говорите о особенной категории людей, кому помогаете. Но, наверное, чтобы работать с такими людьми, самим тоже нужно быть каким-то особенным, правильно реагировать на их нужды, наверное, на какие-то капризы, потому что, ну, если человек болен, он не всегда контролирует свои эмоции. Какая у вас команда? Кто эти люди? Кто эти воины, которые вот эти три года возят маломобильных граждан в
0: Махачкале? Очень хороший вопрос. Команда у нас, так если буквально в нескольких словах, просто потрясающая. Сам себе иногда завидую. Главное не сглазить. Если говорить более детально, то... Команда на самом деле выстроилась такая, невероятно крутая. Если говорить о водителях, то это однозначно не просто водители, которые приехали, отвезли, не просто водитель такси. Это чаще всего водитель-социолог, который подготовлен, который периодически проходит некоторые курсы. Мы приглашаем с реабилитационных центров социологов, психологов. Ну, чаще всего те наши подопечные, которых мы возим, ну, 50-60% – это особенные детки. Но у них, как правило, это большинство случаев – это одни и те же маршруты. Они либо едут на реабилитацию, либо едут на какие-то процедуры, либо едут обратно. То есть и в том, и в этом случае – ребенок не всегда хочет, чтобы его там лишние вопросы задавали, его трогали или вообще там даже на него смотрели. Да, это я по своему опыту знаю. И в этой связи наши ребята с точностью до 100% знают в той ситуации, что нужно этому ребенку. То есть иногда ситуация бывает такая патовая на самом деле, что ребенок вообще ничего не хочет, его лучше вообще не трогать. Иногда ребенок хочет, чтобы его почувствовали, потрогали. И всегда у наших ребят бывают там в машине какие-то сладости, конфетки, игрушки, которым они могут привлечь внимание. И скажу даже больше, эти детки всегда хотят, чтобы мы приезжали. Они всегда хотят, чтобы приезжали наши ребята. И каждый из этих детей, которые когда-либо ездили с нашими водителями, с кем они ездили, они всегда просят именно его. И они не знают, что у нас все одинаково хорошие. Это невероятно добрейшие ребята с отзывчивым, добрым,
1: уже
0: открытым сердцем.
1: Уже какая-то связка существует.
0: У каждого из них есть свои любимчики. У каждых наших

0: подопечных есть свои любимчики. Они меня не знают уже, они знают этих ребят, наших водителей. И даже больше скажу, что с момента открытия, вот все думают, все спрашивают, наверное, у вас текучка. На самом деле ни один из наших водителей еще не ушел с работы. Более того, каждый раз они спрашивают, когда мы будем расширяться, потому что у каждого из них есть друг, брат, там, отец, который хочет к нам в команду. И мы понимаем, что нам даже из-за этого нам надо расширяться, чтобы набирать такую же крутую команду. Вот. Это касаемо водителей. У нас есть еще диспетчер, которая была нашим же подопечным, которую я сам возил, это наша Зарема. Такая же добрейшей души человек, которая очень быстро вникла в эту работу. На самом деле я спокоен, когда она там есть. Я могу вообще в течение дня даже ни разу не спросить, не позвонить, как дела. Я знаю, что все в порядке. То есть этот блок работы у нас автоматизирован. Я знаю, что с любой проблемой, с любой задачей она справляется. И если какие-то ситуации возникают, с которыми она не знает, как быть, она всегда советуется. И, ну, в любом случае, очень ответственно подходит к своей работе.
1: А как получилось так, что сначала Зарема была вашей подопечной, а теперь она ваш сотрудник? Если подопечная, значит, у нее самой какие-то были проблемы с транспортировкой?
0: У нее были проблемы с транспортировкой. Она инвалид первой группы. Я ее отвозил сам. Ну, у меня появилась заявка на тот период, когда я сам ездил. Но это вообще такая интересная история, когда мы с ней просто буквально 3 минуты там сделали небольшой круг. Мы выехали, и тот врач, к которому она ехала, оказалось, что не на работе. Мы просто доехали там буквально метров 200-300 и развернулись обратно, и я ее отвез домой. То есть такой небольшой круг, покатались и вернулись. И вот, ну, в процессе поездки там она спрашивала, как работа, и предложила свою помощь. То есть если вдруг вам нужна будет помощь, я как бы дома, я ничего не делаю. Если вам нужен будет диспетчер, оператор там, или какая-то помощь, я сказал, окей.
1: Вы взяли на заметку, да?
0: Да, я взял на заметку, на самом деле. И все это время я отметил у себя, что Зарема оператор у нас. Как бы, но она этого не знала. И прошел год с момента того, как я ее отвозил. И спустя год я пишу Зареме, я говорю: «Зарем, как дела? Все хорошо? Ваше предложение еще в силе, оно актуально, нам нужен работник». Но я и тогда и сказал, что мы планируем расширяться, мы планируем масштабироваться, нам в любом случае нужен будет.
1: Я планирую перестать быть,
0: да,
1: и диспетчером, и водителем, и организатором процесса.
0: Да, и я в любом случае возьму на заметку, не забуду. И она прям по телефону тогда аж растрогалась, что вот вы про меня не забыли. Я, конечно, готова и так далее. Вот. Я даже не знал того, она, оказывается, ходила на какие-то курсы, как после того, как я ей позвонил там, по 1С, изучала это все для того, чтобы готовилась на работу. Мы даже офис искали потом под нее, для того, чтобы ей было легче подниматься, спускаться, потому что, ну, проблемы с передвижением у нее тоже были. Вот. Ну и, в принципе, вся команда у нас, и СММ, и механик, и бухгалтер, и, то есть такая сплоченная, сильная команда. И с некоторых пор к нам, конечно, присоединился еще менеджер по развитию, который продвигает как-то наш проект и представляет наши интересы в разных кругах. То есть, ну, если говорить о команде, то я благодарю Всевышнего за каждого, который у нас есть, потому что это на самом деле очень достойно, очень круто иметь такую команду.
1: Рашид, вы говорили, что вы работаете по Махачкале.
0: Да.
1: То есть забираете подопечных в Махачкале, а перевозите куда, в каких направлениях, где
0: тоже
1: ваша география заканчивается?
0: Ну, на самом деле это очень актуальная проблема. Очень большой спрос у нас не только в Махачкале, но и далеко за ее пределами. Но, к большому сожалению, сегодня проект социальной такси реализуется только по городу Махачкала. Это ближайшие населенные пункты к Махачкале. Это даже не всегда Каспийск. Но часто, очень часто бывают заявки из Каспийска. И аэропорт. Самая дальняя наша поездка – это аэропорт в ту сторону. Но Ленинкент, Красноармейск, Караман, Черные Камни, то есть все ближайшие населенные пункты мы стараемся по мере возможности охватить, потому что мы независимо от того, где живут эти люди, которые нуждаются в нашей услуге, мы стараемся до каждого добраться. Бывает ситуация, когда мы и дальше едем, но это такая немножко нестандартная ситуация, когда человек очень сильно просит, нуждается. Если мы его не отвезем, он просто не поедет. Но основное количество заявок – это, да, Махачкала, это реабилитационные центры, это поликлиники, больницы, спортивные учреждения. То есть очень много наших подопечных занимаются спортом, несмотря на то, что они на колясках.
1: А насколько больше заявок, чем вы можете сегодня реализовать?
0: Ну, каждая машина в течение дня выполняет до 10 заявок. То есть это количество заявок, то, которое не мы определили, а то, которое физически успевает осуществить
1: в течение рабочего,
0: дня водитель. Угу. Потому что формат нашего такси – это не формат обычного такси, когда приехал.
1: А в чем отличие?
0: Отличие в том, что обычное такси, оно приехало, высадило там, где конечная станция, в ближайшей локации посадили другого человека и поехало. И в течение дня таких заявок там 20-30 человек может выполнять обычный водитель. В нашем же случае машина приезжает по указанному времени. Нам надо дождаться, пока человек с большим трудом спустится, если это говорить о тех, которые передвигаются на колясках. Человека надо посадить, коляску поставить в багажник, аккуратно, не спеша его довезти, потому что люди пожилого возраста не всегда терпят какие-то тряски и так далее. То есть в этом плане занимает очень большое количество времени. Отвезти туда, куда нужно, и не всегда бывает такое, что ты привез человека в ту или иную локацию, и ближайшая твоя заявка находится где-то в этом районе. И зачастую приходится ездить там на совершенно другие улицы. И это занимает очень много времени. Поэтому то количество заявок, которое выполняет машина, это максимум, на что она способна. То есть 7, 8, 10 заявок – это самый предел того, что может эта машина
1: выполнять. И по времени намного дольше, чем обычная заявка. И плюс еще сама работа, то есть вашим водителям приходится помогать, иногда спуститься, иногда подняться.
0: Безусловно. Ребята как раз-таки в этом и отличие того, что водитель, он всегда, если это необходимо, он даже поднимется, поможет спуститься человеку. Бывает часто такое, что мама не всегда может поднять на руки ребенка, который немножко уже повзрослел и уже вес набрал. И несмотря на то, что у каждого из них уже больные спины, больные руки, ноги, у наших водителей, я имею в виду, они всегда либо поднимут, если это нужно, либо поднимутся, чтобы спустить этого ребенка. И часто бывает такое, что пожилые люди, они, к сожалению, одиноко проживающие, несмотря на свои болезни, несмотря на свое положение, и бывает часто такое, что они жалуются, если мы их не отвезем, их просто некому даже сопроводить, не с кем им поехать, и такси отказывается их возить, потому что надо помочь спуститься. И в этой связи, конечно, ребята поднимутся, помогут пересесть на коляску, заехать в лифт, спуститься по лестницам этого человека, пересадить машину, поехать. И, конечно, это все занимает немаленькое количество времени, и в этой связи получается, что то количество, которое мы выполняем услуг, это такой предел, максимум того, что мы можем осуществить. И на самом деле, если сказать, что мы больше заявок отказываем, чем принимаем, мы даже, это будет, наверное, справедливее так сказать. Потому что...
1: То есть в несколько раз получается заявок больше, чем вы можете реализовать?
0: Ну, возможно, что не в несколько раз, но такое же количество заявок чаще всего мы отказываем. Или бывает такое, что даже не отказываем, а переносим на другой день. То есть в этом и заключается суть работы диспетчера, зарема, которая
1: формирует заявки.
0: Она, ее задача не принять ту заявку, тот звонок, который поступает, и записать эту заявку, а отфильтровать те звонки, которые поступают.
1: И правильно распланировать,
0: Распланировать.
1: Рабочий день.
0: И если часто бывает такое, что подопечный звонит, ему нужно сегодня поехать, мы пытаемся найти общий язык. И бывало такое, что зарема убеждала их, что им не сегодня надо, а им завтра надо поехать.
1: Зарема участвовала в планировании их рабочих будней.
0: Ключевая фраза, как лозунг заремы, который мне очень сильно понравился в самом начале: кто, если не я, будет понимать тех, кто на той стороне линии, потому что она такая же, как и они, которые нуждаются в поддержке, в передвижении и в помощи в этой передвижении.
1: Вот вы говорите, что с других регионов тоже звонили, обращались к вам, как к социальному такси, думая, что вы у них тоже существуете. А какая самая дальняя точка, откуда вам звонили?
0: Но изначально, когда мы запустили этот проект в 2023 году, я повторюсь еще раз, эта фотография с этой машиной разлетелась по всему Северному Кавказу, и ко мне очень много разных регионов звонили, и Астрахань, и Чечня, Ингушетия, Владикавказ, Ставрополь, даже с Питера звонили, и с Москвы звонили, а почему у вас это? Мы просто, была большая ошибка, что мы не указали, что это была Махачкала.
1: Территориально,
0: и мы,
1: да?
0: Мы просто даже не подозревали, что это будет настолько информационно бум такой произведет, что мы даже не подумали об этом, но информация разлетелась, и постоянно бывают звонки с соседних регионов, с ближайших, потому что Северный Кавказ, он такой сплоченный, информация о том, что, возможно, какая-то помощь и поддержка может быть этим людям, она моментально разлетается, но больше скажу, что даже не говоря о соседних регионах, даже с наших соседних городов ежедневно у нас поступают заявки. Это и Дербент, и Избербаш, и Каспийск, и Хасаюрт.
1: То есть вы уже четко знаете, в каком направлении социальному такси забота нужно срочно расширяться?
0: Конечно.
1: Какие города, остров нуждаются в вас?
0: У нас есть наши любимые подопечные, которые приезжают с Дербента и всегда говорят: ну когда же вы уже у нас запустите? Мы их встречаем на вокзале, провожаем, и то, что им нужно здесь по городу, когда какие-то мероприятия, их приглашают. Немаленькое количество наших подопечных в Дербенте есть, и с Каспийска приезжают сюда, мы их обратно отвозим, несмотря на то, что мы пока не работаем, к сожалению, в Каспийске. То есть четкое понимание того, где нам нужно быть сегодня, в каком направлении расширяться и масштабировать проект, у нас есть. У нас только денег нет для этого.
1: То есть если вдруг, всякое бывает, завтра появится меценат, который скажет: «Рашид, давайте действуем», у вас для этого все есть, есть расписанный стратегический план, как, где нужно расширяться, где есть острая необходимость в социальном такси «Забота».
0: Мы на самом деле давно уже ждем этого доброго мецената, который нам так скажет. На самом деле есть понимание больных точек, где это на самом деле необходимо. И стратегия того, где и как нам нужно расширяться, мы уже давно для себя выявили, расписали. И при такой возможности, конечно, мы будем уже планировать и запускать проекты уже не только в Махачкале, потому что на нее на самом деле большой спрос. И надо понимать, что 380 тысяч людей с инвалидностью проживают в Республике Дагестан. И из них более 60% – это люди с проблемами опорно-двигательного аппарата и маломобильные люди, которым нужна поддержка.
1: Если вдруг нас услышат те, которые не знали до сих пор про социальное такси «Забота», Что нужно подопечному сделать, чтобы начать пользоваться вашими услугами?
0: Ну, в этом плане мы максимально облегчили для них эту ношу, эту задачу. Для того, чтобы воспользоваться нашей услугой, если вы подходите под критерии наших требований, нужно всего лишь с нами связаться, оставить контактные данные и предоставить справку об инвалидности, с выписку из медико-социальной экспертизы, с номером справки и указать, какой категории является человек инвалидом, и предоставить нам документ и обозначить, откуда нужно ехать, куда, в какое время. То есть это максимально облегченная задача для них, потому что мы понимаем, с какой категорией граждан мы имеем дело. Большинство из наших подопечных не имеют даже мобильных телефонов, которые мы могли нам отправить фотографию.
1: То есть они не только маломобильные, они еще и малоимущие.
0: Ну, как показало наше следствие, то, что мы провели небольшой анализ и выявили, что более 90% наших подопечных – это малоимущие люди. И зачастую у большинства из них, особенно те, которые в преклонном возрасте, они не пользуются гаджетами, они не пользуются андроидами. У них обычный кнопочный телефон, с которым они просто могут нам позвонить и оставить заявку для того, чтобы мы за ними приехали. И даже в этом случае мы для них облегчаем. В этом случае диспетчер сообщает водителю о том, что у данного подопечного отсутствует возможность предоставления нам фотографии справки, и в этом случае водитель сам берет эту справку и отправляет эту фотографию диспетчеру для того, чтобы занести его в базу.
1: Помогать благодаря, а не вопреки. Как можно проекту «Социальное такси Забота» помочь? Для того, чтобы этот проект развивался дальше, что нужно сделать?
0: Если опять же повторяться, то до 26 года у нас была поддержка из бюджета республики, и в 26 году мы уже своим ходом пытаемся реализовать проект, который, ну, на самом деле сегодня очень тяжело получается, учитывая те обстоятельства, с которыми мы столкнулись. И очень много людей спрашивают, как нам можно помочь. На самом деле, немаленькое количество расходов есть в проекте, которые нужно учесть. И опять же повторяюсь, если мы оказываем бесплатную услугу для подопечного, то есть для тех, кто получает эту услугу, мы должны оправдать те расходы, которые у нас есть. То есть это зарплата для водителя, это транспортные расходы, это ГСМ, это амортизация, это офисные какие-то расходы. То есть немаленькое количество расходов присутствует, когда у тебя там 17 рабочих мест, офис и так далее. И, конечно же, мы всегда открыты на любое взаимодействие, будь то фонд, будь то бизнесмен, меценат. И со своей стороны, там, где это возможно, мы, конечно же, и медийно готовы оказывать взаимодействие, мы готовы заключать соглашения, и если есть те, которые в этом нуждаются. То есть большинство людей, они просто не хотят этого медийного охвата, они говорят, я вот чем смогу, вам помогу, а обо мне вообще ничего не надо говорить. Но есть ситуация, когда это касается бизнеса, особенно сегодня, в сегодняшних ситуациях, когда бизнесу тоже очень тяжело, и они нуждаются в том, чтобы о них тоже в том числе говорили. И это не говорит о том, что они хотят хвастаться своими благими деяниями, просто есть ситуация, когда мы можем дать ответную реакцию на их поддержку и готовы медийно как-то поддержать эту историю и рассказать.
1: Плюс еще само социально ориентированное направление у бизнеса, для них, наверное, тоже это какой-то ресурс, какая-то возможность.
0: Безусловно. Социально ориентированное направление в развитии вообще в любого бизнеса – это не скажу, что одно из ключевых, но немалую роль играет в развитии самого бизнеса в том числе. Но опять же, не надо забывать о том, что это все-таки благотворительность, и люди, которые оказывают ту или иную поддержку проекту, они оказывают ее непосредственно тем людям, которым мы оказываем эту услугу.
1: Через эту услугу.
0: Получатели этих услуг – это особенные детки, это люди из числа малоимущих семей, это люди с ограниченными возможностями, которые не могут сами себя зачастую обслужить и выйти на тот уровень дохода или условий проживания, которым бы им хотелось. И те люди, которые бизнесмены или и фонды, или которые помогают в развитии, они, безусловно, конечно же, помогают в первую очередь этой категории граждан.
1: Рашид, у вас сейчас есть возможность, находясь здесь в студии «Радио Диалог ФМ», обратиться, наверное, к людям, принимающим решения напрямую. Поэтому давайте ее используем. Земляки, уважаемые дагестанцы.
0: Ну, если обращаться к населению, то да, на самом деле проект нуждается в поддержке, проект нуждается в реализации. Это не тот случай, когда мы дублируем работу других фондов.
1: Или других служб.
0: Других служб. Непосредственно основная задача нашего проекта заключалась в том, чтобы создать уникальный проект, которому нет аналогов.
1: И уникальную услугу.
0: Уникальная услуга. И уникальность его в том, что, во-первых, мы ее оказываем, эту услугу. То есть для маломобильного человека это очень большая проблема передвигаться сегодня в городе. Какой бы это город ни был, это очень усложняет его передвижение. Первая задача – это доставить человека туда, куда ему нужно. И одно из наших правил – мы не делаем ограничения того, что куда можно ехать, куда нельзя ехать. То есть если подопечный, проживающий, там, одиноко проживающий, передвигающийся на коляске, говорит: «Ребята, я хочу поехать на море, подышать свежим воздухом», то, конечно же, мы эту заявку тоже берем. То есть куда ему нужно, мы отвозим и не делаем ограничений. Это первый момент. Второй момент – это то, что мы оказываем услугу совершенно бесплатно, и в этом и заключается уникальность того, что мы можем сэкономить бюджет этой семьи, которые очень часто передвигаются и на реабилитацию, если это касается детей с особенностями и мамочками, да, и мы оказываем эту услугу бесплатно для того, чтобы сэкономить их бюджет. И в этом и заключается уникальность. Да, на самом деле проект социальное такси, он есть в разных регионах нашей страны, но они зачастую все платные. То есть 50% стоимости оплачивает подопечный, остальное государство, либо же это возмещение с ФОМС этих средств, но тем не менее это платная история. Но так, чтобы это было бесплатно, такого проекта на самом деле нет. И мы хотим сохранить эту уникальность, мы хотим сохранить это направление именно таким благородным, именно таким, что мы будем и дальше оказывать эту услугу бесплатно. Поэтому любой желающий из числа наших друзей, земляков, да и не только земляков, которые даже проживают за пределами республики, могут принимать участие в развитии и в реализации проекта. Мы всегда открыты к любому диалогу. У нас абсолютно прозрачная история, абсолютно прозрачная бухгалтерия. Все сотрудники оформлены, все расходы у нас чистые, прозрачные. Поэтому в этом плане мы абсолютно здраво реагируем на любые пожелания людей. И даже я часто предлагаю тем, кто оказывает нам поддержку, которые говорят: вот я хочу прийти помочь, даже те, которые просто хотят остаться в тени, хотят просто деньгами помогать, я говорю: приходите, у нас есть машина, вы можете сесть за руль этой машины, мы никому не скажем, что вы оплатили нам какое-то количество поездок, поедем к нашим подопечным, вы сами убедитесь, над тем, кого мы возим, как возим, откуда и куда мы перевозим этих людей. Принимайте участие и будьте вместе с нами, творите добро вместе с заботой. И да, у нас даже есть рубрика такая, которая называется «День с заботой». Любой желающий может прийти, принять участие, убедиться в том, насколько прозрачно мы эту услугу оказываем.
1: Такси для особенных пассажиров. В Махачкале и пригороде работает услуга социального такси, благодаря которой маломобильные граждане могут бесплатно совершать поездки по городу. Для инвалидов-колясочников, для мамочек с особенными детками обычное такси – это стресс и появление службы, где людей принимают такими, какие они есть, и оказывают им услуги перевозки, стало настоящим спасением. Спасибо, Рашид, вам, вашей команде за такую миссию, которую вы оказываете, за вашу работу и за вашу заботу о людях с ограниченными физическими возможностями.
0: Вам спасибо. Спасибо, что обратили внимание, пригласили, дали возможность донести до людей то, что мы делаем и чем мы можем быть полезны.
1: А я напоминаю, что гостем партнерского с фондом «Чистое сердце» проекта «Голос добра» стал руководитель социального такси «Забота» Рашид Исаев. Вела программу Эмисия Мирова. И до новых эфиров.
2: Каждая женщина в какой-то момент времени задумывается об обустройстве семейного очага, его атмосфере и уюте. Авторская программа Аймисеи Амировой «Очаг горянки». Ваш радиогид и помощник в вопросах создания домашнего комфорта.
3: Реклама на Диалог.ФМ.
4: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
5: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
7: Всемирная организация здравоохранения призвала страны срочно усилить борьбу с онкологическими заболеваниями. По данным организации, рак остается одной из главных угроз для здоровья человечества, а число новых случаев продолжает стремительно расти. Сегодня в мире ежегодно выявляют около 20,6 миллиона новых случаев рака. Почти 10 миллионов человек каждый год умирают от этого заболевания. Это более 26 тысяч смертей ежедневно. Специалисты предупреждают, без дополнительных мер ситуация может значительно ухудшиться. По прогнозам ВОЗ, к 2050 году число новых диагнозов может приблизиться к 35 миллионам в год. Это почти на 70% больше нынешнего уровня. Эксперты связывают рост заболеваемости с увеличением продолжительности жизни населения, изменением образа жизни, воздействием факторов окружающей среды и распространением вредных привычек. Сегодня рак занимает второе место среди причин смерти в мире после сердечно-сосудистых заболеваний. При этом специалисты отмечают, многие случаи можно предотвратить благодаря профилактике, ранней диагностике и своевременному лечению. Одной из главных проблем ВОЗ называет огромный разрыв между странами в доступе к медицинской помощи. Возможности пациентов напрямую зависят от уровня развития системы здравоохранения и экономического положения государства. Так, в странах с высоким уровнем дохода около 87% женщин с диагнозом рак груди живут как минимум 5 лет после выявления заболевания. В странах с низким уровнем дохода этот показатель составляет примерно 42%. Эксперты считают, что такая разница связана с недостатком оборудования, специалистов, современных лекарств и программ раннего выявления. ВОЗ призывает правительство инвестировать в профилактические программы, расширять доступ к диагностике и обеспечивать пациентов эффективным лечением, независимо от места проживания. Особое внимание предлагается уделить вакцинации против инфекций, которые могут провоцировать развитие некоторых видов рака, а также борьбе с курением, злоупотреблением алкоголем и другими факторами риска. Специалисты предупреждают, без глобальных действий онкологическая нагрузка на систему здравоохранения будет продолжать расти. Борьба с раком становится не только медицинской, но и одной из главных социальных задач для всего мира.
8: Еще недавно искусственный интеллект считался главным помощником банков. Сегодня ситуация стремительно меняется. Европейские финансовые власти впервые фактически признали, что самые современные системы искусственного интеллекта как раз и могут стать системной угрозой для всей мировой банковской отрасли. В связи с этим Европейский центральный банк потребовал от 110 крупнейших банков еврозоны до 31 октября представить подробные планы защиты от новых киберугроз. Причем речь идет не о рядовой проверке. Регулятор считает, что происходящие изменения носят долгосрочный характер и потому полностью меняют картину цифровой безопасности. Главная проблема заключается в том, что искусственный интеллект способен находить уязвимости в программном обеспечении в считанные минуты. Если раньше между обнаружением слабого места и атакой на банк могли пройти недели, то теперь этот промежуток стремительно сокращается. Банки могут просто не успеть установить обновление безопасности до начала взлома. Особую тревогу вызывает появление новых интеллектуальных моделей, которые умеют анализировать огромные массивы программного кода, автоматически искать ошибки и значительно ускорять подготовку к кибератак. Именно поэтому Европейский центральный банк требует внедрять системы защиты, которые также используют искусственный интеллект для круглосуточного поиска подозрительной активности. Под особый контроль попадают и внешние поставщики программного обеспечения. Финансовые власти опасаются, что атака на одного крупного технологического подрядчика способна одновременно затронуть десятки банков. Такой сценарий уже рассматривается как один из наиболее опасных для всей финансовой системы. Еще более серьезный сигнал поступил от Европейского совета по системным рискам. Организация повысила уровень оценки системного киберриска с категории «повышенный» сразу до уровня «серьезный». По сути, это означает, что проблема не гипотетическая, и искусственный интеллект уже используется злоумышленниками для усиления кибератак, а развитие технологий только ускоряет этот процесс. Дополнительную обеспокоенность вызывает и география. Большинство наиболее мощных разработчиков искусственного интеллекта находятся за пределами Европейского Союза. Это означает не только технологическую зависимость, но и появление новых геополитических рисков для банковского сектора. Одновременно внимание уделяется и квантовым вычислениям. Финансовые регуляторы предупреждают, что в будущем они способны поставить под вопрос надежность существующих методов шифрования банковских данных. Для этого уже готовятся отдельные рекомендации. В связи с этим выдвигается следующий прогноз развития событий. В ближайшие годы банки будут тратить все больше средств не на строительство новых офисов, а на цифровую оборону. Искусственный интеллект превратится в оружие сразу двух сторон. Одни будут использовать его для атак, другие – для защиты. Именно поэтому главным активом банков становится уже не капитал, а способность быстрее противника обнаружить угрозу и сохранить доверие миллионов клиентов.
9: Президент США Дональд Трамп заявил на саммите НАТО, что поручил министру финансов Скотту Бессенту полностью прекратить торговлю с Испанией, назвав Мадрид ужасным партнером в альянсе. Дональд Трамп, выступая вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в начале саммита в Анкаре, заявил, что не хочет иметь никаких дел с Испанией. Президент США неоднократно выражал недовольство Испанией, которая не согласилась с новой целевой отметкой НАТО по расходам на оборону в размере 5% ВВП и чье социалистическое руководство отказалось разрешить США использовать свое воздушное пространство или базы на своей территории для войны с Ираном. «Испания ни на что не соглашается, и вам не следует их поддерживать», — сказал Трамп Рютте, пишет Reuters.
10: «Я не хочу с ними торговать, понятно?» — сказал президент США, повернувшись к Бессенту, который ответил: «Да, сэр». «Они зарабатывают на нас огромные деньги, а мы позаботимся о том, чтобы они зарабатывали гораздо меньше. Я не хочу иметь с ними никаких дел», — заявил президент США. У Соединенных Штатов есть две важные военные базы в Испании — военно-морская база «Рота» и авиабаза «Марон». В руководстве Испании спокойно отнеслись к очередным критическим высказываниям президента США в адрес Мадрида, сообщили источники ИФИ в испанском правительстве. По их словам, у Испании сложились прекрасные социальные, культурные и экономические отношения с США, и Мадрид не намерен их менять. Они считают, что и Вашингтон не может разорвать торговые отношения с Испанией, поскольку эти
11: отношения реализуются в рамках связей со всем Евросоюзом. Собеседники агентства подчеркнули, что у США положительный торговый баланс с Испанией, а значит, они также получают выгоду от этих отношений. В силу этого власти Испании настаивают на том, что двусторонние отношения между Испанией и США выгодны обеим странам как в сфере торговли, так и в оборонной сфере.
7: Испания переживает очередную волну экстремальной жары, которая уже вошла в историю благодаря новым температурным рекордам. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Каталонии, где столбики термометров достигли значений, ранее считавшихся практически невозможными для этого региона. В Барселоне, известной своим мягким средиземноморским климатом, обсерватория Фабра зафиксировала абсолютный температурный максимум за всю историю наблюдений – 40,5 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд, установленный всего год назад, составлял 40 градусов, однако нынешняя жара превзошла и этот показатель. Не менее тревожной стала ситуация в ночные часы. В каталонском муниципалитете Порт-Боу температура ночью не опустилась ниже 31,9 градуса. Метеорологи называют такие условия адскими ночами, когда воздух не успевает остывать даже после захода солнца. Это значительно повышает риск тепловых ударов и создает серьезную нагрузку на организм, особенно для пожилых людей, детей и людей с хроническими заболеваниями. Из-за экстремальной жары власти Барселоны перевели городской план реагирования в режим тревоги. Социальные службы усилили помощь наиболее уязвимым категориям населения. Жители и туристов призывают избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и по возможности не выходить на улицу в самые жаркие часы дня. Дополнительную угрозу представляют лесные пожары. По данным властей Каталонии, сразу 229 муниципалитетов находятся в зоне чрезвычайно высокого риска возгораний. Из-за сухой растительности и высокой температуры даже небольшие очаги могут быстро перерастать в крупные пожары. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, а в некоторых районах ограничен доступ в лесные массивы. По прогнозам синоптиков, наиболее тяжелая ситуация сохранится как минимум до конца недели. Специалисты предупреждают, подобные экстремальные температуры становятся все более частыми. Климатологи связывают происходящее с глобальным изменением климата и отмечают, что Южная Европа остается одним из самых уязвимых регионов перед последствиями аномальной жары. Медики рекомендуют внимательно следить за самочувствием, избегать перегрева и не пренебрегать мерами безопасности в период температурных рекордов.
3: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Поднявшаяся после сильных ливней река Кайсу подтопила детско-юношескую спортивную школу имени Магомеда Сулейманова в селе Кикуне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС России по Дагестану. По данным МЧС, стихия также полностью разрушила инфраструктуру местного спортивного объекта. Несмотря на серьезный материальный ущерб, пострадавших среди населения нет. Жизни и здоровью людей в селе Кикуне сейчас ничего не угрожает. Ранее из-за угрозы дальнейшего подъема уровня воды в реке Кайсу свои дома покинули более 100 жителей Гергебельского района. Ну и газовики сегодня посетили в Махачкале домовладение абонентов, чья задолженность за потребление газа превысила 200 тысяч рублей. В отношении указанных абонентов в установленном законом порядке введены ограничения на предоставление услуги. Жителям также напомнили, что своевременная оплата – это не только личная ответственность каждого абонента, но и вопрос справедливости по отношению к добросовестным плательщикам. Я напомню, что по данным компании «Газпром Межрегионгаз», добросовестные плательщики могут оформить льготу или компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг до 50%. Ну и за прошедшие сутки в Дагестане ликвидировали 5 пожаров, из них 2 носили техногенный характер, еще 3 произошли на открытых территориях из-за возгорания сухой травы. Наиболее значимые происшествия зафиксированы в 2 городах республики. В Махачкале на улице Гаджиева загорелась квартира на 2-м этаже многоквартирного дома. Огнем повреждена внутренняя отделка имущества на площади 10 квадратных метров. В Кизилюрте на улице Гагарина произошло возгорание легкового автомобиля в боксе станции технического обслуживания. Пожар потушили на площади 6 квадратных метров. Ну и наша республика достигла одного из самых низких в стране уровней курения среди жителей. Дагестан уверенно занял свое место в числе регионов с наиболее благополучной ситуацией, в то время как Орловская область зафиксирован самый высокий уровень курения. Там 60% среди прошедших диспансеризацию. Позитивные изменения были зафиксированы и в других субъектах России, входящих в Южный федеральный округ. Так, Ингушетия показала результат в 5%, Краснодарский край в 4%, а Чеченская республика почти 1%. Вместе с Дагестаном эти регионы формируют группу лидеров, успешно справляющихся с проблемой табакокурения. Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей, посвященную Центральному федеральному округу страны. Об этом сообщается при службе регулятора, передает газета.ру. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на оборотной – Ржевский мемориал советскому солдату и стилизированная карта Центрального федерального округа, нарисованная по аналогии с обновленными 5000-ными купюрами 2023 года. Ну и к новостям спорта. Сборная Франции, первый полуфиналист чемпионата мира по футболу. Очень спокойный матч против марокканцев закончился со счетом 2-0. Все вопросы французы решили за 6 минут во втором тайме. Французы в следующем раунде они сыграют с победителями противостояния между сборными Испании и Бельгии. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: Цены на бензин за неделю выросли больше, чем на 1 рубль. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Банки постепенно снижают ставки по автокредитам. Согласно исследованию портала «Автоньюз», Сбербанк сейчас выдает автокредиты от 16% годовых. ВТБ и Россельхозбанк от 17%, Альфа-банк и Газпромбанк от 18%, Т-банк от 21%. Дешевеют кредиты достаточно медленно под влиянием плавного снижения ключевой ставки. Повышение доступности кредитов позитивно сказывается на рынке. Продажи как новых, так и бэушных автомобилей в последние месяцы растут. Цены на бензин за неделю выросли больше, чем на 1 рубль. По данным Росстата, с 22 по 29 июня литр 92-го стоил 68 рублей 76 копеек, а 95-го – 74 рубля 38. Дизель подорожал еще сильнее, почти на 2 рубля за неделю. Цена литра приблизилась к 85 рублям. По регионам ситуация не одинакова. Сильнее всего подорожал бензин в Севастополе. В среднем на 30%. В Абхазии иностранцев будут штрафовать за отсутствие местного полиса ОСАГО. Теперь в поездках лучше не рисковать и оформить его заранее. Сам по себе ОСАГО в Абхазии появился давно. Стоит около 1000 рублей за 2 недели. Но на практике многие российские туристы ездили без страховки. Ее не всегда проверяли даже на границе. На территории республики инспектор мог проверить и выписать небольшой штраф или предложить оформить страховку на месте. Теперь правила стали жестче, а штраф вырос до 3000 рублей. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ухул – это село в Ахтынском районе Дагестана. Несмотря на официальные данные, в 2010 году Ухул покинули последние жители. Но в 2014 15 семей выходцев из села выразили желание вернуться на свою родину. Аул расположен на боковом хребте Шалбуздага, к западу от самой вершины. Расстояние до районного центра Ахты – 27 километров. Ухул – самое высокогорное село Ахтынского района. 5 июня 2016 года на референдуме все жители Ухула поддержали объединение сельского поселения их села с селом Курукал для образования сельского поселения Сельсовет Ухульский с административным центром в селе Курукал. С начала 16 века по 19 век Ухул входил в Докуспоринское вольное общество. В 1839 году село было присоединено к Российской империи. А в 1929 году Ухул был включен в состав новообразованного Ахтынского района. На фронтах Великой Отечественной войны погибли 33 ухульца. В родное село возвратилось всего 22 человека.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Значимо, важно. Диалог FM.
1: Это день в истории.
2: Никола Тесла, американский инженер и физик сербского происхождения.

0: технологии переменного тока выйти на промышленный уровень. Для Теслы патенты были важнее производства. Он хотел, чтобы технологии распространялись, но сталкивался с проблемами. Рынок предпочитал быстрые и дешевые решения. Проект башни Вординг-Клифф был попыткой создать новую бизнес-модель – глобальную инфраструктуру для беспроводной передачи энергии. Однако инвесторы не увидели в этом прибыльной схемы, и финансирование прекратилось. Так, парадоксально, переплелись гениальность и прагматизм эпохи. Идеи Теслы опережали свое время и не вписывались в привычные экономические модели. И хотя многие его проекты так и не принесли коммерческого успеха при жизни изобретателя, именно они заложили фундамент современной электроэнергии. А имя Теслы стало символом дерзкого научного поиска, который не боится ставить под сомнение очевидное.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Здравствуйте. Независимые операторы АЗС в России переходят на прямые взаимоотношения с крупными нефтяными компаниями по закупке топлива, сообщил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак. Наши крупные нефтяные компании в приоритетном порядке стали доставлять топливо напрямую потребителям через свои автозаправочные станции, а также в регионы, где преобладают независимые операторы. Независимые операторы, которые раньше большую часть топлива покупали на бирже или у посредников, теперь они переходят на прямые взаимоотношения с нефтяными компаниями и региональными операторами, сказал вице-премьер во время совещания Владимира Путина с членами правительства. По его словам, это уже было сделано на днях в Иркутской области и Забайкальском крае. Госдума приняла закон, который вводит доставку электронных платежей и документов за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на портале госуслуг. Норма входит в пакет поправок к закону о поддержке Почты России. Согласно закону, платежный документ будет доставляться в личный кабинет лица, обязанного вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги при соблюдении нескольких условий. Гражданин должен выразить согласие на получение электронной квитанции на портале госуслуги и не относиться к категориям, которым правительство сохранит бумажную доставку. Электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете при подтверждении доставки в автоматическом режиме. И в заключении выпуска, граждане России по-прежнему смогут посещать Сербию без виз. Об этом информировал министр сербского правительства Ненад Попович на полях 16-й выставки «Иннопром». «Могу вам уверенно сказать, повторить слова нашего президента. Сербия не введет визы для граждан Российской Федерации. Без виз прямыми рейсами в Белград можно летать из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Сочи», — напомнил он. По словам министра, россияне в первую половину 2026 года стали лидерами по количеству туристических посещений республики. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей «Репорт-Информ».
0: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 100.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
2: Диалог ФМ. Дежурная часть.
3: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. В телеграм-бот госавтоинспекции прислана видеозапись с грубыми нарушениями правил дорожного движения водителям автомобиля Ford Focus. Принятыми мерами сотрудниками госавтоинспекции установлен водитель. Это 69-летний житель Магарамкентского района, в отношении которого собраны административные материалы по части 4 статьи 12.15 КУАП РФ. Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Штраф в размере 7.500 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. По части 1 статьи 12.12 КУАП РФ проезд на запрещающий сигнал светофора. Штраф в размере 1500 рублей. В Махачкале сотрудники дорожно-постовой службы госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан в присутствии понятых провели личный досмотр 39-летнего местного жителя. В ходе досмотра было обнаружено изъято наркотическое средство. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является мефедроном. По данному факту проводится процессуальная проверка. Незаконный оборот наркотических средств влечет уголовную ответственность. Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан призывает граждан соблюдать закон и не подвергать опасности себя и окружающих. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог ФМ.
2: Диалог ФМ. Дежурная часть.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ.
1: Урожайность пшеницы выросла на 22%. Птицеводы беднеют, а в куриной грудке из Китая снова находят антибиотики. Доброго дня, друзья! Обзор самых интересных новостей недели о сельском хозяйстве. К уборке зерна в России приступили уже 16 регионов. Намолот превысил 4,5 миллиона тонн. На старте жатвы урожайность оказалась почти на четверть выше прошлогодней – порядка 40 центнеров с гектара. Лидер по урожайности – Краснодарский край. После уборки 14% запланированной площади средняя урожайность зерновых и зернобобовых превышала 54 центнера с гектара. Это почти на 10 центнеров с гектара выше прошлогоднего результата. Урожайность озимого ячменя в регионе – 56,3 центнера с гектара, озимой пшеницы – 56,6 центнера с гектара. Ставропольский край убрал порядка 10% площади. На сегодняшний день средняя урожайность составляет 39,8 центнера с гектара. Это на уровне прошлого года. В Ростовской области, для которой прошлый год был совершенно провальным из-за засухи, урожайность зерна выросла вдвое – до 39,7 центнера с гектара. Впрочем, убрано пока только 200 тысяч гектаров из 3 миллионов 300 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур. И надо сказать, что неблагоприятные погодные условия в регионе сохраняются. Рост урожайности на юге в целом был ожидаем, но вот прогнозы по валовому сбору зерна в целом по стране аналитики все-таки снижают. Так, компания «Прозерно» на днях сообщила, что Россия соберет, без учета новых регионов, 134,7 миллиона тонн зерна. Это на 4,5% ниже уровня прошлого года и на 2,5% ниже среднего за последние 5 лет. Причина – снижение посевной площади под зерновыми почти на 2 миллиона гектаров. В частности, впервые за 50 лет площадь под яровой пшеницей составит меньше 10 миллионов гектаров, отметил глава «Прозерно» Владимир Петриченко. Аналитическая компания прогнозирует, что в разрезе федеральных округов сбор зерна вырастет только в Южном федеральном после катастрофической засухи прошлого года. В результате урожай зерна поднимется с 29 до 34,6 миллиона тонн. А вот в центре, Поволжье, Сибири, на Урале сбор зерна сократится. В Новороссии, по прогнозу «Прозерно», соберут почти 5 миллионов тонн зерна против прошлогодних 3,7 миллиона тонн. С 8 июля впервые за последние 3 месяца пошлина на экспорт пшеницы перестала быть нулевой. При отправке зерна за рубеж экспортер теперь должен заплатить 370 рублей с каждой тонны пшеницы. Ставка пошлины была рассчитана исходя из индикативной цены в размере 239,4 доллара за тонну. Расчет пошлины устроен таким образом, что она фактически догоняет и бьет по затылку экспортера, потому что реально 239 долларов за российскую пшеницу уже никто не дает. По мере приближения уборки зерно на мировом рынке дешевело, и к 7 июля экспортная цена на российскую пшеницу в глубоководных портах опустилась до 230 долларов за тонну. Это следует из данных компании «Прозерно». Глава аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина отметила, что российская пшеница торгуется с дисконтом к французской. По ее словам, в июне было зафиксировано снижение цен производителей пшеницы до 14 220 рублей за тонну. В долларовом эквиваленте это 182 доллара за тонну. Такие цены, конечно, повышают конкурентоспособность российского зерна на мировом рынке, но снижают рентабельность его производства, сказала Елена Тюрина. Взять на контроль – главное словосочетание, которое сегодня звучит при обсуждении проблемы дизельного топлива. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручает ФАС контролировать цены. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручает контролировать поставки. В Ростовской области контролируют перевозки топлива и наказывают тех, кто спекулирует на ГСМ. Тем временем лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов, потребовал оперативно ввести запрет на экспорт дизельного топлива. «Мы больше месяца назад призывали Кабмин запретить вывоз солярки, но тщетно. Чиновники в упор не видят, что дизель с февраля подорожал почти вдвое, и все равно топливо в дефиците», – заявил Сергей Миронов. Отказ вводить запрет на экспорт солярки – очередная уступка нефтеэкспортерам в ущерб интересам остальной экономики и населения, считает депутат. В то же время издание РБК выяснило, что нефтяные компании уже почти остановили морской экспорт дизельного топлива, несмотря на отсутствие официального запрета. Проблема цены на дизель, надо сказать, характерна не только для России, но и для всего мира. Так, например, немецкое издание «Agrarheute» отмечает, что с конца июня цены на дизельное топливо выросли с 860 до 980 долларов за тонну. Издание пишет, что на протяжении нескольких месяцев российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются атакам украинских беспилотников. Это привело к значительной потере перерабатывающих мощностей, в том числе для мирового рынка. В то же время другие нефтеперерабатывающие заводы резко сократили производство во время дефицита нефти, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Глава аналитической компании «Совэкон» Андрей Сизов призвал не драматизировать ситуацию с обеспеченностью аграриев дизельным топливом. По его мнению, большинство хозяйств заранее формируют необходимые запасы, поэтому остановки уборочной компании из-за отсутствия топлива маловероятны. Однако эксперты обращают внимание на другую проблему, которая может проявиться уже в ближайшие месяцы. Если уборочная техника в основном работает на заранее приобретенном топливе, то значительная часть привлеченного автотранспорта заправляется на коммерческих АЗС. Рост стоимости дизтоплива и сложности с его приобретением могут сократить предложение транспорта именно в наиболее напряженный период уборки. Эту тенденцию уже фиксирует рынок. По данным консалтинговой компании NEO, тарифы на автомобильные перевозки зерна выросли в среднем на 20-30%. В такой ситуации главным ограничением может стать уже не работа комбайнов, а своевременный вывоз зерна с полей. Недостаток автомобилей приводит к простоям уборочной техники, затягивает сроки уборки, увеличивает риск потери урожая и его качества. Дополнительные риски возникают и после уборки. По данным Росагротранса, в июле, в сентябре из России ежегодно экспортируется около 17 миллионов тонн зерна. Значительная часть урожая южных регионов реализуется практически сразу после жатвы. Если из-за транспортных ограничений темпы закупок и вывоза зерна снизятся, это может привести к перегрузке складских мощностей, росту запасов в хозяйствах, усилению давления на закупочные цены и возникновению кассовых разрывов в период подготовки к озимому севу. По мнению генерального директора компании «Лилиани» Армена Налбандяна, одним из способов снижения подобных рисков является разделение процессов уборки и последующей логистики. Временное хранение зерна непосредственно в местах уборки позволяет завершить уборочную кампанию в оптимальные агротехнические сроки, независимо от текущей обеспеченности автотранспортом, а перевозку организовать позднее, по мере стабилизации ситуации. Такой подход уже применяется в российских хозяйствах с использованием технологии хранения зерна в полимерных рукавах. По экспертным оценкам, ежегодно таким способом в стране сохраняется более 15 миллионов тонн зерновых и кормовых культур. При этом развитие сервисных моделей использования оборудования делает технологию доступной не только для крупных хозяйств, но и для предприятий, не готовых инвестировать в собственный парк техники. В условиях растущей неопределенности именно гибкость организации уборки и хранения может стать одним из факторов устойчивости растениеводства, позволяя снизить зависимость хозяйств от временных перебоев с транспортом и обеспечить сохранность урожая до его реализации. На днях случилось то, чего несколько лет добивались сельхозпроизводители России. Пестицидам дали зеленый свет для применения на схожих культурах. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет Минсельхозу полномочия разрешать применение зарегистрированных пестицидов для растений, имеющих схожие признаки, и определять перечень таких растений. В ближайшее время Минсельхоз утвердит перечень растений, которые можно обрабатывать пестицидами для схожих культур. Предполагается, что такой порядок применения пестицидов будет действовать до 1 сентября 2032 года. Единственный нюанс заключается в том, что закон вступит в силу только через год, с 1 сентября 2027 года. Минсельхоз России подвел итог работы с обращениями граждан, которые поступали в ведомство как напрямую от жителей России, так и через органы исполнительной власти. Почти треть всех обращений касалась компетенции Департамента ветеринарии. Почти 1500 писем за полгода рассмотрело это подразделение Минсельхоза. Количество обращений выросло на 230% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как нетрудно догадаться, большая часть писем касалась забоя скота на территории Сибирского федерального округа. Кроме того, гражданам были необходимы разъяснения по порядку оформления ветеринарных сопроводительных документов и по правилам содержания сельхозживотных в ЛПХ. Всего за полгода Минсельхоз рассмотрел почти 4500 писем от жителей России. В российском птицеводстве наступили трудные времена. За год количество предприятий, занятых в этом секторе, сократилось почти на 3%. По данным сервиса «Контрфокус», к 1 июня продолжили заниматься птицеводством 4570 хозяйств. Это на 2,84% меньше, чем годом ранее. При этом за последние 4 года количество птицеводов сократилось на 9%. Консалтинговая компания «Нео» отметила, что рентабельность производства яиц к концу прошлого года упала до 5%, производство охлажденного мяса птицы – до 6%, а замороженного мяса птицы и вовсе до 1-2%. Президент AgriFood Strategies Альберт Давлеев указал, что крупнейшие компании вроде «Гапресурс» и группы «Черкезова» уже контролируют около 30% рынка. Централизация закупок со стороны федеральных торговых сетей способствует укреплению позиций крупных игроков. По мнению Давлеева, количество участников рынка продолжит сокращаться. В ответ на это Минсельхоз России заявил, что птицеводческие предприятия продолжают стабильно работать, производят достаточно яиц и мяса, а рынок является конкурентным. Одним из главных конкурентов не только для птицы, но и для свинины в последние месяцы стала куриная грудка из Китая. Импорт этого продукта из дружественного государства вырос в разы в 2025 году и остался на высоком уровне в 2026. Ценовое преимущество, увы, оказалось на стороне китайской грудки. В апреле директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев отмечал, что если свинина с отечественной курицей находится примерно на равных, то на китайскую грудку цена минимум на 20, а то и 30% ниже. Впрочем, естественный заслон импорту китайской грудки все же появился. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора в ходе ветеринарного контроля в очередной раз обнаружило антибиотики в курином филе из Китая. В партии весом 27 тонн был обнаружен китосамицин. Китосамицин и диклорузил в январе обнаруживали также в партии весом 100 тонн. В марте следы окситетрациклина выявили в партии весом свыше 22 тонн. А еще в конце февраля в одной из партий были обнаружены листерии – возбудители опасного инфекционного заболевания. На этом все на сегодня.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ. Реклама на Диалог.ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
9: Магомед Рамазанов провел встречу с представителями правительства Республики Дагестан при торговом представительстве Российской Федерации в Исламской Республике Иран Андреем Танаевым. В ходе встречи были рассмотрены результаты проводимой работы по развитию сотрудничества между республиками и определены приоритетные направления дальнейшего взаимодействия. В том числе обсуждались вопросы, которые касаются деятельности дагестанских автоперевозчиков, которые осуществляют регулярные поставки грузов между Ираном и Дагестаном. Отдельный блок вопросов был посвящен посвящен культурному сотрудничеству. В Генеральном консульстве Российской Федерации в городе Решт, это Иран, запланирована организация выставки картин Дагестанского музея изобразительных искусств. А в иранской провинции Гелян запланирована фотовыставка. Помимо этого, планируется организация выставки картин дагестанских музеев в Палестине. В сфере спорта рассмотрены вопросы организации спортивных обменов с Ираном, в том числе для привлечения иранских спортсменов к участию в международных соревнованиях по вольной борьбе, которые пройдут в этом году в Махачкале.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Многодетные мамы имеют право выйти на пенсию в 50 лет. Об этом не только в нашем выпуске. Многодетные мамы, у которых есть 5 детей, имеют право выйти на пенсию в 50 лет, если у них имеется не менее 15 лет стажа и не менее 30 пенсионных баллов. Об этом рассказали в соцфонде. Если в семье трое детей, то многодетная мама может выйти на пенсию в 57 лет. Если детей четверо, то оформить пенсию можно в 56. При этом в соцфонде пояснили, что каждый год ухода за детьми до 1,5 лет засчитывается в стаж и формирует пенсионный коэффициент. При этом учитывается уход за каждым ребенком. По данным Министерства экономического развития, опубликовавшим обзор о текущей ценовой ситуации, годовой уровень инфляции в России на 6 июля снизился до 5,61%, тогда как на 29 июня он составлял 6%. Вместе с тем, руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталья Орлова считает, что рынок вступил в фазу ускорения инфляции. Эту цифру стоит отметить как тревожную, потому что была плодоовощная дефляция. Если бы не она, показатель мог быть еще выше. Темп роста цен выглядит высоким, сказала Орлова. Все виды пенсий будут повышены в России в 2027 году, однако сроки и механизмы выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране, сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Управления человеческими ресурсами РЭО имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Речь идет о страховых, социальных, накопительных пенсиях, а также о пенсиях военных и перерасчете пенсии для работающих граждан. Все виды пенсий повышаются ежегодно в обязательном порядке, размеры зависят от вида пенсии. Итоговый размер повышения будет определен после оценки экономической ситуации ближе к концу года, сказала Иванова-Швец. На этом все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: В своей жизни я встречал множество людей с большими мечтами и целями. И да, они что-то делали для достижения результата. Они начинали, пытались, предпринимали что-то новое. Но спустя годы я встречал этих же людей, и они оставались прежними. Прежним образом жизни, прежним мышлением, прежней ленью и неэффективностью. Начинать-то они начинали, но у них не было системы. У них не было системного подхода к достижению результата. У них отсутствовал разумный план. И в конце концов, у них отсутствовала дисциплина. Дисциплина – это то, что способно изменить жизнь человека до неузнаваемости. Дисциплина – это системный, разумный подход к решению любой проблемы. Все думают, что дисциплина предполагает суперупорный труд или, как говорят, суперуспешный успех. Нет, этого я пропагандировать не хочу. Дисциплина в первую очередь означает разумность управления своим временем и своим потенциалом. Дисциплинированный человек – это не обязательно тот, кто работает 24 на 7 и вечно занят. Это тот, кто смог разумно выстроить систему своих дальнейших повторяющихся действий, которые приводят в конечном итоге в перспективе к достижению определенного результата. Иначе это можно назвать накопительным эффектом. Когда мы делаем что-то изо дня в день, эффект накапливается. Давай представим человека, который решил изучить иностранный язык, например, английский. Недисциплинированный человек, который был замотивирован познать новый для себя язык, потратит весь свой первый день на изучение языка. Допустим, за один день он выучит 200 английских слов. На следующий день его желание продолжить обучение резко пропадет. Я думаю, многие здесь узнают себя. Мотивация, она всегда кратковременна, а вот дисциплина вечна, ибо первое строится на эмоциях, а второе на привычках. Дисциплинированный человек поступит по-иному. Он разобьет эти 200 слов, допустим, на 5 дней. Получается, что он будет учить по 40 слов в день. Более того, он выделит время на изучение английской грамматики. Дисциплина не означает огромный труд. В данном случае такому человеку просто нужно изо дня в день немного времени уделять английскому языку. И так с течением определенного времени он изучит много английских слов, изучит грамматику, научится разговорному английскому и так далее. Опять же, дисциплина означает разумность. Мы можем потратить весь день, а следующие дни ничего не делать. Эффективность в таком случае будет нулевая. Однако разумнее будет делать ежедневно по чуть-чуть. ведь это приводит к накопительному эффекту и не делает из вас ярого трудоголика. Это экономит ваше время и ваши нервы. Итак, мы поняли, что такое дисциплина и почему она так важна. Различные бизнес-книги и успешные ютуб-блогеры любят нам вешать на уши лапшу. Они часто затрагивают проблематику дисциплины. Они рассказывают, как каждая их минута жизни расписана на бумаге. Именно из-за этого у людей складывается неправильное понимание дисциплины. Но люди обязаны понять, что важнейшим фактором дисциплины является фактор разумности. Что такое разумность? Разумность – это, проще говоря, когда мы здраво оцениваем свои возможности и свое время. Это когда мы здраво распределяем время для своей работы и для своего отдыха. Сутки напролет работать невозможно. Но мы с помощью дисциплины можем немного тратить времени ежедневно и накапливать благотворный эффект. Важно понимать и то, что дисциплина хороша своей физиологией, то есть она строится на привычках, а не на эмоциях. Именно поэтому замотивированный человек быстро бросает начатое. Если ты хочешь, чтобы ты не бросил начатое дело, тебе нужно потерпеть один месяц. Твоя привычка за это время прочно сформируется в твоем мозге. Итак, перед вами стоит определенная цель. Для достижения этой цели, несомненно, нужна дисциплина. Вы вооружаетесь ручкой, какой-то записной книжкой, календарем и телефоном с интернетом, поскольку вам может быть необходимо найти что-то в интернете для того, чтобы сделать наиболее подробный план будущих действий. Вы смотрите на календарь и разумно рассчитываете примерное время выполнения этой задачи. Например, если вы хотите, допустим, набрать 5 кг сухой мышечной массы натурально, то на это может уйти от 4 месяцев до полугода. В данном случае мы поговорим только о чистых сухих мышцах. Теперь вы должны примерно расписать, что вы должны разумно успевать за месяц, потом за неделю, потом за один день. Вы должны четко и разумно определить все свои маленькие шаги, которые с помощью накопительного эффекта приведут к достижению цели. Имейте в виду, что всегда нужно начинать с малого. Нельзя сразу же грузить себя в первый день. Из-за такой ошибки вы стремительно бросите начатое. После разумного планирования вам остается только изо дня в день делать одно и то же. Спустя месяц такой практики вы выработаете прочную привычку. Но зачастую случается так, когда что-то пошло не по плану. Например, случилось то, что вы не предугадали. Из-за этого план нарушается, а вы опять забрасываете начатое. И здесь есть два варианта. Либо вы выделяете резервные дни, либо резервное время для восполнения этих задач, либо по чуть-чуть распределяете эту невыполненную задачу ежедневно. Это лучший способ не бросить начатое и сохранить планомерность и разумность. Более того, используя метод Бенджамина Франклина. Бенджамин Франклин – это личность слишком, можно сказать, прогрессивная для своего времени. Да-да, это тот человек, который смотрит на нас со 100-долларовой купюры, великий американский деятель 18 века. Настоятельно рекомендую прочитать его автобиографию, чтобы осознать путь успеха обычного человека, который еще в детстве покинул свой дом, чтобы учиться и зарабатывать деньги, расширять свои связи и быть полезным не только себе, но и обществу. Франклин придумал план достижения морального совершенства. Он выделил 13 важнейших качеств, которым он должен был научиться и которым он должен был беспрекословно следовать. Первое – это воздержание, есть не до пресыщения, пить не до опьянения. Второе – молчание, говорить только то, что может принести пользу мне или другому, избегать пустых разговоров. Порядок. Держать все свои вещи на местах, для каждого занятия есть свое время. Решительность. Решаться выполнять то, что должны сделать, неукоснительно выполнять то, что решено. Бережливость. Тратить деньги только на то, что приносит благо мне или другим, то есть ничего не расточать. Трудолюбие. Не терять времени попусту. Быть всегда занятым чем-либо полезным, отказываться от всех ненужных действий. Искренность. Не причинять вредного обмана, иметь чистые и справедливые мысли. В разговоре также придерживаться этого правила. Справедливость. Не причинять никому вреда, не совершать несправедливостей. И не опускать добрых дел, которые входят в число твоих обязанностей. Умеренность. Избегать крайностей, сдерживать, насколько ты считаешь это уместным. Чувство обиды от несправедливостей. Чистота. Не допускать телесной нечистоты, соблюдать опрятность в одежде и жилище. Спокойствие. Не волноваться по пустякам и по поводу обычных или неизбежных случаев. Смирение. Каждому качеству Бенджамин решил образовать стойкую привычку, причем делал он это поочередно, переходя от одного качества к другому. Он завел книжку, где сделал таблицу. Вертикально были написаны все 13 качеств, горизонтально – дни недели. Точками он отмечал те дни, когда он не соблюдал добродетель. Неделя – это тот срок, который он выделял для каждой добродетели. Чтобы перейти к другой, нужно, чтобы на предыдущей не было точек. Если он нарушал принцип какого-то качества, это качество необходимо было тренировать давать сначала, с первого дня недели, пока точек во всей неделе не будет. Точек у Франклина было много, а прошел он всю таблицу за один год. И его метод показывает, как можно сформировать в себе абсолютно любую привычку. Допустим, составить свой список желанных привычек. Данный способ гарантированно поможет тебе в любых начинаниях и сделает тебя намного дисциплинированнее. Таким образом, мой дорогой друг, дисциплина – это твой лучший помощник в достижении результатов. А на этом все, и спасибо за внимание.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Суд признал право жителей Дахадаевского района Дагестана на выплаты за ущерб от оползней, которые произошли еще в апреле этого года. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики. Кайтакский районный суд признал за истцом и его семьей право собственности на жилой дом, факт постоянного проживания на момент ЧС и право на единовременные выплаты. Решение сейчас обращено к немедленному исполнению. Я напомню, что ранее аналогичное судебное решение было принято и в Дагестанских огнях. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана опубликовало официальный комментарий в ответ на публикации в ряде телеграм-каналов о разрушении участка региональной автодороги Шамиль-Калавременный поселок в Унцукульском районе. Минтранс отмечает, что основание дорожного полотна было защищено инженерной конструкцией, но объемы сброса превысили расчетные нагрузки, и сооружение разрушилось. Работы по оценке повреждений дальнейшим мерам будут выполняться в установленном порядке, об этом заявили в министерстве. В Дагестане первая гостиница начала регистрацию гостей с использованием сервиса МАКС. Я напомню, что внедрение сервиса МАКС для регистрации гостей с использованием технологии цифровой ID первым размещением в регионе, подключившимся к новому механизму, стала гостиница «Монте». В свою очередь напомню, что с 1 сентября этого года исполнение сервиса МАКС станет обязательным для классифицированных средств размещения с номерным фондом более 50 номеров. Для объектов с номерным фондом менее 50 номеров данное требование вступит в силу с 1 сентября 2028 года. Как сообщили нам, что внедрение цифрового механизма направлено на сокращение времени регистрации гостей, повышение точности обработки данных, а также совершенствование приемов процесса и размещения в средствах размещения. Замглавы администрации города Махачкалы Мурат Алиев сообщил о том, что приоритетом за прошлый год стало погашение долгов. По его словам, в минувшем году была полностью погашена задолженность по коммунальным услугам в Махачкале, это свыше 700 миллионов рублей, в том числе за уличное освещение, светофоры – 187 миллионов рублей. Отдельно замглавы столицы Дагестана провел итоговые цифры исполнения бюджета города. Так, доходы бюджета составили 16 миллиардов рублей, расходы – также 16 миллиардов рублей. Ну а трафик в торговых центрах России за год сократился на 2%, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Крупные магазины, например, Москвы, показали снижение трафика на 2%, а Санкт-Петербурга – на 5%. Сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости Павел Люсин пояснил, что это не обвал, а устойчивая тенденция. Я в свою очередь напомню, что в прошлом году, по его данным, падение посещаемости составило около 3%. Ну и президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект протокола с Россией, который должен упростить получение разрешения на временное или постоянное проживание для граждан двух стран. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства. Срок рассмотрения заявления на постоянное проживание будет сокращен с 3 до 2 месяцев. Также расширяется перечень белорусских документов, по которым граждане могут въезжать, выезжать и находиться на территории нашей страны. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Впервые в истории Уимблдона в финале женского одиночного разряда сыграют две представительницы Чехии. Такого еще ни разу не было. В первом полуфинале Каролина Мухова обыграла четвертую ракетку мира американку Коко Гауф со счетом 6-2, 1-6, 7-6. А затем Линда Носкова одолела украинку Марту Костюк, которая здесь очень хорошо выступила. Счет встречи 6-4, 6-4 в пользу Носковой. Решающий матч состоится в субботу. Кстати, в финальных встречах Уимблдона в женском одиночном разряде за последние 4 года трижды в них принимали участие спортсменки из Чехии. Первыми полуфиналистами чемпионата мира стали футболисты Франции, которые со счетом 2-0 обыграли Марокко. Мячи забили во втором тайме Мбаппе и Дембеле. Немецкий футбольный союз договорился с Юргеном Клоппом о его назначении на пост главного тренера сборной Германии. 59-летний специалист согласовал условия личного контракта, который рассчитан до следующего чемпионата мира в Испании, Португалии и Марокко в 2030 году. И в сборной Мексики тоже новый рулевой. Это 47-летний мексиканец Рафаэль Маркес, который играл за национальную команду более 20 лет, выступал и 7 лет за Барселону, став четырехкратным чемпионом Испании, победителем Кубка страны, трехкратным обладателем Суперкубка Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА, победителем клубного чемпионата мира. Канадский нападающий 20-летний Маклин Силибрини признан лучшим игроком прошедшего сезона по версии Международной федерации хоккея. Об этом сообщает пресс-служба организации. На олимпийском турнире Силибрини забросил 5 шайб и сделал 5 результативных передач в 6 встречах. Сборная Канады тогда завоевала серебряные медали. На чемпионате мира канадцы заняли 4-е место. Форвард отметился 6 голами и сделал 8 результативных передач в 10 матчах. Новым рекордсменом по зарплате за сезон в НХЛ стал шведский форвард Анахайм Дакс 21-летний Лео Карлсон. Новый контракт рассчитан на 5 лет, его общая стоимость $90 миллионов. Таким образом, средняя годовая зарплата Карлсона – $18 миллионов. Это новый рекорд Национальной хоккейной лиги. В минувшем регулярном чемпионате Карлсон провел 70 матчей за Анахайм, в которых отметился 29 заброшенными шайбами и сделал 38 результативных передач. И вновь о футболе. Девушка лидера сборной Испании Ламина Ямаль умоляет его выйти в финал чемпионата мира, чтобы она смогла послушать Джастина Бибера. ФИФА объявила, что канадский исполнитель выступит в перерыве финального матча вместе с Шакирой, Мадонной и другими. Из-за этого перерыв впервые в истории финалов мундиалей продлится целых 30 минут. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: В первом полугодии этого года российские банки выдали ипотечных кредитов на 2 триллиона рублей. Это на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом почитали в госкорпорации Дом.РФ. Всего за первое полугодие было предоставлено почти 500 ипотечных займов, что на 46% превышает показатель первого полугодия прошлого года. В июне банки выдали 107 тысяч кредитов на 500 миллиардов рублей. Это максимум с начала года. Прирост к маю в денежном выражении составил 49%. Качественном – 43. В рамках рыночных программ банки выдали 60 тысяч кредитов на 199 миллиардов рублей. Я в свою очередь напомню, что еще 25 июня директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лепи заявил, что рынок льготной ипотеки ожидает перегрузка.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 10 июля 1962 года был запущен Телстар-1. Это первый коммерческий спутник связи. Это событие стало настоящей революцией в мире телекоммуникации и открыло эру глобальной связи. И революция эта была не только технологической, но и экономической. Телстар показал, что космос может быть не просто полем научных и военных задач, а реальным бизнес-активом. Уже в первые трансляции через Телстар превратились в глобальные медиа-события. 23 июля 1962 года миллионы зрителей в Европе и Америке увидели прямую картину через океан. Кадры Статуи Свободы и Эйфелевой башни, фрагмент бейсбольного матча, пресс-конференцию президента Кеннеди. Это был не просто технический эксперимент, а мощный маркетинговый сигнал. Мир становится по-настоящему связанным, и технологии связи – один из главных драйверов этого процесса. Правда, возможности Телстара были ограничены. Из-за низкой негеосинхронной орбиты окно связи длилось всего 20-30 минут за каждый виток. Тем не менее, даже этого хватило, чтобы доказать жизнеспособность идеи. Коммерческий эффект не заставил себя ждать. Спрос на спутниковые каналы оказался настолько высоким, что уже в 1964 году ведущие страны создали Intelsat, международную организацию для развития глобальной спутниковой сети. Так Телстар-1 стал не просто первым коммерческим спутником, а точкой отсчета целой индустрии. Он показал, как наука, инженерия и бизнес могут вместе менять повседневную жизнь и открывать новые рынки.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Названы часто подделываемые аксессуары для смартфона. Чаще всего из аксессуаров для смартфонов недобросовестные производители подделывают зарядные устройства. По словам экспертов, с тех пор, как Apple, Samsung и другие бренды перестали комплектовать свои телефоны зарядными адаптерами, рынок поддельных устройств стал процветать. В материале говорится, что фейковые девайсы могут быть опасны и не будут обеспечивать заявленной скорости зарядки. Также в списке часто подделываемых устройств назвали беспроводные наушники, чаще всего Apple AirPods и Samsung Galaxy Buds. Упаковка и дизайн подделок практически неотличимы от оригинала. Звук у них не такой уж плохой, и часто даже используются настоящие серийные номера, отметили авторы. Кроме того, на рынке электроники встречаются и поддельные карты памяти. В этой связи специалисты рекомендовали приобретать носители памяти в крупных или проверенных торговых сетях. В числе прочих распространены и ненастоящие чехлы для смартфонов, которые подделывают под оригинальную продукцию.

0: При этом эксперты признали, что современные поддельные чехлы могут иметь хорошие качества и служить годами. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Диалог ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
4: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Здравствуйте. В России предложили создать сеть малых НПЗ для решения проблем с топливом. Глава Забайкальского края Александр Осипов предложил рассмотреть возможность создания сети небольших нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, крупные предприятия остаются уязвимыми из-за возможных атак, а распространенная система производства позволит повысить устойчивость отрасли. Чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб, подчеркнул Владимир Путин, поддержав идею развития малых производственных площадок. Россияне предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с дорожно-транспортными происшествиями. Эксперты проекта «Перезвони сам» рассказывают, что мошенники пишут о том, будто родственники или знакомые пользователя попали в аварию и срочно нуждаются в помощи. Для убедительности они присылают ссылки, якобы ведущие на фото или видео с места происшествия. Однако эти ссылки могут ввести на ресурс с вредоносными программами, которые похищают личные данные. Руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина советует не переходить по ссылкам, не продолжать диалог, а самостоятельно перезвонить родственникам, чтобы проверить информацию. И в заключение выпуска: физики сделали еще один шаг к изучению природы времени, создав в лаборатории квантовую систему, которая воспроизводит отдельные свойства Вселенной. По словам автора эксперимента, физика-экспериментатора Бирмингемского университета Великобритании Джованни Барантини, в зависимости от состояния системы время ускорялось, замедлялось или практически останавливалось, что хорошо совпало с теоретическими расчетами. Современная физика давно показывает, что время не является одинаковым для всех наблюдателей. Согласно общей теории относительности Эйнштейна, пространство и время образуют единую структуру, свойство которой зависит от массы и движения объектов. Чем сильнее гравитация, тем медленнее течет время относительно удаленного наблюдателя. Аналогичный эффект возникает и при движении со скоростью, близкой к скорости света. Эти явления давно подтверждены экспериментально и учитываются, в частности, при работе спутниковых навигационных систем GPS. В новом исследовании внимание сосредоточено не на классических проявлениях относительности, а на вопросе, может ли само понятие времени возникать как свойство квантовой системы. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей «Report Inform».

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ.
1: Здравствуйте. Хорошего дня всем. Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий.
2: Угу.
1: И мы сразу, без долгих вступлений, переходим к самому горячему геополитическому кризису на данный момент. Кризису, который, ну, по сути, определяет расстановку сил в мире на этой неделе.
2: Да, Ближний Восток.
1: Именно. Военные США атаковали около 90 целей в Иране. И под удар попали склады ракет и дронов, системы ПВО, но что особенно интересно, они ударили по двум железнодорожным веткам на востоке страны и по мостам.
2: Инфраструктура.
1: Вот именно. В итоге полностью нарушено сообщение между Тегераном и Мешхедом, а Иран, в свою очередь, ответил ударами по 85 военным объектам США.
2: В Кувейте и Бахрейне, верно?
1: Да, все верно. В Кувейте и Бахрейне. И на фоне всего этого президент США делает довольно, скажем так, резкие заявления. Он прямо сказал, что трехнедельное перемирие, цитирую, закончилось.
2: Угу.
1: При этом он назвал иранских лидеров отбросами, но добавил, что конфликт может завершиться очень быстро. Как вы это объясните?
2: Ну, смотрите, это, в общем-то, классическая стратегия эскалации ради деэскалации. То есть принуждение к миру через демонстрацию силы. Почему США бьют по железнодорожным веткам между Тегераном и Мешхедом? Это же не просто пассажирские поезда. Это главная логистическая артерия, по которой военная техника перебрасывается на восток.
3: Эта фраза президента США про то, что все может закончиться очень быстро, она оставляет дверь для дипломатии открытой.
4: Ну, пока эта дверь открыта, последствия уже бьют по глобальной экономике. Мы видим атаки на 3 коммерческих судна прямо в Ормузском проливе. И цены на нефть марки Brent тут же подскочили выше $78 за баррель. Ситуация в Ормузском проливе сейчас напоминает пороховую бочку, где искра уже зажжена, но обе стороны пытаются контролировать радиус взрыва.
3: Очень точная аналогия. Ормузский пролив – это же бутылочное горлышко мировой энергетики.
4: И это напряжение, оно ведь выливается на улицы. Вот, например, похороны аятоллы Али Хаменеи перенесли в Ирак, и там огромные толпы скандируют «Смерть Америке, Израилю», а Моджтаба Хаменеи вообще находится в укрытии.
3: Да, ситуация внутри региона крайне нестабильна.
4: И внутри США тоже не все гладко. Конгресс пытается ограничить военные полномочия президента.
3: Это показывает, насколько высоки ставки. Политики в США понимают, что если конфликт выйдет из-под контроля, нефть взлетит, а за ней и глобальная инфляция.
4: И это напрямую влияет на дипломатию на самом высоком уровне. В том числе и на саммите НАТО в Турции, где геополитические ставки были ничуть не меньше.
3: Да, саммит в Анкаре прошел очень напряженно.
4: Напряженно – это еще мягко сказано. Президент США показал там совершенно резкие смены настроения. Сначала он критиковал союзников. Назвал представителей Испании безнадежными плохими людьми.
2: Ничего себе.
4: Да, и даже предложил передать Гренландию США вместо Дании.
2: Опять Гренландия.
4: Но проходит немного времени, и он уже хвалит их за огромную любовь и единство. И вот тут у меня вопрос. Как такой резкий переход от утренней критики союзников к вечерним объятиям вообще позволяет принимать стратегические решения? Например, такие, как передача лицензии на Patriot.
3: Ну, это его фирменный транзакционный стиль дипломатии. Утренние оскорбления и абсурдные требования – это, скажем так, метод шоковой терапии.
4: Чтобы выбить из клей.
3: Именно. Выбить собеседника из равновесия, заставить союзников активнее выделять деньги на оборону. И это сработало. НАТО выделило $80 миллиардов военной помощи Украине.
4: Да, сумма колоссальная. Но главный прорыв ведь не в деньгах, верно? Президент США одобрил выдачу Украине лицензию на самостоятельное производство систем Patriot.
3: И вот это настоящий тектонический сдвиг. Знаете, раньше Запад действовал по принципу «мы даем вам рыбу, но не удочку».
4: То есть просто поставляли готовые комплексы.
3: Да, что делало получателя зависимым от западных складов и логистики. А лицензия на производство – это передача самой удочки. Это означает, что Украина интегрируется в западный военно-промышленный комплекс на десятилетия.
4: И все это принимается на фоне серьезных опасений по безопасности.
1: США даже сняли статус террористической организации с группировки в Сирии под руководством Ахмада аль-Шараа.
2: Геополитика меняется на глазах.
1: А президент США, по соображениям безопасности, покинул Турцию на старом борту Air Force 1, опасаясь за работы систем ПРО. И только в Великобритании пересел на новый Boeing 747, подаренный Катаром. И от военно-политических альянсов мы плавно переходим к экономическим. Главным полем битвы сейчас становится технологический сектор. И, конечно, отношения с Китаем.
2: Технологическое противостояние сейчас острее, чем когда-либо.
1: Вот смотрите, Apple инвестирует 30 миллиардов долларов в чипы Broadcom. И это строго американское производство, чтобы угодить политике президента США.
2: Угу.
1: А Си Цзиньпин призывает к масштабной реформе инновационной системы Китая. Они буквально строят кремниевый занавес вокруг своих ИИ-моделей.
2: Это было ожидаемо после всех санкций.
1: Да, дошло до того, что компания Anthropic предупреждает, что китайские пользователи использовали их систему Cloud Code без разрешения. Есть огромный риск внедрения бэкдоров.
2: Ну, Китай понимает, что технологическая удавка сжимается, поэтому форсирует создание суверенной экосистемы. Посмотрите на акции Alibaba. Они же взлетели на 12%.
1: Да, благодаря их собственным чипам T-Head и модели искусственного интеллекта QN.
2: Именно. Они не просто защищаются, они бьют в ответ.
1: И используют свои ресурсы. Китайские компании начали использовать запрет на экспорт редкоземельных металлов. Тербий, скандий. Они просто выдавливают иностранных конкурентов.
2: Без этих металлов современное производство почти невозможно.
1: Параллельно компания CXMT строит новую линию производства чипов памяти в Хэфэе. А Лонги Грин вообще переходит с серебра на медь в солнечных панелях. Но вот тут я хочу немного возразить.
2: Слушаю вас.
1: Вы говорите, что Китай агрессивно доминирует в технологиях. Инвестиции, новые заводы. Но при этом их внутренний спрос слаб. Инфляция производителей достигла 4-летнего максимума – 4,1%.
2: Да, PPI растет.
1: А потребительская инфляция всего 1%. Центральный банк обещает гибкий подход. Но разве эта экономическая модель, которая держится на избыточных мощностях, не трещит по швам?
2: Это отличный вопрос. Мы наблюдаем двухколейную динамику. С одной стороны, невероятный бум экспорта высоких технологий. Государство заливает субсидиями производителей чипов и солнечных панелей.
1: Так.
2: А с другой стороны, напуганный внутренний потребитель. Люди копят, а не тратят. Заводы производят дорого, но продать внутри страны не могут. Поэтому экспорт для них – это вопрос выживания. Они сбрасывают избыток на внешние рынки.
1: Понятно. То есть бум маскирует внутреннюю слабость. И пока сверхдержавы делят рынок полупроводников, глобальные рынки преподносят, ну, просто удивительные сюрпризы.
2: Вы про искусственный интеллект?
1: Да. Глобальный бум ИИ привлек 700 миллиардов долларов капитальных затрат. 700 миллиардов! Но выходит исследование Wall Street Journal, и они делают вывод, что ИИ не способен стабильно обыгрывать фондовый рынок в долгосрочной перспективе.
2: Это холодный душ для многих инвесторов.
1: И тут же Microsoft сокращает 4800 рабочих мест, включая подразделение Xbox.
2: Корпорации перераспределяют ресурсы. Игры больше не в приоритете, все брошено на ИИ.
1: А на рынках творится что-то невообразимое. Размещение акций южнокорейской SK Hynix в США переподписано в 7 раз. И это при том, что планы Южной Кореи по созданию хаба чипом вызывают массу вопросов по срокам.
2: Спрос на все, что связано с чипами, сейчас просто иррационален.
1: Тем временем китайский BYD бросает вызов Porsche 911 со своим новым электрическим суперкаром в Европе. А криптокомпания AI Financial, известная как World Liberty, ведет переговоры о продаже основного бизнеса.
2: И тут важно отметить политический аспект.
1: Да, ведь 38% этой компании принадлежит структурам президента США, Дити Маркс, Дифи. И пока капиталы перетекают туда-сюда, стартап Proxima Fusion в Германии получает поддержку от Google и XTX в сфере ядерного синтеза.
2: Журнал The Economist не зря называет это эпохой корпоративного леофана, упоминая того же Илона Маска.
1: Да, корпорации стали сильнее государств. Но знаете, это потрясающий контраст. Мы вкладываем сотни миллиардов в ИИ, который даже не может угадать курс акций, а в это время реальность просто бьет наотмашь.
2: Что вы имеете в виду?
1: Ну вот смотрите, супертайфун Бави, который в 850 раз больше Гонконга, обрушился на Китай. Из-за наводнений в Гуанси с фермы сбежало 900 змей. 900 змей, Карл? Ой, извините, просто невероятно.
2: Звучит как сценарий фильма катастрофы.
1: И на фоне этого китайская подлодка запускает ракету в Тихий океан, а морские патрули усиливают давление на Тайвань. Мы слишком увлеклись виртуальным миром, пока физический мир рушится.
2: Это именно тот парадокс, о котором нужно говорить. Огромные технологические капиталы часто оторваны от физических реалий. Вы можете инвестировать миллиарды в облачные технологии, но ваши серверы затопят тайфун.
1: Или до них доберутся сбежавшие змеи.
2: Да, смех смехом, но физические и геополитические риски никуда не делись. И эта оторванность глобальных рынков в итоге напрямую бьет по кошелькам обычных граждан.
1: Абсолютно. Давайте посмотрим на макроэкономику. Японская иена упала до 40-летнего минимума выше 162 за доллар. Это вызывает огромные опасения по поводу сворачивания так называемого керри-трейда.
2: Это может вызвать цепную реакцию на биржах.
1: И при этом мы видим странные вещи в сегменте роскоши. Цены на подержанные золотые Rolex Daytona Oyster Flex упали на 4% с апреля. Говорят, это связано со спадом на рынке золота из-за конфликта Ирана и США.
2: Угу.
1: И вот вопрос к вам, как к аналитику. Падение цен на подержанные золотые Rolex и иена на историческом дне – это просто совпадение или разные симптомы одной макроэкономической болезни?
2: Я бы сказала, что это симптомы одной болезни. Мы живем в эпоху высоких процентных ставок в США. Представители ФРС предупреждают, что бум ИИ может удержать инфляцию высокой, а значит, ставки останутся высокими.
1: И как это связано с часами и иеной?
2: Напрямую. Инвесторы десятилетиями занимали дешевые иены и покупали высокодоходные американские бумаги. Это и есть керри-трейд. Когда иена падает, а ставки в США растут, капиталу просто невыгодно сидеть в золотых часах или других защитных активах.
1: То есть деньги из роскоши уходят в американские облигации?
2: Точно. Глобальный капитал перетекает в высокодоходные и надежные американские бумаги. Поэтому золото и роскошь дешевеют, а развивающиеся экономики страдают.
1: Страдают – это мягко сказано. Суд Таиланда только что одобрил экстренный займ правительства на 12 миллиардов долларов.
2: Просто чтобы заткнуть дыры в бюджете.
1: В Египте, правда, инфляция замедляется третий месяц подряд. Хоть какие-то хорошие новости, а Deutsche Bank присматривается к облигациям Индии и Индонезии на фоне цен на нефть.
2: Рынок ищет любую возможность для заработка.
1: И знаете, кто нашел эту возможность лучше всех? Семья, владеющая крупнейшим производителем яиц в США, компании Mantikera. Они заработали 320 миллионов долларов просто после скачка цен на яйца.
2: Вот вам и физическая экономика в действии. Еда нужна всем, независимо от того, какие там успехи у искусственного интеллекта.
1: Это правда. И напоследок, давайте обсудим, как все эти глобальные стрессы отражаются на обществе, политике и повседневной безопасности. Новости из США и Европы просто поражают.
2: Да, внутренняя повестка сейчас крайне напряженная.
1: В США ожидается двузначный рост страховых премий по программе ACA в 2027 году. Это медицина. А на дорогах контрафактные детали подушек безопасности убивают водителей. И правительство признает, что оно бессильно.
2: Безопасность граждан под угрозой на базовом уровне.
5: И политика не отстает. Кандидат в Сенат от штата Мэйн, демократ Грэм Платнер, снял кандидатуру. Там были обвинения в сексуальном насилии, но главный скандал с татуировкой, похожей на нацистский символ.
2: Да, это был громкий скандал.
5: А в Техасе офицер иммиграционной полиции застрелил мексиканского иммигранта. И сын жертвы увидел это на видео. Доверие к институциям падает. Губернатор Кентукки даже запросил информацию о здоровье Митча МакКоннелла.
2: Кризис лидерства налицо.
5: Да, и криминал становится каким-то гротескным. Мужчина осужден за кражу китайской литературы 17 века с помощью обычных библиотечных карточек. В Канаде 11-летний мальчик умер от бешенства. Летучая мышь укусила его в губу, пока он спал.
2: Ужасная трагедия.
5: А пилот летной школы выпрыгнул из самолета в воздухе, оставив студента сажать борт самостоятельно. Это вообще как? И неудивительно, что на фоне этого тема разрыва семейных связей набирает огромную популярность в современной литературе.
2: Общество фрагментируется, люди чувствуют себя брошенными.
5: И в Европе похожая картина. Найджел Фараж уходит в отставку. И знаете, с кем он рискует столкнуться на довыборах в Клактоне? С кандидатом, одетым в мусорный бак.
2: Да, британская сатира в политике – это нечто.
5: А во Франции Марин Ле Пен снова баллотируется в президенты.
1: Популисты Европы открыто заявляют, что отвечают только перед судом общественного мнения. Тем временем бывший банкир Deutsche Bank требует через британский суд документы по делу о смертельном ДТП на Феррари.
2: Угу.
1: От кандидата с сомнительными татуировками в США до политика, соревнующегося с человеком в костюме мусорного бака в Британии. Ой, точнее, до политика, соревнующегося с мусорным баком. Политика становится все больше похожей на сатиру. Неужели это реакция общества на растущие цены на страховку и общую нестабильность?
2: Я бы сказала, что это прямая реакция. Рост популизма, будь то Ле Пен или Фараж, и вот эти сатирические кандидаты, все это связано с глубинным чувством отчуждения. Люди испытывают сильную экономическую тревогу.
1: И разочарование в системе.
2: Да. Когда цены на базовые вещи, вроде страховки, растут, а правительство бессильно перед контрафактом или кризисами, общество начинает голосовать против истеблишмента. И это отчуждение проникает даже в литературу, как вы упомянули.
1: И если собрать все это воедино, какую картину мы видим сегодня?
2: Сегодняшние новости показывают удивительный парадокс нашего времени. Мы строим сложнейшие ИИ за сотни миллиардов долларов, но остаемся абсолютно уязвимыми перед физической реальностью. Будь то контрафактная подушка безопасности в машине, 900 сбежавших змей во время тайфуна или непредсказуемое геополитическое решение. Возможно, главная угроза 2026 года кроется не в цифровых бэкдорах, а в хрупкости нашего физического мира.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
6: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Здравствуйте и добро пожаловать. Однажды, несколько лет назад, я летел в самолете и сидел в первом ряду прямо у прохода. Позади меня у окна сидел мужчина, так что мы находились рядом друг с другом. Мы познакомились в самолете, и тот мужчина в конце знакомства протянул руку, похлопал меня по плечу и сказал: «Я думаю, вы можете мне помочь». Он рассказал, что занимается профессионально гольфом. Еще он сказал: «Я обожаю фильм «Секрет». Все это было не случайно. По-моему, он направлялся в FedEx в Нью-Йорк. Через день или около того он улетал обратно. Но мы в самолете обменялись номерами телефонов, и позже он позвонил мне. Я сказал: «Послушай, я в Торонто, ты в Нью-Йорке. Садись в самолет, приезжай ко мне на пару дней». И он приехал. Мы много общались и стали друзьями. Однажды я отправился вместе с ним в турне, и я был на одном из турниров по гольфу, в котором он участвовал. И как-то вечером мы сидели в номере мотеля. И он сказал: «Боб, что мне нужно сделать, чтобы стать лучшим игроком в гольф?» Я взял ручку, подошел к стене и нарисовал маленькую черную точку. «Я хочу, чтобы ты сфокусировал свое внимание на этой черной точке. Сконцентрируй все свое сознательное внимание на этой черной точке». Еще я добавил: «В ту секунду, как только твои мысли начнут блуждать, соберись и вернись обратно в точку. Когда ты научишься концентрироваться на этой точке, на минуту, на две минуты, твои умственные способности разовьются в большей степени, чем у большинства из тех, кого ты знаешь. Это твоя воля. Воля — одна из наших высших способностей. Мы обладаем осознанностью, памятью, интуицией, разумом, и помимо этого у нас есть воля. Воля для ума — это почти то же самое, что слух или зрение для тела. Все действительно великие игроки в гольф обладают высоко развитой волей. Они невероятно развили свою способность концентрироваться. Не хотите ставить точку на стене? Можете попробовать зажечь свечу и поставить ее напротив своего любимого кресла, а затем сосредоточенно думайте только о пламени. Каждый раз, когда ваш разум уходит в сторону, верните его обратно и сфокусируйтесь на пламени. Когда вы научитесь фокусироваться на чем-то одном, вы сможете фокусироваться на чем угодно, потому что это развивает ваши умственные способности. Сейчас обычный человек может сосредоточиться на чем-то только на одну, две или три секунды, а затем он отвлекается, раздается шум, свет, где-то что-то вспыхивает, кто-то что-то говорит, и вот так их разум сбивается с пути. Люди, которые добились выдающихся результатов, научились концентрироваться на том, что делают. Все успешные бизнесмены сосредоточены. А вы хотели бы делать что-то лучше? Тогда научитесь фокусироваться на чем-то одном, исключая все внешние отвлекающие факторы. Это сила, которая входит в наше сознание, а затем мы посылаем ее обратно во Вселенную, как лазер, сфокусированный на чем-то одном. И вы увидите улучшение вашей жизни. Так работает наш разум.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ. Каждому делу свое время. Диалог.ФМ. Все время по делу.

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Поднявшаяся после сильных ливней река Кайсу подтопила детско-юношескую спортивную школу имени Магомеда Сулейманова в селе Кикуне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС России по Дагестану. По данным МЧС, стихия также полностью разрушила инфраструктуру местного спортивного объекта. Несмотря на серьезный материальный ущерб, пострадавших среди населения нет. Жизни и здоровью людей в селе Кикуне сейчас ничего не угрожает. Ранее из-за угрозы дальнейшего подъема уровня воды в реке Кайсу свои дома покинули более 100 жителей Гергебельского района. Ну и газовики сегодня посетили в Махачкале домовладение абонентов, чья задолженность за потребление газа превысила 200 тысяч рублей. В отношении указанных абонентов в установленном законом порядке введены ограничения на предоставление услуги. Жителям также напомнили, что своевременная оплата – это не только личная ответственность каждого абонента, но и вопрос справедливости по отношению к добросовестным плательщикам. Я напомню, что по данным компании «Газпром Межрегионгаз», добросовестные плательщики могут оформить льготу или компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг до 50%. Ну и за прошедшие сутки в Дагестане ликвидировали 5 пожаров, из них 2 носили техногенный характер, еще 3 произошли на открытых территориях из-за возгорания сухой травы. Наиболее значимые происшествия зафиксированы в 2 городах республики. В Махачкале на улице Гаджиева загорелась квартира на 2-м этаже многоквартирного дома. Огнем повреждена внутренняя отделка имущества на площади 10 квадратных метров. В Кизилюрте на улице Гагарина произошло возгорание легкового автомобиля в боксе станции технического обслуживания. Пожар потушили на площади 6 квадратных метров. Ну и наша республика достигла одного из самых низких в стране уровней курения среди жителей. Дагестан уверенно занял свое место в числе регионов с наиболее благополучной ситуацией, в то время как Орловская область зафиксирован самый высокий уровень курения. Там 60% среди прошедших диспансеризацию. Позитивные изменения были зафиксированы и в других субъектах России, входящих в Южный федеральный округ. Так, Ингушетия показала результат в 5%, Краснодарский край в 4%, а Чеченская республика почти 1%. Вместе с Дагестаном эти регионы формируют группу лидеров, успешно справляющихся с проблемой табакокурения. Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей, посвященную Центральному федеральному округу страны. Об этом сообщается в пресс-службе регулятора, передает газета.ру. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на оборотной – Ржевский мемориал советскому солдату и стилизированная карта Центрального федерального округа, нарисованная по аналогии с обновленными 5000-ными купюрами 2023 года. Ну и к новостям спорта. Сборная Франции, первый полуфиналист чемпионата мира по футболу. Очень спокойный матч против марокканцев закончился со счетом 2-0. Все вопросы французы решили за 6 минут во втором тайме. Французы в следующем раунде они сыграют с победителями противостояния между сборными Испании и Бельгии. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Каждая женщина в какой-то момент времени задумывается об обустройстве семейного очага, его атмосфере и уюте. Авторская программа Аймисеи Амировой «Очаг горянки». Ваш радиогид и помощник в вопросах создания домашнего комфорта.
5: Приветствую, друзья! В студии работает Аймисея Амирова, и в рамках моей авторской программы рубрика «Голос добра». Это партнерский с фондом «Чистое сердце» проект, цель которого – рассказывать землякам и не только про благотворительные проекты, действующие у нас в республике. Несколько лет назад в Дагестане появилась социальная служба, которая оказывает услуги перевозки людям с ограниченными физическими возможностями. Чтобы узнать подробности из первых уст, сегодня к нам в студию мы пригласили руководителя проекта. Гость эфира – директор социального такси «Забота» Рашид Исаев. Здравствуйте, Рашид.
6: Здравствуйте.
5: Социальное такси «Забота». Чем отличается деятельность этой организации от других социальных служб?
6: Ну, начнем с того, что надо отдать должное. На самом деле сегодня очень большое количество некоммерческих организаций и благотворительных фондов занимаются именно поставкой социальных услуг, являются поставщиками социальных услуг. И наша основная задача была не дублировать их работу и максимально оказывать ту услугу, которая была бы востребована на сегодня. И в этой связи, с большим спросом, у нас возникла идея запускать такой проект, которому аналогов на сегодняшний день в Дагестане, в Северном Кавказе нет. Именно в том ресурсе, именно в том направлении, в котором мы двигаемся.
5: Сколько лет существует уже проект?
6: Ну, изначально проект «Социальное такси» был зарожден еще в 2019 году. Но, к большому сожалению, не получилось его продолжить его реализацию. И спустя несколько лет, в 2023 году, мы уже более плотно начали заниматься этим вопросом. Получили грантовую поддержку от Министерства труда за счет средств, которых мы запустили этот проект с одной единственной машиной на тот момент, на тот период. И,
5: это ваш старт такой был, да?
6: Да, это был такой
5: автомобиля.
6: Большой старт. Тогда были средства, максимальная сумма грантовых средств не позволяла нам закупать или приобретать несколько машин. Это как запустили пилотную версию этого проекта. Очень хотелось и горели этой идеей. Вот. Но так получилось, что это произвело невероятно большой бум. По всему Северному Кавказу разлетелась эта фотография с бесплатным такси. И были вынуждены уже думать, каким образом нам масштабироваться и продолжать эту деятельность.
5: То есть была гипотеза, вы ее проверили, и она сработала, реакция была очень большая, серьезная, и вы запустили проект с одной машиной.
6: Да, проект был запущен с одной машины, более того, я сам был водителем этого транспорта, я сам контактировал, я и диспетчер, и оператор, и водитель, и все снимал, все показывал, то есть такой один в поле воин, который начал эту всю историю. И ну, так получилось, что это все моментально разлетелось.
5: На самом деле это восхищает, Рашид. Вы, не пройдя вот этот путь самостоятельно, наверное, бы по-другому не погрузились в тему и не узнали, насколько она востребована сегодня в Дагестане. А как сегодня обстоят дела? Какой у вас автопарк? Какое количество услуг оказано?
6: Ну, надо понимать, что должен быть какой-то переход, наверное, да, как мы с одной машины получили такое количество сегодня того, что мы имеем. Оказавшись в той ситуации, которая была в 2023 году, с этим невероятно большим спросом на эту услугу, столкнувшись с этой проблемой, мы уже начали понимать и думать о том, как бы нам увеличить количество тех услуг, которые мы оказываем, потому что одна машина, она на самом деле может очень мало. Учитывая, что город большой, более 50 тысяч людей с инвалидностью именно в городе Махачкала проживает, и большинство из них попадают под те критерии, которые мы для себя обозначили. И, пользуясь случаем, наш друг, друг нашего проекта, Сакинат Магомедова, она подняла вопрос о реализации проекта на прямой линии с главой, тогда еще Сергеем Алимовичем, на котором озвучили проблему того, что у нас есть машина, у нас есть проект, проект наконец-то запущен, но нуждается в поддержке. Да? И Сергей Алимович на самом деле очень моментально на это отреагировал, и благодаря этому нам получилось продолжить реализацию в таком масштабе, в котором сегодня мы имеем. И благодаря той поддержке, именно которую мы тогда получили, нам удалось приобрести 10 машин, создать 17 рабочих мест и оказать то количество услуг, с которым мы сегодня имеем дело. Это более 23 тысяч услуг по бесплатной перевозке маломобильных граждан нашего города и городского округа Махачкала.
5: А кто попадает под категорию людей, кому вы оказываете эти услуги бесплатно?
6: Ну, критерий на самом деле не такой большой, потому что есть группа маломобильных граждан, которым на самом деле очень тяжело передвигаться. То есть это люди, которые передвигаются на колясках, это люди с проблемами опорно-двигательного аппарата, это мамочки с особенными, с тяжелыми детьми, это незрячие, это ветераны Великой Отечественной войны, которым надо дать должное, это инвалиды СВО, которые возвращаются с специальной военной операции, к сожалению, с некоторыми травмами, мешающими им полноценно передвигаться. И это та категория людей, которым очень тяжело передвигаться на общественном транспорте без поддержки, без сопровождающего, и даже зачастую вообще невозможно.
5: 3 года вы оказывали абсолютно бесплатно вот этой категории наших земляков помощь. Существовали на те средства, которыми поддерживали проект. Сегодня какая ситуация? Как сегодня обстоят дела?
6: Хороший вопрос. Но на самом деле, благодаря той поддержке, которую мы получили от государства, мы имели возможность оказать такое количество услуг на сегодня. И в 23-м, и в 24-м, и в 25-х годах у нас была поддержка из бюджета республики. И мы не думали о том, откуда нам брать средства. Мы говорим о том, что это бесплатно, бесплатная услуга по перевозке маломобильных граждан. Но надо понимать, что когда это бесплатно, для кого-то это бесплатно, но всегда за чей-то счет. И да, в нашем случае это было абсолютно за счет государства. То есть мы такие посредники между государством и получателем этих услуг, которые доводили эту услугу благодаря той поддержке, которую получали. Но на сегодняшний день нас не включили в бюджет республики, мы и не просили. Мы планировали в 26-м и в последующих годах взаимодействие с бизнесменами, с меценатами, с общественными организациями, с благотворительными фондами. И, ну, учитывая те реалии, которые сегодня мы видим, и то положение дел, в котором находится республика и бизнесмены, это и налоговая часть, и это упадки в продажах бизнеса.
5: Плюс стихийные бедствия,
6: стихийные бедствия, от которых никто не был застрахован.
5: Из ниоткуда, да.
6: Так получилось, что сегодня проект нуждается однозначно в поддержке, нуждается в помощи. И мы стараемся довести эту информацию до тех людей, которые могли бы быть полезны нам в этом вопросе. И, ну, на самом деле хочу поблагодарить те фонды, с которыми мы взаимодействуем, те фонды, которые оказывают нам поддержку. Даже это не просто поддержка, это друзья нашего проекта, которые сегодня вместе с нами стараются оказать ту услугу, которую мы уже приучили наших подопечных.
5: То есть есть те, которые услышали эту ситуацию и оказали вам поддержку?
6: Да, однозначно. Друзья нашего проекта, которые с самых первых дней поддержали нашу инициативу и помогли нам изначально, это фонд «Надежда», это благотворительный фонд «Азим», который оказал колоссальную поддержку. Это многие другие фонды, с которыми мы ежедневно проводим какие-то мероприятия. Это фонд «Чистое сердце», фонд имени Загра. С некоторых пор фонд, но до этого был просто проект «Твори добро с Дианой», который мы неоднократно выезжали на большое количество мероприятий. И то количество людей, которым мы оказываем услугу, однозначно это результат взаимодействия с теми фондами, которые хотят быть с нами и стараются нам помочь хоть даже если это не всегда финансово, то это как минимум медийно о нас рассказать, показать людям, что есть такой проект, что мы нуждаемся в поддержке этих людей.
5: Ну, получается, что помимо того, что вы оказываете эту услугу, основная деятельность социального такси «Забота» – это транспортировка маломобильных граждан. Вы не стоите в стороне, и какие общественно значимые, социально ориентированные происходят события, вы в них участвуете?
6: Однозначно. Мы очень плотно взаимодействуем с этими фондами, с реабилитационными центрами, с государственными учреждениями, с многими из них.

0: Мы вместе с ними перевозим их подопечных до пункта назначения, к которому нужно этим людям.
1: Вот вы говорите о особенной категории людей, кому помогаете. Но, наверное, чтобы работать с такими людьми, самим тоже нужно быть каким-то особенным, правильно реагировать на их нужды. Наверное, на какие-то капризы, потому что, ну, если человек болен, он не всегда контролирует свои эмоции. А какая у вас команда? Кто эти люди? Кто эти воины, которые вот эти 3 года возят маломобильных граждан в
0: Махачкале? Очень хороший вопрос. Команда у нас, так если буквально в нескольких словах, просто потрясающая. Сам себе иногда завидую. Главное не сглазить. Если говорить более детально, то команда на самом деле выстроилась такая, невероятно крутая. Если говорить о водителях, то это однозначно не просто водители, которые приехали, отвезли, не просто водитель такси. Это чаще всего водитель-социолог, который подготовлен, который периодически проходит некоторые курсы. Мы приглашаем с реабилитационных центров социологов, психологов. Ну, чаще всего те наши подопечные, которых мы возим, ну, 50-60% – это особенные детки. Но у них, как правило, это большинство случаев – это одни и те же маршруты. Они либо едут на реабилитацию, либо едут на какие-то процедуры, либо едут обратно. То есть и в том, и в этом случае ребенок не всегда хочет, чтобы его там лишние вопросы задавали, его трогали или вообще там даже на него смотрели. Да, это я по своему опыту знаю. И в этой связи наши ребята с точностью до 100% знают в той ситуации, что нужно этому ребенку. То есть иногда ситуация бывает такая патовая на самом деле, что ребенок вообще ничего не хочет, его лучше вообще не трогать. А иногда ребенок хочет, чтобы его почувствовали, потрогали. И всегда у наших ребят бывают там в машине какие-то сладости, конфетки, игрушки, которым они могут привлечь внимание. И скажу даже больше, эти детки всегда хотят, чтобы мы приезжали. Они всегда хотят, чтобы приезжали наши ребята. И каждый из этих детей, которые когда-либо ездили с нашими водителями, с кем они ездили, они всегда просят именно его. И они не знают, что у нас все одинаково хорошие. Это невероятно добрейшие ребята с отзывчивым, добрым,
1: уже
0: открытым сердцем.
1: Уже какая-то связка существует.
0: У каждого из них есть свои любимчики, у каждых наших подопечных есть свои любимчики. Они меня не знают уже, они знают этих ребят, наших водителей. И даже больше скажу, что с момента открытия, вот все думают, все спрашивают, наверное, у вас текучка. На самом деле ни один из наших водителей еще не ушел с работы. Более того, каждый раз они спрашивают, когда мы будем расширяться, потому что у каждого из них есть друг, брат, там, отец, который хочет к нам в команду. И мы понимаем, что нам даже из-за этого нам надо расширяться, чтобы набирать такую же крутую команду. Вот. Это касаемо водителей. У нас есть еще диспетчер, которая была нашим же подопечным, которую я сам возил, это наша Зарема. Такая же добрейшей души человек, которая очень быстро вникла в эту работу. На самом деле я спокоен, когда она там есть. Я могу вообще в течение дня даже ни разу не спросить, не позвонить, как дела. Я знаю, что все в порядке. То есть этот блок работы у нас автоматизирован. Я знаю, что с любой проблемой, с любой задачей она справляется. И если какие-то ситуации возникают, с которыми она не знает, как быть, она всегда советуется. И, ну, в любом случае очень ответственно подходит к своей работе.
1: А как
0: работе
1: получилось так, что сначала Зарема была вашей подопечной, а теперь она ваш сотрудник? Если подопечная, значит, у нее самой какие-то были проблемы с транспортировкой?
0: У нее были проблемы с транспортировкой. Она инвалид первой группы. Я ее отвозил сам. Ну, у меня появилась заявка на тот период, когда я сам ездил.

0: Ну, это вообще такая интересная история, когда мы с ней просто буквально 3 минуты там сделали небольшой круг. Мы выехали, и тот врач, к которому она ехала, оказалось, что не на работе. Мы просто доехали там буквально метров 200-300 и развернулись обратно, и я ее отвез домой. То есть такой небольшой круг, покатались и вернулись. И вот, ну, в процессе поездки там она спрашивала, как работа, и предложила свою помощь. То есть если вдруг вам нужна будет помощь, я как бы дома, я ничего не делаю. Если вам нужен будет диспетчер, оператор там, или какая-то помощь, я сказал, окей.
1: Вы взяли на заметку, да?
0: Да, я взял на заметку, на самом деле. И все это время я отметил у себя, что Зарема оператор у нас. Как бы, но она этого не знала. И прошел год с момента того, как я ее отвозил. И спустя год я пишу Зареме, я говорю: «Зарем, как дела? Все хорошо? Ваше предложение еще в силе, оно актуально, нам нужен работник». Но я и тогда и сказал, что мы планируем расширяться, мы планируем масштабироваться, нам в любом случае нужен будет.
1: Я планирую перестать быть,
0: да,
1: и диспетчером, и водителем, и организатором процесса.
0: Да, и я в любом случае возьму на заметку, не забуду. И она прям по телефону тогда аж растрогалась, что вот вы про меня не забыли. Я, конечно, готова и так далее. Вот. Я даже не знал того. Она, оказывается, ходила на какие-то курсы, как после того, как я ей позвонил там по 1С, изучала это все для того, чтобы вступить.
1: Готовилась
0: на работу. Мы даже офис искали потом под нее, для того, чтобы ей было легче подниматься, спускаться, потому что, ну, проблемы с передвижением у нее тоже были. Вот. Ну и, в принципе, вся команда у нас, и SMM, и механик, и бухгалтер, и, то есть такая сплоченная, сильная команда. И с некоторых пор к нам, конечно, присоединился еще менеджер по развитию, который продвигает как-то наш проект и представляет наши интересы в разных кругах. То есть, ну, если говорить о команде, то я благодарю Всевышнего за каждого, который у нас есть, потому что это на самом деле очень достойно, очень круто иметь такую команду.
1: Рашид, вы говорили, что вы работаете по Махачкале.
0: Да.
1: То есть забираете подопечных в Махачкале, а перевозите куда, в каких направлениях, где
0: тоже
1: ваша
0: Махачкала
1: география заканчивается?
0: Ну, на самом деле это очень актуальная проблема. Очень большой спрос у нас не только в Махачкале, но и далеко за ее пределами. Но, к большому сожалению, сегодня проект социальной такси реализуется только по городу Махачкала. Это ближайшие населенные пункты к Махачкале, это даже не всегда Каспийск. Но часто, очень часто бывают заявки из Каспийска. И аэропорт. Самая дальняя наша поездка – это аэропорт в ту сторону. Но Ленинкент, Красноармейск, Караман, Черные Камни – то есть все ближайшие населенные пункты мы стараемся по мере возможности охватить, потому что мы, независимо от того, где живут эти люди, которые нуждаются в нашей услуге, мы стараемся до каждого добраться. Бывает ситуация, когда мы и дальше едем, но это такая немножко нестандартная ситуация, когда человек очень сильно просит, нуждается. Если мы его не отвезем, он просто не поедет. Но основное количество заявок – это, да, Махачкала, это реабилитационные центры, это поликлиники, больницы, спортивные учреждения. То есть очень много наших подопечных занимаются спортом, несмотря на то, что они на колясках.
1: А насколько больше заявок, чем вы можете сегодня реализовать?
0: Ну, каждая машина в течение дня выполняет до 10 заявок. То есть это количество заявок то, которое не мы определили, а то, которое физически успевает осуществить
1: в течение рабочего,
0: в течение
1: дня,
0: рабочего
1: водитель.
0: Дня водитель. Угу. Потому что формат нашего такси – это не формат обычного такси, когда приехал.
1: А в чем отличие?
0: Отличие в том, что обычное такси, оно приехало, высадило там, где конечная станция, в ближайшей локации посадили другого человека и поехало. И в течение дня таких заявок там 20-30 человек может выполнять обычный водитель. В нашем же случае машина приезжает по указанному времени. Нам надо дождаться, пока человек с большим трудом спустится, если это говорить о тех, которые передвигаются на колясках. Человека надо посадить, коляску поставить в багажник, аккуратно, не спеша его довезти, потому что люди пожилого возраста не всегда терпят какие-то тряски и так далее. То есть в этом плане занимает очень большое количество времени. Отвезти туда, куда нужно. И не всегда бывает такое, что ты привез человека там, в ту или иную локацию, и ближайшая твоя заявка находится где-то в этом районе. И зачастую приходится ездить там на совершенно другие улицы, и это занимает очень много времени. Поэтому то количество заявок, которые выполняет машина, это максимум, на что она способна. То есть 7, 8, 10 заявок – это самый предел того, что может эта машина выполнять.
1: И по времени намного дольше, чем обычная заявка. И плюс еще сама работа. То есть вашим водителям приходится помогать, иногда спуститься, иногда подняться.
0: Безусловно. Ребята как раз-таки в этом и отличие того, что водитель, он всегда, если это необходимо, он даже поднимется, поможет спуститься человеку. Бывает часто такое, что мама не всегда может поднять на руки ребенка, который немножко уже повзрослел и уже вес набрал. И несмотря на то, что у каждого из них уже больные спины, больные руки, ноги, у наших водителей, я имею в виду, они всегда либо поднимут, если это нужно, либо поднимутся, чтобы спустить этого ребенка. И часто бывает такое, что пожилые люди, они, к сожалению, одиноко проживающие, несмотря на свои болезни, несмотря на свое положение. И бывает часто такое, что они жалуются, если мы их не отвезем, их просто некому даже сопроводить, не с кем им поехать, и такси отказывается их возить, потому что надо помочь спуститься. И в этой связи, конечно, ребята поднимутся, помогут пересесть на коляску, заехать в лифт, спуститься по лестницам этого человека, пересадить машину, поехать. И, конечно, это все занимает немаленькое количество времени, и в этой связи получается, что то количество, которое мы выполняем услуг, это такой предел, максимум того, что мы можем осуществить. И на самом деле, если сказать, что мы больше заявок отказываем, чем принимаем, мы даже, это будет, наверное, справедливее так сказать. Потому что...
1: То есть в несколько раз получается заявок больше, чем вы можете реализовать?
0: Ну, возможно, что не в несколько раз, но такое же количество заявок чаще всего мы отказываем. Или бывает такое, что даже не отказываем, а переносим на другой день. То есть в этом и заключается суть работы диспетчера, зарема, которая
1: формирует заявки.
0: Она, ее задача не принять ту заявку, тот звонок, который поступает, и записать эту заявку, а отфильтровать те звонки, которые поступают.
1: И правильно распланировать,
0: правильно распланировать
1: рабочий день.
0: И если часто бывает такое, что подопечный звонит, ему нужно сегодня поехать, мы пытаемся найти общий язык, и бывало такое, что Зарема убеждала их, что им не сегодня надо, а им завтра надо поехать.
1: Зарема участвовала в планировании их рабочих будней.
0: Ключевая фраза, как лозунг Заремы, который мне очень сильно понравился в самом начале: кто, если не я, будет понимать тех, кто на той стороне линии, потому что она такая же, как и они, которые нуждаются в поддержке, в передвижении и в помощи в этой передвижении.
1: Вот вы говорите, что с других регионов тоже звонили, обращались к вам, как к социальному такси, думая, что вы у них тоже существуете. А какая самая дальняя точка, откуда вам звонили?
0: Но изначально, когда мы запустили этот проект в 2023 году, я повторюсь еще раз, эта фотография с этой машиной разлетелась по всему Северному Кавказу, и ко мне очень много разных регионов звонили, и Астрахань, и Чечня, и Ингушетия, Владикавказ, Ставрополь, даже с Питера звонили, из Москвы звонили, а почему у вас это? Мы просто, была большая ошибка, что мы не указали, что это была Махачкала.
1: Территориально,
0: и мы,
1: да?
0: Мы просто не даже не подозревали, что это будет, ну, настолько информационно бум такой произведет, что мы даже не подумали об этом, но информация разлетелась, и постоянно бывают звонки с соседних регионов, с ближайших, потому что, ну, Северный Кавказ, он такой сплоченный, информация о том, что, возможно, какая-то помощь и поддержка может быть этим людям, она моментально разлетается, но больше скажу, что даже не говоря о соседних регионах, даже с наших соседних городов ежедневно у нас поступают заявки. Это и Дербент, и Избербаш, и Каспийск, и Хасаюрт.
1: То есть вы уже четко знаете, в каком направлении социальному такси забота нужно срочно расширяться?
0: Конечно.
1: Какие города,
0: конечно,
1: острова нуждаются в вас?
0: У нас есть наши любимые подопечные, которые приезжают с Дербента и всегда говорят, ну когда же вы уже у нас запустите? Мы их встречаем на вокзале, провожаем, и то, что им нужно здесь по городу, когда какие-то мероприятия, их приглашают. Немаленькое количество наших подопечных в Дербенте есть, и с Каспийска приезжают сюда, мы их обратно отвозим, несмотря на то, что мы пока не работаем, к сожалению, в Каспийске. То есть четкое понимание того, где нам нужно быть сегодня, в каком направлении расширяться и масштабировать проект, у нас есть. У нас только денег нет для этого.
1: То есть если вдруг, всякое бывает, завтра появится меценат, который скажет: «Рашид, давайте действуем», у вас для этого все есть, есть расписанный стратегический план, как, где нужно расширяться, где есть острая необходимость в социальном такси «Забота».
0: Мы на самом деле давно уже ждем этого доброго мецената, который нам так скажет. Ну, на самом деле есть понимание больных точек, где это на самом деле необходимо. И стратегия того, где и как нам нужно расширяться, мы уже давно для себя выявили, расписали. И при такой возможности, конечно, мы будем уже планировать и запускать проекты уже не только в Махачкале, потому что на нее на самом деле большой спрос. И надо понимать, что 380 тысяч людей с инвалидностью проживают в Республике Дагестан. И из них более 60% – это люди с проблемами опорно-двигательного аппарата и маломобильные люди, которым нужна поддержка.
1: Если вдруг нас услышат те, которые не знали до сих пор про социальное такси «Забота», что нужно подопечному сделать, чтобы начать пользоваться вашими услугами?
0: Ну, в этом плане мы максимально облегчили для них эту ношу, эту задачу. Для того, чтобы воспользоваться нашей услугой, если вы подходите под критерии наших требований, нужно всего лишь с нами связаться, оставить контактные данные и предоставить справку об инвалидности, с выписку из медико-социальной экспертизы, с номером справки и указать, какой категории является человек инвалидом, и предоставить нам документ и обозначить, откуда нужно ехать, куда, в какое время. То есть это максимально облегченная задача для них, потому что мы понимаем, с какой категорией граждан мы имеем дело. Большинство из наших подопечных не имеют даже мобильных телефонов, которые мы могли нам отправить фотографию.
1: То есть они не только маломобильные, они еще и малоимущие?
0: Ну, как показало наше следствие, то, что мы провели небольшой анализ и выявили, что более 90% наших подопечных – это малоимущие люди. И зачастую у большинства из них, особенно те, которые в преклонном возрасте, они не пользуются гаджетами, они не пользуются андроидами. У них обычный кнопочный телефон, с которым они просто могут нам позвонить и оставить заявку для того, чтобы мы за ними приехали. И даже в этом случае мы для них облегчаем. В этом случае диспетчер сообщает водителю о том, что у данного подопечного отсутствует возможность предоставления нам фотографии справки, и в этом случае водитель сам берет эту справку и отправляет эту фотографию диспетчеру для того, чтобы занести его в базу.
1: Помогать благодаря, не вопреки. А как можно проекту «Социальное такси Забота» помочь для того, чтобы этот проект развивался дальше? Что нужно сделать?
0: Если опять же повторяться, то до этого, до 26 года у нас была поддержка из бюджета республики, и в 26 году мы уже своим ходом пытаемся реализовать проект, который, ну, на самом деле сегодня очень тяжело получается, учитывая те обстоятельства, с которыми мы столкнулись. И очень много людей спрашивают, как нам можно помочь. На самом деле немаленькое количество расходов есть в проекте, которые нужно учесть. И опять же повторяюсь, если мы оказываем бесплатную услугу для подопечного, то есть для тех, кто получает эту услугу, мы должны оправдать те расходы, которые у нас есть. То есть это зарплата для водителя, это транспортные расходы, это ГСМ, это амортизация, это офисные какие-то расходы. То есть не маленькое количество расходов присутствует, когда у тебя там 17 рабочих мест, офис и так далее. И, конечно же, мы всегда открыты на любое взаимодействие, будь то фонд, будь то бизнесмен, меценат. И со своей стороны, там, где это возможно, мы, конечно же, и медийно готовы оказывать взаимодействие. Мы готовы заключать соглашения, и если есть те, которые в этом нуждаются. Mm-hmm. То есть большинство людей, они просто не хотят этого медийного охвата. Они говорят, я вот чем смогу, вам помогу, а во мне вообще ничего не надо говорить. Но есть ситуация, когда это касается бизнеса, особенно сегодня, в сегодняшних ситуациях, когда бизнесу тоже очень тяжело, и они нуждаются в том, чтобы о них тоже в том числе говорили. И это не говорит о том, что они хотят хвастаться своими благими деяниями. Просто есть ситуация, когда мы можем дать ответную реакцию на их поддержку и готовы медийно как-то поддержать эту историю.
1: Ну, и плюс рассказать еще само социально ориентированное направление у бизнеса, для них, наверное, тоже это какой-то ресурс, какая-то возможность.
0: Безусловно, социально ориентированные направления в развитии вообще в любого бизнеса, это не скажу, что одно из ключевых, но немалую роль играет в развитии самого бизнеса в том числе. Но опять же, не надо забывать о том, что это все-таки благотворительность, и люди, которые оказывают ту или иную поддержку проекту, они оказывают ее непосредственно тем людям, которым мы оказываем эту услугу.
1: Через эту услугу.
0: Получатели этих услуг – это особенные детки, это люди из числа малоимущих семей, это люди с ограниченными возможностями, которые не могут сами себя зачастую обслужить и выйти на тот уровень дохода или условий проживания, которым бы им хотелось. И те люди, которые бизнесмены или и фонды, или которые помогают в развитии, они, безусловно, конечно же, помогают в первую очередь этой категории граждан.
1: Рашид, у вас сейчас есть возможность, находясь здесь в студии «Радио Диалог ФМ», обратиться, наверное, к людям, принимающим решения напрямую. Поэтому давайте ее используем. Земляки, уважаемые дагестанцы.
0: Ну, если обращаться к населению, то да, на самом деле проект нуждается в поддержке, проект нуждается в реализации. Это не тот случай, когда мы дублируем работу других фондов.
1: Или других служб.
0: Других служб. Непосредственно основная задача нашего проекта заключалась в том, чтобы создать уникальный проект, которому нет аналогов.
1: И уникальную услугу.
0: Уникальная услуга. И уникальность его в том, что Во-первых, мы ее оказываем, эту услугу. То есть для маломобильного человека это очень большая проблема передвигаться сегодня в городе. Какой бы это город ни был, это очень усложняет его передвижение. Первая задача – это доставить человека туда, куда ему нужно. И одно из наших правил – мы не делаем ограничения того, что куда можно ехать, куда нельзя ехать. То есть если подопечный, проживающий, там, одиноко проживающий, передвигающийся на коляске, говорит: «Ребята, я хочу поехать на море, подышать свежим воздухом», то, конечно же, мы эту заявку тоже берем. То есть куда ему нужно, мы отвозим и не делаем ограничений. Это первый момент. Второй момент – это то, что мы оказываем услугу совершенно бесплатно, и в этом и заключается уникальность того, что мы можем сэкономить бюджет этой семьи, которые очень часто передвигаются и на реабилитацию, если это касается детей с особенностями и мамочками, да. И мы оказываем эту услугу бесплатно для того, чтобы сэкономить их бюджет. И в этом и заключается уникальность. Да, на самом деле проект социальное такси, он есть в разных регионах нашей страны, но они зачастую все платные. То есть 50% стоимости оплачивает подопечный, остальное государство, либо же это возмещение с ФОМС этих средств. Но тем не менее это платная история. Но так, чтобы это было бесплатно, такого проекта на самом деле нет. И мы хотим сохранить эту уникальность, мы хотим сохранить это направление именно таким благородным, именно таким, что мы будем и дальше оказывать эту услугу бесплатно. Поэтому любой желающий из числа наших друзей, земляков, да и не только земляков, которые даже проживают за пределами республики, могут принимать участие в развитии и в реализации проекта. Мы всегда открыты к любому диалогу. У нас абсолютно прозрачная история, абсолютно прозрачная бухгалтерия. Все сотрудники оформлены, все расходы у нас чистые, прозрачные. Поэтому в этом плане мы абсолютно здраво реагируем на любые пожелания людей. И даже я часто предлагаю тем, кто оказывает нам поддержку, которые говорят: вот я хочу прийти помочь. Даже те, которые просто хотят остаться в тени, хотят просто деньгами помогать, я говорю: приходите, у нас есть машина, вы можете сесть за руль этой машины. Мы никому не скажем, что вы оплатили нам какое-то количество поездок. Поедем к нашим подопечным, вы сами убедитесь над тем, кого мы возим, как возим, откуда и куда мы перевозим этих людей. Принимайте участие и будьте вместе с нами, творите добро вместе с заботой. И да, у нас даже есть рубрика такая, которая называется «День с заботой». Любой желающий может прийти, принять участие, убедиться в том, насколько прозрачно мы эту услугу оказываем.
1: Такси для особенных пассажиров. В Махачкале и пригороде работает услуга социального такси, благодаря которой маломобильные граждане могут бесплатно совершать поездки по городу. Для инвалидов-колясочников, для мамочек с особенными детками обычное такси – это стресс и появление службы, где людей принимают такими, какие они есть, и оказывают им услуги перевозки, стало настоящим спасением. Спасибо, Рашид, вам, вашей команде за такую миссию, которую вы оказываете, за вашу работу и за вашу заботу о людях с ограниченными физическими возможностями.
0: Вам спасибо. Спасибо, что обратили внимание, пригласили, дали возможность донести до людей то, что мы делаем и чем мы можем быть полезны.
1: А я напоминаю, что гостем партнерского с фондом «Чистое сердце» проекта «Голос добра» стал руководитель социального такси «Забота» Рашид Исаев. Вела программу Эмисия Мирова. И до новых эфиров.
2: Каждая женщина в какой-то момент времени задумывается об обустройстве семейного очага, его атмосфере и уюте. Авторская программа Аймисеи Амировой «Очаг горянки». Ваш радиогид и помощник в вопросах создания домашнего комфорта.
3: Реклама на Диалог FM. А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
7: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
8: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог FM.
9: Всемирная организация здравоохранения призвала страны срочно усилить борьбу с онкологическими заболеваниями. По данным организации, рак остается одной из главных угроз для здоровья человечества, а число новых случаев продолжает стремительно расти. Сегодня в мире ежегодно выявляют около 20,6 миллиона новых случаев рака. Почти 10 миллионов человек каждый год умирают от этого заболевания. Это более 26 тысяч смертей ежедневно. Специалисты предупреждают, без дополнительных мер ситуация может значительно ухудшиться. По прогнозам ВОЗ, к 2050 году число новых диагнозов может приблизиться к 35 миллионам в год. Это почти на 70% больше нынешнего уровня. Эксперты связывают рост заболеваемости с увеличением продолжительности жизни населения, изменением образа жизни, воздействием факторов окружающей среды и распространением вредных привычек. Сегодня рак занимает 2-е место среди причин смерти в мире после сердечно-сосудистых заболеваний. При этом специалисты отмечают, многие случаи можно предотвратить благодаря профилактике, ранней диагностике и своевременному лечению. Одной из главных проблем ВОЗ называет огромный разрыв между странами в доступе к медицинской помощи. Возможности пациентов напрямую зависят от уровня развития системы здравоохранения и экономического положения государства. Так, в странах с высоким уровнем дохода около 87% женщин с диагнозом рак груди живут как минимум 5 лет после выявления заболевания. В странах с низким уровнем дохода этот показатель составляет примерно 42%. Эксперты считают, что такая разница связана с недостатком оборудования, специалистов, современных лекарств и программ раннего выявления. ВОЗ призывает правительство инвестировать в профилактические программы, расширять доступ к диагностике и обеспечивать пациентов эффективным лечением, независимо от места проживания. Особое внимание предлагается уделить вакцинации против инфекций, которые могут провоцировать развитие некоторых видов рака, а также борьбе с курением, злоупотреблением алкоголем и другими факторами риска. Специалисты предупреждают, без глобальных действий онкологическая нагрузка на систему здравоохранения будет продолжать расти. Борьба с раком становится не только медицинской, но и одной из главных социальных задач для всего мира.
10: Еще недавно искусственный интеллект считался главным помощником банков. Сегодня ситуация стремительно меняется. Европейские финансовые власти впервые фактически признали, что самые современные системы искусственного интеллекта как раз и могут стать системной угрозой для всей мировой банковской отрасли. В связи с этим Европейский центральный банк потребовал от 110 крупнейших банков еврозоны до 31 октября представить подробные планы защиты от новых киберугроз. Причем речь идет не о рядовой проверке. Регулятор считает, что происходящие изменения носят долгосрочный характер и потому полностью меняют картину цифровой безопасности. Главная проблема заключается в том, что искусственный интеллект способен находить уязвимости в программном обеспечении в считанные минуты. Если раньше между обнаружением слабого места и атакой на банк могли пройти недели, то теперь этот промежуток стремительно сокращается. Банки могут просто не успеть установить обновление безопасности до начала взлома. Особую тревогу вызывает появление новых интеллектуальных моделей, которые умеют анализировать огромные массивы программного кода, автоматически искать ошибки и значительно ускорять подготовку к кибератак. Именно поэтому Европейский центральный банк требует внедрять системы защиты, которые также используют искусственный интеллект для круглосуточного поиска подозрительной активности. Под особый контроль попадают и внешние поставщики программного обеспечения. Финансовые власти опасаются, что атака на одного крупного технологического подрядчика способна одновременно затронуть десятки банков. Такой сценарий уже рассматривается как один из наиболее опасных для всей финансовой системы. Еще более серьезный сигнал поступил от Европейского совета по системным рискам. Организация повысила уровень оценки системного киберриска с категории «повышенный» сразу до уровня «серьезный». По сути, это означает, что проблема не гипотетическая, и искусственный интеллект уже используется злоумышленниками для усиления кибератак, а развитие технологий только ускоряет этот процесс. Дополнительную обеспокоенность вызывает и география. Большинство наиболее мощных разработчиков искусственного интеллекта находятся за пределами Европейского Союза. Это означает не только технологическую зависимость, но и появление новых геополитических рисков для банковского сектора. Одновременно внимание уделяется и квантовым вычислениям. Финансовые регуляторы предупреждают, что в будущем они способны поставить под вопрос надежность существующих методов шифрования банковских данных. Для этого уже готовятся отдельные рекомендации. В связи с этим выдвигается следующий прогноз развития событий. В ближайшие годы банки будут тратить все больше средств не на строительство новых офисов, а на цифровую оборону. Искусственный интеллект превратится в оружие сразу двух сторон. Одни будут использовать его для атак, другие – для защиты. Именно поэтому главным активом банков становится уже не капитал, а способность быстрее противника обнаружить угрозу и сохранить доверие миллионов клиентов.
11: Президент США Дональд Трамп заявил на саммите НАТО, что поручил министру финансов Скотту Бессенту полностью прекратить торговлю с Испанией, назвав Мадрид ужасным партнером в альянсе. Дональд Трамп, выступая вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в начале саммита в Анкаре, заявил, что не хочет иметь никаких дел с Испанией. Президент США неоднократно выражал недовольство Испанией, которая не согласилась с новой целевой отметкой НАТО по расходам на оборону в размере 5% ВВП и чье социалистическое руководство отказалось разрешить США использовать свое воздушное пространство или базы на своей территории для войны с Ираном. «Испания ни на что не соглашается, и вам не следует их поддерживать», — сказал Трамп Рютте, пишет Reuters.
12: «Я не хочу с ними торговать, понятно?» — сказал президент США, повернувшись к Бессенту, который ответил: «Да, сэр». «Они зарабатывают на нас огромные деньги, а мы позаботимся о том, чтобы они зарабатывали гораздо меньше. Я не хочу иметь с ними никаких дел», — заявил президент США. У Соединенных Штатов есть две важные военные базы в Испании — военно-морская база «Рота» и авиабаза «Марон». В руководстве Испании спокойно отнеслись к очередным критическим высказываниям президента США в адрес Мадрида, сообщили источники ИФИ в испанском правительстве. По их словам, у Испании сложились прекрасные социальные, культурные и экономические отношения с США, и Мадрид не намерен их менять. Они считают, что и Вашингтон не может разорвать торговые отношения с Испанией, поскольку эти
13: отношения реализуются в рамках связей со всем Евросоюзом. Собеседники агентства подчеркнули, что у США положительный торговый баланс с Испанией, а значит, они также получают выгоду от этих отношений. В силу этого власти Испании настаивают на том, что двусторонние отношения между Испанией и США выгодны обеим странам как в сфере торговли, так и в оборонной сфере.
9: Испания переживает очередную волну экстремальной жары, которая уже вошла в историю благодаря новым температурным рекордам. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Каталонии, где столбики термометров достигли значений, ранее считавшихся практически невозможными для этого региона. В Барселоне, известной своим мягким средиземноморским климатом, обсерватория Фабра зафиксировала абсолютный температурный максимум за всю историю наблюдений – 40,5 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд, установленный всего год назад, составлял 40 градусов, однако нынешняя жара превзошла и этот показатель. Не менее тревожной стала ситуация в ночные часы. В каталонском муниципалитете Порт-Боу температура ночью не опустилась ниже 31,9 градуса. Метеорологи называют такие условия адскими ночами, когда воздух не успевает остывать даже после захода солнца. Это значительно повышает риск тепловых ударов и создает серьезную нагрузку на организм, особенно для пожилых людей, детей и людей с хроническими заболеваниями. Из-за экстремальной жары власти Барселоны перевели городской план реагирования в режим тревоги. Социальные службы усилили помощь наиболее уязвимым категориям населения. Жителей и туристов призывают избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и по возможности не выходить на улицу в самые жаркие часы дня. Дополнительную угрозу представляют лесные пожары. По данным властей Каталонии, сразу 229 муниципалитетов находятся в зоне чрезвычайно высокого риска возгораний. Из-за сухой растительности и высокой температуры даже небольшие очаги могут быстро перерастать в крупные пожары. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, а в некоторых районах ограничен доступ в лесные массивы. По прогнозам синоптиков, наиболее тяжелая ситуация сохранится как минимум до конца недели. Специалисты предупреждают, подобные экстремальные температуры становятся все более частыми. Климатологи связывают происходящее с глобальным изменением климата и отмечают, что Южная Европа остается одним из самых уязвимых регионов перед последствиями аномальной жары. Медики рекомендуют внимательно следить за самочувствием, избегать перегрева и не пренебрегать мерами безопасности в период температурных рекордов.
8: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог FM.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Заместитель министра образования и науки Дагестана Жанна Тагирова покинула свой пост, проработав на этой должности около года. Согласно распоряжению премьер-министра Республики Дагестан Магомеда Рамазанова, она освобождена от должности в связи с истечением срока действия служебного контракта. Я, в свою очередь, напомню, что Тагирова была назначена замминистра образования еще в июле 2025 года. Ранее она также была заместителем главы Каспийска, заместителем министра по национальной политике, делам религии Дагестана. Но в нашей республике после сильных дождей пока нет проезда к 56 селам и 8 районам. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональный Минтранс. Сложнее всего ситуация остается в Чародинском районе. Там после схода оползня закрыли участок дороги Цури-Парчи. В результате транспортное сообщение прервано с 18 населенными пунктами. Я в свою очередь напомню, что сильные дожди прошли в Дагестане 7 и 8 июля. На нескольких дорогах сошли сели, оползни и камнепады. Власти Дагестана заявляет, что ситуация находится на контроле, угрозы для жизни людей нет. Но в Дагестане одобрили выплаты 2000 пострадавшим от ЧС, которые ранее в них отказали. Об этом премьер-министр Республики Дагестан Магомед Рамазанов сказал на заседании главы МЧС России Александра Куренкова. Повторно рассматриваются только те заявления, которые могут быть пересмотрены в соответствии с законодательством. Ранее сообщалось, что в Дагестане более 65 тысяч местных жителей получили уже выплаты после паводков. Но погрузка на железные дороги в Дагестане в июне 2026 года составила 109 тысяч тонн, что на 12% больше, чем в июне 2025 года. Об этом нам сообщает пресс-служба Северокавказской железной дороги. За 6 месяцев текущего года общий объем погрузки достиг 428 тысяч тонн. Но Россия располагает достаточными мощностями для переработки нефти и полностью обеспечивает внутренний рынок топливом. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, часть продукции страна по-прежнему отправляет на экспорт. При этом власти продолжают следить за объемами выпуска и принимают меры для защиты нефтеперерабатывающих заводов. Ранее Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что запас прочности российской энергосистемы остается одним из самых высоких в мире. Ну и Магомед Кубик Саидов, выступающий в полутяжелом дивизионе, пополнил рост бойцов лучшей лиги мира UFC. Об этом в своем «Нельзя грамме» сообщил тренер спортсмена Гор Изязян. Большую часть карьеры дагестанский боец провел в российской лиге ММА. Здесь он прошел 6 поединков, ни один из которых не дошел до судейского решения. Здесь же Магомед оформил свою самую быструю победу, уравнив Ашрафа Башанди на 17 секунде первого раунда. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Открывая футбольную Америку.
1: Двукратные чемпионы мира и двукратные чемпионы Европы футболисты сборной Франции стали первыми полуфиналистами Мундиаля на классе, обыграв команду Марокко со счетом 2-0. В середине второго тайма в течение 6 минут отличились Мбаппе и Дембеле, а в первом Мбаппе еще и пенальти не забил.
0: На капитанском мостике.
1: Бывший главный тренер Дортмундской Боруссии и Ливерпуля Юрген Клопп согласовал условия контракта с немецким футбольным союзом и уже точно станет новым наставником национальной команды, сообщает Sky Sport. Соглашение будет рассчитано до следующего чемпионата мира, который пройдет в 2030 году в Марокко, Португалии и Испании. Вопрос о прекращении сотрудничества Клоппа со структурой Red Bull, где он с января прошлого года занимал должность руководителя глобального футбольного направления, решен. Уход будет юридически оформлен сразу после подписания полноценного соглашения с немецким футбольным союзом.
0: Против течения.
1: А невероятный по сюжету матч 1/8 финала, где футболисты Египта вели за 11 минут до финального свистка 2-0 и уступили 2-3 Аргентине, вызывает до сих пор большое количество эмоций. Напомним, что египтяне забили не 2, а 3 мяча, и гуру всех футбольных арбитров, председатель судейского комитета ФИФА Пьер Луиджи Каллина, прокомментировал момент, когда отменили гол. Если в зарождении атаки зафиксировано нарушение, повлиявшее на гол, ВАР рекомендует пересмотреть эпизод на мониторе. В матче Аргентины и Египта 19 номер египтян четко наступил на ногу 6 номеру аргентинцев Лисандро Мартинесу. Это фол. Но когда защитник сначала играет в мяч, а затем происходит обычный футбольный контакт, это не нарушение. Пример этого случился в конце матча между Мохамедом Салахом и Хулианом Альваресом, приводит слова Калины издания Mundo Deportivo по поводу начала контратаки аргентинцев, когда они забили победный мяч.
0: Попутного ветра.
1: Тем временем Федерация футбола Египта приняла решение продлить контракт с главным тренером сборной Хасамом Хасаном после вылета команды с чемпионата мира. Руководители Федерации хотят развить успехи, которых египетский футбол добился за последнее время. Все формальные процедуры по утверждению и продлению контракта будут улажены на ближайшем заседании, которое состоится после возвращения сборной Египта на родину. Уточним, что Хасам Хасан – один из самых титулованных игроков в истории футбола, входит в десятку лучших футболистов Африки 20 века. Сборную тренирует с 2024 года. При нем Египет на Кубке африканских наций занял 4-е место, уступив бронзу Нигерии по пенальти, и на чемпионатах мира повторил достижение 92-летней давности, выведя сборную Египта в 1/8 финала турнира. Это были некоторые итоги 29-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку». На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
2: Значимо, важно. «Диалог FM» – это день в истории.
3: 10 июля 1878 года в Англии произошел маленький, но очень важный поворот в истории футбола. На матче впервые прозвучал свисток арбитра. До этого судьи пытались управлять игрой как могли. Кричали, размахивали платками, звонили в колокольчик, но в шуме трибун и накал страстей их часто просто не слышали. По легенде, судьей в тот день был полицейский, и когда на поле вспыхнула потасовка, он по привычке воспользовался своим служебным свистком. Резкий, пронзительный звук мгновенно остудил горячие головы. Игроки замерли, ссора прекратилась. Эффект оказался настолько убедительным, что идея быстро прижилась. Уже вскоре свисток стал неизменным атрибутом футбольного арбитра. Простым, но гениальным инструментом, способным в один миг вернуть порядок на поле. Интересно, что к тому времени свисток, как таковой, уже не был новинкой. Его массовое производство наладил англичанин Джозеф Хадсон, мастер, который делал сигнальные устройства для полиции и флота. Именно компактные и громкие свистки его работы оказались идеальны для спортивных площадок. И хотя в архивах не сохранилось имени того самого судьи полицейского, именно сочетание удачной конструкции и острой потребности в четком сигнале сделало этот предмет неотъемлемой частью игры. С тех пор пор этот скромный предмет превратился в один из главных символов футбола. Его короткий сигнал дает старт игре, длинный останавливает время, а разные интонации без слов сообщают игрокам и зрителям о решениях судьи. Так случайный эпизод подарил спорту универсальный язык, понятный в любой стране мира. А еще любопытно, что в первые годы после внедрения свистка некоторые футбольные пуристы ворчали, мол, это слишком грубый способ управлять изящной игрой. Но практика быстро расставила все по местам. На поле, где эмоции бьют через край, порой нужен именно такой резкий и однозначный сигнал. И сегодня, спустя более чем полтора века, свисток остается не просто инструментом, а частью футбольной культуры. С ним связаны и напряжение решающих минут, и радость забитых мячей, и драматичные финалы великих матчей. В этом и кроется особый смысл истории. Великое нередко рождается из простой необходимости и случайности. Свисток стал символом не только власти арбитра, но и уважения к правилам. Ведь именно они делают игру честной и по-настоящему захватывающей. Он напоминает, даже в самом страстном состязании важен порядок, а четкость сигнала способна в долю секунды превратить хаос в организованное действие.
2: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Магомед Рамазанов провел встречу с представителями правительства Республики Дагестан при торговом представительстве Российской Федерации в Исламской Республике Иран Андреем Танаевым. В ходе встречи были рассмотрены результаты проводимой работы по развитию сотрудничества между республиками и определены приоритетные направления дальнейшего взаимодействия. В том числе обсуждались вопросы, которые касаются деятельности дагестанских автоперевозчиков, которые осуществляют регулярные поставки грузов между Ираном и Дагестаном. Отдельный блок вопросов был посвящен культурному сотрудничеству. В Генеральном консульстве Российской Федерации в городе Решт, это Иран, запланирована организация выставки картин Дагестанского музея изобразительных искусств. А в иранской провинции Гилян запланирована фотовыставка. Помимо этого, планируется организация выставки картин дагестанских музеев в Палестине. В сфере спорта рассмотрены вопросы организации спортивных обменов с Ираном, в том числе для привлечения иранских спортсменов к участию в международных соревнованиях по вольной борьбе, которые пройдут в этом году в Махачкале.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: Здравствуйте. Спрос на топливо в России вырос примерно на треть, сообщил вице-премьер России Александр Новак на совещании Владимира Путина с членами правительства на тему функционирования транспортного и топливного комплекса. По словам вице-премьера, это привело к нагрузкам на сети автозаправок, увеличило количество автомобилей на колонку и росту времени заправки. Понятно, что текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей, добавил Александр Новак. Госдума приняла закон, который включает благоустройство общественных пространств в перечень целей благотворительной деятельности. Поправки в федеральный закон о благотворительной деятельности и добровольчестве в волонтерстве разработала Минэкономразвития России. Согласно документу, благотворительной деятельностью официально признаются проекты по озеленению парков, созданию детских и спортивных площадок, а также другие инициативы, направленные на благоустройство территорий. Как отметила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова, изменения прежде всего затронуты некоммерческие организации, работающие над развитием городской среды, общественных пространств, инфраструктуры и культурных объектов. По оценке министерства, новые формы распространяются более чем на 40 тысяч НКО. Это позволит организациям, реализующим проекты по благоустройству, претендовать на государственную поддержку наравне с другими участниками благотворительного сектора. Расширение перечня целей благотворительной деятельности создает дополнительные возможности для участия некоммерческого сектора в развитии городской среды. И в заключении выпуска, в России появилась ягодная карта, которая поможет путешественникам выбрать лучшие регионы для сбора сезонных ягод. В маршрут вошли территории, где можно найти самые популярные лесные и садовые ягоды. Новый проект поможет туристам выбрать регион для поездки в зависимости от того, какую ягоду они хотят собрать. Любителям брусники и клюквы рекомендуют отправиться в Карелию.

уже в августе здесь начинается сезон брусники. Для сбора черешни авторы карты советуют Ставропольский край, земляники Московской области, вишни Владимирскую область, малины Рязанскую область, морожки Мурманскую область, черники Ленинградскую, а облепихи Алтайский край. Авторы проекта отмечают, что россияне все чаще совмещают отдых на природе с прогулками по лесу и сбором сезонного урожая. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей «Report Inform».

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. В телеграм-бот госавтоинспекции прислана видеозапись с грубыми нарушениями правил дорожного движения водителям автомобиля Ford Focus. Принятыми мерами сотрудниками госавтоинспекции установлен водитель. Это 69-летний житель Магарамкентского района, в отношении которого собраны административные материалы по части 4 статьи 12.15 КОАП РФ. Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Штраф в размере 7 500 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. По части 1 статьи 12.12 КОАП РФ проезд на запрещающий сигнал светофора. Штраф в размере 1 500 рублей. В Махачкале сотрудники дорожно-постовой службы госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан в присутствии понятых провели личный досмотр 39-летнего местного жителя. В ходе досмотра было обнаружено и изъято наркотическое средство. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является мефедроном. По данному факту проводится процессуальная проверка. Незаконный оборот наркотических средств влечет уголовную ответственность. Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан призывает граждан соблюдать закон и не подвергать опасности себя и окружающих. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Всем привет! Не только рынок акций в России кошмарит инвесторов почти безостановочным падением. Индекс HBI на днях впервые за год провалился ниже 111 пунктов, то есть стоимость уже выпущенных облигаций падает. При этом Минфин продолжает активно занимать у граждан. Внутренний госдолг за один только май вырос на 500 миллиардов и уже составляет 32 триллиона. Насколько далеко в этом может зайти Минфин, чтобы покрыть растущий дефицит бюджета, и сможет ли он выполнить свои обязательства, будем прямо сейчас разбираться. Итак, давайте к рынку облигаций федерального займа, потому что тут действительно накопилось так много тем, о которых хочется поговорить, что грех не поговорить. Итак, во-первых, как я сказала в начале, индекс гособлигаций HBI 7 июля свалился ниже 111 пунктов. Это произошло впервые с июня прошлого года. С начала года он потерял уже более 5% и больше процента только с начала месяца. То есть стоимость уже выпущенных облигаций падает, а вот доходности самых длинных выпусков перевалили уже за 16,5% годовых. И тут парадокс номер один. Ровно столько же длинные ОФЗ давали весной прошлого года, когда ключевая ставка была не 14, а 21%. Получается такая некая нестыковочка. Чтобы понять, почему так происходит, надо запомнить одну простую вещь. Рынок ОФЗ живет не фактической ставкой, а ожиданиями. Если рынок ждет ужесточения политики ЦБ, стоимость старых облигаций падает. Если смягчение, то растет. В прошлом году это отлично сработало на рост. С первого снижения ставки летом до августа индекс взлетел на 12%, потому что инвесторы размечтались и заложили в цены будущую ставку в 12-13%, так, как будто бы она уже здесь, так, как будто бы она уже с нами в одной комнате. Но в реальности ЦБ очень скоро замедлил темп снижения, потом вообще на недавнем заседании срезал ставку всего на 25 базисных пунктов, но еще и намекнул, что прогноз на следующий год могут ужесточить. И все, рынки посыпались. С другой стороны, есть Минфин, которому сейчас очень нужно занимать новые объемы, занимать у граждан и занимать немало, потому что растут расходы бюджета. За 5 месяцев дефицит составил 6 триллионов рублей или 2,6% ВВП. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. И это при том, что весь 26-й год планировали дефицит в 3,8 триллиона. Ну, как говорится, план перевыполнили досрочно. В июне Минфин даже получил право занимать больше, чем прописано в законе о бюджете. Общий внутренний госдолг на тот момент составлял уже 32,5 триллиона, причем за один только май он вырос на 520 миллиардов. Ну, а в третьем квартале Минфин хочет привлечь еще 1,5 триллиона. Готовы ли инвесторы давать деньги по текущим условиям? Вот это вопрос. И возникает у нас следующая ситуация. Занимать любой ценой Минфин явно не готов. Наша страна проходила уже подобные истории в конце 90-х, и никто их явно не хочет повторять. Если нас смотрят зумеры, которые не понимают, о чем я, ну просто погуглите аббревиатуру ГКО. На историю сегодня не будем отвлекаться. Уже дважды за последние 3 недели, 24 июня и 8 июля, Минфин просто отменял аукционы по новым выпускам облигаций. Ссылались на волатильность рынков. Но если говорить проще, инвесторы требуют все более высокую доходность, ну а Минфин не хочет переплачивать эту премию, вот и берет паузу. Хотя в промежутке все же разместил 4-летние бумаги под без малого 15%. Ну, все-таки средства нужны, да, 1,5 триллиона за квартал сами себя не привлекут. Но тут главный вопрос, а является ли это проблемой и насколько это все опасно? А то ведь в такие моменты всегда находятся там люди, да, эксперты, которые начинают вспоминать о дефолтах и искать параллели. Но тут аналитики-то спокойны, на удивление и вопреки, может быть, чьим-то желаниям. В ближайшие 2-3 года бюджет с обслуживанием долга справляется вполне комфортно. Уровень госдолга не такой высокий, в ближайшие там, год-два он не превысит 20% ВВП, но важный момент. Качество долга ухудшается, обслуживать его все дороже. Если сейчас на проценты уходит меньше 1/10 расходов бюджета, то в перспективе 10 лет на это может уйти не меньше 15% ВВП. То есть все большая часть бюджета пойдет не на развитие, а на выплату по обязательствам за уже взятые и, скорее всего, потраченные деньги. И вот это действительно может ударить по инвестициям и социалке. Есть разные оценки, ну вот, например, по одной из них при ставках выше 10% к 35 году долг может выйти на не очень комфортные 60% ВВП. Хотя даже при таких условиях все равно ситуация должна остаться управляемой. Поэтому и вероятность дефолта по облигациям аналитики сейчас оценивают как крайне низкую. ОФЗ номинированы в рублях, ну а рубли государство при желании всегда может допечатать. Да, это разгонит инфляцию, это никому не понравится, но от дефолта это убережет. Плюс рынок ОФЗ фактически закрытый, сформирован в основном банками, да, на нем почти нет иностранцев. Окей, но как дальше себя вести инвесторам? Ну, наверняка рынок пока останется нервным, все завязано на инфляцию, на бюджетные риски. Если рост цен притормозит, а бюджет не преподнесет новых сюрпризов, то длинные ОФЗ с их жирными доходностями станут интересными для покупки. Есть даже мнение, что бумаги уже перепроданы, инвесторы слишком уж драматично восприняли слова ЦБ, ну а повышение ставки, скорее всего, ждать не стоит, там максимум пара пауз, да, на ближайших заседаниях. В июле нас ждет опорное заседание, ЦБ обновит прогноз, и вполне возможно, что именно на нем ОФЗ отскочит. Так что запасаемся терпением и наблюдаем. До заседания всего пара недель остается, по-моему, это 24 июля, если не ошибаюсь. Друзья, давайте сегодня словом выпуска сделаем неприятное слово «долг». Неприятное, как звонок с незнакомого номера в 8 утра, потому что следующая новость тоже именно про него. Коллекторы, как пишут ведомости, в этом году, похоже, не просто оживились, а вышли на полноценную охоту. За первые 5 месяцев 26-го они скупили просроченные долги МФО, то есть зависшие микрозаймы, на 48 миллиардов рублей. И это рекорд за 3 года, на 23% больше, чем в прошлом году, и сразу на 50% выше, чем в 24-м. И особенно забавно, что буквально месяц назад заголовки были ровно противоположные. Мол, в мае коллекторы, наоборот, притормозили покупки из-за дорогих портфелей, ну а теперь рекорд. Финансовые качели. То дорого не берем, то заверните все. И, что важно, выросла не только сумма, но и доля закрытых сделок. По итогам первого квартала МФО выставили на продажу просрочку на 52,4 миллиарда рублей. И почти 90%, даже больше этого объема, нашли покупателей. Для сравнения, год назад скупали около 80%, в 24-м вообще скромные 66%. При этом стоимость портфелей сейчас составляет всего четверть от номинала долга. То есть покупаешь чужие проблемы со скидкой 70%, 5% и надеешься, что из них получится очень даже бодрый бизнес. Почему такой аппетит? Ну, во-первых, количество лотов внезапно улучшилось. Средний срок просрочки сократился до 234 дней. Раньше было почти 280. То есть, проще говоря, долги стали свежее. Да, формулировка, конечно, так себе, но для взыскателей это хорошая новость. Чем свежее долг, тем больше шансов его вернуть. Во-вторых, это эхо рекордных выдач займов во второй половине прошлого года. Теперь на рынок хлынула та самая молодая просрочка. В-третьих, дорожают суды, и кредиторам проще продать долг заранее, чем потом долго-дорого и с плохим настроением выбивать его самостоятельно. Ну и отдельно всех подгоняет регуляторная неопределенность. С 26 года МФО обязано учитывать только официальный доход заемщика, а с 27-го правила станут еще жестче. То есть число выданных микрозаймов может заметно сократиться. И, кстати, вот показательный момент, почему такое ужесточение вообще не с потолка. В первом квартале долги МФО, проданные коллекторам, впервые обогнали банковские долги по объему в деньгах. 164 миллиарда рублей против 156,5 миллиарда. Что дальше? Ну, прогнозы, как всегда, разъехались в разные стороны. Кто-то ждет, что рынок проданных микрозаймов по итогам года перевалит за 130 миллиардов рублей. Кто-то осторожно говорит о росте закрытых сделок в пределах 10%, но многие считают, что это скорее пир перед затишьем, а не признак какого-то структурного ухудшения рынка. Ну, то есть, проще говоря, коллекторы сейчас активно докупают долги, пока этих долгов, в принципе, не начали производить меньше. Раз уж мы заговорили о долгах и тех, кто их взыскивает, самое время перейти к тому, что происходит на другом конце этой цепочки – к банкротству. Правда, не физлица, а компании. 7 июля Госдума приняла во втором чтении масштабную реформу закона о банкротстве. Слово «масштабную» тут не для красного словца. Документ на 260 страниц, который в совокупности обсуждали больше 6 лет. И в чем тут суть? Главная идея – уйти от почти неизбежной ликвидации предприятия-банкрота к попытке восстановить его на ноги. Формально спасать компании можно и сейчас, но на практике это, так скажем, сценарий экзотичный. По статистике, за прошлый год внешнее управление в банкротящихся компаниях применяли 51 раз, финансовое оздоровление – 8 раз, а доля реабилитационных процедур составила меньше 1%. Новые поправки как раз добавляют к существующим процедурам реструктуризацию долгов и досудебное соглашение отношения с санацией. Плюс серьезно перекроили систему назначения арбитражных управляющих и ужесточили их ответственность. Ну, к слову, история у реформы драматичная. Первую редакцию показали еще в 2020 году, потом была версия 2021, обсуждение в 2023, и это все благополучно замораживалось. Только в 2025 году к нему все-таки вернулись и, как мы видим, удачно. Вступать в силу закон, кстати, будет поэтапно, в целом через год, но отдельные нормы аж в 2028 и 2030 годах. Торопиться не спеша – хороший лозунг с такими тонкими историями. Ну а тонкая она потому, что не все эксперты в восторге от новых поправок. Одни говорят, что реабилитация работает не тогда, когда в законе появляется новая глава, а когда у должника есть живой бизнес, доверие кредиторов и деньги. Иначе реструктуризация станет просто способом оттянуть неизбежное. Другие считают, что архитектура процедур только усложнилась, ну а стимулов у кредиторов голосовать за спасение как не было, так и нет. Им по-прежнему быстрее и понятнее пустить все в конкурсное производство. Недовольны и сами арбитражные управляющие. Компенсационные фонды им подняли до 100, а то и до 400 миллионов. Но вознаграждение лишь до 90 тысяч в месяц и всего на 9 месяцев. Мягко говоря, ощутимый дисбаланс. Так что реформа принята, а вот споры, похоже, только начинаются. Ну а у меня на этом все. Берегите себя, своих близких и свои деньги.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Если вы сдаете недвижимость, я расскажу вам неприятную вещь. В 2026 году владеть недвижимостью в России станет дороже на сотни тысяч рублей в год. Я разберу с вами, как государство усилит контроль, что даже легализация и оплата налогов не помогает. Сначала зафиксируем главное. Почему государство взялось за недвижимость именно сейчас? Когда экономика замедляется и государству нужны деньги, оно идет за теми источниками, которые невозможно спрятать. Бизнес может уйти в тень, доходы граждан могут уменьшиться, но квартира в собственности остается на одном месте, в Росреестре, на ваше имя. Это самый прозрачный, самый учтенный, самый легко контролируемый актив из всех существующих в стране. И когда вокруг этого актива выстраивается цифровая инфраструктура, банки, операторы связи, мессенджеры, налоговая, Росреестр, собственник недвижимости становится самым удобным объектом для пополнения бюджета. А потенциал там огромен. По данным статистики, только 10% арендодателей работают в белую. В перспективе пополнение бюджета от налоговых поступлений может составить до 200 миллиардов рублей в год. Это лакомый кусок для властей. А с 1 сентября начинает работать система, которая увеличит эффективность поиска нарушителей в десятки, а может быть сотни раз. Это просто новая реальность, в которой вы, как владелец недвижимости, должны принимать решения с другим уровнем осведомленности, чем 3 года назад. Первая мера самая коварная, потому что ее маскируют под помощь. Государство уже несколько лет уговаривает арендодателей легализоваться. Придумали патент «Плати 40 тысяч рублей в год и сдавай недвижимость сколько хочешь». К сожалению, не сильно помогло. Потом создали институт самозанятости со ставкой 4%. Заходите, регистрируйтесь, платите копейки и спите спокойно. И многие на это смотрят и думают: звучит логично, чего я как дурак рискую. И вот тут начинается самое интересное. Самозанятость – это не статичный режим, это режим с лимитом. Лимит 2,4 миллиона рублей дохода в год. Если вы в Москве сдаете двушку за 80 тысяч и однушку за 60, это уже 1 680 000 еще в лимите. Добавили третий объект, повысили арендную ставку на инфляцию, вылетели из лимита. И в момент превышения вы автоматически становитесь обязаны платить либо НДФЛ 13% со всей суммы, либо переходить на ИП. Дальше. Налог на самозанятых пересматривается практически каждые 2 года. Сегодня 4%, завтра обсуждают повышение до 6%, потом до 8%. И главное, отыграть назад уже невозможно. Один раз засветили адрес квартиры в системе самозанятости, она навсегда в базе как объект коммерческого использования. Государство теперь знает, что вы здесь зарабатываете, и забыть этого уже не сможет. И вот это ключевой момент, который большинство арендодателей не учитывает. Вы соглашаетесь на сегодняшние 4%, но привязываете себя к любым налоговым изменениям, которые произойдут в следующие 10-20 лет. А они произойдут, потому что государству нужны деньги, и оно эти ставки точно будет двигать вверх. Те, кто сейчас перешел на самозанятость от страха, через 3-5 лет могут оказаться в ситуации, где платят 10-12% с тех же сумм и уйти из этого режима уже не могут, потому что вся история деклараций как на ладони. Это удар по доходности вашего капитала на длинной дистанции. Не один год минус 4%, а 20 лет постепенно растущей налоговой ставки, от которой вы не сможете уклониться. Вторая мера. Сейчас будет неприятно тем, кто сдает квартиру десятилетием по проверенной схеме. Большинство арендодателей в России работает по одной и той же модели. Заключают договор аренды на 11 месяцев. Не на год, не на два, а именно на 11. Логика простая. По Гражданскому кодексу договор аренды дольше года обязательно регистрируется в Росреестре, а договор до года нет. И вот эта схема 11 месяцев и пересоздаем десятилетиями была золотым стандартом серых арендодателей. Вы не светите квартиру в Росреестре как сданную, налоговая официально не видит факт аренды. Все чисто. В 2026 году эта схема перестает работать. И вот почему. Налоговой больше не нужен зарегистрированный договор. Ей вообще не нужен никакой договор. У нее есть три вещи. Первое. Данные банков о ежемесячных одинаковых поступлениях на ваш счет. Второе. Данные Росреестра о вашей собственности и о том, что вы там не прописаны или не проживаете фактически. Третье. Данные операторов о геолокации, которые подтверждают, что вы живете в другом месте. Этого достаточно для возбуждения проверки. Договор на 11 месяцев или на 365 дней не дает вам никакой защиты, потому что налоговая сегодня работает не по договорам. Она работает по денежным потокам. И вот тут самый болезненный момент. Если вы много лет сдавали по схеме 11 месяцев в серую, у налоговой могут быть к вам претензии за весь срок, который они смогут доказать. По общему правилу, это 3 года назад. 3 года ежемесячных поступлений по 60 тысяч рублей – это 2 миллиона 160 тысяч дохода. Налог 13% – 280 тысяч, плюс пени, плюс штраф 40% от неуплаченного налога – еще 112 тысяч. Итого претензия на 400-450 тысяч за то, что вы делали как все. И в этом самая неприятная особенность данного удара. Он бьет ретроспективно. Не с этого момента платите, а за все, что вы делали раньше, заплатите. И еще один важный момент, о котором я обязан вас предупредить. Если вы думали, что у налоговой просто не хватит ресурсов проверить каждого гражданина по банковским переводам, у меня для вас плохая новость. С 1 сентября 2026 года налоговая запускает систему на базе искусственного интеллекта, которая будет автоматически мониторить операции каждого человека в режиме реального времени. Эффективность такой проверки вырастет в десятки, а по некоторым операциям и в сотни раз. То, что раньше требовало от инспектора недели ручной работы, ИИ делает за секунды. Поэтому моя рекомендация одна – работать сугубо в правовом поле. Избежать выявления нарушений в этой системе будет практически невозможно. И теперь самая болезненная, третья мера. Это та ловушка, в которую попадает именно правильный арендодатель. Те, кто все легализовал, все оформил, все платит. Объясню. По обычным правилам, если вы владели квартирой больше 5 лет, продаете ее без налога вообще. Если получили в наследство или дарение, больше 3 лет. Это базовое правило, которое спасает большинство собственников. Купили квартиру в 2017 году за 8 миллионов, продаете в 2026 за 14 миллионов, никакого налога на 6 миллионов прибыли. Льгота, заработанная сроком владения. Но если налоговая признает, что квартира использовалась в предпринимательской деятельности, а сдача через ИП или превышение лимита самозанятости – это и есть предпринимательская деятельность по умолчанию, правило сроков владения для вас не работает вообще. Вы продаете квартиру за 14 миллионов и обязаны заплатить налог. Не с прибыли, не с разницы, не с 6 миллионов, а со всех 14. Если у вас упрощенка 6%, это 840 тысяч рублей. Если упрощенка 15%, это 2 миллиона 100 тысяч. С квартиры, которой вы владели 8 лет и которая по обычным правилам продавалась бы вообще без налога. И самое неприятное, большинство ИПшников об этом узнает только в момент продажи, когда уже ничего не сделать. Зашел в режим, вышел из льготы по сроку владения. Точка. Я лично знаю несколько кейсов, когда люди легализовались на самозанятости несколько лет назад, чтобы спать спокойно. А сейчас при продаже узнают, что налоговая считает их квартиру коммерческим объектом и хочет налог со всей суммы. И вот теперь главный вопрос инвестиционной стратегии. Что для вас выгоднее? Платить 13% как физическое лицо, иметь больше расходов сейчас, но сохранить льготу по сроку владения при продаже? Или платить 4-6% сейчас, экономить на текущих платежах, но потерять миллионы при выходе из актива? Это считается индивидуально по вашей ситуации, по сроку владения, по планируемой цене продажи, по количеству объектов. Универсального ответа нет. Зависит от ваших цифр. Но факт в том, что в 2026 году выбор схемы легализации – это не формальность, это инвестиционное решение, которое влияет на ваш капитал на годы вперед. И большинство арендодателей принимают это решение по совету бухгалтера или по аналогии с соседом, а это самые дорогие способы выбора стратегии в недвижимости. Соберем все три момента в одну экономику. Первое. Если вы сдаете квартиру, посчитайте полную экономику легализации именно под вашу ситуацию на горизонте всего срока владения. Не принимайте решение по принципу «у соседа самозанятость, я оформлю». Считайте, сколько вы заработаете на аренде, минус налоги, минус потенциальный налог при продаже. Часто оказывается, что физическое лицо с 13% выгоднее ИП с 6% на дистанции. А часто и наоборот. Зависит от ваших цифр. Второе. Если вы планируете покупку квартиры в 2026 году специально для сдачи, на этапе покупки решайте, на кого оформлять. На физическое лицо, на ИП или на компанию. Это разные налоговые режимы и разные последствия при продаже. Изменить это потом сложно, иногда невозможно. Третье. Если вы планируете продажу квартиры, которой владеете больше 5 лет, и сдавали ее, проверьте свой налоговый статус минимум за 3 года до сделки. Возможно, нужно сменить режим заранее, чтобы при продаже сохранить льготу. И четвертое. Раньше недвижимость считалась ленивым активом. Купил, сдал, забыл. Сейчас это не так. В 2026 году владение недвижимостью требует осознанной налоговой стратегии. Иначе ваш капитал будет терять доходность каждый год, и вы этого даже не заметите. Подведу главную мысль. Государство в 2026 году не идет за вами лично. Она решает свою системную задачу. И недвижимость для него самая логичная цель, потому что объект нельзя спрятать, а денежные потоки вокруг него теперь прозрачны. Это неплохо и нехорошо. Это новая реальность. Вопрос не в том, как избежать налогов. Этого варианта в 2026 году у вас уже нет. Вопрос в том, как сохранить максимум доходности своего капитала в этих новых условиях. Это уже инвестиционная задача. И она решается индивидуально для каждой ситуации.
0: Юридическая рубрика

0: Стане 18 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дипфейк-видео с участием премьер-министра Дагестана Магомеда Рамазанова, созданное с использованием искусственного интеллекта, распространяется в сети интернет, об этом сообщается в пресс-службе правительства Дагестана. В ролике утверждается, что Дагестан якобы несет значительные расходы из-за атак беспилотников, что стало причиной роста цен и ухудшения медицины. Эта информация не соответствует действительности, подчеркнули в правительстве Дагестана. Отмечается, что социально-экономическая ситуация стабильная, все социальные обязательства, финансовые обеспечены республиканским бюджетом. Управляющая компания «Инвестгрупп Сервис» произвела перерасчет платы за содержание общего имущества жильцам номер 9 дома по улице Времена Года в Махачкале после вмешательства Госжилищ-инспекции Дагестана. В ходе контрольных надзорных мероприятий инспекторы установили нарушение в начислении платы за содержание общего имущества и добились перерасчета необоснованного долга на общую сумму свыше 65 тысяч рублей. Правительство Дагестана утвердило единовременные выплаты для граждан, которые заключили контракты и поступающих в подразделение резерва. Общий объем выплат теперь составляет до 4 миллионов рублей. Об этом сообщается в пресс-службе регионального правительства. В структуру единовременных выплат входит несколько составляющих. Региональная выплата в размере 2 миллионов рублей дополнительно плюс 400 тысяч рублей за поступление в резерв. Ежемесячная заработная плата контрактников, я напомню, что составляет от 210 тысяч рублей. Акушинский районный суд привлек к административной ответственности жителя села Бургимак за публичное демонстрирование символики экстремистской организации. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Дагестана. Сотрудники полиции в ходе осмотра на тягаче мужчины обнаружили наклейку черного цвета с изображением собаки породы питбуль. Организация «Питбуль Краснодар», я напомню, что решением суда признана экстремистская деятельность запрещена на территории России. В Росавиации заявили о контроле Минтранса за поставками авиатоплива в аэропорты. Мониторинг ситуации также ведет Минэнерго. Полетное расписание выполняется, отметил глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров. Ранее глава ведомства транспорта Андрей Никитин заявлял, что снижение запасов топлива не отразилось на авиаперевозчиков. Молодежь и россияне свыше 50 лет стали чаще выходить на рынок труда. Об этом сообщает лента.ру со ссылкой на данные сервиса по поиску работы. За последние 4 года число резюме от молодых соискателей выросло на 80%, а от людей старше 50 лет – на 70%. Молодежь чаще устраивается в торговлю, общепит, сферу услуг и логистику. Более опытных сотрудников работодатели ценят за знания и профессиональные навыки. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте – dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловая этика Южной Кореи является одной из самых важных и сложных тем, которые нужно изучить для успешного ведения бизнеса в этой стране. Если в России здороваются крепким рукопожатием, то в Южной Корее предпочитают поклоны. Наклон делается под углом 15-45 градусов. Чем выше социальный статус вашего оппонента, тем ниже вы обязаны поклониться. Немаловажную роль играет возраст и степень знакомства с человеком. В случае, если вы выбрали рукопожатие, то оно обязательно делается обеими руками. Придя устраиваться в корейскую компанию, вам будет необходимо знать правила игры. В корейском обществе строго соблюдаются иерархические принципы. Они основываются на возрасте и социальном статусе вашего коллеги. Если он превосходит хотя бы по одному из критериев, то вы обязаны использовать уважительные слова, соответствующие его рангу. Подобающий стиль общения в корейском языке выделяется 4 стиля речи. Однако они подразделяются еще и на уровне вежливости и кланяться ниже. Это поможет выказать ему должное уважение. Корейская мудрость. Лучше показаться излишне вежливым, чем оказаться позволяющим себе многое грубияном. Корейцы просто не поймут вас, если вы вдруг решите прийти в офис в джинсах или коротких шортах. Если вы пришли в подобном наряде, значит сделка точно не состоится. Внешний вид отвечает за первое впечатление, серьезность намерений и решимость в рабочих вопросах. Поэтому настоятельно рекомендуем вам выбирать деловой стиль одежды. Поверьте, это сыграет большую роль в вашей рабочей жизни. Вообще, это правило желательно соблюдать в любой компании, чтобы производить положительное впечатление на работодателей.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Известная по упоминанию в письменных источниках история кумуха длится около 15 столетий, но в самых ранних из них кумух уже назван как столица влиятельного государственного образования. Земля лакцев, видимо, входила в состав Кавказской Албании. Недалеко от кумуха найдена большая каменная плита, на которой высечена непрочитанная надпись албанской графики. Имеются данные, указывающие на то, что через кумух проходила одна из ветвей Великого Шелкового Пути. А древние языческие рисунки, встречающиеся на каменных плитах, найдены в кумухе, и наскальные изображения, выполненные краской на скалах в его окрестностях, продлевают историю туземного населения на 4000 лет. Влияние и могущество кумуха усилились после того, как при 10-м омейядском халифе Хишаме в 733 году в кумух пришел с войском брат халифа Маслама ибн Абд эль-Малик и оставил здесь правителя из рода пророка Мухаммеда, а также ученых для обучения населения вере и шариату. Сохранилась большая мечеть в 8 веке, построенная по велению Масламы. С того времени кумух на много столетий стал центром, откуда ислам распространялся по всему Дагестану и за его пределами. Наибольшего могущества кумух добился в начале 17 века, когда власть местного правителя Шамхала простиралась почти на весь Дагестан, Ширван, Северный Азербайджан и даже на чеченские ингушские общества. С ним считались Грузия, Армения, Русь, Турция, Иран. После распада шамхальства в 17 веке усиление кумуха вновь произошло при хане Сурхае, распространившем свое влияние на Куру, Южный Дагестан, Ширван, Тубаку и Карабаха. В годы его правления был разбит вторгшийся в Дагестан со 100-тысячным войском гроза вселенной Персидский Надвершах. Сурхай вынужден был ему сдаться, но сын его Муртазали сумел объединить ополчение аварских вольных обществ, Гунзавского ханства, Таргинских, Мехтулинских и других земель, которые на голову разбили непобедимое войско иранского завоевателя. В период Кавказской войны кумухские ханы уже были на стороне России, не подчинялись имаму Шамилю. И хотя имам два раза занимал кумух, все же сумели отстоять независимость от него, даже при том, что половина членов ханского рода перешла на сторону Шамиля. И наставником имама тоже был шейх из кумуха Джамалудин. В годы Великой Отечественной войны на фронт из небольшого Лакского района ушло около 4000 человек. Около 3000 из них не вернулось. Пятеро лакцев удостоены звания Героя Советского Союза, один из них дважды. Многих известных людей дал кумух Дагестану и России. Писатель Эфенди Капиев, композитор Мурат Кажлаев, чемпион мира по высотным прыжкам Набиа Минтаев, космонавт Муса Манаров и многие другие.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Скорость нужна, а поспешность вредна. Александр Суворов. Русский полководец. Генералиссимус.
0: Мысли вслух.
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 10 июля 1962 года был запущен Телстар-1. Это первый коммерческий спутник связи. Это событие стало настоящей революцией в мире телекоммуникации и открыло эру глобальной связи. И революция эта была не только технологической, но и экономической. Телстар показал, что космос может быть не просто полем научных и военных задач, а реальным бизнес-активом. Уже в первые трансляции через Телстар превратились в глобальные медиа-события. 23 июля 1962 года миллионы зрителей в Европе и Америке увидели прямую картину через океан. Кадры Статуи Свободы и Эйфелевой башни, фрагмент бейсбольного матча, пресс-конференцию президента Кеннеди. Это был не просто технический эксперимент, а мощный маркетинговый сигнал. Мир становится по-настоящему связанным, и технологии связи – один из главных драйверов этого.

0: Инженерия и бизнес могут вместе менять повседневную жизнь и открывать новые рынки.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Здравствуйте. Госдума приняла во втором чтении законопроект о продлении на 5 лет до 1 сентября 2031 года упрощенного порядка регистрации прав на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними. Инициатива призвана упростить оформление гражданами тех гаражей, которые предоставлялись еще в советское время. Документ продлевает действие упрощенного механизма оформления прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размечены эти гаражи. Гаражная амнистия работает в России с 1 сентября 2021 года и позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним. Как отметил глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, формально правка выглядит как замена одной цифры в одной статье, но на ней стоит судьба сотен тысяч объектов, которые до сих пор не переведены в правовое поле. Около 60% россиян имеют накопления на случай непредвиденных трат, при этом каждому четвертому финансовой подушки хватит не более чем на месяц при потенциальной потере дохода. Об этом свидетельствуют результаты опроса платформы AHH.ru и группы «Ренессанс страхования». Регионом с наибольшей долей жителей, имеющих финансовую подушку на непредвиденный случай, оказалась Ростовская область. Здесь 75% респондентов заявили, что имеют денежный запас. На втором месте по доле таких граждан Санкт-Петербург 66%, на третьем – Красноярский край 65%. Примечательно, что у третьей пока не получается сформировать денежный запас, несмотря на желание, а 3% даже не планируют откладывать. Среди тех опрошенных, которые пока не успели сформировать финансовую подушку, абсолютное большинство объяснили это недостаточным уровнем дохода. Денег им хватает только на текущие нужды. И в заключении выпуска медики издания назвали виды спорта, которые существенно увеличивают продолжительность жизни. Около 25 лет они наблюдали почти за 9000 человек, пытаясь понять, какое влияние на организм оказывают наиболее популярные виды спорта. Выяснилось, что наибольшую прибавку к продолжительности жизни дают теннис, в среднем около 10 лет, бадминтон около 6 лет и футбол около 5 лет. Как пояснил доктор биологических наук, профессор и член-корреспондент Российской академии наук Алексей Москалев, в теннис, бадминтон и футбол невозможно играть в одиночку. Нужны партнеры или соперники. Вместе с ними появляется регулярное живое общение, договоренности о встречах, чувство принадлежности. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ.
1: Урожайность пшеницы выросла на 22%. Птицеводы беднеют, а в куриной грудке из Китая снова находят антибиотики. Доброго дня, друзья! Обзор самых интересных новостей недели о сельском хозяйстве. К уборке зерна в России приступили уже 16 регионов. Намолот превысил 4,5 миллиона тонн. На старте жатвы урожайность оказалась почти на четверть выше прошлогодней – порядка 40 центнеров с гектара. Лидер по урожайности – Краснодарский край. После уборки 14% запланированной площади средняя урожайность зерновых и зернобобовых превышала 54 центнера с гектара. Это почти на 10 центнеров с гектара выше прошлогоднего результата. Урожайность озимого ячменя в регионе – 56,3 центнера с гектара, озимой пшеницы – 56,6 центнера с гектара. Ставропольский край убрал порядка 10% площади. На сегодняшний день средняя урожайность составляет 39,8 центнера с гектара. Это на уровне прошлого года. В Ростовской области, для которой прошлый год был совершенно провальным из-за засухи, урожайность зерна выросла вдвое – до 39,7 центнера с гектара. Впрочем, убрано пока только 200 тысяч гектаров из 3 300 000 гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур. И надо сказать, что неблагоприятные погодные условия в регионе сохраняются. Рост урожайности на юге в целом был ожидаем, но вот прогнозы по валовому сбору зерна в целом по стране аналитики все-таки снижают. Так, компания «Прозерно» на днях сообщила, что Россия соберет, без учета новых регионов, 134,7 миллиона тонн зерна. Это на 4,5% ниже уровня прошлого года и на 2,5% ниже среднего за последние 5 лет. Причина – снижение посевной площади под зерновыми почти на 2 миллиона гектаров. В частности, впервые за 50 лет площадь под яровой пшеницей составит меньше 10 миллионов гектаров, отметил глава «Прозерно» Владимир Петриченко. Аналитическая компания прогнозирует, что в разрезе федеральных округов сбор зерна вырастет только в Южном федеральном после катастрофической засухи прошлого года. В результате урожай зерна поднимется с 29 до 34,6 миллиона тонн. А вот в центре, Поволжье, Сибири, на Урале сбор зерна сократится. В Новороссии, по прогнозу «Прозерно», соберут почти 5 миллионов тонн зерна против прошлогодних 3,7 миллиона тонн. С 8 июля впервые за последние 3 месяца пошлина на экспорт пшеницы перестала быть нулевой. При отправке зерна за рубеж экспортер теперь должен заплатить 370 рублей с каждой тонны пшеницы. Ставка пошлины была рассчитана исходя из индикативной цены в размере 239,4 доллара за тонну. Расчет пошлины устроен таким образом, что она фактически догоняет и бьет по затылку экспортера, потому что реально 239 долларов за российскую пшеницу уже никто не дает. По мере приближения уборки зерно на мировом рынке дешевело, и к 7 июля экспортная цена на российскую пшеницу в глубоководных портах опустилась до 230 долларов за тонну. Это следует из данных компании «Прозерно». Глава аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина отметила, что российская пшеница торгуется с дисконтом к французской. По ее словам, в июне было зафиксировано снижение цен производителей пшеницы до 14 220 рублей за тонну. В долларовом эквиваленте это 182 доллара за тонну. Такие цены, конечно, повышают конкурентоспособность российского зерна на мировом рынке, но снижают рентабельность его производства, сказала Елена Тюрина. Взять на контроль – главное словосочетание, которое сегодня звучит при обсуждении проблемы дизельного топлива. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручает ФАС контролировать цены. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручает контролировать поставки. В Ростовской области контролируют перевозки топлива и наказывают тех, кто спекулирует на ГСМ. Тем временем лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов, потребовал оперативно ввести запрет на экспорт дизельного топлива. «Мы больше месяца назад призывали Кабмин запретить вывоз солярки, но тщетно. Чиновники в упор не видят, что дизель с февраля подорожал почти вдвое, и все равно топливо в дефиците», – заявил Сергей Миронов. Отказ вводить запрет на экспорт солярки – очередная уступка нефтеэкспортерам в ущерб интересам остальной экономики и населения, считает депутат. В то же время издание РБК выяснило, что нефтяные компании уже почти остановили морской экспорт дизельного топлива, несмотря на отсутствие официального запрета. Проблема цены на дизель, надо сказать, характерна не только для России, но и для всего мира. Так, например, немецкое издание «Agrarheute» отмечает, что с конца июня цены на дизельное топливо выросли с 860 до 980 долларов за тонну. Издание пишет, что на протяжении нескольких месяцев российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются атакам украинских беспилотников. Это привело к значительной потере перерабатывающих мощностей, в том числе для мирового рынка. В то же время другие нефтеперерабатывающие заводы резко сократили производство во время дефицита нефти, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Глава аналитической компании «Совэкон» Андрей Сизов призвал не драматизировать ситуацию с обеспеченностью аграриев дизельным топливом. По его мнению, большинство хозяйств заранее формируют необходимые запасы, поэтому остановки уборочной компании из-за отсутствия топлива маловероятны. Однако эксперты обращают внимание на другую проблему, которая может проявиться уже в ближайшие месяцы. Если уборочная техника в основном работает на заранее приобретенном топливе, то значительная часть привлеченного автотранспорта заправляется на коммерческих АЗС. Рост стоимости дизтоплива и сложности с его приобретением могут сократить предложение транспорта именно в наиболее напряженный период уборки. Эту тенденцию уже фиксирует рынок. По данным консалтинговой компании «Нео», тарифы на автомобильные перевозки зерна выросли в среднем на 20-30%. В такой ситуации главным ограничением может стать уже не работа комбайнов, а своевременный вывоз зерна с полей. Недостаток автомобилей приводит к простоям уборочной техники, затягивает сроки уборки, увеличивает риск потери урожая и его качества. Дополнительные риски возникают и после уборки. По данным Росагротранса, в июле, в сентябре из России ежегодно экспортируется около 17 миллионов тонн зерна. Значительная часть урожая южных регионов реализуется практически сразу после жатвы. Если из-за транспортных ограничений темпы закупок и вывоза зерна снизятся, это может привести к перегрузке складских мощностей, росту запасов в хозяйствах, усилению давления на закупочные цены и возникновению кассовых разрывов в период подготовки к озимому севу. По мнению генерального директора компании «Лилиани» Армена Налбандяна, одним из способов снижения подобных рисков является разделение процессов уборки и последующей логистики. Временное хранение зерна непосредственно в местах уборки позволяет завершить уборочную кампанию в оптимальные агротехнические сроки, независимо от текущей обеспеченности автотранспортом, а перевозку организовать позднее, по мере стабилизации ситуации. Такой подход уже применяется в российских хозяйствах с использованием технологии хранения зерна в полимерных рукавах. По экспертным оценкам, ежегодно таким способом в стране сохраняется более 15 миллионов тонн зерновых и кормовых культур. При этом развитие сервисных моделей использования оборудования делает технологию доступной не только для крупных хозяйств, но и для предприятий, не готовых инвестировать в собственный парк техники. В условиях растущей неопределенности именно гибкость организации уборки и хранения может стать одним из факторов устойчивости растениеводства, позволяя снизить зависимость хозяйств от временных перебоев с транспортом и обеспечить сохранность урожая до его реализации. На днях случилось то, чего несколько лет добивались сельхозпроизводители России. Пестицидам дали зеленый свет для применения на схожих культурах. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет Минсельхозу полномочия разрешать применение зарегистрированных пестицидов для растений, имеющих схожие признаки, и определять перечень таких растений. В ближайшее время Минсельхоз утвердит перечень растений, которые можно обрабатывать пестицидами для схожих культур. Предполагается, что такой порядок применения пестицидов будет действовать до 1 сентября 2032 года. Единственный нюанс заключается в том, что закон вступит в силу только через год, с 1 сентября 2027 года. Минсельхоз России подвел итог работы с обращениями граждан, которые поступали в ведомство как напрямую от жителей России, так и через органы исполнительной власти. Почти треть всех обращений касалась компетенции Департамента ветеринарии. Почти 1500 писем за полгода рассмотрело это подразделение Минсельхоза. Количество обращений выросло на 230% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как нетрудно догадаться, большая часть писем касалась забоя скота на территории Сибирского федерального округа. Кроме того, гражданам были необходимы разъяснения по порядку оформления ветеринарных сопроводительных документов и по правилам содержания сельхозживотных в ЛПХ. Всего за полгода Минсельхоз рассмотрел почти 4500 писем от жителей России. В российском птицеводстве наступили трудные времена. За год количество предприятий, занятых в этом секторе, сократилось почти на 3%. По данным сервиса «Контрфокус», к 1 июня продолжили заниматься птицеводством 4570 хозяйств. Это на 2,84% меньше, чем годом ранее. При этом за последние 4 года количество птицеводов сократилось на 9%. Консалтинговая компания «Нео» отметила, что рентабельность производства яиц к концу прошлого года упала до 5%, производство охлажденного мяса птицы – до 6%, а замороженного мяса птицы и вовсе до 1-2%. Президент AgriFood Strategies Альберт Давлеев указал, что крупнейшие компании вроде «ГАП-ресурс» и группы «Черкезова» уже контролируют около 30% рынка. Централизация закупок со стороны федеральных торговых сетей способствует укреплению позиций крупных игроков. По мнению Давлеева, количество участников рынка продолжит сокращаться. В ответ на это Минсельхоз России заявил, что птицеводческие предприятия продолжают стабильно работать, производят достаточно яиц и мяса, а рынок является конкурентным. Одним из главных конкурентов не только для птицы, но и для свинины в последние месяцы стала куриная грудка из Китая. Импорт этого продукта из дружественного государства вырос в разы в 2025 году и остался на высоком уровне в 2026. Ценовое преимущество, увы, оказалось на стороне китайской грудки. В апреле директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев отмечал, что если свинина с отечественной курицей находится примерно на равных, то на китайскую грудку цена минимум на 20, а то и 30% ниже. Впрочем, естественный заслон импорту китайской грудки все же появился. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора в ходе ветеринарного контроля в очередной раз обнаружило антибиотики в курином филе из Китая. В партии весом 27 тонн был обнаружен китосамицин. Китосамицин и диклорузил в январе обнаруживали также в партии весом 100 тонн. В марте следы окситетрациклина выявили в партии весом свыше 22 тонн. А еще в конце февраля в одной из партий были обнаружены листерии – возбудители опасного инфекционного заболевания. На этом все на сегодня.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Если вы страдаете от напряженной работы, многозадачности и мало отдыхаете, нужно научиться быстро снимать стресс и напряжение. Кандидат медицинских наук, врач-физиотерапевт, заместитель главного врача клиники неврологии и ортопедии Галина Энгельгард назвала два приема, помогающих сделать это быстро. Первый прием – это опустить руки под горячую воду такой температуры, которую можно выдержать на 2-3 минуты. После этого вы сможете ощутить, как уходит напряжение. Горячая вода улучшит микроциркуляцию, поможет сосудам расшириться и конечностям расслабиться. А если руки расслаблены, то и тело начнет расслабляться, сказала врач. Второй прием – это посмотреть в окно на синее небо. Это можно сделать и из офиса, и из дома, если человек трудится удаленно. Когда глаза не цепляются за что-то лишнее, за дома или облака, мышцы глаз расслабляются. А после этого начинают расслабляться и иные мышцы тела, что в целом помогает снять напряжение и стресс.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: На вопрос о том, как получается так, что такие люди, как Роберт Киосаки, не платят налоги, он вместе со своим консультантом Томом отвечает в один голос: законно. И все же, как же так получается, что богатые люди не платят налоги? Роберт рассказывает это посредством квадранта денежного потока. Он изобразил четыре части. Первая часть, буква R, это работник по найму. Вы ходите в школу, находите работу, становитесь наемным сотрудником, но вы ничего не узнаете о налогах. Затем идет квадрант S, который обозначает тех, кто сам обеспечивает себе работой, представителей малого бизнеса. Представьте, что вы становитесь предпринимателем, открываете свой ларек по продаже шаурмы или что-либо другое. Квадрант B обозначает владельцев собственного бизнеса, то есть тех, у кого под руководством находится 500 и более наемных работников. А квадрант I обозначает инвесторов. Итак, люди из квадранта R, и это, как уточняет Том, происходит по всему миру, обычно платят 40% налогов. Далее мы переходим к квадранту S. Люди, которые хотят создать свой собственный малый бизнес, свою маленькую пиццерию или кофейню, будут платить уже 60% налогов. А это объясняется тем, что придется заплатить и свою часть налогов, и плюс к этому еще и часть работодателя. Консультант Роберта уточнил, что это как раз то место, где у людей начинаются проблемы, ведь они просто не поинтересовались заранее о налогах. Вот в чем суть. Из квадранта R налог вычитывается из зарплаты человека, а в квадранте S человек сам отвечает за уплату налогов. Что же получается в итоге? Вы успешно занимаетесь, к примеру, вашей пиццерией, но внезапно наступает время уплаты налогов. Вы понимаете, что вы потратили все ваши деньги, и у вас нет возможности уплатить налоги. Что будет дальше? В подобной ситуации человек выходит из бизнеса достаточно быстро. Роберт делает небольшой итог. Прежде чем начать бизнес, вам нужно больше узнать о налогах. А мы переходим к следующему квадранту. Квадрант B. Крупный бизнес с числом сотрудников больше 500. Обычно здесь платят 20% налогов. Почему так происходит? Почему крупные бизнесмены платят меньше, чем владельцы малого бизнеса? Дело все заключается в том, что государство хочет, чтобы большой бизнес совершал определенные действия, и поэтому оно и стимулирует тех, кто именно так и поступает. Что же государство хочет от большого бизнеса? Ему нужно трудоустройство населения. Правительству нужно обеспечивать занятость, потому что это способствует стабильности в стране. Рабочие места. Поэтому чем больше рабочих мест вы создадите, тем больше налоговых преимуществ вы получите. Роберт не упустил возможности спросить о компании Amazon, ведь у них были намерения переехать в другой штат. Том сообщил, что Amazon платит очень маленькие налоги. Они платят не только низкий налог на прибыль, но также низкий налог с продаж и взнос в фонд страхования по безработице и все остальные налоги, потому что получают льготы от государства на разных уровнях. От федерального правительства до правительства штата и городской мэрии. Кстати, такая же ситуация и у Илона Маска. Он открывал свой завод по производству аккумуляторов в Неваде. У Илона были огромные налоговые преимущества на исследования и разработки, и, кстати, такие налоговые преимущества, уточнил Том, доступны в большинстве стран мира, не только в США. Роберт подытожил, если вы хотите, чтобы ваш бизнес оставался небольшим, это неплохой старт, но в конце концов стоит оказаться в квадранте B. Следующая остановка – это квадрант I – инвесторы. Они могут вообще ничего не платить, фактически они могут полностью избавиться от налогов. Далее налоговый консультант Роберта Киосаки Том Уилрайт рассказал о разнице между богатыми и бедными. Разница между богатыми и бедными в том, как они используют налоги в свою пользу. Большой бизнес использует это посредством того, что дает рабочие места. Но почему профессиональные инвесторы получают льготы? Потому что правительству нужно жилье, нужно, чтобы строилась коммерческая недвижимость, вырабатывалась энергия, то, что сделал, например, Илон Маск. Им нужны технологии, продукты питания, сельское хозяйство, поэтому правительство старается стимулировать людей, которые хотят вложить куда-то свои деньги. Немного позже Роберт рассказал о уроке, который научил его богатый папа. Отец Роберта всегда говорил, что нужно помнить о формуле Макдональдса. Цель бизнеса Макдональдса – это не гамбургеры, хотя все думают наоборот. Цель Макдональдса – покупка недвижимости. Они устанавливают прилавки с гамбургерами, которые приносят колоссальный доход. Компания может позволить себе купить недвижимость, и вот среднестатистический человек со степенью MBA или кандидат наук задается вопросом, почему я не могу покупать недвижимость? Все просто, потому что такой человек находится в левой стороне квадранта. Итак, компания Макдональдса сделала это в правой стороне. У них был бизнес по продаже гамбургеров, и они покупали недвижимость. А на сегодняшний день, как отмечает Роберт, Макдональдсу принадлежат больше недвижимости, чем католической церкви. Далее налоговый консультант Роберта Киосаки сделал акцент на важности финансового образования. Он подметил, что налоговое законодательство в конечном итоге справедливое. Не нужно иметь огромный бизнес, чтобы воспользоваться преимуществами. Но то, что действительно нужно, это оно – финансовое образование. Нужно поступать, как все те люди из правых квадрантов. Если вы будете делать то же, что и все те люди, вы получите те же налоговые льготы. Проблема, с которой сталкивается большинство людей из квадранта S, заключается в том, что у них нету должного финансового образования. Роберт также рассказал о том, как использовать долг в ваших интересах. Большинство людей считают, что долги – это плохо, но мало кто знает, что они приносят большие налоговые выгоды. Как это? Узнайте через секунду. Актив номер один, который можно использовать – это задолженность. Вот причина, по которой Роберту очень нравится понятие «долг». Представьте, что у вас есть $1 от гамбургерного бизнеса плюс $5 задолженности, и вы используете их в правой части квадранта. В сумме это $6. Что дает наличие задолженности? Она усиливает положительную сторону, если вы знаете, что делаете, и если обладаете финансовым образованием. Положительную сторону, которая увеличивает ваш доход и налоговые льготы. Суть в том, что для людей с правого квадранта это будут хорошие долги, за которые не приходится платить. У людей с левого квадранта будут плохие долги, например, ипотека, или автокредиты, или кредиты на учебу. Главное, что сказал Роберт, любой человек может руководствоваться принципами правой стороны, если, конечно, захочет. Главное – захотеть.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В июне этого года на Северном Кавказе число покупок топлива снизилось на 16% по сравнению с прошлым годом, однако объем топлива в чеке остался практически прежним, там плюс 4%. В Дагестане, в Карелии, в Тыве доля АЗС, полностью прекративших продажи топлива, превысила 30%. Общее потребление топлива по стране не сократилось. А в Дагестане же региональная антимонопольная служба проводит проверки АЗС из-за дефицита топлива. Средняя цена топлива в Северокавказском федеральном округе за последнюю неделю июня составила 82 рубля за литр. За первое полугодие этого года дагестанские налогоплательщики перечислили в федеральный бюджет более 15 миллиардов рублей. По данным регионального управления Федеральной налоговой службы России, установленный плановый показатель на этот период перевыполнен на 3 миллиарда рублей. Главным драйвером роста поступлений стал налог на добавленную стоимость НДС. Он принес казне Дагестана свыше 11 миллиардов рублей при запланированных 10 миллиардах рублей. Ну а трафик в торговых центрах России за год снизился на 2%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Крупные магазины Москвы показали снижение трафика на 2%, в Санкт-Петербурге – на 5%. Депутаты ЛДПР направили на отзыв правительства России законопроект, который предусматривает отмену 28 административных штрафов. По мнению авторов инициативы, многие из них устарели, а часть применяется за нарушения, не предоставляющие серьезной общественной опасности. Кроме того, многие из установленных штрафов уже давно потеряли свою актуальность в связи с развитием цифровых технологий. Среди штрафов, которые предложено отменить, за проживание без регистрации по месту пребывания, за утрату паспорта по неосторожности и за отсутствие при себе водительского удостоверения и полиса ОСАГО. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года. Ну а в день без вреда для здоровья можно съедать не более 100 грамм винограда, то есть примерно 20 ягод. По словам диетологов, при чрезмерном потреблении этого продукта могут возникнуть брожения и газообразования. Уточняется, что виноград можно есть косточками. Если есть склонность к дискомфорту, лучше выбирать кишмиш или виноград без косточек. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Названы часто подделываемые аксессуары для смартфона. Чаще всего из аксессуаров для смартфонов недобросовестные производители подделывают зарядные устройства. По словам экспертов, с тех пор, как Apple, Samsung и другие бренды перестали комплектовать свои телефоны зарядными адаптерами, рынок поддельных устройств стал процветать. В материале говорится, что фейковые девайсы могут быть опасны и не будут обеспечивать заявленной скорости зарядки. Также в списке часто подделываемых устройств назвали беспроводные наушники, чаще всего Apple AirPods и Samsung Galaxy Buds. Упаковка и дизайн подделок практически неотличимы от оригинала. Звук у них не такой уж плохой, и часто даже используются настоящие серийные номера, отметили авторы. Кроме того, на рынке электроники встречаются и поддельные карты памяти. В этой связи специалисты рекомендовали приобретать носители памяти в крупных или проверенных торговых сетях. В числе прочих распространены и ненастоящие чехлы для смартфонов, которые подделывают под оригинальную продукцию. При этом эксперты признали, что современные поддельные чехлы могут иметь хорошие качества и служить годами. На этом пока все. Услышимся!

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: На прощание учитель подарил мальчику несколько книг. Весь день тому приходилось работать, поэтому почитать удавалось лишь вечером. «Зачем тратить время на книги?» – ворчал отец. Однажды собрался отец на ярмарку зерно продавать. На ярмарку было две дороги – длинная, 2 дня пути, и короткая, 2 часа пути. Но короткая дорога шла через мост, под которым жил страшный великан. «Отец, давайте поедем короткой дорогой. Мы обмотаем колеса и копыта коня тряпками, и великан нас не услышит», — предложил сын. Так они и сделали. Беззвучно въехала телега на мост, но тут отец от страха икнул. Великан проснулся и закричал. «Кто посмел будить меня?» «Мы крестьяне. Везем свое зерно на продажу», — смело ответил мальчик. «Хорошо. Я пропущу вас, если правильно ответите на мои вопросы», — сказал великан. «Куда падает камень, брошенный вверх?» «Куда я метил, туда и падает», — заявил отец. «Камень, брошенный тобой вверх, упадет на твою же голову», — добавил сын. «Что чаще всего случается?» — снова спросил великан. Крестьянин задумался, а сын сказал: «Чего меньше всего ждешь, то чаще всего и случается». «Ладно, проезжайте. Радуйся, крестьянин, что твой сын ответил правильно», — произнес великан. Обидно стало отцу, что сын умнее оказался, и он рассердился. «Ты, сын, в следующий раз не лезь с ответами вперед старших. Эй, крестьянин, запомни, ученый сын старше неученого отца», — крикнул вдогонку великан.
1: Притчи народов мира.
3: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
4: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
5: Никола Тесла – американский инженер и физик сербского происхождения. Родился 10 июля 1856 года. Его карьера началась в телеграфной компании в Будапеште. Затем он работал в Continental Edison Company в Париже и в компании Томаса Эдисона в США. Тесла стремился к инновациям, особенно в области переменного тока, но бизнесу того времени были ближе проверенные решения. В 1887 году Тесла основал Tesla Electric Company для монетизации патентов через модель технологического лицензирования. В 1888 году Джордж Вестингхаус выкупил у него более 40 патентов на многофазные системы и асинхронные двигатели, что позволило технологии переменного тока выйти на промышленный уровень. Для Теслы патенты были важнее производства. Он хотел, чтобы технологии распространялись, но сталкивался с проблемами. Рынок предпочитал быстрые и дешевые решения. Проект башни Вординг-Клифф был попыткой создать новую бизнес-модель – глобальную инфраструктуру для беспроводной передачи энергии. Однако инвесторы не увидели в этом прибыльной схемы, и финансирование прекратилось. Так, парадоксально, переплелись гениальность и прагматизм эпохи. Идеи Теслы опережали свое время и не вписывались в привычные экономические модели. И хотя многие его проекты так и не принесли коммерческого успеха при жизни изобретателя, именно они заложили фундамент современной электроэнергии. А имя Теслы стало символом дерзкого научного поиска, который не боится ставить под сомнение очевидное.
4: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Центральный банк на заседании 24 июля снизит ключевую ставку до 14% или сохранит ее на уровне 14,25 базисных пунктов. Об этом спрогнозировал для газеты.ру экономист, инвестиционный советник из реестра Банка России Юлия Кузнецова. Она отметила, что формально основания для дальнейшего снижения ключевой ставки есть. Инфляция уже не выглядит такой разогретой, как в начале года. Экономика постепенно охлаждается, а бизнес и рынок ждут продолжения цикла смягчение денежной кредитной политики. Отдельный важный фактор – ситуация на топливном рынке. Рост цен на бензин и дизель нельзя рассматривать как локальную проблему только для автомобилистов. Топливо входит в потребительскую корзину, напрямую влияет на инфляцию, а также может иметь вторичные эффекты через рост издержек бизнеса, логистику, перевозки, доставки товаров и инфляционные ожидания. Об этом заявляет эксперт.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог-ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Здравствуйте. Независимые операторы АЗС в России переходят на прямые взаимоотношения с крупными нефтяными компаниями по закупке топлива, сообщил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак. Наши крупные нефтяные компании в приоритетном порядке стали доставлять топливо напрямую потребителям через свои автозаправочные станции, а также в регионы, где преобладают независимые операторы. Независимые операторы, которые раньше большую часть топлива покупали на бирже или у посредников, теперь они переходят на прямые взаимоотношения с нефтяными компаниями и региональными операторами, сказал вице-премьер во время совещания Владимира Путина с членами правительства. По его словам, это уже было сделано на днях в Иркутской области и Забайкальском крае. Госдума приняла закон, который вводит доставку электронных платежей и документов за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на портале госуслуг. Норма входит в пакет поправок к закону о поддержке Почты России. Согласно закону, платежный документ будет доставляться в личный кабинет лица, обязанного вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги при соблюдении нескольких условий. Гражданин должен выразить согласие на получение электронной квитанции на портале госуслуги и не относиться к категориям, которым правительство сохранит бумажную доставку. Электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете при подтверждении доставки в автоматическом режиме. И в заключении выпуска: граждане России по-прежнему смогут посещать Сербию без виз. Об этом информировал министр сербского правительства Ненад Попович на полях 16-й выставки «Иннопром». «Могу вам уверенно сказать, повторить слова нашего президента. Сербия не введет визы для граждан Российской Федерации. Без виз прямыми рейсами в Белград можно летать из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Сочи», — напомнил он. По словам министра, россияне в первую половину 2026 года стали лидерами по количеству туристических посещений республики. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей «Репорт Информ».
1: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода «Кикуни» – натуральном ананасовом соке под брендом «Сильбеси». Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно подаются расщеплению. А бромелайн — это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт. Именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок — отличный источник витамина С. Стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы. Марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод «Кикуни» поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
1: Всемирная организация здравоохранения призвала страны срочно усилить борьбу с онкологическими заболеваниями. По данным организации, рак остается одной из главных угроз для здоровья человечества, а число новых случаев продолжает стремительно расти. Сегодня в мире ежегодно выявляют около 20,6 миллиона новых случаев рака. Почти 10 миллионов человек каждый год умирают от этого заболевания. Это более 26 тысяч смертей ежедневно. Специалисты предупреждают, без дополнительных мер ситуация может значительно ухудшиться. По прогнозам ВОЗ, к 2050 году число новых диагнозов может приблизиться к 35 миллионам в год. Это почти на 70% больше нынешнего уровня. Эксперты связывают рост заболеваемости с увеличением продолжительности жизни населения, изменением образа жизни, воздействием факторов окружающей среды и распространением вредных привычек. Сегодня рак занимает второе место среди причин смерти в мире после сердечно-сосудистых заболеваний. При этом специалисты отмечают, многие случаи можно предотвратить благодаря профилактике, ранней диагностике и своевременному лечению. Одной из главных проблем ВОЗ называет огромный разрыв между странами в доступе к медицинской помощи. Возможности пациентов напрямую зависят от уровня развития системы здравоохранения и экономического положения государства. Так, в странах с высоким уровнем дохода около 87% женщин с диагнозом рак груди живут как минимум 5 лет после выявления заболевания. В странах с низким уровнем дохода этот показатель составляет примерно 42%. Эксперты считают, что такая разница связана с недостатком оборудования, специалистов, современных лекарств и программ раннего выявления. ВОЗ призывает правительство инвестировать в профилактические программы, расширять доступ к диагностике и обеспечивать пациентов эффективным лечением независимо от места проживания. Особое внимание предлагается уделить вакцинации против инфекций, которые могут провоцировать развитие некоторых видов рака, а также борьбе с курением, злоупотреблением алкоголем и другими факторами риска. Специалисты предупреждают, без глобальных действий онкологическая нагрузка на систему здравоохранения будет продолжать расти. Борьба с раком становится не только медицинской, но и одной из главных социальных задач для всего мира.
2: Еще недавно искусственный интеллект считался главным помощником банков. Сегодня ситуация стремительно меняется. Европейские финансовые власти впервые фактически признали, что самые современные системы искусственного интеллекта как раз и могут стать системной угрозой для всей мировой банковской отрасли. В связи с этим Европейский центральный банк потребовал от 110 крупнейших банков еврозоны до 31 октября представить подробные планы защиты от новых киберугроз. Причем речь идет не о рядовой проверке. Регулятор считает, что происходящие изменения носят долгосрочный характер и потому полностью меняют картину цифровой безопасности. Главная проблема заключается в том, что искусственный интеллект способен находить уязвимости в программном обеспечении в считанные минуты. Если раньше между обнаружением слабого места и атакой на банк могли пройти недели, то теперь этот промежуток стремительно сокращается. Банки могут просто не успеть установить обновление безопасности до начала взлома. Особую тревогу вызывает появление новых интеллектуальных моделей, которые умеют анализировать огромные массивы программного кода, автоматически искать ошибки и значительно ускорять подготовку к кибератак. Именно поэтому Европейский центральный банк требует внедрять системы защиты, которые также используют искусственный интеллект для круглосуточного поиска подозрительной активности. Под особый контроль попадают и внешние поставщики программного обеспечения. Финансовые власти опасаются, что атака на одного крупного технологического подрядчика способна одновременно затронуть десятки банков. Такой сценарий уже рассматривается как один из наиболее опасных для всей финансовой системы. Еще более серьезный сигнал поступил от Европейского совета по системным рискам. Организация повысила уровень оценки системного киберриска с категории «повышенный» сразу до уровня «серьезный». По сути, это означает, что проблема не гипотетическая, и искусственный интеллект уже используется злоумышленниками для усиления кибератак, а развитие технологий только ускоряет этот процесс. Дополнительную обеспокоенность вызывает и география. Большинство наиболее мощных разработчиков искусственного интеллекта находятся за пределами Европейского Союза. Это означает не только технологическую зависимость, но и появление новых геополитических рисков для банковского сектора. Одновременно внимание уделяется и квантовым вычислениям. Финансовые регуляторы предупреждают, что в будущем они способны поставить под вопрос надежность существующих методов шифрования банковских данных. Для этого уже готовятся отдельные рекомендации. В связи с этим выдвигается следующий прогноз развития событий. В ближайшие годы банки будут тратить все больше средств не на строительство новых офисов, а на цифровую оборону. Искусственный интеллект превратится в оружие сразу двух сторон. Одни будут использовать его для атак, другие – для защиты. Именно поэтому главным активом банков становится уже не капитал, а способность быстрее противника обнаружить угрозу и сохранить доверие миллионов клиентов.
3: Президент США Дональд Трамп заявил на саммите НАТО, что поручил министру финансов Скотту Бессенту полностью прекратить торговлю с Испанией, назвав Мадрид ужасным партнером в альянсе. Дональд Трамп, выступая вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в начале саммита в Анкаре, заявил, что не хочет иметь никаких дел с Испанией. Президент США неоднократно выражал недовольство Испанией, которая не согласилась с новой целевой отметкой НАТО по расходам на оборону в размере 5% ВВП и чье социалистическое руководство отказалось разрешить США использовать свое воздушное пространство или базы на своей территории для войны с Ираном. «Испания ни на что не соглашается, и вам не следует их поддерживать», — сказал Трамп Рютте, пишет Reuters.
4: «Я не хочу с ними торговать, понятно?» — сказал президент США, повернувшись к Бессенту, который ответил: «Да, сэр». «Они зарабатывают на нас огромные деньги, а мы позаботимся о том, чтобы они зарабатывали гораздо меньше. Я не хочу иметь с ними никаких дел», — заявил президент США. У Соединенных Штатов есть две важные военные базы в Испании — военно-морская база «Рота» и авиабаза «Марон». В руководстве Испании спокойно отнеслись к очередным критическим высказываниям президента США в адрес Мадрида, сообщили источники ИФИ в испанском правительстве. По их словам, у Испании сложились прекрасные социальные, культурные и экономические отношения с США, и Мадрид не намерен их менять. Они считают, что и Вашингтон не может разорвать торговые отношения с Испанией, поскольку эти
5: отношения реализуются в рамках связей со всем Евросоюзом. Собеседники агентства подчеркнули, что у США положительный торговый баланс с Испанией, а значит, они также получают выгоду от этих отношений. В силу этого власти Испании настаивают на том, что двусторонние отношения между Испанией и США выгодны обеим странам как в сфере торговли, так и в оборонной сфере.
1: Испания переживает очередную волну экстремальной жары, которая уже вошла в историю благодаря новым температурным рекордам. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Каталонии, где столбики термометров достигли значений, ранее считавшихся практически невозможными для этого региона. В Барселоне, известной своим мягким средиземноморским климатом, обсерватория Фабра зафиксировала абсолютный температурный максимум за всю историю наблюдений – 40,5 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд, установленный всего год назад, составлял 40 градусов, однако нынешняя жара превзошла и этот показатель. Не менее тревожной стала ситуация в ночные часы. В каталонском муниципалитете Порт-Боу температура ночью не опустилась ниже 31,9 градуса. Метеорологи называют такие условия адскими ночами, когда воздух не успевает остывать даже после захода солнца. Это значительно повышает риск тепловых ударов и создает серьезную нагрузку на организм, особенно для пожилых людей, детей и людей с хроническими заболеваниями. Из-за экстремальной жары власти Барселоны перевели городской план реагирования в режим тревоги. Социальные службы усилили помощь наиболее уязвимым категориям населения. Жителей и туристов призывают избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и по возможности не выходить на улицу в самые жаркие часы дня. Дополнительную угрозу представляют лесные пожары. По данным властей Каталонии, сразу 229 муниципалитетов находятся в зоне чрезвычайно высокого риска возгораний. Из-за сухой растительности и высокой температуры даже небольшие очаги могут быстро перерастать в крупные пожары. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, а в некоторых районах ограничен доступ в лесные массивы. По прогнозам синоптиков, наиболее тяжелая ситуация сохранится как минимум до конца недели. Специалисты предупреждают, подобные экстремальные температуры становятся все более частыми. Климатологи связывают происходящее с глобальным изменением климата и отмечают, что Южная Европа остается одним из самых уязвимых регионов перед последствиями аномальной жары. Медики рекомендуют внимательно следить за самочувствием, избегать перегрева и не пренебрегать мерами безопасности в период температурных рекордов.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
6: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
8: Диалог ФМ. Это этикет.
9: Заправочные или супы с нарезанными овощами, такие как борщ и минестроны, требуют особой техники употребления. Их следует есть с кончика ложки, что позволит аккуратно захватить кусочки овощей, избегая проливания.
8: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Многодетные мамы имеют право выйти на пенсию в 50 лет. Об этом не только в нашем выпуске. Многодетные мамы, у которых есть 5 детей, имеют право выйти на пенсию в 50 лет, если у них имеется не менее 15 лет стажа и не менее 30 пенсионных баллов. Об этом рассказали в соцфонде. Если в семье трое детей, то многодетная мама может выйти на пенсию в 57 лет. Если детей четверо, то оформить пенсию можно в 56. При этом в соцфонде пояснили, что каждый год ухода за детьми до 1,5 лет засчитывается в стаж и формирует пенсионный коэффициент. При этом учитывается уход за каждым ребенком. По данным Министерства экономического развития, опубликовавшим обзор о текущей ценовой ситуации, годовой уровень инфляции в России на 6 июля снизился до 5,61%, тогда как на 29 июня он составлял 6%. Вместе с тем, руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталья Орлова считает, что рынок вступил в фазу ускорения инфляции. Эту цифру стоит отметить как тревожную, потому что была плодово-овощная дефляция. Если бы не она, показатель мог быть еще выше. Темп роста цен выглядит высоким, сказала Орлова. Все виды пенсий будут повышены в России в 2027 году, однако сроки и механизмы выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране, сообщил РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Управления человеческими ресурсами РЭО имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Речь идет о страховых, социальных, накопительных пенсиях, а также о пенсиях военных и перерасчете пенсии для работающих граждан. Все виды пенсий повышаются ежегодно в обязательном порядке, и размеры зависят от вида пенсии. Итоговый размер повышения будет определен после оценки экономической ситуации ближе к концу года, сказала Иванова-Швец. На этом все. Берегите себя и свои деньги.

0: Мысли вслух.
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Обучение нам нужно не просто потому, что умные лучше, чем дураки, а потому, что оно меняет наш мозг. Увеличивается плотность и качество нейронной сети и окружающие ее глии. Это, ну, другие клетки, не будем сейчас про них говорить. То есть, когда вы учитесь, вот сейчас, вот мы сейчас заняты сложной когнитивной работой, и у вас, и у меня, у всех, у нас в равной мере, улучшилась нейронная сеть физически. Прочел умную книгу, у тебя стали лучшие нейроны. Ну, это же вообще красота. Обучение приводит к росту дендритов и аксонов, которые обеспечивают связи в Москву, и даже к увеличению величины нервных клеток за счет миелинизации. Ну, неважно, знаете там вы биологию или нет, важно то, что улучшается качество самой ткани. Растет эффективность серого и белого вещества. Как говорил Пуаро, пойду покормлю мои серые клеточки. Он их чем кормил? Рыбой. Фосфор им, его, лично его серым клеточкам нравился фосфор. Ну, хорошо. Сознание, про которое мы столько говорим, считается, что только люди обладают сознанием, так считают отнюдь не все, и много противоположных точек зрения. Например, одни считают, что любое чувствующее, реагирующее существо обладает сознанием. Тогда, как я вот Константину Владимировичу не раз задавала вопрос, ты хочешь сказать, вот мы сейчас с тобой сидим, едим креветки, говорю. Они, правда, поджарены. Но до того, как они поджарены, у них что, сознание, что ли, было? Он говорит, да, разумеется. Я говорю, а огурчики? Он говорит, и огурчики. Ну, просто беда. В общем, я так не считаю. Но договориться-то надо, потому что если мы стоим на такой позиции, то мы одно ищем в мозгу. А если мы стоим на такой позиции, и она-то, кстати, неправильная, то мы другое ищем в мозгу. То есть, например, я, которая во сне, у меня сознание есть или нет? Непросвещенные люди говорят, да, вот это другое состояние, ты там без сознания. Во сне происходят важнейшие вещи, открытия во сне делаются, суммация, переработка информации сложнейшая во сне делаются. Мы не можем списать сон черт знает на что. В коме, говорят, сознания нет. С чего взяли? У нас есть примеры, когда люди выходят из комы, везет им, выходят из комы, и оказывается, что они вовсе не были камнями то время, пока они в этой коме находились. Значит, и это не годится. Или это осознание, то есть это другое, это рефлексия, это сознание о сознании. В этом случае, если это так, вот сейчас хамить начну, тогда маленькие дети не люди, потому что у них нет способности к рефлексии. Тогда 99% населения Земли не люди, потому что у них нет способности к рефлексии. И, наконец, наш мир меняется. Как он изменится? Роботы с более сильным, чем у нас, интеллектом случатся завтра утром. Только после того, как мы договоримся, что такое интеллект, не раньше. Роботы с сознанием. Вот это да, вот это нам крышка. Если появятся роботы, каждый из которых знает, что я – это я, в смысле он – личность. Тогда у него свои планы, свои мотивы поведения, и я повторяю, что в их планы и мотивы мы не входим. Срастание с людей с компьютерами, это происходит уже сейчас, значит, на горнолыжном спуске поломали руки-ноги, все вставили новое. Значит, сердце поставили новое, или, точнее говоря, машинку туда вставили, которая делает так, что оно правильно бьется. Значит, печень скоро заменят там, ну и так далее. А что, да, уши можно заменить, глаза можно заменить, и что? Мы все еще те же самые? Или мы кто, если все заменили? То есть это серьезный такой вопрос. Мы сможем ли, это к вопросу, кстати, к психологу, это сможем пережить? Мы вот такой удар пережить сможем? Если мы общаемся с человеком, вот я целиком человек, а со мной общается человек, у которого плюс ко всему, что я перечислила, еще вставлен чип в голову, который увеличивает его память до бесконечности, да, и скорости. Ну, так и что? Мы все еще принадлежим к одному биологическому виду или как? Игра в ящик Пандоры, она вообще, можно и Пандору убрать, игра в ящик. Персональная геномика. Это самое ценное, что у вас есть. Мы сможем эту тайну сохранить? Генетический портрет. С одной стороны, это, конечно, очень мощно для медицины, и там вообще бог знает для чего, можно было бы это описывать. С другой стороны, ни один секрет не остается секретом. Если эта информация попадает к работодателям, в страховые компании, они говорят, да вам-то жить осталось вообще полгода, что я вас страховать буду или чего я вас буду на работу брать. Это серьезно. И все это понимают. Это не то, что мне сейчас в голову пришло. Это всем понятно. Просто вопрос этики, вот это я вам говорю, я на этом закончу. Это сверхважный вопрос. Ученые обладают невероятно мощным орудием знания. Как известно, ножиком можно сыр нарезать, а можно и человека убить. Поэтому в чьи руки попало? Ученый должен понимать, что он несет в мир. Эйнштейн, я вот читала некоторое время назад, вдруг наткнулась на дневниковые записи и письма Эйнштейна. Вообще оторваться просто не могла. Страшно интересно читать. Он там пишет. Если бы я знал про то, что случится позже, а именно Хиросима и Нагасаки, я бы уничтожил свои открытия. Я бы не стал этого делать. Это Эйнштейн говорит. Это не как эта бабушка на лавочке, которая просто ничего не понимает. Это портрет Канта, которого я считаю лучшим философом Земли. И он говорил, что есть две главные вещи. Это звездное небо над головой, в смысле оглядываться на более широкий мир, на космос во всех смыслах слова, и на нравственный закон внутри нас, потому что иначе мы этого не выдержим. Мы и каждый лично, и мы как общество, как цивилизация на планете. Вот сейчас, например, цивилизация находится под угрозой. Вся цивилизация целиком. Я понимаю, что молодым, чувствительным людям лучше такие страшные слова не говорить, но вы те люди, которым в этом мире жить. Вы его либо угробите вслед за нами окончательно, успешно продолжая наши успехи, да, либо вам удастся его как-то сберечь. Поэтому важная вещь. Меня знаете, что удивляет? Картинка с бабочкой – это ведь на тему эволюции. Вот как это может быть? Вот я, доктор биологических наук, должна бы знать, потому что вообще за это двойку мне должны были поставить. Все равно я не понимаю, как это может быть, чтобы гусеница и бабочка, которая из нее получится, были одним и тем же существом. У них же один геном. Это то же самое существо. Я это говорю к тому, что я, который 2 года, я, который 10, я, который 18, и дальше не будем перечислять эти страшные цифры, это вообще разные люди. Они не только неузнаваемы внешне, естественно, они неузнаваемы и внутренне. У меня мировоззрение поменялось, у меня поменялся характер, у меня поменялось все. Поэтому эволюция – это не только от пчелы до гориллы, как называлось в свое время, очень хорошая книжка. А это эволюция и нас внутри нас. Мы меняемся очень сильно. Поэтому, когда мы читаем, скажем, книжку классика какого-нибудь, нам не безразлично знать, сколько ему было лет, когда он написал эту книгу, что с ним уже произошло. То есть это Достоевский до того, как он в Сибири некоторое время провел? Или это Достоевский после того, как он в Сибири это время провел? Это же разные Достоевские. У них только название Достоевский. Общее, так же, как здесь. Называется бабочка. Ну и что бабочка? Она, у нее 30 лиц. И эти 30 лиц у каждого из нас.
1: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дипфейк-видео с участием премьер-министра Дагестана Магомеда Рамазанова, созданное с использованием искусственного интеллекта, распространяется в сети интернет, об этом сообщается в пресс-службе правительства Дагестана. В ролике утверждается, что Дагестан якобы несет значительные расходы из-за атак беспилотников, что стало причиной роста цен и ухудшения медицины. Эта информация не соответствует действительности, подчеркнули в правительстве Дагестана. Отмечается, что социально-экономическая ситуация стабильная, все социальные обязательства, финансовые обеспечены республиканским бюджетом. Управляющая компания Invest Group Service произвела перерасчет платы за содержание общего имущества жильцам номер 9 дома по улице Времена Года в Махачкале после вмешательства госжилищинспекции Дагестана. В ходе контрольных надзорных мероприятий инспекторы установили нарушение в начислении платы за содержание общего имущества и добились перерасчета необоснованного долга на общую сумму свыше 65 тысяч рублей. Правительство Дагестана утвердило единовременные выплаты для граждан, которые заключили контракты и поступающих в подразделение резерва. Общий объем выплаты теперь составляет до 4 миллионов рублей. Об этом сообщается в пресс-службе регионального правительства. В структуру единовременных выплат входит несколько составляющих. Региональная выплата в размере 2 миллионов рублей дополнительно плюс 400 тысяч рублей за поступление в резерв. Ежемесячная заработная плата контрактников, я напомню, что составляет от 210 тысяч рублей. Акушинский районный суд привлек к административной ответственности жителя села Бургимак за публичное демонстрирование символики экстремистской организации. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Дагестана. Сотрудники полиции в ходе осмотра на тягаче мужчины обнаружили наклейку черного цвета с изображением собаки породы питбуль. Организация «Питбуль Краснодар», я напомню, что решением суда признана экстремистская деятельность запрещена на территории России. В Росавиации заявили о контроле Минтранса за поставками авиатоплива в аэропорты. Мониторинг ситуации также ведет Минэнерго. Полетное расписание выполняется, отметил глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров. Ранее глава ведомства транспорта Андрей Никитин заявлял, что снижение запасов топлива не отразилось на авиаперевозчиков. Молодежь и россияне свыше 50 лет стали чаще выходить на рынок труда. Об этом сообщает лента.ру со ссылкой на данные сервиса по поиску работы. За последние 4 года число резюме от молодых соискателей выросло на 80%, а от людей старше 50 лет на 70%. Молодежь чаще устраивается в торговлю, общепит, сферу услуг и логистику. Более опытных сотрудников работодатели ценят за знания и профессиональные навыки. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Во время беседы египтяне стоят друг по отношению к другу, как правило, на расстоянии вытянутой руки. Оно может варьироваться в зависимости от того, кто общается. Женщины могут располагаться ближе друг к другу, чем мужчины. Тоже относятся к близким друзьям и знакомым. Представители же противоположных полов предпочитают не сокращать расстояние между ними во время разговора. Физический контакт возможен только между людьми, которые хорошо знают друг друга или являются родственниками. Египтяне эмоциональны и во время общения могут активно жестикулировать, особенно если считают необходимым подчеркнуть ту или иную мысль. Проявление эмоций не принято, особенно во время беседы между представителями противоположных полов. Большое значение в речи имеет контекст и ситуация общения, а также различного рода намеки и сигналы, которыми обмениваются общающиеся и которые всем понятны. Нередко то, как сказано, оказывается важнее того, что сказано. Такого рода общение свойственно многим арабским культурам, в которых главным является установление и поддержание личных отношений. Считается, что многое и так ясная ситуация, поэтому нет необходимости вербализировать сказанное. Египтян отличает вежливый, личностно ориентированный и вместе с тем непрямой стиль общения. Они стараются щадить чувства других людей, что проявляется в отсутствии жестких и излишне откровенных высказываний. Вашему египетскому партнеру, возможно, будет трудно сказать вам «нет» в ответ на ту или иную просьбу. В этом случае его речь, возможно, будет нечеткой и расплывчатой. Вам нужно найти в речи вашего партнера некие подсказки, которые помогли бы вам понять его истинные намерения. Настройтесь на выстраивание личных отношений, прежде чем перейти к созданию совместного бизнеса. Беседы на тему культуры, спорта, хобби и семьи помогут и вам, и вашему партнеру лучше узнать друг друга и будут способствовать развитию доверия между вами. В египетском обществе высоко ценится красноречие, которое является признаком утонченности, образованности и искренности.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 10 июля 1878 года в Англии произошел маленький, но очень важный поворот в истории футбола. На матче впервые прозвучал свисток арбитра. До этого судьи пытались управлять игрой как могли. Кричали, размахивали платками, звонили в колокольчик, но в шуме трибун и накал страстей их часто просто не слышали. По легенде, судьей в тот день был полицейский, и когда на поле вспыхнула потасовка, он по привычке воспользовался своим служебным свистком. Резкий, пронзительный звук мгновенно остудил горячие головы. Игроки замерли, ссора прекратилась. Эффект оказался настолько убедительным, что идея быстро прижилась. Уже вскоре свисток стал неизменным атрибутом футбольного арбитра. Простым, но гениальным инструментом, способным в один миг вернуть порядок на поле. Интересно, что к тому времени свисток, как таковой, уже не был новинкой. Его массовое производство наладил англичанин Джозеф Хадсон, мастер, который делал сигнальные устройства для полиции и флота. Именно компактные и громкие свистки его работы оказались идеальны для спортивных площадок. И хотя в архивах не сохранилось имени того самого судьи-полицейского, именно сочетание удачной конструкции и острой потребности в четком сигнале сделало этот предмет неотъемлемой частью игры. С тех пор этот скромный предмет превратился в один из главных символов футбола. Его короткий сигнал дает старт игре, длинный останавливает время, а разные интонации без слов сообщают игрокам и зрителям о решениях судьи. Так случайный эпизод подарил спорту универсальный язык, понятный в любой стране мира. А еще любопытно, что в первые годы после внедрения свистка некоторые футбольные пуристы ворчали, мол, это слишком грубый способ управлять изящной игрой. Но практика быстро расставила все по местам. На поле, где эмоции бьют через край, порой нужен именно такой резкий и однозначный сигнал. И сегодня, спустя более чем полтора века, свисток остается не просто инструментом, а частью футбольной культуры. С ним связаны и напряжение решающих минут, и радость забитых мячей, и драматичные финалы великих матчей. В этом и кроется особый смысл истории. Великое нередко рождается из простой необходимости и случайности. Свисток стал символом не только власти арбитра, но и уважения к правилам. Ведь именно они делают игру честной и по-настоящему захватывающей. Он напоминает, даже в самом страстном состязании важен порядок, а четкость сигнала способна в долю секунды превратить хаос в организованное действие.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Разные мысли.
1: Четкие личные границы и способность управлять ими помогают построить здоровые отношения не только с окружающими, но и с самим собой. Высокофункциональная созависимость разрушительна. Это состояние, когда человек глубоко погружен в чужие дела и решает проблемы других людей, забывая о себе. Границы формируются в детстве. Это установки, которые перешли к нам от родителей и окружения. Осознание этого – первый шаг к изменению привычных реакций. Повторяющиеся сценарии предопределены подсознанием. Если вы сталкиваетесь с одними и теми же конфликтами, это связано

0: границ, а также синдром жертвы-мученика. Разрушители границ используют манипуляции, газлайтинг, переворачивание сценария, бомбардировку любовью. Но есть способы с этим справиться, от техники «поймать на слове» до игнорирования или прекращения общения. Границы работают только тогда, когда последовательно соблюдаются. Не позволяйте нарушать их из-за чувства вины или страха. Важно праздновать маленькие победы и не корить себя за неудачи. Смысл здоровых границ – любовь к себе. Ее нужно тщательно культивировать. Находите время для того, что вам нравится, устраивать себе праздники и не забывать свои мечты.
1: Разные мысли. Реклама на Диалог ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
7: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Здравствуйте. В России предложили создать сеть малых НПЗ для решения проблем с топливом. Глава Забайкальского края Александр Осипов предложил рассмотреть возможность создания сети небольших нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, крупные предприятия остаются уязвимыми из-за возможных атак, а распространенная система производства позволит повысить устойчивость отрасли. Чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб, подчеркнул Владимир Путин, поддержав идею развития малых производственных площадок. Россияне предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с дорожно-транспортными происшествиями. Эксперты проекта «Перезвони сам» рассказывают, что мошенники пишут о том, будто родственники или знакомые пользователя попали в аварию и срочно нуждаются в помощи. Для убедительности они присылают ссылки, якобы ведущие на фото или видео с места происшествия. Однако эти ссылки могут ввести на ресурс с вредоносными программами, которые похищают личные данные. Руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина советует не переходить по ссылкам, не продолжать диалог, а самостоятельно перезвонить родственникам, чтобы проверить информацию. И в заключение выпуска: физики сделали еще один шаг к изучению природы времени, создав в лаборатории квантовую систему, которая воспроизводит отдельные свойства Вселенной. По словам автора эксперимента, физика-экспериментатора Бирмингемского университета в Великобритании Джованни Барантини, в зависимости от состояния системы время ускорялось, замедлялось или практически останавливалось, что хорошо совпало с теоретическими расчетами. Современная физика давно показывает, что время не является одинаковым для всех наблюдателей. Согласно общей теории относительности Эйнштейна, пространство и время образуют единую структуру, свойство которой зависит от массы и движения объектов. Чем сильнее гравитация, тем медленнее течет время относительно удаленного наблюдателя. Аналогичный эффект возникает и при движении со скоростью, близкой к скорости света. Эти явления давно подтверждены экспериментально и учитываются, в частности, при работе спутниковых навигационных систем GPS. В новом исследовании внимание сосредоточено не на классических проявлениях относительности, а на вопросе, может ли само понятие времени возникать как свойство квантовой системы. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Всем привет! Не только рынок акций в России кошмарит инвесторов почти безостановочным падением. Индекс HBI на днях впервые за год провалился ниже 111 пунктов, то есть стоимость уже выпущенных облигаций падает. При этом Минфин продолжает активно занимать у граждан. Внутренний госдолг за один только май вырос на 500 миллиардов и уже составляет 32 триллиона. Насколько далеко в этом может зайти Минфин, чтобы покрыть растущий дефицит бюджета, и сможет ли он выполнить свои обязательства, будем прямо сейчас разбираться. Итак, давайте к рынку облигаций федерального займа, потому что тут действительно накопилось так много тем, о которых хочется поговорить, что грех не поговорить. Итак, во-первых, как я сказала в начале, индекс гособлигаций HBI 7 июля свалился ниже 111 пунктов. Это произошло впервые с июня прошлого года. С начала года он потерял уже более 5% и больше процента только с начала месяца. То есть стоимость уже выпущенных облигаций падает, а вот доходности самых длинных выпусков перевалили уже за 16,5% годовых. И тут парадокс номер один. Ровно столько же длинные ОФЗ давали весной прошлого года, когда ключевая ставка была не 14, а 21%. Получается такая некая нестыковочка. Чтобы понять, почему так происходит, надо запомнить одну простую вещь. Рынок ОФЗ живет не фактической ставкой, а ожиданиями. Если рынок ждет ужесточения политики ЦБ, стоимость старых облигаций падает. Если смягчение, то растет. В прошлом году это отлично сработало на рост. С первого снижения ставки летом до августа индекс взлетел на 12%, потому что инвесторы размечтались и заложили в цены будущую ставку в 12-13%, так, как будто бы она уже здесь, так, как будто бы она уже с нами в одной комнате. Но в реальности ЦБ очень скоро замедлил темп снижения, потом вообще на недавнем заседании срезал ставку всего на 25 базисных пунктов, ну, еще и намекнул, что прогноз на следующий год могут ужесточить. И все, рынки посыпались. С другой стороны, есть Минфин, которому сейчас очень нужно занимать новые объемы. Занимать у граждан и занимать немало, потому что растут расходы бюджета. За 5 месяцев дефицит составил 6 триллионов рублей или 2,6% ВВП. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. И это при том, что весь 26-й год планировали дефицит в 3,8 триллиона. Ну, как говорится, план перевыполнили досрочно. В июне Минфин даже получил право занимать больше, чем прописано в законе о бюджете. Общий внутренний госдолг на тот момент составлял уже 32,5 триллиона, причем за один только май он вырос на 520 миллиардов. Ну, а в третьем квартале Минфин хочет привлечь еще 1,5 триллиона. Готовы ли инвесторы давать деньги по текущим условиям? Вот это вопрос. И возникает у нас следующая ситуация. Занимать любой ценой Минфин явно не готов. Наша страна проходила уже подобные истории в конце 90-х, и никто их явно не хочет повторять. Если нас смотрят зумеры, которые не понимают, о чем я, ну просто погуглите аббревиатуру ГКО. На историю сегодня не будем отвлекаться. Уже дважды за последние 3 недели, 24 июня и 8 июля, Минфин просто отменял аукционы по новым выпускам облигаций. Ссылались на волатильность рынков. Но если говорить проще, инвесторы требуют все более высокую доходность, ну а Минфин не хочет переплачивать эту премию, вот и берет паузу. Хотя в промежутке все же разместил 4-летние бумаги под без малого 15%. Ну, все-таки средства нужны, да, 1,5 триллиона за квартал сами себя не привлекут. Но тут главный вопрос, а является ли это проблемой и насколько это все опасно? А то ведь в такие моменты всегда находятся там люди, да, эксперты, которые начинают вспоминать о дефолтах и искать параллели. Но тут аналитики-то спокойны, на удивление и вопреки, может быть, чьим-то желаниям. В ближайшие 2-3 года бюджет с обслуживанием долга справляется вполне комфортно. Уровень госдолга не такой высокий, в ближайшие там, год-два он не превысит 20% ВВП, но важный момент. Качество долга ухудшается, обслуживать его все дороже. Если сейчас на проценты уходит меньше 1/10 расходов бюджета, то в перспективе 10 лет на это может уйти не меньше 15% ВВП. То есть все большая часть бюджета пойдет не на развитие, а на выплату по обязательствам за уже взятые и, скорее всего, потраченные деньги. И вот это действительно может ударить по инвестициям и социалке. Есть разные оценки, ну вот, например, по одной из них при ставках выше 10% к 35 году долг может выйти на не очень комфортные 60% ВВП. Хотя даже при таких условиях все равно ситуация должна остаться управляемой. Поэтому и вероятность дефолта по облигациям аналитики сейчас оценивают как крайне низкую. ОФЗ номинированы в рублях, ну а рубли государство при желании всегда может допечатать. Да, это разгонит инфляцию, это никому не понравится, но от дефолта это убережет. Плюс рынок ОФЗ фактически закрытый, сформирован в основном банками, да, на нем почти нет иностранцев. Окей, но как дальше себя вести инвесторам? Ну, наверняка рынок пока останется нервным, все завязано на инфляцию, на бюджетные риски. Если рост цен притормозит, а бюджет не преподнесет новых сюрпризов, то длинные ОФЗ с их жирными доходностями станут интересными для покупки. Есть даже мнение, что бумаги уже перепроданы, инвесторы слишком уж драматично восприняли слова ЦБ, ну а повышение ставки, скорее всего, ждать не стоит, там максимум пара пауз, да, на ближайших заседаниях. В июле нас ждет опорное заседание, ЦБ обновит прогноз, и вполне возможно, что именно на нем ОФЗ отскочит. Так что запасаемся терпением и наблюдаем. До заседания всего пара недель остается, по-моему, это 24 июля, если не ошибаюсь. Друзья, давайте сегодня словом выпуска сделаем неприятное слово «долг». Неприятное, как звонок с незнакомого номера в 8 утра, потому что следующая новость тоже именно про него. Коллекторы, как пишут ведомости, в этом году, похоже, не просто оживились, а вышли на полноценную охоту. За первые 5 месяцев 26-го они скупили просроченные долги МФО, то есть зависшие микрозаймы, на 48 миллиардов рублей. И это рекорд за 3 года, на 23% больше, чем в прошлом году, и сразу на 50% выше, чем в 24-м. И особенно забавно, что буквально месяц назад заголовки были ровно противоположные. Мол, в мае коллекторы, наоборот, притормозили покупки из-за дорогих портфелей, ну а теперь рекорд. Финансовые качели. То дорого не берем, то заверните все. И, что важно, выросла не только сумма, но и доля закрытых сделок. По итогам первого квартала МФО выставили на продажу просрочку на 52,4 миллиарда рублей. И почти 90%, даже больше этого объема, нашли покупателей. Для сравнения, год назад скупали около 80%, в 24-м вообще скромные 66%. При этом стоимость портфелей сейчас составляет всего четверть от номинала долга. То есть покупаешь чужие проблемы со скидкой 75% и надеешься, что из них получится очень даже бодрый бизнес. Почему такой аппетит? Ну, во-первых, количество лотов внезапно улучшилось. Средний срок просрочки сократился до 234 дней. Раньше было почти 280. То есть, проще говоря, долги стали свежее. Да, формулировка, конечно, так себе, но для взыскателей это хорошая новость. Чем свежее долг, тем больше шансов его вернуть. Во-вторых, это эхо рекордных выдач займов во второй половине прошлого года. Теперь на рынок хлынула та самая молодая просрочка. В-третьих, дорожают суды, и кредиторам проще продать долг заранее, чем потом долго-дорого и с плохим настроением выбивать его самостоятельно. Ну и отдельно всех подгоняет регуляторная неопределенность. С 26 года МФО обязано учитывать только официальный доход заемщика, а с 27-го правила станут еще жестче. То есть число выданных микрозаймов может заметно сократиться. И, кстати, вот показательный момент, почему такое ужесточение вообще не с потолка. В первом квартале долги МФО, проданные коллекторам, впервые обогнали банковские долги по объему в деньгах. 164 миллиарда рублей против 156,5 миллиарда. Что дальше? Ну, прогнозы, как всегда, разъехались в разные стороны. Кто-то ждет, что рынок проданных микрозаймов по итогам года перевалит за 130 миллиардов рублей. Кто-то осторожно говорит о росте закрытых сделок в пределах 10%, но многие считают, что это скорее пир перед затишьем, а не признак какого-то структурного ухудшения рынка. Ну, то есть, проще говоря, коллекторы сейчас активно докупают долги, пока этих долгов, в принципе, не начали производить меньше. Раз уж мы заговорили о долгах и тех, кто их взыскивает, самое время перейти к тому, что происходит на другом конце этой цепочки – к банкротству. Правда, не физлиц, а компаний. 7 июля Госдума приняла во втором чтении масштабную реформу закона о банкротстве. Слово «масштабную» тут не для красного словца. Документ на 260 страниц, который в совокупности обсуждали больше 6 лет. И в чем тут суть? Главная идея – уйти от почти неизбежной ликвидации предприятия банкрота к попытке восстановить его на ноги. Формально спасать компании можно и сейчас, но на практике это, так скажем, сценарий экзотичный. По статистике, за прошлый год внешнее управление в банкротящихся компаниях применяли 51 раз, финансовое оздоровление – 8 раз, а доля реабилитационных процедур составила меньше 1%. Новые поправки как раз добавляют к существующим процедурам реструктуризацию долгов и досудебное соглашение решения санаций. Плюс серьезно перекроили систему назначения арбитражных управляющих и ужесточили их ответственность. Ну, к слову, история у реформы драматичная. Первую редакцию показали еще в 2020 году, потом была версия 2021, обсуждение в 2023, и это все благополучно замораживалось. Только в 2025 году к нему все-таки вернулись и, как мы видим, удачно. Вступать в силу закон, кстати, будет поэтапно, в целом через год, но отдельные нормы аж в 2028 и 2030 годах. Торопиться не спеша – хороший лозунг с такими тонкими историями. Ну а тонкая она потому, что не все эксперты в восторге от новых поправок. Одни говорят, что реабилитация работает не тогда, когда в законе появляется новая глава, а когда у должника есть живой бизнес, доверие кредиторов и деньги. Иначе реструктуризация станет просто способом оттянуть неизбежное. Другие считают, что архитектура процедур только усложнилась, ну а стимулов у кредиторов голосовать за спасение как не было, так и нет. Им по-прежнему быстрее и понятнее пустить все в конкурсное производство. Недовольны и сами арбитражные управляющие. Компенсационные фонды им подняли до 100, а то и до 400 миллионов. Но вознаграждение лишь до 90 тысяч в месяц и всего на 9 месяцев. Мягко говоря, ощутимый дисбаланс. Так что реформа принята, а вот споры, похоже, только начинаются. Ну а у меня на этом все. Берегите себя, своих близких и свои деньги.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.
3: Здравствуйте. Хорошего дня всем. Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. И мы сразу, без долгих вступлений, переходим к самому горячему геополитическому кризису на данный момент. Кризису, который, ну, по сути, определяет расстановку сил в мире на этой неделе.
4: Да, Ближний Восток.
3: Именно. Военные США атаковали около 90 целей в Иране. И под удар попали склады ракет и дронов, системы ПВО, но что особенно интересно, они ударили по двум железнодорожным веткам на востоке страны и по мостам.
4: Инфраструктура.
3: Вот именно. В итоге полностью нарушено сообщение между Тегераном и Мешхедом, а Иран, в свою очередь, ответил ударами по 85 военным объектам США.
4: В Кувейте и Бахрейне, верно?
3: Да, все верно. В Кувейте и Бахрейне. И на фоне всего этого президент США делает довольно, скажем так, резкие заявления. Он прямо сказал, что трехнедельное перемирие, цитирую, закончилось. При этом он назвал иранских лидеров отбросами, но добавил, что конфликт может завершиться очень быстро. Как вы это объясните?
4: Ну, смотрите, это, в общем-то, классическая стратегия эскалации ради деэскалации. То есть принуждение к миру через демонстрацию силы. Почему США бьют по железнодорожным веткам между Тегераном и Мешхедом? Это же не просто пассажирские поезда. Это главная логистическая артерия, по которой военная техника перебрасывается на восток.
5: Эта фраза президента США про то, что все может закончиться очень быстро, она оставляет дверь для дипломатии открытой.
6: Ну, пока эта дверь открыта, последствия уже бьют по глобальной экономике. Мы видим атаки на три коммерческих судна прямо в Ормузском проливе. И цены на нефть марки Brent тут же подскочили выше $78 за баррель. Ситуация в Ормузском проливе сейчас напоминает пороховую бочку, где искра уже зажжена, но обе стороны пытаются контролировать радиус взрыва.
5: Очень точная аналогия. Ормузский пролив – это же бутылочное горлышко мировой энергетики.
6: И это напряжение, оно ведь выливается на улицы. Вот, например, похороны аятоллы Али Хаменеи перенесли в Ирак, и там огромные толпы скандируют смерть Америке, Израилю, а Моджтаба Хаменеи вообще находится в укрытии.
5: Да, ситуация внутри региона крайне нестабильна.
6: И внутри США тоже не все гладко. Конгресс пытается ограничить военные полномочия президента.
5: Это показывает, насколько высоки ставки. Политики в США понимают, что если конфликт выйдет из-под контроля, нефть взлетит, а за ней и глобальная инфляция.
6: И это напрямую влияет на дипломатию на самом высоком уровне. В
3: в том числе и на саммите НАТО в Турции, где геополитические ставки были ничуть не меньше.
5: Да, саммит в Анкаре прошел очень напряженно.
3: Напряженно – это еще мягко сказано. Президент США показал там совершенно резкие смены настроения. Сначала он критиковал союзников, назвал представителей Испании безнадежными плохими людьми.
7: Ничего себе!
3: Да, и даже предложил передать Гренландию США вместо Дании.
7: Опять Гренландия.
3: Но проходит немного времени, и он уже хвалит их за огромную любовь и единство. И вот тут у меня вопрос. Как такой резкий переход от утренней критики союзников к вечерним объятиям вообще позволяет принимать стратегические решения? Например, такие, как передача лицензии на Patriot.
5: Ну, это его фирменный транзакционный стиль дипломатии. Утренние оскорбления и абсурдные требования – это, скажем так, метод шоковой терапии.
3: Чтобы выбить из клей.
5: Именно. Выбить собеседника из равновесия, заставить союзников активнее выделять деньги на оборону. И это сработало. НАТО выделило 80 миллиардов долларов военной помощи Украине.
3: Да, сумма колоссальная. Но главный прорыв ведь не в деньгах, верно? Президент США одобрил выдачу Украине лицензию на самостоятельное производство систем Patriot.
5: И вот это настоящий тектонический сдвиг. Знаете, раньше Запад действовал по принципу «мы даем вам рыбу, но не удочку».
3: То есть просто поставляли готовые комплексы.
5: Да, что делало получателя зависимым от западных складов и логистики. А лицензия на производство – это передача самой удочки. Это означает, что Украина интегрируется в западный военно-промышленный комплекс на десятилетия.
3: И все это принимается на фоне серьезных опасений по безопасности. США даже сняли статус террористической организации с группировки в Сирии под руководством Ахмада Аль-Шара.
5: Геополитика меняется на глазах.
3: А президент США, по соображениям безопасности, покинул Турцию на старом борту Air Force 1, опасаясь за работы систем ПРО. И только в Великобритании пересел на новый Boeing 747, подаренный Катаром. И от военно-политических альянсов мы плавно переходим к экономическим. Главным полем битвы сейчас становится технологический сектор. И, конечно, отношения с Китаем.
5: Технологическое противостояние сейчас острее, чем когда-либо.
3: Вот смотрите, Apple инвестирует 30 миллиардов долларов в чипы Broadcom. И это строго американское производство, чтобы угодить политике президента США.
5: Угу.
3: А Си Цзиньпин призывает к масштабной реформе инновационной системы Китая. Они буквально строят кремниевый занавес вокруг своих ИИ-моделей.
5: Это было ожидаемо после всех санкций.
3: Да, дошло до того, что компания Anthropic предупреждает, что китайские пользователи использовали их систему Cloud Code без разрешения. Есть огромный риск внедрения бэкдоров.
5: Ну, Китай понимает, что технологическая удавка сжимается, поэтому форсирует создание суверенной экосистемы. Посмотрите на акции Alibaba. Они же взлетели на 12%.
3: Да, благодаря их собственным чипам T-Head и модели искусственного интеллекта QN.
5: Именно. Они не просто защищаются, они бьют в ответ.
3: И используют свои ресурсы. Китайские компании начали использовать запрет на экспорт редкоземельных металлов. Тербий, скандий. Они просто выдавливают иностранных конкурентов.
5: Без этих металлов современное производство почти невозможно.
3: Параллельно компания CXMT строит новую линию производства чипов памяти в Хэфэе. А Лонги Грин вообще переходит с серебра на медь в солнечных панелях. Но вот тут я хочу немного возразить.
5: Слушаю вас.
3: Вы говорите, что Китай агрессивно доминирует в технологиях. Инвестиции, новые заводы. Но при этом их внутренний спрос слаб. Инфляция производителей достигла 4-летнего максимума – 4,1%.
5: Да, PPI растет.
3: А потребительская инфляция всего 1%. Центральный банк обещает гибкий подход. Но разве эта экономическая модель, которая держится на избыточных мощностях, не трещит по швам?
5: Это отличный вопрос. Мы наблюдаем двухколейную динамику. С одной стороны, невероятный бум экспорта высоких технологий. Государство заливает субсидиями производителей чипов и солнечных панелей.
3: Так.
5: А с другой стороны, напуганный внутренний потребитель. Люди копят, а не тратят. Заводы производят дорого, но продать внутри страны не могут. Поэтому экспорт для них – это вопрос выживания. Они сбрасывают избыток на внешние рынки.
3: Понятно. То есть бум маскирует внутреннюю слабость. И пока сверхдержавы делят рынок полупроводников, глобальные рынки преподносят, ну, просто удивительные сюрпризы.
5: Вы про искусственный интеллект.
3: Да. Глобальный бум ИИ привлек 700 миллиардов долларов капитальных затрат. 700 миллиардов! Но выходит исследование Wall Street Journal, и они делают вывод, что ИИ не способен стабильно обыгрывать фондовый рынок в долгосрочной перспективе.
4: Это холодный душ для многих инвесторов.
3: И тут же Microsoft сокращает 4800 рабочих мест, включая подразделение Xbox.
4: Корпорации перераспределяют ресурсы. Игры больше не в приоритете, все брошено на ИИ.
3: А на рынках творится что-то невообразимое. Размещение акций южнокорейской SK Hynix в США переподписано в 7 раз. И это при том, что планы Южной Кореи по созданию хаба чипом вызывают массу вопросов по срокам.
4: Спрос на все, что связано с чипами, сейчас просто иррационален.
8: Тем временем китайский BYD бросает вызов Porsche 911 со своим новым электрическим суперкаром в Европе. А криптокомпания AI Financial, известная как World Liberty, ведет переговоры о продаже основного бизнеса.
4: И тут важно отметить политический аспект.
8: Да, ведь 38% этой компании принадлежит структурам президента США, Дити Маркс, Дифи. И пока капиталы перетекают туда-сюда, стартап Proxima Fusion в Германии получает поддержку от Google и XTX в сфере ядерного синтеза.
4: Журнал The Economist не зря называет это эпохой корпоративного леофана, упоминая того же Илона Маска.
3: Да, корпорации стали сильнее государств. Но знаете, это потрясающий контраст. Мы вкладываем сотни миллиардов в ИИ, который даже не может угадать курс акций, а в это время реальность просто бьет наотмашь.
4: Что вы имеете в виду?
3: Ну вот смотрите, супертайфун Бави, который в 850 раз больше Гонконга, обрушился на Китай. Из-за наводнений в Гуанси с фермы сбежало 900 змей. 900 змей, Карл? Ой, извините, просто невероятно.
4: Звучит как сценарий фильма «Катастрофы».
3: И на фоне этого китайская подлодка запускает ракету в Тихий океан, а морские патрули усиливают давление на Тайвань. Мы слишком увлеклись виртуальным миром, пока физический мир рушится.
4: Это именно тот парадокс, о котором нужно говорить. Огромные технологические капиталы часто оторваны от физических реалий. Вы можете инвестировать миллиарды в облачные технологии, но ваши серверы затопит тайфун.
3: Или до них доберутся сбежавшие змеи.
4: Да, смех смехом, но физические и геополитические риски никуда не делись. И эта оторванность глобальных рынков в итоге напрямую бьет по кошелькам обычных граждан.
3: Абсолютно. Давайте посмотрим на макроэкономику. Японская иена упала до 40-летнего минимума выше 162 за доллар. Это вызывает огромные опасения по поводу сворачивания так называемого керри-трейда.
4: Это может вызвать цепную реакцию на биржах.
3: И при этом мы видим странные вещи в сегменте роскоши. Цены на подержанные золотые Rolex Daytona Oyster Flex упали на 4% с апреля. Говорят, это связано со спадом на рынке золота из-за конфликта Ирана и США.
4: Угу.
3: И вот вопрос к вам, как к аналитику. Падение цен на подержанные золотые Rolex и иена на историческом дне – это просто совпадение или разные симптомы одной макроэкономической болезни?
4: Я бы сказала, что это симптомы одной болезни. Мы живем в эпоху высоких процентных ставок в США. Представители ФРС предупреждают, что бум ИИ может удержать инфляцию высокой, а значит, ставки останутся высокими.
3: И как это связано с часами и иеной?
4: Напрямую. Инвесторы десятилетиями занимали дешевые иены и покупали высокодоходные американские бумаги. Это и есть керри-трейд. Когда иена падает, а ставки в США растут, капиталу просто невыгодно сидеть в золотых часах или других защитных активах.
3: То есть деньги из роскоши уходят в американские облигации?
4: Точно. Глобальный капитал перетекает в высокодоходные и надежные американские бумаги. Поэтому золото и роскошь дешевеют, а развивающиеся экономики страдают.
3: Страдают – это мягко сказано. Суд Таиланда только что одобрил экстренный займ правительства на 12 миллиардов долларов.
4: Просто чтобы заткнуть дыры в бюджете.
3: В Египте, правда, инфляция замедляется третий месяц подряд. Хоть какие-то хорошие новости, а Deutsche Bank присматривается к облигациям Индии и Индонезии на фоне цен на нефть.
4: Рынок ищет любую возможность для заработка.
3: И знаете, кто нашел эту возможность лучше всех? Семья, владеющая крупнейшим производителем яиц в США, компании Mantikera. Они заработали 320 миллионов долларов просто после скачка цен на яйца.
4: Вот вам и физическая экономика в действии. Еда нужна всем, независимо от того, какие там успехи у искусственного интеллекта.
3: Это правда. И напоследок, давайте обсудим, как все эти глобальные стрессы отражаются на обществе, политике и повседневной безопасности. Новости из США и Европы просто поражают.
4: Да, внутренняя повестка сейчас крайне напряженная.
3: В США ожидается двузначный рост страховых премий по программе ACA в 2027 году. Это медицина. А на дорогах контрафактные детали подушек безопасности убивают водителей. И правительство признает, что оно бессильно.
4: Безопасность граждан под угрозой на базовом уровне.
9: И политика не отстает. Кандидат в Сенат от штата Мэйн, демократ Грэм Платнер, снял кандидатуру. Там были обвинения в сексуальном насилии, но главный скандал с татуировкой, похожей на нацистский символ.
4: Да, это был громкий скандал.
9: А в Техасе офицер иммиграционной полиции застрелил мексиканского иммигранта. И сын жертвы увидел это на видео. Доверие к институциям падает. Губернатор Кентукки даже запросил информацию о здоровье Митча МакКоннелла.
4: Кризис лидерства налицо.
9: Да, и криминал становится каким-то гротескным. Мужчина осужден за кражу китайской литературы 17 века с помощью обычных библиотечных карточек. В Канаде 11-летний мальчик умер от бешенства. Летучая мышь укусила его в губу, пока он спал.
4: Ужасная трагедия.
9: А пилот летной школы выпрыгнул из самолета в воздухе, оставив студента сажать борт самостоятельно. Это вообще как? И неудивительно, что на фоне этого тема разрыва семейных связей набирает огромную популярность в современной литературе.
4: Общество фрагментируется, люди чувствуют себя брошенными.
9: И в Европе похожая картина. Найджел Фараж уходит в отставку. И знаете, с кем он рискует столкнуться на довыборах в Клактоне? С кандидатом, одетым в мусорный бак.
4: Да, британская сатира в политике – это нечто.
9: А во Франции Марин Ле Пен снова баллотируется в президенты. Популисты Европы открыто заявляют, что отвечают только перед судом общественного мнения. Тем временем бывший банкир Deutsche Bank требует через британский суд документы по делу о смертельном ДТП на Феррари.
4: Угу.
9: От кандидата с сомнительными татуировками в США до политика, соревнующегося с человеком в костюме мусорного бака в Британии. Ой, точнее, до политика, соревнующегося с мусорным баком. Политика становится все больше похожей на сатиру. Неужели это реакция общества на растущие цены на страховку и общую нестабильность?
4: Я бы сказала, что это прямая реакция. Рост популизма, будь то Ле Пен или Фараж, и вот эти сатирические кандидаты, все это связано с глубинным чувством отчуждения. Люди испытывают сильную экономическую тревогу.
9: И разочарование в системе.
4: Да. Когда цены на базовые вещи, вроде страховки, растут, а правительство бессильно перед контрафактом или кризисами, общество начинает голосовать против истеблишмента. И это отчуждение проникает даже в литературу, как вы упомянули.
9: И если собрать все это воедино, какую картину мы видим сегодня?
4: Сегодняшние новости показывают удивительный парадокс нашего времени. Мы строим сложнейшие ИИ за сотни миллиардов долларов, но остаемся абсолютно уязвимыми перед физической реальностью. Будь то контрафактная подушка безопасности в машине, 900 сбежавших змей во время тайфуна или непредсказуемое геополитическое решение. Возможно, главная угроза 2026 года кроется не в цифровых бэкдорах, а в хрупкости нашего физического мира.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Заместитель министра образования и науки Дагестана Жанна Тагирова покинула свой пост, проработав на этой должности около года. Согласно распоряжению премьер-министра Республики Дагестан Магомеда Рамазанова, она освобождена от должности в связи с истечением срока действия служебного контракта. Я, в свою очередь, напомню, что Тагирова была назначена замминистра образования еще в июле 2025 года. Ранее она также была заместителем главы Каспийска, заместителем министра по национальной политике, делам религии Дагестана. Но в нашей республике после сильных дождей пока нет проезда к 56 селам и 8 районам. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональный Минтранс. Сложнее всего ситуация остается в Чародинском районе. Там после схода оползня закрыли участок дороги Цури-Парчи. В результате транспортное сообщение прервано с 18 населенными пунктами. Я в свою очередь напомню, что сильные дожди прошли в Дагестане 7 и 8 июля. На нескольких дорогах сошли сели, оползни и камнепады. Власти Дагестана заявляет, что ситуация находится на контроле, угрозы для жизни людей нет. Но в Дагестане одобрили выплаты 2000 пострадавшим от ЧС, которые ранее в них отказали. Об этом премьер-министр Республики Дагестан Магомед Рамазанов сказал на заседании главы МЧС России Александра Куренкова. Повторно рассматриваются только те заявления, которые могут быть пересмотрены в соответствии с законодательством. Ранее сообщалось, что в Дагестане более 65 тысяч местных жителей получили уже выплаты после паводков. Но погрузка на железные дороги в Дагестане в июне 2026 года составила 109 тысяч тонн, что на 12% больше, чем в июне 2025 года. Об этом нам сообщает пресс-служба Северокавказской железной дороги. За 6 месяцев текущего года общий объем погрузки достиг 428 тысяч тонн. Но Россия располагает достаточными мощностями для переработки нефти и полностью обеспечивает внутренний рынок топливом. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, часть продукции страна по-прежнему отправляет на экспорт. При этом власти продолжают следить за объемами выпуска и принимают меры для защиты нефтеперерабатывающих заводов. Ранее Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что запас прочности российской энергосистемы остается одним из самых высоких в мире. Ну и Магомед Кубик Саидов, выступающий в полутяжелом дивизионе, пополнил рост бойцов лучшей лиги мира UFC. Об этом в своем «Нельзя грамме» сообщил тренер спортсмена Гор Изязян. Большую часть карьеры дагестанский боец провел в российской лиге ММА. Здесь он прошел 6 поединков, ни один из которых не дошел до судейского решения. Здесь же Магомед оформил свою самую быструю победу, уравнив Ашрафа Башанди на 17 секунде первого раунда. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 10 июля 1962 года был запущен Телстар-1. Это первый коммерческий спутник связи. Это событие стало настоящей революцией в мире телекоммуникации и открыло эру глобальной связи. И революция эта была не только технологической, но и экономической. Телстар показал, что космос может быть не просто полем научных и военных задач, а реальным бизнес-активом. Уже в первые трансляции через Телстар превратились в глобальные медиа-события. 23 июля 1962 года миллионы зрителей в Европе и Америке увидели прямую картину через океан. Кадры Статуи Свободы и Эйфелевой башни, фрагмент бейсбольного матча, пресс-конференцию президента Кеннеди. Это был не просто технический эксперимент, а мощный маркетинговый сигнал. Мир становится по-настоящему связанным, и технологии связи – один из главных драйверов этого процесса. Правда, возможности Телстара были ограничены. Из-за низкой негеосинхронной орбиты окно связи длилось всего 20-30 минут за каждый виток. Тем не менее, даже этого хватило, чтобы доказать жизнеспособность идеи. Коммерческий эффект не заставил себя ждать. Спрос на спутниковые каналы оказался настолько высоким, что уже в 1964 году ведущие страны создали Intelsat, международную организацию для развития глобальной спутниковой сети. Так Телстар-1 стал не просто первым коммерческим спутником, а точкой отсчета целой индустрии. Он показал, как наука, инженерия и бизнес могут вместе менять повседневную жизнь и открывать новые рынки.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство, расположенное на западе Северной Европы. Официальное название – Республика Исландия. Традиционной формой приветствия в исландском обществе является рукопожатие. При этом понятие старшинства, статуса или возраста не имеет значения. Здороваются с тем, кто стоит рядом или кто только что вошел в помещение. Обмен рукопожатиями во время встречи осуществляется как мужчинами, так и женщинами. Легкими поцелуями в щеку обмениваются только женщины, и даже это становится возможным только после того, как они уже хорошо узнали друг друга. В Исландии нет особых норм этикета или правил поведения, которых следует придерживаться в процессе общения в рамках деловых контактов. Равным образом отсутствуют и ярко выраженные запреты или зоны табу. Исландцы одинаково ровно общаются как со своими коллегами, так и с потенциальными партнерами, приехавшими из-за рубежа. В Исландии принято обращаться друг к другу по имени. Это касается не только жителей страны. Приехавшим иностранцам предлагается следовать этому правилу. Дело в том, что в Исландии отсутствует распространенная во всем мире система именования людей, включающая фамилии и имена, а иногда еще и отчество или средние имена. То, что в понимании других народов является фамилией, в Исландии представляет собой комбинацию имени отца или в редких случаях матери и окончания «сон» для лиц мужского пола и «дотер» женского. Далеко не все жители Исландии имеют фамилии, восходящие к древним родственным корням. По этой причине в обществе сложилась традиция именования, основанная на использовании имен родителя, рожденного в семье ребенка. В исландском языке отсутствует местоимение «ты», так как это сложилось, например, в английском языке. Формальный тон обращения к человеку, например, старше по положению или иностранцу, может быть выражен за счет использования соответствующей лексики или тоном голоса. Такие формы обращения к людям, как «господин» и «госпожа», существуют в исландском языке, однако они употребляются достаточно редко.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мел Робинс. Как навсегда избавиться от лени? Многие думают, что лень как-то связана с работой. Я и сама раньше так думала и постоянно откладывала дела на потом. Но поверьте, лень никак не связана с работой. Лень — это форма снятия стресса. Позвольте мне объяснить. Давайте предположим, что в вашей жизни что-то происходит, а у нас у всех постоянно что-то происходит. Может быть, вы поссорились со своей второй половинкой. Может быть, пошатнулось здоровье у ваших родителей, и это очень расстраивает вас. Может быть, у вас какие-то финансовые проблемы. Вы вложили слишком много своих сбережений в акции, и когда они рухнули, вы переживаете из-за этого, верно? И вот вы идете на работу. У вас много дел, у вас есть чем заняться. Вы приходите на работу вместе с большим шаром стресса, который подсознательно висит у вас над головой. Вы приходите, садитесь за рабочее место и знаете, что вам нужно сделать 13 телефонных звонков. Вы также знаете, что вам страшно, потому что вам нужно обзвонить много влиятельных людей, до которых вы не можете дозвониться. И вот вы собираетесь это сделать. При этом на ваших плечах висит весь остальной стресс, и ваш мозг говорит вам: «Подожди минутку, ты же не хочешь звонить тем, кому ты боишься звонить?» Конечно же нет. У тебя и так много стресса в жизни. Давай расслабимся на 10 минут и посмотрим несколько смешных видео. И потом вы замечаете, что прошел целый час. И что вы делаете? Вы себя ругаете. Но поймите, вы не лентяй. Вы не родились лентяем. Вы просто приобрели привычку лениться. Вы постоянно что-то делали, чтобы избежать стресса. Это записалось и вошло в вашу привычку. И если с помощью постоянных действий вы приобрели привычку, то с помощью других постоянных действий вы сможете избавиться от этой привычки. Все привычки состоят из трех частей. Это триггер, стресс и действие. Триггер всегда вызывает стресс. И потом вы делаете что-то, чтобы его избежать. Потому что за это вы получаете награду, небольшое облегчение и расслабление. И единственный способ избавиться от привычки – это пресекать триггеры. Вы никогда не избавитесь от стресса в своей жизни, но вы полностью можете избавиться от привычки избегать работы. Так что в следующий раз, когда вы окажетесь в ситуации, когда вы чувствуете, что тратите слишком много времени на просмотр веселых видео, все, что вам нужно сделать, так это признать и осознать, что вы чем-то расстроены. Признайте свой стресс. Затем вам нужно переключиться. Посчитайте про себя. 5, 4, 3, 2, 1. Это нужно, чтобы вы прервали привычку, которая укоренилась. Так вы пробуждаете свою префронтальную кору. Затем вам нужно поработать всего 5 минут. Почему так мало? Чтобы вам было легче внедрить привычку работать и избавиться от привычки избегать работу. Главное, чтобы вы просто начали работать. А потом поможет наука. Исследования доказывают, что если вы продержитесь 21 день, вы приобретете новую привычку. И таким

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Через деревню шли люди. Они бежали из соседней области от эпидемии. Многие были истощены и просили милостыню. Но деревенские жители наглухо закрыли ворота и ставни. Только один крестьянин не выдержал. Он принес из своего амбара несколько мешков муки и приказал жене: «Пеки хлеб, не могу я спокойно смотреть на горе, хоть чем-то помогу». Жена начала печь хлеб, а крестьянин выходил с теплыми буханками за ворота и раздавал голодным. Один старик протянул крестьянину взамен мешочек и сказал: «Возьми, добрый человек, я захватил этот мешочек из дома, но моя семья погибла, и он мне не нужен». Старик взял хлеб, заплакал и пошел дальше. Крестьянин боялся заразиться и забросил мешочек в угол сарая. Поток беженцев был огромен, и вскоре у крестьянина кончилась мука. Тогда он поехал на мельницу и смолол запас зерна, оставленный для посадки. «Ты с ума сошел? Как ты будешь дальше жить?» — говорили крестьянину соседи. «У меня есть дом и моя семья, а у этих несчастных ничего нет. Будем Богу молиться. Может, пошлет нам пропитание и поддержку», — отвечал крестьянин. Но зимой ему пришлось печь хлеб пополам с травой. Однажды жена прибиралась в сарае и нашла в углу какой-то мешочек. «Посмотри, муж, тут какие-то камушки!» — закричала жена. «Один старик дал мне это за хлеб. Это же драгоценные камни!» — воскликнул крестьянин. Он купил зерно, новую лошадь и помог всем беднякам деревни. На вопрос, откуда у них взялось богатство, жена крестьянина всегда отвечала: «Доброму человеку и небо помогает».
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: В первом полугодии этого года российские банки выдали ипотечных кредитов на 2 триллиона рублей. Это на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом почитали в госкорпорации Дом.РФ. Всего за первое полугодие было предоставлено почти 500 ипотечных займов, что на 46% превышает показатель первого полугодия прошлого года. В июне банки выдали 107 тысяч кредитов на 500 миллиардов рублей. Это максимум с начала года. Прирост к маю в денежном выражении составил 49%. Качественном – 43. В рамках рыночных программ банки выдали 60 тысяч кредитов на 199 миллиардов рублей. Я в свою очередь напомню, что еще 25 июня директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лепи заявил, что рынок льготной ипотеки ожидает перегрузка.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог ФМ.
1: Урожайность пшеницы выросла на 22%. Птицеводы беднеют, а в куриной грудке из Китая снова находят антибиотики. Доброго дня, друзья! Обзор самых интересных новостей недели о сельском хозяйстве. К уборке зерна в России приступили уже 16 регионов. Намолот превысил 4,5 миллиона тонн. На старте жатвы урожайность оказалась почти на четверть выше прошлогодней – порядка 40 центнеров с гектара. Лидер по урожайности – Краснодарский край. После уборки 14% запланированной площади средняя урожайность зерновых и зернобобовых превышала 54 центнера с гектара. Это почти на 10 центнеров с гектара выше прошлогоднего результата. Урожайность озимого ячменя в регионе – 56,3 центнера с гектара, озимой пшеницы – 56,6 центнера с гектара. Ставропольский край убрал порядка 10% площади. На сегодняшний день средняя урожайность составляет 39,8 центнера с гектара. Это на уровне прошлого года. В Ростовской области, для которой прошлый год был совершенно провальным из-за засухи, урожайность зерна выросла вдвое – до 39,7 центнера с гектара. Впрочем, убрано пока только 200 тысяч гектаров из 3 300 000 гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур. И надо сказать, что неблагоприятные погодные условия в регионе сохраняются. Рост урожайности на юге в целом был ожидаем, но вот прогнозы по валовому сбору зерна в целом по стране аналитики все-таки снижают. Так, компания «Прозерно» на днях сообщила, что Россия соберет, без учета новых регионов, 134,7 миллиона тонн зерна. Это на 4,5% ниже уровня прошлого года и на 2,5% ниже среднего за последние 5 лет. Причина – снижение посевной площади под зерновыми почти на 2 миллиона гектаров. В частности, впервые за 50 лет площадь под яровой пшеницей составит меньше 10 миллионов гектаров, отметил глава «Прозерно» Владимир Петриченко. Аналитическая компания прогнозирует, что в разрезе федеральных округов сбор зерна вырастет только в Южном федеральном после катастрофической засухи прошлого года. В результате урожай зерна поднимется с 29 до 34,6 миллиона тонн. А вот в центре, Поволжье, Сибири, на Урале сбор зерна сократится. В Новороссии, по прогнозу «Прозерно», соберут почти 5 миллионов тонн зерна против прошлогодних 3,7 миллиона тонн. С 8 июля впервые за последние 3 месяца пошлина на экспорт пшеницы перестала быть нулевой. При отправке зерна за рубеж экспортер теперь должен заплатить 370 рублей с каждой тонны пшеницы. Ставка пошлины была рассчитана исходя из индикативной цены в размере 239,4 доллара за тонну. Расчет пошлины устроен таким образом, что она фактически догоняет и бьет по затылку экспортера, потому что реально 239 долларов за российскую пшеницу уже никто не дает. По мере приближения уборки зерно на мировом рынке дешевело, и к 7 июля экспортная цена на российскую пшеницу в глубоководных портах опустилась до 230 долларов за тонну. Это следует из данных компании «Прозерно». Глава аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина отметила, что российская пшеница торгуется с дисконтом к французской. По ее словам, в июне было зафиксировано снижение цен производителей пшеницы до 14 220 рублей за тонну. В долларовом эквиваленте это 182 доллара за тонну. Такие цены, конечно, повышают конкурентоспособность российского зерна на мировом рынке, но снижают рентабельность его производства, сказала Елена Тюрина. Взять на контроль – главное словосочетание, которое сегодня звучит при обсуждении проблемы дизельного топлива. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручает ФАС контролировать цены. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручает контролировать поставки. В Ростовской области контролируют перевозки топлива и наказывают тех, кто спекулирует на ГСМ. Тем временем лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов, потребовал оперативно ввести запрет на экспорт дизельного топлива. «Мы больше месяца назад призывали Кабмин запретить вывоз солярки, но тщетно. Чиновники в упор не видят, что дизель с февраля подорожал почти вдвое, и все равно топливо в дефиците», – заявил Сергей Миронов. Отказ вводить запрет на экспорт солярки – очередная уступка нефтеэкспортерам в ущерб интересам остальной экономики и населения, считает депутат. В то же время издание РБК выяснило, что нефтяные компании уже почти остановили морской экспорт дизельного топлива, несмотря на отсутствие официального запрета. Проблема цены на дизель, надо сказать, характерна не только для России, но и для всего мира. Так, например, немецкое издание «Agrarheute» отмечает, что с конца июня цены на дизельное топливо выросли с 860 до 980 долларов за тонну. Издание пишет, что на протяжении нескольких месяцев российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются атакам украинских беспилотников. Это привело к значительной потере перерабатывающих мощностей, в том числе для мирового рынка. В то же время другие нефтеперерабатывающие заводы резко сократили производство во время дефицита нефти, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Глава аналитической компании «Совэкон» Андрей Сизов призвал не драматизировать ситуацию с обеспеченностью аграриев дизельным топливом. По его мнению, большинство хозяйств заранее формируют необходимые запасы, поэтому остановки уборочной компании из-за отсутствия топлива маловероятны. Однако эксперты обращают внимание на другую проблему, которая может проявиться уже в ближайшие месяцы. Если уборочная техника в основном работает на заранее приобретенном топливе, то значительная часть привлеченного автотранспорта заправляется на коммерческих АЗС. Рост стоимости дизтоплива и сложности с его приобретением могут сократить предложение транспорта именно в наиболее напряженный период уборки. Эту тенденцию уже фиксирует рынок. По данным консалтинговой компании NEO, тарифы на автомобильные перевозки зерна выросли в среднем на 20-30%. В такой ситуации главным ограничением может стать уже не работа комбайнов, а своевременный вывоз зерна с полей. Недостаток автомобилей приводит к простоям уборочной техники, затягивает сроки уборки, увеличивает риск потери урожая и его качества. Дополнительные риски возникают и после уборки. По данным Росагротранса, в июле, в сентябре из России ежегодно экспортируется около 17 миллионов тонн зерна. Значительная часть урожая южных регионов реализуется практически сразу после жатвы. Если из-за транспортных ограничений темпы закупок и вывоза зерна снизятся, это может привести к перегрузке складских мощностей, росту запасов в хозяйствах, усилению давления на закупочные цены и возникновению кассовых разрывов в период подготовки к озимому севу. По мнению генерального директора компании «Лилиани» Армена Налбандяна, одним из способов снижения подобных рисков является разделение процессов уборки и последующей логистики. Временное хранение зерна непосредственно в местах уборки позволяет завершить уборочную кампанию в оптимальные агротехнические сроки, независимо от текущей обеспеченности автотранспортом, а перевозку организовать позднее, по мере стабилизации ситуации. Такой подход уже применяется в российских хозяйствах с использованием технологии хранения зерна в полимерных рукавах. По экспертным оценкам, ежегодно таким способом в стране сохраняется более 15 миллионов тонн зерновых и кормовых культур. При этом развитие сервисных моделей использования оборудования делает технологию доступной не только для крупных хозяйств, но и для предприятий, не готовых инвестировать в собственный парк техники. В условиях растущей неопределенности именно гибкость организации уборки и хранения может стать одним из факторов устойчивости растениеводства, позволяя снизить зависимость хозяйств от временных перебоев с транспортом и обеспечить сохранность урожая до его реализации. На днях случилось то, чего несколько лет добивались сельхозпроизводители России. Пестицидам дали зеленый свет для применения на схожих культурах. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет Минсельхозу полномочия разрешать применение зарегистрированных пестицидов для растений, имеющих схожие признаки, и определять перечень таких растений. В ближайшее время Минсельхоз утвердит перечень растений, которые можно обрабатывать пестицидами для схожих культур. Предполагается, что такой порядок применения пестицидов будет действовать до 1 сентября 2032 года. Единственный нюанс заключается в том, что закон вступит в силу только через год, с 1 сентября 2027 года. Минсельхоз России подвел итог работы с обращениями граждан, которые поступали в ведомство как напрямую от жителей России, так и через органы исполнительной власти. Почти треть всех обращений касалась компетенции Департамента ветеринарии. Почти 1500 писем за полгода рассмотрело это подразделение Минсельхоза. Количество обращений выросло на 230% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как нетрудно догадаться, большая часть писем касалась забоя скота на территории Сибирского федерального округа. Кроме того, гражданам были необходимы разъяснения по порядку оформления ветеринарных сопроводительных документов и по правилам содержания сельхозживотных в ЛПХ. Всего за полгода Минсельхоз рассмотрел почти 4500 писем от жителей России. В российском птицеводстве наступили трудные времена. За год количество предприятий, занятых в этом секторе, сократилось почти на 3%. По данным сервиса «Контрфокус», к 1 июня продолжили заниматься птицеводством 4570 хозяйств. Это на 2,84% меньше, чем годом ранее. При этом за последние 4 года количество птицеводов сократилось на 9%. Консалтинговая компания «Нео» отметила, что рентабельность производства яиц к концу прошлого года упала до 5%, производство охлажденного мяса птицы – до 6%, а замороженного мяса птицы и вовсе до 1-2%. Президент Agri-Food Strategies Альберт Давлеев указал, что крупнейшие компании вроде «ГАП-ресурс» и группы «Черкезова» уже контролируют около 30% рынка. Централизация закупок со стороны федеральных торговых сетей способствует укреплению позиций крупных игроков. По мнению Давлеева, количество участников рынка продолжит сокращаться. В ответ на это Минсельхоз России заявил, что птицеводческие предприятия продолжают стабильно работать, производят достаточно яиц и мяса, а рынок является конкурентным. Одним из главных конкурентов не только для птицы, но и для свинины в последние месяцы стала куриная грудка из Китая. Импорт этого продукта из дружественного государства вырос в разы в 2025 году и остался на высоком уровне в 2026. Ценовое преимущество, увы, оказалось на стороне китайской грудки. В апреле директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев отмечал, что если свинина с отечественной курицей находится примерно на равных, то на китайскую грудку цена минимум на 20, а то и 30% ниже. Впрочем, естественный заслон импорту китайской грудки все же появился. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора в ходе ветеринарного контроля в очередной раз обнаружило антибиотики в курином филе из Китая. В партии весом 27 тонн был обнаружен китосамицин. Китосамицин и диклорузил в январе обнаруживали также в партии весом 100 тонн. В марте следы окситетрациклина выявили в партии весом свыше 22 тонн. А еще в конце февраля в одной из партий были обнаружены листерии – возбудители опасного инфекционного заболевания. На этом все на сегодня.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог FM.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Вот анцун харевчи хабач агу куна. Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив. Вот анцун харевчи хабач агу куна.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Александр Дюма много ездил по России и все это время находился под наблюдением? Вот отрывки из докладных. Он имеет страсть приготовлять сам на кухне кушанье и, говорят, мастер этого дела. В Казани не произвел никакого хорошего впечатления. Многие принимали его за шута по его одеянию. Видевшие же его в обществе нашли его манеры и суждения вовсе не соответствующими его таланту. Разведал секреты готовки стерляди на Волге. Ездил в Переславль за селедкой, оценил сырую конину и отверг кумыс. В 1859 году Александр Дюма отправился на Кавказ, чтобы увидеться с имамом Шамилем. Отправляясь в путешествие, он обещал читателям своего журнала «Монте-Кристо» посетить стан Шамиля. Дюма задавался вопросом, знает ли Шамиль наше имя и позволит ли он нам провести одну ночь под его палаткой. И тут же сам себе отвечал, почему бы и нет. Разбойникам Сиеры оно хорошо известно, и они охотно разрешили нам провести у себя три ночи. Встреча, к сожалению или к счастью, не состоялась. Но, вернувшись в Париж, писатель опубликовал свои впечатления в книге «Кавказ. От Прометея до Шамиля».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Жак Фреско, американский производственный инженер, футуролог и мыслитель.
2: Иногда человек задает вопрос об области, в которой разбирается очень слабо. Если человек подойдет ко мне и спросит, что ты думаешь об автомобильной безопасности? Я спрошу, а ты разбираешься в автомобилях? Механизмы, клапаны, для чего они? Нет. Тогда нет смысла говорить об анатомии автомобиля. Понимаете, почему так? Человек не умеет задавать вопросы, если не знает анатомию предмета. Все любят чувствовать себя компетентными. Все любят чувствовать ценность своего вклада. Вопрос только, ценен ли он? Единственный способ сделать вклад во что-то — это предложить конкретное, реальное описание. Те, кто знает, что все на свете влияет друг на друга, понимают, что человеческое поведение предсказуемо, когда знаешь, что научение формирует поведение. Можно сказать, что человеческое поведение основано на подкреплении, которое ввел Скиннер. Он писал, что люди будут делать что угодно, если их поведение подкреплять интересующим их образом. Если хочешь, чтобы ребенок собирал для тебя фрукты, он собирал тебе корзину фруктов, говоришь, «Какой ты у меня умница!» «Чего бы ты хотел?» Он говорит, «Пап, я хочу на карусель». Ведешь его на карусель. Подкрепляя любое занятие, можно закрепить данное поведение. Если шлепать ребенка и давать отрицательное подкрепление определенным действиям, он будет их избегать, только когда ты поблизости. Когда тебя рядом нет, он может и побить ребенка и толкнуть его в бассейн, если тебя нет рядом. Так что если наказывать человека, он будет вести себя иначе, но только когда ты рядом. Когда учитель выходит из класса, сразу поднимается шум и все такое. Учитель заходит, все снова тихие. Потому что их не вознаграждают за болтовню в присутствии учителя. В школе говорят, что есть этап вопросов и ответов. Даже мы его обсуждаем. Но вопросы и ответы — это абсурд. Надо так. «Ты понимаешь технику?» — говори, «Нет». Тогда объясни ему про технику. Если не вышло достучаться до людей, не говори, что они тупые. Просто либо ты не успел подготовить актуальный подход, либо им не хватило знаний, чтобы тебя понять. Такое возможно. Я хочу, чтобы вы это поняли и не тратили время попусту.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, промышленный дизайнер, футуролог и мыслитель.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дипфейк-видео с участием премьер-министра Дагестана Магомеда Рамазанова, созданное с использованием искусственного интеллекта, распространяется в сети интернет, об этом сообщается в пресс-службе правительства Дагестана. В ролике утверждается, что Дагестан якобы несет значительные расходы из-за атак беспилотников, что стало причиной роста цен и ухудшения медицины. Эта информация не соответствует действительности, подчеркнули в правительстве Дагестана. Отмечается, что социально-экономическая ситуация стабильная, все социальные обязательства, финансовые обеспечены республиканским бюджетом. Управляющая компания «Инвестгрупп Сервис» произвела перерасчет платы за содержание общего имущества жильцам номер 9 дома по улице Времена Года в Махачкале после вмешательства госжилищинспекции Дагестана. В ходе контрольных надзорных мероприятий инспекторы установили нарушение в начислении платы за содержание общего имущества и добились перерасчета необоснованного долга на общую сумму свыше 65 тысяч рублей. Правительство Дагестана утвердило единовременные выплаты для граждан, которые заключили контракты и поступающих в подразделение резерва. Общий объем выплат теперь составляет до 4 миллионов рублей. Об этом сообщается в пресс-службе регионального правительства. В структуру единовременных выплат входит несколько составляющих. Региональная выплата в размере 2 миллионов рублей дополнительно плюс 400 тысяч рублей за поступление в резерв. Ежемесячная заработная плата контрактников, я напомню, что составляет от 210 тысяч рублей. Акушинский районный суд привлек к административной ответственности жителя села Бургимак за публичное демонстрирование символики экстремистской организации. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Дагестана. Сотрудники полиции в ходе осмотра на тягаче мужчины обнаружили наклейку черного цвета с изображением собаки породы питбуль. Организация «Питбуль Краснодар», я напомню, что решением суда признана экстремистская деятельность запрещена на территории России. В Росавиации заявили о контроле Минтранса за поставками авиатоплива в аэропорты. Мониторинг ситуации также ведет Минэнерго. Полетное расписание выполняется, отметил глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров. Ранее глава ведомства транспорта Андрей Никитин заявлял, что снижение запасов топлива не отразилось на авиаперевозчиков. Молодежь и россияне свыше 50 лет стали чаще выходить на рынок труда, об этом сообщает лента.ру со ссылкой на данные сервиса по поиску работы. За последние 4 года число резюме от молодых соискателей выросло на 80%, а от людей старше 50 лет на 70%. Молодежь чаще устраивается в торговлю, общепит, сферу услуг и логистику. Более опытных сотрудников работодатели ценят за знания и профессиональные навыки. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: На вопрос, волнующий пациентов с впервые выявленным хроническим панкреатитом, ответил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. В частности, врач объяснил, нужно ли при таком диагнозе принимать ферменты и как проявляется опасная стадия недуга. По словам специалиста, на ранних этапах хронического панкреатита ферменты обычно не нужны, однако со временем они могут стать обязательными. И, скорее всего, навсегда, отметил Сергей Вялов в своем телеграм-канале, добавив, что ферменты назначаются в той ситуации, если на фоне панкреатита развилась так называемая внешняя секреторная недостаточность. Иными словами, речь идет о разрушении поджелудочной в такой степени, что она не вырабатывает необходимое для переваривания еды количество ферментов. Это случается, когда разрушено более 90% паренхимы поджелудочной железы. От развития заболевания до этого момента проходит минимум несколько лет, а чаще несколько десятилетий, уточнил гастроэнтеролог. Назначенные же ферменты, скорее всего, не получится отменить, так как для этого у человека должна вырасти новая функционирующая поджелудочная железа вместо почти разрушенной. При этом надо ограничить пищу, усиливающую функциональную нагрузку на поджелудочную. Это прежде всего жирная, жареная, очень соленая и острая еда. На плохое состояние органа обычно указывают диарея, потеря веса и метеоризм. Также люди жалуются на бурление в животе. Сильная боль в животе, тошнота и рвота – это проявление острого панкреатита, требующие срочного обращения к врачу.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, сегодня в гостях у меня моя коллега по Академии социальных технологий, заведующая кафедрой интегративных технологий
2: здоровья.
1: Наверное, ведущий в стране эксперт и специалист в области гомеопатической медицины Ирина Никулина. Ир, спасибо, что нашли время и пришли.
2: Спасибо большое за приглашение.
1: И вопрос сначала общий. Ирина, вы специалист, практик. Что же мешает современному человеку быть здоровым?
2: Хороший вопрос. Вы знаете, мне кажется, есть два момента, на которых я хотела остановиться. Прежде всего, современный человек, особенно живущий в нашей стране, замечает себя в последнюю очередь. Мы не видим себя, мы не осознаем себя, мы не находим время на то, чтобы почувствовать себя, потому что мы очень заняты. У нас очень много социальных обязанностей, мы многое, что должны успеть сделать
1: за очень... «должны» здесь ключевое.
2: Да, за очень короткий промежуток времени. И, к сожалению, вот в этой беготне мы практически не обращаем на себя внимания до тех пор, пока наше ехает. Тело не останавливает нас и говорит, что да, мы уже не можем двигаться. Вот тогда мы начинаем думать о чем-то. И второй момент, мне кажется, очень важный, что даже если мы замечаем что-то, мы очень нехотя как-то отнекиваемся, не обращаем внимания на то, что происходит, на те сигналы, которые нам уже дает наш организм, и не реагируем вовремя. И меня поразило в этом плане исследование, которое проводила некоммерческая организация «Культура здоровья». Оно проводило опрос в рабочих...
1: А вы же создатель этой организации.
2: Я, так сказать, вдохновитель. Угу. И мне понравились результаты исследования, которые они провели в рабочих московских коллективах. Когда задали вопрос людям, работающим, как они оценивают свое здоровье, 80% сказали, что как хорошее и очень хорошее. И эти же люди... В 60% отметили, что у них нарушен вес, в 70% что у них недостаток энергии, и в 35% что у них проблемы с позвоночником и постоянные боли.
1: Это вы еще не спрашивали по сон.
2: Да. И второй момент, еще на который стоит обратить внимание, это, к сожалению, очень низкий уровень медицинской грамотности у нашего населения.
1: И вы как раз в своем этом фонде же и поставили задачу, да? Там
2: популяризация,
1: популяризация здорового образа жизни.
2: И просто информация о здоровье, и о тех знаниях базовых, которыми должен обладать любой человек. Потому что, к сожалению, у нас нередки ситуации, когда случается инсульт, а люди дома лечатся от какого-нибудь отравления.
1: Ну, кроме того, мы же понимаем, что у огромного количества заболеваний, практически всех, там успех в первую очередь зависит от... насколько рано была проведена диагностика.
2: Безусловно.
1: Это проблема онкологии, что когда человек приходит с очевидными признаками, это уже вторая, третья стадия. А если бы он пришел, когда первая стадия, то 95% вероятности полного выздоровления, а на второй, третьей это уже порядки другие.
2: Совершенно верно.
1: И то же самое в других заболеваниях. Это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Там понятно, что попасть в больницу с инсультом, это уже надо реабилитироваться, а вот не допустить.
2: Да, там каждая минута на счету.
1: Да. Хорошо. И вот что вообще подразумевает под собой такое понятие «здоровый образ жизни»?
2: Здоровый образ жизни – это оптимальный для вас здесь и сейчас. Тот образ жизни, который дает вам прежде всего энергию и который поддерживает вас в ресурсном состоянии, как и физическом, ментальном, эмоциональном.
1: Жить полной жизнью, называется.
2: Да.
1: Получать удовольствие от жизни.
2: И быть счастливым.
1: Быть счастливым, активным.
2: Да.
1: Какие компоненты все включают вот этот здоровый образ жизни?
2: Вы знаете, согласно многим исследованиям, сегодня факторы, которые входят в здоровый образ жизни, выглядят в виде перевернутой вот такой пирамиды, где на первом уровне находится питание, на втором – питьевой режим, причем вес первого фактора 7%, второго 13%, 20% отводится на физическую активность и 60% на психоэмоциональные какие-то наши эмоции, взаимоотношения социальные, туда же подходит сон и отдых. То есть де-факто это четыре основные группы, и перевернутая эта пирамида не случайно.
1: То есть мы думаем, что это зависит от еды, а от еды это зависит меньше всего, на самом деле.
2: Да, но фокус в том, что еда находится на первом базовом уровне, и каждый нижележащий уровень дает энергию на вышележащий уровень. Понятно. Да. Поэтому если, и часто я вижу людей, которые приходят ко мне и говорят, что никак не могу заставить себя идти заниматься спортом, уже дорогой абонемент купил в зал, и вот занимаются самобичеванием, самосъеданием. И вы знаете, я все время в такой ситуации говорю, скажите спасибо своему телу за то, что оно вас туда не пускает. Потому что когда мы смотрим на ниже лежащий уровень, на то, как люди питаются и какой у них питьевой режим, совершенно очевидно, что они находятся в жутком нутритивном дефиците. И организм, не пуская в спортзал, де-факто экономит тот ценный ресурс, который есть, на жизненно важные функции, да, и поэтому нужно спускаться на нижележащий уровень. И то же самое касается каких-то конфликтов
1: это
2: и стрессов.
1: Это касается и режима питьевого, потому да. что тоже здесь при неправильном питании, в общем, опасно менять свой питьевой режим. Надо сначала сходить к нефрологу, прежде чем переходить на питье 2-2,5 литра воды в день.
2: Оно не должно быть обязательно 2-2,5, все зависит от того, что вы едите. Потому
1: я
2: что
1: про это говорю.
2: Да, потому что если вы едите пищу, которая, ну, условно, вас закисляет, это продукты животного белка, это сахар, это алкоголь, если у вас много в рационе или там кофеин, то, понятно, вам, наверное, потребуется больше жидкости, потому что все продукты кислые, так таковые, они выводятся через мочевую систему, через почки. И для этого нужна чистая вода.
1: Вы же как раз учились в нутрициологии.
2: Да.
1: Да, и даже я помню, в каком-то вашем интервью я читал, что для вас было открытие вот эти курсы нутрициологии, которые вы прошли, да, за рубежом. Это очень важно там понимать, что нутрициологи, например, там, с одной стороны, рекомендуют меньше употреблять свинину, а с другой стороны, единственной диетой, признаваемой Всемирной организацией здравоохранения, является средиземноморская диета, в которой есть все. Mm-hmm. Это и хамон, это и сало, это и масло, это и макароны, это и хлеб. И, да, много морепродуктов, да, много овощей и фруктов, но там есть все. Там есть все, в том числе и то, что нам рекомендуется избегать. Вот эта полноценная средиземноморская диета в правильных пропорциях, угу. да, еще с хорошим воздухом.
2: Вот, мне кажется, ключевое слово это, потому что все зависит от общей, так скажем, нагрузки на человеческий организм.
1: И климата.
2: Понятно, и климата, и то, что вы сказали, взаимоотношения, и позитивного настроя. Конечно, если вы вот так вот живете, как на острове Океан,

0: эту идею о том, что это не только диета, это не только ограничение себя в чем-то, а это правильный
1: не набор микрокомпонентов. Да. Да. Как раз это смысл ограничения.
0: Да, не ограничения. Я как раз против любых диет, не придерживаюсь никакой диеты. В чем было это откровение? Вот какие основные мысли, идеи вы привезли и считаете важными для интегративного, комплексного, системного, холистического, я бы сказал, отношения к собственному здоровью?
1: Я закончила медицинский университет.
0: Это я знаю.
1: И как многие врачи, была уверена долгие годы, что если найти правильную терапию, подобрать правильную таблетку, то все вопросы со здоровьем можно решить.
0: А оказалось, что можно решить только симптом.
1: Да. И одна из мыслей, она не моя, она моего гуру и наставника французского натуропата Ирен Грожан. Мне очень нравится аналогия, о которой она говорит. Она говорит, вот когда вы едете на машине, и на табло загорается красная лампочка, вы что делаете? Вы лезете под капот и ищете причину, почему она загорелась. А когда вы едете в своем...
0: А не лампочку меняете.
1: Да. А когда вы едете в своем теле, которое де-факто ваша машина, в которой вы должны пересечь дистанцию в название «жизнь», и у вас появляется симптом, вы его замазываете, принимаете таблетку и едете дальше, пока не упадете. И для меня, наверное, это было основное. Действительно, лезть до сути и понимать, почему тот или иной симптом возник, а не останавливаться на том этапе, как его убрать. Потому что убрать его можно разными способами сегодня, но это не значит, что вы решили вопрос. И основное сегодня для меня, и когда я помогаю людям разобраться с тем, что с ними происходит, это все-таки понять, что в вашем образе жизни, в вашем образе питания привело к тому, что тот или иной симптом у вас появился. Нам нужна энергия, для того, чтобы не только для того, чтобы двигаться, но для того, чтобы поддерживать равновесие в организме, бороться с заболеваниями и так далее, вы освободили энергию, которая, вероятно, уходила на совершенно что-то другое. И моя, наверное, вторая главная мысль после дополнительного обучения нутрициологии и другим холистическим подходам – это то, что наш организм – это уникальная машина, которая имеет колоссальный потенциал к саморегенерации, к самовосстановлению. Но чтобы она могла это делать, нужно хотя бы ей не мешать, а лучше дать ей ресурс для того, чтобы она правильно его им распорядилась. Поэтому здесь хороши разные методики, да, и прошивка, и, может быть, какая-то психотерапия, или, может быть, коррекция питания.
0: Это
1: я к тому, что неважно, да, то, что освобождает потенциал и энергию, и ресурс вашего организма, он просто потом распределяет его.
0: Или убирает какой-то ограничитель,
1: абсолютно,
0: да, использование. Теперь вопрос, вот как вы воспринимаете, видите, доверяете гомеопатическому подходу? Я объясню, что в принципе это является одним из видов магии. Существует два вида магии. Контагиозная, которая базируется на древнем представлении людей. У нас же все медицины, все хилерства и традиционные медицины, они все равно вышли как одной из форм магии. Когда-то этим занимались шаманы, знахари, лекари. И потом это постепенно стало там формулироваться в науку. Это же было чудо, да, когда происходило излечение, этим занимались шаманы. И контагиозная магия держится на представлении, что два объекта, если они пересеклись в одной точке пространства и времени, то с этого момента их судьбы будут связаны. Понятно, что первобытный человек видел, что кто-то больной подошел к здоровому, а потом здоровый тоже болеет. Возникало магическое заключение, что просто то, что они пересеклись, просто влияет на их судьбу. Они же не знали, что есть там вирусы, бактерии, инфекции. Они просто видели вот саму феноменологию, да, что этот болел, теперь и этот болеет, потому что они сконтактировали. И это понятно, что там, вот для такого примитивного мышления это было самое простое объяснение. А второй тип магии базируется на другом представлении, тоже древнем, еще дорелигиозном, что мельчайший элемент большого объекта несет в себе все характеристики этого большого объекта. И вот тогда начали подниматься такие талисманы, какие-то вещи, обладающие особыми.

0: особыми свойствами, тогда появилось представление, что можно передать не материей, а через мельчайшую частичку можно передать свойства. И вот именно эта магия называется гомеопатической. И вот по сути, ведь гомеопатическая медицина использует именно вот этот принцип. Там же не количество вещества, а характеристики вещества или характеристики объекта, из которого взято это вещество, раскатанное в этих сахарных шариках, передается. Вот расскажите, как вы видите эффект, вот эту причинность, механизм действия гомеопатических лекарств? Вы как специалист. Я не лукавлю, я действительно пытаюсь разобраться, я открыт и ищу сам, и с удовольствием найду подтверждение эффективности, потому и так люблю общаться с людьми, у кого есть сформулированная точка зрения, которые себе уже доказали и могут с уверенностью привести мне какие-то аргументы. И поэтому я изучаю этот вопрос вместе с моими зрителями, чтобы сформулировать свое собственное личное отношение к этому.
1: Ну, вы знаете, степень разведения в гомеопатических лекарствах разная. Есть разные лекарства, и те, в которых есть действующее вещество, определяемое стандартными методиками, с одной стороны. С другой стороны, и в аллопатической медицине, нашей стандартной, есть лекарства, но с минимальными вообще дозами, разведенные до нельзя. Возьмите, например, препараты адреналина, которые вкалывают в случае каких-то острых состояний.
0: Да, анафилактического шока.
1: Да, там просто дозировки практически неулавливаемые. Возьмите сердечные гликозиды, которые используются при сердечной недостаточности. Там дозировки 0,000, да, то есть там такие же практически разведения, если хотите, как используются в некоторых гомеопатических лекарственных препаратах. Поэтому здесь на самом деле есть очень много близкого.
0: Это аргумент, я его принимаю.
1: С другой стороны, вот многие говорят, ты веришь в гомеопатию? Мне кажется, слово «верить» – это же не религия. В нее не надо верить, нужно просто попробовать. Я в медицинском университете вообще не изучала гомеопатию. И когда я приехала жить во Францию, для меня просто было удивительно узнать, что это такое за метод и что им оперируют стандартные врачи, терапевты, педиатры. И, собственно говоря, первый эффект я увидела на своем ребенке. И у меня была ситуация, наверное, исключение, потому что у нее были частые отиты. И когда в четвертый раз за год нам назначили системную антибактериальную терапию, ну, я как-то уже призадумалась, я же понимаю, что я не могу своего ребенка до конца ее жизни лечить антибиотиками столько раз в году.
0: Это можно испортить вообще весь метаболизм и кишечник.
1: И убить микробиоту навсегда, чего, наверное, уже случилось.
0: А устанавливается она там годы?
1: Ну, считается, что после одного курса антибактериальной терапии нужно минимум 5 лет для того, чтобы она полноценно восстановилась. И у меня, собственно говоря, был опыт работы с педиатром, которая обладала знаниями по гомеопатии, и мы эту ситуацию решили. Поэтому здесь на самом деле вопрос, наверное, самый главный, что сегодня есть много исследований, которые доказывают эффективность метода. И если вы зайдете в международную библиотеку PubMed, там более 3000 исследований с различными гомеопатическими лекарственными препаратами. Это работает, это помогает. И сегодня нет волшебной таблетки, независимо она гомеопатическая, аллопатическая. Да, здоровье не равно таблетка. Здоровье – это гораздо более сложные комплексное понятие, если хотите. И сегодня весь мир идет к тому, что есть так называемая интеграция, интегративный подход разных методов, которые нужны вам здесь и сейчас. И то, что вам подходит сегодня, совсем не факт, что будет подходить завтра. Возможно, завтра вам потребуется другая комбинация терапевтических и нетерапевтических методов. И мне кажется, если есть этот ассортимент, которым можно пользоваться, из которого можно выбирать, то это же здорово.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Анцух расположен у слияния нескольких рек. Среди них Гзаанор и Джурмут. Здесь соединяются дороги и тропинки, ведущие в населенные пункты Анцухского джамата, и проходит федеральная дорога из внутреннего Дагестана в Тляратинский район. Отсюда и название Анцух – 10 дорог. Само село было основано лишь в начале 20 века, но название Анцух встречается в истории еще более раннего периода. Первоначально Анцухско-капучинское общество входило в состав Дидаэтии или Дидо, а центром самого Анцухского союза сельских обществ считалось селение Чада-Калоп. Будучи расположенным на самой границе с Грузией, жители поддерживали с ней самые тесные связи, но не только дружеские. Они совершали набеги на богатые алазанские долины. Развивались и торгово-экономические связи. Все это имело огромное влияние на культурное развитие. Также из Грузии сюда проникло христианство. Свидетельство тому – известная христианская церковь в Анцухе, развалины которой до сих пор не изучены. Несмотря на географическое положение, не оставались анцухцы в стороне в годы опасности для родного Дагестана. В знаменитом Андалалском сражении против Надир-Шаха участвовал военный отряд, руководителем которого был Гелега из Анцуха. Также документы Кавказской археологической комиссии свидетельствуют, что анцухцы, имея тесные связи с Грузией, дали убежище грузинскому царевичу Александру, сыну царя Ираклия II. В этот сложный для Дагестана период они проводили очень обдуманную и мудрую политику. 1858 год стал для анцухцев тяжелым. Генерал Враевский совершил карательную экспедицию в села Анцухского союза. Пылали аулы, и хлеба их были уничтожены. После окончания Кавказской войны, как известно, были проведены преобразования. Создана Дагестанская область, которая делилась на 9 округов. Анцухский участок входил в состав Гунипского округа. Наместником на Кавказе был назначен генерал Меликов, а наибом Анцухского участка был Шагав.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Остановись на секунду. Не смотри на баланс. Не вспоминай зарплату, статус или должность. Забудь, сколько у тебя денег. Посмотри, откуда ты играешь. Потому что деньги не добавляют тебе ума, не добавляют морали и уж точно не добавляют справедливости. Деньги усиливают уровень сознания, с которого ты принимаешь решение. Если ты чувствуешь внутреннюю тишину, странное ощущение, что ты отдаешь больше, чем получаешь, ты не один. Если ты выполнял все правильно, работал, старался, был терпеливым, и все равно что-то не сходится, значит, проблема не в усилиях. Проблема в уровне игры. Самая опасная иллюзия современного человека – вера в справедливый мир. В то, что если ты делаешь все правильно, система обязана наградить тебя. Эта вера не наивна. Она функциональна. Человек, который верит, что усилия автоматически приводят к вознаграждению, удобен. Он работает больше. Он жалуется меньше. Он принимает свое положение как судьбу. Деньги – это не награда за добродетель. Это не инструмент справедливости. Это механизм позиционирования. Они движутся не к тем, кто заслужил, а к тем, кто умеет создавать рычаги, зависимости и структуры. Уровень первый – выживание. Первый уровень – это не бедность, это срочность. Здесь нет стратегии, нет планирования, нет будущего. Есть только счета, страх, дедлайны, ощущение, что ты постоянно опаздываешь. На этом уровне решение принимает не разум, а амигдала, центр страха. И страх всегда выбирает краткосрочное облегчение вместо долгосрочной силы. Ты берешь любую работу. Ты соглашаешься на плохие условия. Ты тратишь не потому, что хочешь, а потому, что нужно сбросить напряжение. Это не слабость, это биология. Человек выживания не может мыслить стратегически. Не потому, что он глупый, а потому, что его мозг занят спасением. И вот здесь происходит первый обман системы. Тебе говорят, тебе нужно больше работать. Но проблема не в количестве усилий. Проблема в режиме, в котором ты находишься. Если ты сейчас на этом уровне, просто признай это. Уровень второй. Стабильность. Второй уровень начинается не тогда, когда ты становишься богатым. Он начинается, когда страх перестает управлять каждым днем. Ты можешь дышать. Ты не просыпаешься с паникой. Время перестает быть врагом. Но здесь кроется опасность. Большинство людей путают стабильность с безопасностью. Стабильная зарплата. Предсказуемый график. Небольшая подушка. Стабильность может быть фундаментом, а может быть клеткой. На этом уровне ты учишься дисциплине. Ты перестаешь сливать деньги импульсивно. Ты начинаешь считать, планировать, структурировать. Это важный этап. Без него выше не подняться. Но здесь умирает амбиция. Человек начинает думать «мне достаточно». И система любит таких людей. Потому что человек, который не хочет расти, не задает вопросов. Он защищает то, что имеет, вместо того, чтобы расширяться. Настоящий перелом на втором уровне происходит, когда ты задаешь себе страшный вопрос. «Я продаю свое время дешевле, чем оно стоит». Этот вопрос разрушает жизни, потому что после него невозможно притворяться. Ты начинаешь понимать, проблема была не в экономике, она была в зависимости, в том, что ты слишком нуждался. Стабильность – это дисциплина, ставшая видимой. Но если ты остаешься здесь слишком долго, она становится крышей, которая не дает расти. Скажи честно себе, ты строишь жизнь для развития или просто чтобы не упасть? Уровень 3. Сорплюс. Третий уровень начинается тихо. Без аплодисментов, без внешних изменений. Но внутри все меняется. Здесь появляется маржа. место для маневра, возможность сказать «нет», и впервые в жизни ответственность становится реальной. Потому что теперь у тебя есть выбор. Макиавелли писал: «Самый сложный момент для человека не когда он слаб, а когда он понимает, что может больше не быть слабым». На этом уровне деньги перестают быть успокоительным. Они становятся инструментом. Ты начинаешь мыслить годами, а не месяцами. Ты задаешь вопросы о позициях, а не только о доходе. Ты понимаешь, что настоящая свобода – это не доход, а опции. Работник думает, сколько я заработаю в этом месяце. Стратег думает, в какую позицию меня ставит это решение через 5 лет. И здесь происходит отсев. Многие возвращаются назад. Не потому, что не могут, а потому, что рост требует нового «я». Уровень 4. Капитал в движении. Четвертый уровень начинается с простой, но беспощадной истины. Деньги, которые не двигаются, умирают. Они могут умирать медленно, съедаемые инфляцией, тихо, растворяясь в неэффективных решениях. Или резко, уничтоженные страхом в неправильный момент. До этого момента ты был хранителем денег. Считал, сохранял, контролировал. Теперь этого недостаточно. На четвертом уровне ты перестаешь быть сторожем капитала и становишься его командиром. Меняется сама логика мышления. Ты больше не думаешь категориями «не потерять». Ты начинаешь думать категориями позиционирования. Где этот ресурс дает асимметричное преимущество? Где один шаг создает рычаг, а не просто доход? Где риск ограничен, а потенциал открыт? Макиавелли писал, что сила не терпит эмоциональных решений. Она подчиняется структуре. И тот, кто действует без структуры, даже с хорошими намерениями, становится жертвой обстоятельств. На этом уровне капитал – это уже не сумма. Это набор решений, распределенных во времени. Ты начинаешь учитывать то, о чем большинство людей никогда не думают. Ликвидность – время заморозки, контроль – зависимость от людей, возможность выхода. Ты задаешь вопросы, которые режут иллюзии. Если это не сработает, что я теряю? Если сработает, что это мне дает, кроме денег? Увеличивает ли это мою свободу или просто комфорт? Именно здесь многие падают. Не из-за нехватки ума, из-за эго. Они начинают верить, что разобрались. Ослабляют дисциплину. Доверяют людям без проверки. Влюбляются в идеи вместо того, чтобы анализировать их. Макиавелли предупреждал: власть наиболее уязвима в момент, когда чувствует себя в безопасности. Четвертый уровень – это не про агрессию. Это про холодное уважение к игре. И здесь происходит фундаментальный сдвиг. Впервые деньги начинают работать без твоего постоянного участия. Для большинства людей это пугающе, потому что с детства им внушали: время равно деньги. И если ты не работаешь, ты не зарабатываешь. Но на этом уровне валютой становятся системы. Внизу ты продавал время, в середине ты управлял излишком. Здесь ты строишь механизмы, которые производят результат сами. И это открывает дверь к следующему уровню. Уровень 5. Невидимое влияние. 5 уровень – самый неправильно понятый, потому что он почти не виден. Здесь деньги перестают быть целью полностью. Они становятся побочным эффектом. Ты больше не ищешь возможности. Возможности начинают искать тебя. Но не потому, что ты громкий, а потому, что ты занимаешь позицию. Это уровень невидимого архитектора. Невидимый архитектор не в кадре. Он не объясняет. Он не убеждает. Он создает структуры, внутри которых другие действуют по заданной логике, даже не осознавая этого. На этом уровне доход больше не привязан к усилию. Время перестает быть входом. Ранние медиамагнаты понимали это. Не те, кто был лицом на экране, а те, кто владел распространением. Они формировали нарративы, не участвуя в них. И деньги шли за вниманием. Но у этого уровня есть новый враг – самоуспокоенность. Люди начинают верить, что достигли финала. Перестают слушать. Перестают корректировать. Перестают сомневаться. Макиавелли писал: «Правители падают не тогда, когда теряют силу, а когда ошибаются с моментом удержания. Сила – не состояние. Это процесс, который требует постоянной настройки. И если ты способен удерживать это напряжение достаточно долго, происходит последний сдвиг». Шестой уровень – это не богатство и не власть в привычном смысле. Это суверенность. Здесь деньги больше не возбуждают и не пугают. Ты слишком хорошо понимаешь их механику. Ты знаешь, как они создаются, как они теряются, как они притягивают людей, как они искажают решения. И главное, ты знаешь, что они не определяют тебя. Если завтра все будет обнулено, ты восстановишься. Не из-за удачи, а из-за структуры мышления. История полна таких людей. Они теряли состояние и создавали новые, потому что реальный актив был не внешним, он был внутренним. Способность видеть возможность. Спокойствие в хаосе. Движение, когда другие замирают. На этом уровне твое время не продается. Твоя энергия защищена. Твое окружение отфильтровано. Ты перестаешь потреблять то, что делает тебя слабее. Ты перестаешь общаться с теми, кто тянет тебя назад к старым версиям себя. Ты больше не соревнуешься, не спешишь, не доказываешь. Ты притягиваешь. И здесь появляется то, что люди называют легендой. Не как статус, а как след, который остается без твоего присутствия. Системы, которые работают без тебя. Решения, которые дают плоды спустя годы. Влияние, которое не требует имени. Макиавелли писал, что лучшие правители – те, чьи приказы выполняются, даже когда их нет рядом. Это и есть суверенность. Деньги никогда не освобождали людей. Их освобождало внутреннее разрешение мыслить иначе. Ты не бедный, ты не богатый. Ты на определенном уровне отношений с властью, страхом и выбором. И уровни эти меняются не количеством денег, а качеством решений.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вот несколько идей того, как структурировать свой день так, чтобы добиться максимальных результатов и продуктивности. Недавно на Фейсбуке Бенни спросил меня, как вы планируете свой день? Итак, несколько советов по тайм-менеджменту, которые сделают ваш день более продуктивным и успешным. Во-первых, каждая минута, потраченная на планирование, экономит 10 минут на исполнение работы до конца. Таким образом, самое важное, что вы можете сделать, это спланировать свой предстоящий день, предпочтительно накануне вечером. Запишите на лист бумаги все, что вам предстоит сделать завтра. Планирование должно быть последним из того, что вы делаете в конце дня. Однако, если по какой-то причине вы этого не сделали, то первое, что вы должны сделать утром, прежде чем проверить свою электронную почту, телефонные звонки, новости, самое первое, что вы должны сделать, это составить список всего, что вам нужно сделать в этот день. И если у вас есть список, считайте, что у вас есть дорожная карта для передвижения. Составление этого списка побуждает вас работать на более высоком уровне. Если вы работаете по такому списку, вы повышаете свою результативность на 25% с первого же дня. Все успешные люди работают, исходя из своего списка задач. И все они пользуются чек-листами. Чек-лист — это список, где все задачи расположены последовательно, и вы действуете в соответствии с этим списком. И второй способ организации своего дня — это установка приоритетов в своем списке. Не стоит сразу бросаться в дела. Просмотрите список и примените к нему правило 80 на 20. Если у вас в списке 10 дел, два из них будут более значимыми, чем остальные 8 вместе взятые. Иногда действует правило 90 на 10. Если в вашем списке 10 дел, одно из них будет более важным, чем все остальные. Пройдитесь по своему списку и задайте себе вопрос. Если бы я мог выполнить только один пункт из этого списка до моего отпуска, на месяц. Какую задачу я бы хотел обязательно выполнить? Я сам постоянно бываю в разъездах. На неделю, две, три, а иногда и на месяц. Случалось и так, что я был в разъездах, не заезжая домой, в течение 36 дней подряд. Однако перед отъездом я всегда просматриваю список дел и стремлюсь выполнить свои самые важные задачи. Когда вы определите самую важную задачу на сегодня, она приведет к организации следующего вашего дня. Немедленно начните выполнять свою самую значимую задачу и не бросайте ее до тех пор, пока она не будет завершена. Весь наш успех в жизни зависит от того, как мы доводим начатые проекты до конца. Есть многозадачные проекты. То есть внутри более крупной задачи есть несколько подзадач. И вам нужно в вашем чек-листе сначала организовать правильную последовательность задач, и затем начать выполнение самой важной задачи и не бросать ее, пока она не будет завершена. Этот процесс называется однозадачность. Это самая мощная стратегия успеха для управления своим временем. Вы действительно можете повысить свою производительность на 50%, просто начиная выполнение своих самых важных задач первым делом, каждый день, и доводя их до конца. Таким образом, если вы будете делать три вещи — составлять список дел, определять приоритеты и начинать с наиболее важных задач, то вы сможете удвоить или утроить свою производительность. Иногда даже за одну ночь. Спасибо за то, что выслушали. Это Брайан Трейси, и мы говорим об успехе. Вам понравилось это видео? Обязательно подписывайтесь и поделитесь им с друзьями.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В июне этого года на Северном Кавказе число покупок топлива снизилось на 16% по сравнению с прошлым годом, однако объем топлива в чеке остался практически прежним, там плюс 4%. В Дагестане, в Карелии, в Тыве доля АЗС, полностью прекративших продажу топлива, превысила 30%. Общее потребление топлива по стране не сократилось. А в Дагестане же региональная антимонопольная служба проводит проверки АЗС из-за дефицита топлива. Средняя цена топлива в Северокавказском федеральном округе за последнюю неделю июня составила 82 рубля за литр. За первое полугодие этого года дагестанские налогоплательщики перечислили в федеральный бюджет более 15 миллиардов рублей. По данным регионального управления Федеральной налоговой службы России, установленный плановый показатель на этот период перевыполнен на 3 миллиарда рублей. Главным драйвером роста поступлений стал налог на добавленную стоимость НДС. Он принес казне Дагестана свыше 11 миллиардов рублей при запланированных 10 миллиардах рублей. Ну а трафик в торговых центрах России за год снизился на 2%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Крупные магазины Москвы показали снижение трафика на 2%, в Санкт-Петербурге – на 5%. Депутаты ЛДПР направили на отзыв правительства России законопроект, который предусматривает отмену 28 административных штрафов. По мнению авторов инициативы, многие из них устарели, а часть применяется за нарушения, не предоставляющие серьезной общественной опасности. Кроме того, многие из установленных штрафов уже давно потеряли свою актуальность в связи с развитием цифровых технологий. Среди штрафов, которые предложено отменить, за проживание без регистрации по месту пребывания, за утрату паспорта по неосторожности и за отсутствие при себе водительского удостоверения и полиса ОСАГО. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года. Ну а в день без вреда для здоровья можно съедать не более 100 грамм винограда, то есть примерно 20 ягод. По словам диетологов, при чрезмерном потреблении этого продукта могут возникнуть брожения и газообразования. Уточняется, что виноград можно есть косточками. Если есть склонность к дискомфорту, лучше выбирать кишмиш или виноград без косточек. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: Никола Тесла – американский инженер и физик сербского происхождения. Родился 10 июля 1856 года. Его карьера началась в телеграфной компании в Будапеште. Затем он работал в Continental Edison Company в Париже и в компании Томаса Эдисона в США. Тесла стремился к инновациям, особенно в области переменного тока, но бизнесу того времени были ближе проверенные решения. В 1887 году Тесла основал Tesla Electric Company для монетизации патентов через модель технологического лицензирования. В 1888 году Джордж Вестингхаус выкупил у него более 40 патентов на многофазные системы и асинхронные двигатели, что позволило технологии и переменного тока выйти на промышленный уровень. Для Теслы патенты были важнее производства. Он хотел, чтобы технологии распространялись, но сталкивался с проблемами. Рынок предпочитал быстрые и дешевые решения. Проект башни Вординг-Клифф был попыткой создать новую бизнес-модель – глобальную инфраструктуру для беспроводной передачи энергии. Однако инвесторы не увидели в этом прибыльной схемы, и финансирование прекратилось. Так, парадоксально, переплелись гениальность и прагматизм эпохи. Идеи Теслы опережали свое время и не вписывались в привычные экономические модели. И хотя многие его проекты так и не принесли коммерческого успеха при жизни изобретателя, именно они заложили фундамент современной электроэнергии. А имя Теслы стало символом дерзкого научного поиска, который не боится ставить под сомнение очевидное.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Государство на северо-востоке Африки и Синайском полуострове в Азии. Официальное название – Арабская республика Египет. Традиционной формой приветствия в Египте, как между мужчинами, так и между женщинами, является рукопожатие. Консервативные мусульмане не обмениваются рукопожатиями с представительницами противоположного пола. Рукопожатие не должно быть крепким и энергичным, скорее слабым, но не коротким, а несколько продолжительным. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. Если она этого не сделает, достаточно наклонить голову в знак приветствия. Во время рукопожатия важно поддерживать зрительный контакт, что рассматривается как знак честности и искренности. Иногда взгляд, обращенный к собеседнику, может быть несколько интенсивный. Если гость заходит в комнату, ожидается, что мужчины, находящиеся в ней и в данный момент сидящие, встанут для приветствия. При встрече с египтянином можно использовать приветствие на арабском языке «салам алейкум», что означает «мир вам». В ответ вы услышите «ва алейкум ассалам», что означает «и вам мир». Иностранцам не возбраняется приветствовать собеседников на арабский манер.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Мы все терпим неудачи в нашей жизни. Но если мы настроены позитивно, мы позволяем этим неудачам стать для нас уроком. Достижение дна – это совсем другое дело. Когда вы сталкиваетесь с полным и абсолютным провалом во всех сферах своей жизни, очень трудно увидеть в этом что-то положительное. Это состояние часто сопровождается тяжелой депрессией, которая действительно бросит вам вызов. Однако пребывание на самом низком возможном уровне может быть в некотором смысле положительным опытом. Это отличная возможность заново изобрести свою жизнь с нуля. Когда хуже уже быть не может, это означает, что все, что вы решите сделать, будет улучшением. Единственный путь – вверх. Но что именно вы должны сделать, чтобы подняться и снова начать контролировать свою жизнь? Вот 4 действия, которые вам в этом помогут. Номер 1. Начните с малого и сосредоточьтесь на чем-то одном за раз. Итак, вы находитесь на низком уровне и понятия не имеете, как выбраться или с чего начать. Некоторые лайф-коучи советуют вам попытаться изменить ситуацию немедленно, решив приложить все усилия, чтобы изменить свою жизнь в эту самую минуту и показать миру чудесное возвращение. Не попадайтесь в эту ловушку. На самом деле, это худшее, что вы можете сделать в этой ситуации. Очень немногие люди способны изменить свою жизнь одним махом. Кстати, именно по этой причине большинство людей терпит неудачу в своих новогодних решениях. Попытка изменить все и сразу может показаться заманчивой и мотивирующей целью. Но вы, скорее всего, выдохнетесь через несколько дней, и это еще глубже погрузит вас в депрессию. Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы делать маленькие шаги к единственной цели. Когда вы достигли низкого уровня, приветствуется улучшение в любой области вашей жизни. А небольшие успехи помогут вам привыкнуть к достижению чего-то, подготавливаю вас к дальнейшему прогрессу. Номер 2. Ставьте достижимые цели. Еще одна часто рекомендуемая тактика – визуализировать свою идеальную жизнь. Якобы визуализация вашего успеха мотивирует вас двигаться вперед и прилагать усилия для его достижения. Хотя в некоторых случаях это может сработать, но это не так, когда вы достигли дна. Представить, как вы едете на Ламборгини, носите часы Rolex и владеете частным островом, будет слишком неприятно, если ваша жизнь слишком далека от этого образа. Это не будет мотивировать вас стараться еще больше. Напротив, подсознательно это будет напоминать вам о том, что любые усилия с вашей стороны обречены. Начинайте с маленьких шагов и постепенно увеличивайте сложность действий. Номер 3. Протяните руку другим людям. Люди, переживающие трудный период в своей жизни, как правило, либо замыкаются в себе и избегают других людей, либо тянут их за собой вниз, заставляя других людей избегать их. Оба подхода одинаково вредны. Если вы испытываете серьезные проблемы в своей жизни, некоторая помощь извне может быть именно тем, что вам нужно. Иногда это даже не прямая помощь, а вдохновение и мотивация, которую вы получаете от общения с людьми, которые принимают активное участие в вашей жизни. Просто убедитесь, что ваша мотивация для общения – принять помощь и поддержку, а не делать других людей такими же несчастными, как вы сейчас. Номер 4. Найдите свою мотивацию. Часто говорят, что если

Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Притчи народов мира.
1: Один молодой человек и старый стояли возле колодца. Молодой хвастался перед пожилым, что он лучше понимает других людей. В это время к ним подошла старуха и спросила, не проходил ли мимо них красивый высокий юноша. «Он пошел к реке», — тут же ответил старый. «Но мимо нас прошел лишь невысокий пожилой человек с уродливой внешностью», — удивился молодой. «Все верно, но женщина спрашивала о своем сыне, а для матери, сколько бы ни прошло лет, сын всегда будет красивый и молодой».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Человек может повлиять на свою бодрость даже при недостатке сна. Как это сделать, рассказала терапевт Станислава Чичулина. Одним из самых эффективных способов она назвала прогулку на улице в солнечную погоду. Эксперт объяснила, что мозг воспринимает естественный свет как сигнал к активности, тем самым повышая работоспособность. Лампы с белым светом дома или в офисе заменят зимой прогулку в солнечную погоду, дав тот же эффект. В случае недосыпа терапевт также советует делать легкую разминку, а кофе употреблять в умеренном количестве и в первой половине дня. Также рекомендуется проветривать спальню, вечером использовать мягкий свет и избегать гаджетов за час до сна. Если уснуть не удается в течение 15 минут, врач рекомендует ненадолго выйти из комнаты, чтобы отвлечься или выполнить дыхательные упражнения. Это поможет снизить тревожность и страх перед бессонницей.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: İlmu terek büyüktür, başına çıkan yiğittir. Дерево науки высокое, кто достигнет его вершины, тот герой. İlmu terek büyüktür, başına çıkan yiğittir. Yalnızlı otu yarık yanmaz, у одинокого и огонь горит тускло. Yalnızlı otu yarık yanmaz. Konşunu sana sökken, konşuna seni de söker. Человек, который жалуется тебе на соседа, будет жаловаться соседу на тебя. Konşunu sana sökken, konşuna seni de söker. Konşunu horazı gazday, katını kızday. Pituh soseda kazıtsa gusyom, a jena devushkay. Konşunu horazı gazday, katını kızday. Akıl yaşta bolmay, akıl başta bola. Um at vozrasta ne zavisit. Akıl yaşta bolmay, akıl başta bola.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Личный коуч.
2: Современный работающий человек находится в постоянном стрессе. Дел много, времени на отдых нет, а платят меньше, чем хотелось бы. «Нет, сегодня не могу, у меня совещание, нужно сдать проект». Сроки горят, все горит. Знакомо? Как только появляется задача, например, написание книги, большинство задается вопросом: как я могу это сделать? Как мне решить проблему? Как добиться цели? С этого момента все идет наперекосяк. Спросите иначе: кто сможет решить эту проблему? Кто знает, как это сделать? Кто может помочь? Вопрос: как? Каким образом? Звучит для нас естественно. Мы привыкли брать всю ответственность на себя, а потом тонуть в болоте дел и задач. Мы запрограммированы на самостоятельный поиск решения проблемы. Разве это плохо? А что в этом хорошего? К примеру, для предпринимателя неумение делегировать задачи грозит потерей бизнеса. Короткий вопрос: кто сможет сэкономить кучу времени, нервов и денег? Не бойтесь искать помощи. Вы спрашиваете «кто?» и получаете мгновенный доступ к знаниям и опыту, которых вам в настоящее время не хватает. Вы делегируете задачу специалисту в своей области. Это гарантирует качественные результаты и экономит кучу времени. Ваша задача – найти подходящего человека. Ключевая цель каждого предпринимателя – свобода во времени. Вы управляете бизнесом, развиваете его. Для этого нужно много думать. Но как можно сосредоточиться на новых идеях, если вы постоянно суетитесь? Нужно свободное время. Время для расслабления. Согласно исследованиям, лишь 16% творческих идей возникают в процессе работы, остальные 84% — во время отдыха. Вас посещают гениальные идеи под теплыми струями душа, в захватывающем путешествии и во время игры в теннис. Найдите для себя время — тогда творческие идеи найдут вас. А для реализации этих идей спросите, кто кто может притворить их в жизнь? Кто сэкономит ваше время и повысит качество результата? Итак, вы хотите найти помощника. С чего начать? Как определить, в чем нужна помощь? Обратите внимание на те цели и задачи, где вы больше всего прокрастинируете. Может, вы уже несколько лет вынашиваете идею, но постоянно откладываете ее в долгий ящик. Это и есть сигнал о том, что вам нужен помощник. В этом заключается мудрость прокрастинации. Вы хотите написать книгу, открыть собственный бизнес, привести себя в форму, начать вести блог или канал на YouTube, однако что-то всегда мешает вам это сделать. Идеи накапливаются в вашем подсознании, словно груда пыльных мешков. Вы не знаете, с чего начать, и снова прокрастинируете. Это психологический феномен. Вы хотите большего, лучшего, но не обладаете нужными знаниями и возможностями для реализации идеи. Прокрастинация означает, что ваша цель и амбиции велики, но вы не тот человек, который способен их реализовать. Вам нужна помощь со стороны. Найти подходящего человека — это тоже искусство. Делегируя задачи, вы освобождаете не только время, но и ум. Вы сможете генерировать творческие и свежие идеи. Вы позволили другим подготовить сцену для вашего выступления. Вам остается только блистать.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что особо важную роль в развитии производственных сил, изменении отраслевой территориальной структуры хозяйства Дагестана сыграло строительство Владикавказской железной дороги? Последующий период экономического развития Дагестана и эта дорога превратилась в важнейший фактор, оказывающий существенное влияние на экономику. Владикавказская железная дорога – частная железная дорога в Российской империи. В период с 1875 по 1885 годы Владикавказская железная дорога называлась «Общество Ростово-Владикавказской железной дороги». С 1885 по 1918 годы – Общество Владикавказской железной дороги. Дорога проходила по территории Кубанской, Терской, Дагестанской области, Черноморской, Ставропольской, Астраханской, Саратовской губерний. Она способствовала созданию крупной промышленности, росту городов и численности населения.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Есть же бизнесы, которые тянутся там потихонечку и как-то там тошнят в своей нише и медленно, но растут. А есть такие, что начинают что-то делать, потом буквально выстреливает выручка. И тут оказывается, что они не попадают ни под патент, не попадают даже под упрощенку. Да, хорошо, когда выручка выросла. Да, вы попадаете на НДС. Но вопрос в том, что многие не готовы к тому, что делать дальше. Если вдруг у вас получается расти, вы, во-первых, вы уже красавчик. Если у вас сейчас еще нет проверки на пороге, вы вдвойне красавчик. Будете трижды красавчиком, если вдруг, понимая, что нужно что-то делать дальше, придете к тем, кто в этом разбирается. Я имею в виду по финансам, по налогам и так далее. Лучше, когда и тем, и тем, и тем вместе одновременно. Переход. Бизнес, который зарабатывает, допустим, до 60 миллионов рублей, и бизнес, который зарабатывает 250 миллионов рублей, это разные бизнесы. Разные по модели, разные по затратам, разные по обслуживанию и по сопровождению по налоговому. Поэтому здесь те, кто не был готов к этому экстремальному вдруг росту, вот те попадают обычно в дальнейшем на налогопроверки, и те деньги, которые якобы заработали, в итоге придется заплатить уже в бюджет, ну, со всеми вытекающими. Что здесь следует просто понимать и знать? Классно, если у вас есть под рукой какой-нибудь классный специалист или компания, которая сопровождает всю финансовую модель. То есть посчитать вот этот переход с 60 на сумму 250, допустим, 450 и так далее. Вот это нужно научиться делать для любого предпринимателя, кроме того, что уметь продавать, нужно еще уметь считать. Либо найти людей, которые умеют вам помогать считать. И вот этот переходный период с одного уровня на другой уровень, вот он является самым уязвимым. Вот этот момент как раз налоговый обращает на это внимание, и здесь могут уже нахлобучить. Если все посчитали и сделали все правильно, структурно, то всего этого избежите. К чему сейчас хочу просто вас привести. Модель, пересчет модели вашей до 60 миллионов рублей и переход на более высокий уровень заработка, ее нужно готовить уже заранее. Если вы думаете, что мало зарабатываете, поверьте, я знаю много людей, компании, которые вчера зарабатывали сильно мало, потом вдруг стали зарабатывать сильно больше. Вот когда вы начинаете больше зарабатывать, тут есть даже моральный, наверное, такой переход. Называется почва под ногами. Теряется почва под ногами. Люди считают, что опа, теперь я миллионер, теперь у меня куча денег, и я теперь буду зарабатывать всегда столько. Нет, во-первых, не всегда. Во-вторых, тут вас и заметили. Это неплохо, что заметили. Хорошо, вас заметили, ну, не только налоговики, но еще и ваши клиенты. Но вот этот переход нужно закрепить и в вашей налоговой политике, можно сказать. То есть сделать теперь максимально белый бизнес, потому что когда растешь, налоговики все равно придут. Так или иначе придут и будут все это проверять. То, что было 2 или 3 года назад, они проверят, посмотрят. Для вас это уже прошлая жизнь, а для налоговой это как раз проверяемый период. Поэтому сейчас бы начать сразу обеляться по максимуму, чтобы когда пройдет 3 годика, вы потом вспоминали это не с содроганием, что а вдруг проверят, а вдруг найдут, а вдруг насчитают. Сразу уже надо начинать максимально обеляться. Поэтому предупреждайте своих бухгалтеров, уважаемые бухгалтера, обеляйте эти бизнесы, сделайте из растущих бизнесов все-таки свои кейсы, что он обелился и вырос. Классно же? Классно. И самое интересное, что когда вы начнете расти, вам будет не до проверок. И многие, кстати, и не растут-то, потому что боятся. Из-за этого боятся налоговых проверок. Так вот, чтобы расти, развивать свой бизнес и масштабировать его по максимуму, без страха того, что будут проверять, проверять будут. Просто примите это как данность. Но только чтобы эти проверки не были для вас потом причиной бы закрыть свой бизнес, сразу введите ее в белую. Вот и все. А перед этим сначала нужно все рассчитать. Поэтому мы специально для этого сделали свою услугу. Она называется финансовый учет. У нас работают финансовые директора. Мы привлекаем много сотрудников для того, чтобы вот этот финансовый учет сам как раз и вести. И только потом уже работаем с налогообложением и помогаем выстроить уже безопасную структуру.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Если у человека есть чувство неудовлетворенности, если есть раздражение, если все не нравится, все, что вокруг тебя происходит, если ты начал часто болеть, если просыпаешься, и у тебя нет желания делать то, что ты собирался сделать сегодня, это, конечно, индикаторы того, что надо все менять. Мозг начинает упаковывать все внутренние ресурсы и притягивать все внешние ресурсы. Но для этого должна появиться вот эта цель. Все равно выходом из ситуации, когда мне все не устраивает сейчас, может быть только решение, что я к этой цели иду. Во-первых, нужно понять, твоя ли эта цель. Потому что если не твоя цель, то она не мотивирует. А это значит, не будет ни творчества, ни памяти, ни внимания, ни интереса, ни горящих глаз, ни здоровья для достижения этой цели. И поэтому, во-первых, нужно услышать цель свою. Самый простой способ – это найти цель где-то в области своей мечты. Вот, например, детские мечты, они имеют энергетику вообще атомной станции. Если есть возможность, нужно обязательно спросить у родителей вообще, о чем я мечтал в детстве. А если вы сами родители, пожалуйста, каждый год записывайте видео с ребенком, чтобы он рассказал в камеру, о чем он мечтает. Ему потом, когда он будет большим, эти записи очень помогут. Потому что если эти цели сформировались тогда, когда еще нет вот этой прагматичности, вот этой рефлексии выгодно-невыгодно, перспективно-неперспективно, когда ребенок вот фонтанирует этими мечтами, конечно же, там полная гарантия того, что эта мечта опирается на потребности, опирается на особенности психики, особенности истории, особенности физиологии вот этого ребенка. Обязательно нужно хранить и постараться выполнить свои детские мечты. То есть, если цель в этой зоне, то все очень хорошо. Дальше, когда человек идет не к своей цели, у мозга есть несколько механизмов дать ему понять. Эти механизмы называются знаки. Первый уровень знаков – это нет памяти, нет внимания, проспал, забыл, опоздал, нет творчества, хочется лежать на диване, а не идти, не хочется идти на работу или неправильно расставил приоритеты и поэтому делал какую-то ерунду и опоздал на самолет. Провозился до 3 ночи и проспал утром, не услышал будильник, спустился к машине, забыл ключи. Вот когда несколько таких событий произошло, каждое из них – это маловероятное событие. Между собой они не связаны. Так вот, если происходит несколько маловероятных, не связанных друг с другом событий подряд, либо одновременно, это знак. Знак того, что ты не туда идешь. Второй уровень знака – это когда ты идешь и внутренним взглядом не смотришь на дорогу. Это значит, ты смотришь внутренним взглядом куда-то в другую сторону. Ты идешь туда, смотришь туда. А в связи с тем, что идиомоторно все равно мышцы напрягаются, то вот воротниковая зона, вот она остеохондрозы, вот он позвоночник, вот они суставы, соответственно, поясница. И если я не смотрю невнимательно, смотрю на дорогу, потому что думаю о другом, то споткнулся, сломал, вывихнул, разбил фары, сбил зеркало бокового вида. Это индикатор второго уровня, это знак второго уровня. Я не туда иду, мозг пытается меня остановить чисто физически. А если вдруг продолжаю идти уже без внимания, без памяти, спотыкаясь, ломая, вывихивая, но все равно туда упорно иду на костылях, то мозг стрессирован тем, что он понимает, что я когда я туда приду, потратив время, силы, преодолевая трудности, а я не получу то, ради чего туда иду, то он стрессирован. Вот он, тот самый дистресс с повышенным кортизолом, адреналином, глюкозой. Вот он лишний вес, вот оно повышенное давление, вот он диабет, вот она психосоматика, вот он псориаз, вот она язва, а в конце концов онкология. Мозг считает, что раз идешь не туда, не к своей цели, то и жить тебе не надо. И ускоряет процесс антропоптоза. Вот это индикаторы того, что идешь не туда, жизнь не доставляет удовольствия, часто болеешь и дискомфортно живется. Вот это индикаторы. А дальше нужно начать анализировать, а что же для тебя является твоей целью. Для этого существует много разных инструментов. Ну вот первый инструмент – это порыться в детских мечтах. Второе – потратить время помечтать. Притом не ограничивать эту мечту никакими ограничителями, типа возможности, хватит ли у меня денег, вообще есть ли у меня шанс этого добиться. Вот эти ограничители, это то, что называется родовые ограничители, родовые программы. Родовые программы бывают четырех типов. Родовые программы генетики и эпигенетики. Ну, не каждый человек чисто по физическим возможностям способен стать Шварценеггером. Второе – это родовые программы моего рода и моей нации. Ну, согласитесь, кавказцы и тюрки живут совершенно по-разному. На Кавказе главный человек – самый старший мужчина, а у татар – самая старшая женщина. Совершенно по-другому устроено взаимодействие мужчин и женщин. Другая модель в семье, другая модель в обществе. Вообще другой физиологический статус. У кавказцев андрогенов, тестостерона зашкаливает, а серотонина очень мало. Поэтому это взрывное кавказское, да, это такие резкие движения. Да, тут же в драку. Это такое кавказское. А вот у тюрков, наоборот, высокий серотонин и низкий уровень андрогенов, тестостерона. Поэтому у тюрков танцы такие одинаковые. У мужчин и у женщин движения. Нет никаких более резких движений у мужчин, чем у женщин. И если кавказец полезет с тобой в драку, если ты на него там плохо посмотрел, то тюрок, он даже не полезет ни в драку, ничего. И даже если ты очень серьезно что-то сделаешь, он даже тебе не скажет. Он завтра тебя отравит тихонечко, но он не скажет тебе, что он раздражен. Это совершенно разная история. То есть вот эти родовые и национальные особенности. И никуда мы от них тоже не денемся. Третий вид родовых программ – это родовые программы общества, в котором я живу. Это вот стереотипы, архетипы коллективного бессознательного. Это вот политические, религиозные, социальные установки, нормативы. Так принято. У нас все так в стране. Вот будем так жить. Да, вот эти ограничители. Что подумают люди, с которыми я живу в одной стране. И последнее – это ограничивающие убеждения. Это такой вирус, который меня какой-то авторитет, для меня человек заразил. Ну, куда тебе в МГУ? Иди в наш политех. Да, ну а эти олигархи московские, ты что, не для тебя, а это для там совершенно других. И в результате возникает даже отсутствие подпытки. Человек даже не пытается об этом мечтать. Хочу стать миллионером, а почему не миллиардером? Ну, кто сказал, что у тебя потолок 1 000 000 рублей?
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня у меня в гостях человек, который очень сильно на меня в последнее время повлиял. И он помог мне выйти на какой-то новый уровень игры, можно сказать так. Михаил Дашкиев. Чем занимаешься? Кто ты такой сейчас?
2: Да. Меня зовут Михаил, мне 36 лет, я муж, отец, брат, сын, предприниматель. Я думаю, что большинство людей меня могут знать по проекту «Бизнес-молодость». Я один из основателей этого проекта. Он длился больше 10 лет, и потом, спустя 10 лет, может, даже побольше, я вышел из проекта и сейчас занимаюсь тоже деятельностью в области образования, предпринимательства, в области детского образования, методологии, а вообще меня тянет в науку.
1: О, круто.
2: Я думаю, что на данный момент я нахожусь в таком переходе в научную деятельность.
1: У меня сегодня конкретно есть намерение. Я бы очень хотел, чтобы мы по шагам вот так методологически расписали буквально вот раз, два, три, четыре, пять, как выйти на новый уровень игры. Мне это самому дико интересно, потому что я это прочувствовал. Я уверен, что у тебя за это время накопилась некая методология своя личная, да, то есть давай начнем просто буквально вот с шага один.
2: Да, по сути, когда мы говорим про трансформацию или выход на новый уровень, это означает, что нам нужно прожить опыт. И самое ключевое, я вот долго с разных сторон пытался заходить к этому понятию трансформации. Вот в нейрофизиологии я нашел этому такое подтверждение, то, что это по факту регистрация ранее недоступного опыта. И то, что нас трансформирует, это опыт. И то, что есть трансформация, это когда мы прожили опыт, мы в нем выжили, это было безопасно и выгодно. И этот опыт валидируется всеми окружающими. То есть не то, что вот мне показалось, что я как-то там вырос, просветился там, просветлился, а когда вот сама реальность поменялась. И под реальностью я тоже имею в виду не метафизическую конструкцию, а вполне конкретную. Вырос объем денег, выросли квадратные метры. Я не про уровень luxury life.
1: Да.
2: С какого-то момента это становится незначимым. На самом деле, потому что сложно постоянно играть в эту же игру, если, в принципе, ты уже все себе можешь позволить. С какого-то момента, с какой-то цифры, это уже начинается какая-то такая нездоровая история, когда ты, тебе хочется в бриллиантах всему быть, или там золотую машину сделать себе, там золотые зубы и все такое. То есть, ну, это уже просто не имеет смысла никакого. Но масштаб твоего влияния, то есть то, что касается количества клиентов, то, что касается масштаба твоей выручки и прибыли, то, что касается масштаба продуктов, которые вы делаете, то, что касается там географического масштаба, международного масштаба, масштаба людей, масштаба команды, партнеров, клиентов, окружения. Вот новый уровень игры – это такое, вот как попасть в телевизор, в свой собственный, да, то, что было невероятно, и вдруг становится вероятно, да, реально. И вот меня всегда интересовала вот эта история.
1: Супер.
2: Как так делать?
1: Очень хорошее интро, и все стало реально сразу понятно. Единственный вопрос, валидируется это же, в принципе, то, что типа регистрируют все, то, что замечают, да?
2: Да, это значит, мы все это признаем.
1: А, окей.
2: Что нам не показалось. Ну, когда мы вот видим такого человека, который взлетает,
1: да.
2: Мы не можем сказать, а он правда там богатый. Да это понятно, что он богатый. А он правда известный? Да понятно. За него говорят миллионы просмотров, да, то, что он известный. Или, а он правда масштабный? За него говорят его дела. То есть его действия, те факты. Не его слова, а факты, которые рядом с ним находятся.
1: Окей, супер. Какой первый шаг, чтобы выйти вот на этот новый уровень?
2: Я думаю, что первый шаг – это некое накопленное несогласие с текущим.
1: Угу.
2: То есть надо понять, а зачем тебе, собственно, этот новый уровень дался? Потому что надо понять, что помимо романтической конструкции, что вот новый уровень – это так круто, надо понять цену, которую ты должен заплатить за этот новый уровень.
1: О, интересный инсайт. То есть у каждого уровня есть какая-то цена?
2: Безусловно.
1: Окей.
2: Это того, с чем тебе придется справиться на этом новом уровне и для перехода в него. Потому что новый уровень – это будет новый уровень вопросов, новый уровень проблем, новый уровень требований к себе. Это будет новый уровень вообще всего.
1: Окей.
2: И поэтому далеко не каждому человеку действительно этот новый уровень нужен. на практике.
1: То есть, может быть, это навязанная мысль.
2: Да, это может быть такая красивая идея, что мы все хотим на новый уровень, как все в предпринимательстве модно хотеть миллиард долларов, сделать единорога. А реально единицы делают этих единорогов. Потому что когда мы действительно начинаем туда идти, мы обнаруживаем огромное количество всевозможных препятствий, барьеров, прежде всего в своем сознании, прежде всего внутри себя, которые нам нужно вот преодолеть, да, для этого, развязать. Хотя биологически, по факту, мы можем не делать ничего такого особенного. То есть мы просто кому-то позвонили, с кем-то встретились, с кем-то договорились. То есть то, что мы сейчас там в WhatsApp голосовые отправляем, мы продолжаем отправлять голосовые, мы продолжаем встречаться в каких-то кафе, ресторанах и офисах, продолжаем что-то печатать и что-то, за что-то кому-то платить.
1: Да.
2: А с точки зрения вот такой вот...
1: Действий.
2: Действий, биологии, физики такой, феноменологической реальности,
1: ничего не
2: назовем это, то же самое.
1: Да.
2: Но вот эффект от этого, ну, совершенно другой.
1: Угу.
2: И поэтому первый шаг, наверное... через который проходят люди, которые действительно выплевываются на новый уровень, это накопленное, я говорю, иногда годами, несогласие с текущей реальностью.
1: Супер.
2: Потому что боль от сохранения статус-кво, от сохранения текущей реальности, должна быть больше, чем боль от новых действий. А обычно наоборот, есть текущий комфорт, новые действия – это большая боль, и просто по такому закону физики, да, уклон идет назад, и да. Вот мы катимся назад. А мы должны создать такой дисбаланс, да? И то же самое с удовольствием. То есть человек – это такое существо, которое стремится от боли к удовольствию. Да, об этом написано в огромном количестве разных книг. И в данном случае мы должны создать как дисбаланс боли, то есть сзади должно быть больнее, чем спереди, так и дисбаланс удовольствия. Спереди должно быть сильно больше удовольствия и тяги, чем в текущем. И вот как только эти два баланса, дисбаланса создаются,

0: физиологии есть понятие гомеостаза и аллостаза. То есть гомеостаз — это такая
1: сейчас пол аудитории просто отключились.
0: Да, я объясню, да. Это мы не умираем, потому что мы забыли, например, попить именно из-за того, что работает гомеостаз. То есть у нас, иначе мы бы замерзли уже, или сварились, или получили ожоги, или что-то еще. То есть организм сам себя регулирует.
1: Окей, это гомеостаз.
0: Да, это и есть гомеостаз.
1: Окей.
0: То есть как только какие-то параметры, там, сердцебиение, уровня сахара или там водного баланса падают ниже нормы, нас возвращает автоматически обратно.
1: Это, вот по сути, некая функция внутри организма.
0: Это не просто функция, это и железо, и программное обеспечение. То
1: окей.
0: Есть, да, он жестко запрограммирован на это.
1: Окей, хорошо.
0: Выжить. Вот основная функция — это выжить. Угу. А чтобы выжить, нужно поддерживать стабильность системы. Да?
1: Да.
0: И есть не только физиологический такой гомеостаз, то есть, ну, иными словами, когда касается там воды, сахара и там сердцебиения и так далее, есть еще и психологический гомеостаз. То есть есть набор эмоциональных психологических параметров, то есть, по сути, то, как я привык себя чувствовать, то, как я привык тратить энергию на решение каких-то там вопросов, то, как я, в принципе, привык жить. И вот этот жизненный уклад у меня формируется,
1: да.
0: Я уже знаю, там, с кем общаться по этому поводу, с кем общаться по этому поводу, в этом смысле, как реагировать на такие проблемы. То есть и мозг, он стремится тратить как можно меньше энергии.
1: Это вот то, что называется зона комфорта, простым языком, да, по сути?
0: Да.
1: Окей.
0: По факту, да. Ну вот. И, по сути, когда ты говоришь, я хочу международного масштаба, у нас борются две силы. Одна хочет стабильности, а другая хочет исследования. Хочет нового.
1: Да.
0: И вот в предпринимателях вот эта новизна, она
1: больше.
0: Выражена больше, чем у большинства других людей. То есть поэтому происходит так. Если мы все стабильно, мы тоже начинаем страдать.
1: Да.
0: И поэтому вот мы движемся вперед. Но в то же время одна сила тянет нас вперед, другая тянет назад.
1: А как можно отключить ту штуку, которая тянет назад?
0: Отключать не надо, иначе мы погибнем. То есть, если ты отключишь, то ты, скорее всего, войдешь не в ту дверь, да? То есть, ты свернешь не туда. То есть, это нормально, нужно это осознавать. Нужно осознавать, что в тебе происходит сопротивление, потому что твоему мозгу, как механизму, как аппарату, невыгодна новая реальность, потому что потребуются огромные запасы энергии, чтобы к ней адаптироваться. Для выживания это не нужно. Ты выживешь гораздо лучше, если ты просто будешь жить, как живешь. Чем больше ты идешь выше, дальше, сильнее, масштабней, тем повышается вероятность того, что ты не выживешь.
1: Угу.
0: Потому что тебя могут атаковать, у тебя могут быть проблемы, ты можешь делать больше ошибок, цена ошибки тоже возрастает. И в этом смысле абсолютно понятна вот эта сила гравитации, который не дает нам выйти на этот новый уровень. А вот это второе слово было «аллостаз».
1: Да, вот это, я хотел напомнить. Да,
0: это как раз, когда вот возникает какой-то, как знаешь, вот есть же эти научные картинки, когда вот есть какая-нибудь амеба там, и среди простейших она берет и поглощает какой-то соседний организм.
1: Да.
0: И делает его собой.
1: Угу.
0: Вот это похоже на аллостаз. То есть это некий такой сфокусированный психический выброс, когда мы справляемся с чем-то новым и делаем это частью своего мира, своей реальности. И вот в этом смысле, для того, чтобы выйти на новый уровень и стать международным предпринимателем, тебе нужно сделать этот самый аллостаз. То есть тебе нужно направить свою интеллектуальную, психическую энергию на то, чтобы преобразовать реальность эту международную, чтобы, по сути, пошли первые международные деньги, чтобы возникли первые международные клиенты, международные сотрудники, чтобы была пройдена некая точка невозврата. Опять же, ты должен прожить этот опыт.
1: Mm-hmm.
0: И, безусловно, во время этого аллостаза это будет как будто ракета взлетает.
1: Okay.
0: Она сожжет практически все свое топливо. Хотя потом эта деятельность уже не будет казаться чем-то таким особенным, когда уже будет повторно там производиться, вы даже поймете, что вы кучу там ошибок наделали. То есть это похоже, как ребенок учится ходить. Мы-то ходим легко, а он там...
1: Да.
0: Хотя если мы поймем то количество систем, которые там синхронизируются в ребенке, то есть то, что делает реально организм при вот этих вот движениях, ты знаешь, там 70% мозга обслуживает движение. Просто движение. Это суперсложно. И вот то же самое и здесь. То есть выход на новый уровень — это такое... Это как ребенок учится ходить.
1: Окей.
0: То есть это адаптация к абсолютно новой реальности, это такой бросок, рывок. И поэтому это действительно особенная тема,
1: супер.
0: Особенная сфера.
1: Окей. Можно тут сразу вот от теории к практике?
0: Давай.
1: Чтобы мне, получается, вот на моем примере, если я хочу прожить опыт между

0: международной компании.
1: Да.
0: То есть мне нужно создать какой-то прецедент, какой-то случай, да. Очень маленький, небольшой, да. Поначалу, чтобы просто зарегистрировать, да. Небольшой, да. Опыт, верно?
1: Да. Создать такой пиксель из нового мира, да, воплотить. Или, похоже, еще загарпунить нужно эту реальность. То есть нужно взять, там закрепиться,
0: да.
1: И потом себя к ней подтянуть.
0: Окей.
1: Да. И это значит, что нужно создать какое-то значимое событие, которое твой мозг уже не сможет игнорировать как случайно.
0: Супер. Можно я сейчас тут прервусь на практику? Вот сейчас прям остановите это видео и выпишите для себя, какой для вас опыт, а вы знаете, какой вы хотите новый опыт прожить, вы хотите прожить, и, соответственно, напишите, что, какое простое одно действие, какой простой опыт вы можете сделать в реальной жизни, чтобы зарегистрировать новый опыт. И это и будет переходом на новый уровень. Давайте прямо сейчас это сделайте, да. Это реально очень круто.
1: Да, по факту, когда мы говорим там о выходе на новый уровень, о развитии, о трансформациях, есть очень много разной такой шелухи, такой метафизической, эзотерической, философской, духовно-психологической.
0: Угу.
1: Я не говорю, что все там духовно-психологическое – это ерунда, ни в коем случае. Я лишь говорю о том, что люди очень усложняют понятие трансформации, мистифицируют его.
0: Угу.
1: Хотя на самом деле, если мы свернем все до чего-то одного – то это будет опыт. То есть это будет конкретный опыт, который нам самим нужно создать. Но тот опыт, в который мы бы не пошли по умолчанию. То есть по умолчанию мы бы игнорировали его.
0: Угу.
1: Но из-за того, что мы хотим на новый уровень, мы как раз и создаем этот опыт. И то, что я вот там в своем мастер-майнде когда-то делал, то, ну, вот с людьми, когда я работаю, по факту я как какой-то, наверное, даже сложно сказать, как химик. Я подбираю вот как реагент-катализатор, то есть я подбираю вот тот именно опыт, прописываю, знаешь, вот тебе такой опыт надо прожить. Тебе надо, например, прожить опыт там найма сотрудника-профессионала. Ну, это я не тебе конкретно.
0: Да, да, да, я понял, пример.
1: Пример, да. Потому что я понимаю, что у человека такого опыта нет. Если он его проживет, все, он уже не сможет его игнорировать. А тебе надо из интернета клиентов первых привлечь. А тебе надо один раз там, ты бы сказал, там, сделать там 20 рилсов и попробовать заработать деньги там на этой аудитории и сравнить с тем, как ты это зарабатываешь обычно. Когда мы вот получаем этот значимый опыт, который, где результат дается легче, проще, интереснее, масштабнее, системнее, ну, лучше,
0: да.
1: По каким-то критериям, то мозг, он как статистическая машина работает, он сравнивает то, как он привык с тем, как теперь получилось, и если этот опыт значимый, он говорит, ну, поехали теперь вот так.
0: Угу.
1: Ты должен сначала себя спросить, окей, хорошо, я хочу на новый уровень. А кто уже на новом уровне? Могу назвать имена? Если я могу назвать имена конкретно, это Петя там, Витя, Миша, Наташа, супер. Значит, мозг тогда твой говорит, ага, я понял, хозяин, хорошо. А, то есть ты хочешь как у них, да?
0: Угу.
1: И ему сразу все становится понятно.
0: О, супер.
1: Ему становится гораздо более понятно, чем просто хотение на какой-то непонятный новый уровень.
0: То есть важно сфокусировать свое внимание на каком-то конкретном примере, который уже вот достиг того, что ты хочешь.
1: И дальше.
0: Да.
1: Принять решение, напитаться их реальностью. То есть надо прям физически там оказаться.
0: Да. Второй этап. Все, я это исследовал, я это понял. И теперь я что с этим начинаю делать?
1: Ну, а дальше нужно подобрать, собственно, комбинацию, ну, действий, да, точнее, даже не действия, а опыта. То есть, по факту, трансформация произойдет тогда, когда будет пройдена точка невозврата. А точка невозврата – это вот этот вот значимый успех, ну, как у тебя с консультациями, с репостом, да, и так далее. То есть, вот этот вот, будет прожит этот конкретный опыт.
0: Угу.
1: И здесь самое сложное – понять, какой опыт меня реально трансформирует. Потому что далеко не каждый опыт трансформирует. Ты можешь чем-то заниматься, но ты на это особо никак не будешь реагировать. Либо у тебя это не получится, и ты сольешься. Либо это получится, ну и чего.
0: Вот тут я для наглядности хочу привести пример, когда мы были на обучении у тебя. Прикольно, ты приводил пример, ты говорил поднять руки в зале тем, допустим, кому аномальным событиям, кстати, вот давай про этот термин немножко раскроем, да, аномальное событие, сейчас можно немножко на своем языке, что это какой-то опыт, который ранее был заблокирован для вас, то есть для кого аномальным событием будет работать онлайн? И я смотрю, руки люди поднимают, я смотрю, я думаю, так как, типа, это же понятно, типа, я же, ну, как это, и я смотрю, думаю, нифига, для них это реально аномальное событие. Потом ты сказал, а для кого будет аномальным событием начать работать офлайн, в жизни что-то предоставлять? Я такой, для меня, И я такой смотрю, и так немного тоже людей подняли руки. И ты, по-моему, так несколько, 5-6 вопросов задал, и я тогда увидел об людей, что, оказывается, аномальные события, они у всех разные.
1: Да.
0: И вот это
1: что
0: прикольно.
1: Чудо для тебя,
0: да,
1: может быть абсолютной нормой для меня. Тут надо все-таки привести эту фразу замечательную от Кастанеды, который mm-hmm. говорил, да, что чтобы стать магом, ты должен разрушить или остановить мир. А чтобы остановить мир, ты должен увидеть чудо. Если убрать вот мистику с этой да. фразы, то чтобы управлять своей реальностью, чтобы построить новую реальность, ты должен подвергнуть сомнению свои представления о мире, как этот мир работает. А чтобы это сделать, надо увидеть ту аномалию, по факту, которую твои текущие представления не допускают.
0: Mm-hmm.
1: Вот это чудо для этого нужно.
0: Okay.
1: И в этом смысле это и есть этот аномальный трансформирующий прецедент или событие, или опыт. Ты правильный, важный тезис сказал. То, что там тебя трансформирует, то ли то, что трансформирует сейчас наших зрителей, и это будет реально прям разнос. Это будет абсолютная норма для других зрителей. То есть нам не надо искать лепреконцев с фаерболами, то есть или какой-то магии. То есть для кого-то это просто первые деньги, заработанные нанятым сотрудником для меня, например.
0: Да.
1: Офигеть. Так что, бывает? То есть другие люди могут для меня зарабатывать деньги, а я при этом, что, не бегаю? Ну, класс. А для кого-то это деньги, заработанные с интернета. А кого-то это деньги, заработанные в другой стране, на другом языке, в другой валюте. Для кого-то это деньги, заработанные с более высоким чеком. Да? А для кого-то это системно повторяемые, ежемесячно зарабатываемые деньги, которые я когда-то организовал. Это я сейчас вокруг денег только да. говорю. Хотя на самом деле это же можно применить и не только к деньгам, а к чему угодно. Угу. Любому значимому да. для себя результату.
0: Можно тут зафиксируем практикой. В принципе, она до этого была сказана, но я еще раз просто хочу зафиксировать, чтобы вызвать максимальную трансформацию у вас. Реально, запишите для себя, что для вас является аномальным событием в ближайшее время. То есть, что вы должны...
1: Что, если бы произошло, то это был бы космос.
0: Да. Вот напишите прям для себя... И попробуйте выписать оттуда сразу, какое микродействие позволит вам прожить этот опыт. Не надо сразу, вот, допустим, в моем случае, я вот хочу международный опыт прожить. Не надо сразу открывать здесь компанию, да, допустим, начинать с этого. Может быть, мне нужно просто сейчас найти одного клиента на, допустим, английском языке и сделать с ним какую-то консультацию за $100. Я не знаю.
1: Да, например.
0: Например.
1: Ну, мне кажется, за $100 твой мозг может это обесценить.
0: Ну да.
1: А вот, например, там $10,000...
0: А, окей.
1: На международном рынке, понимаешь, да? Особенно с незнакомой для тебя аудиторией, например. То есть, потому что, окей, я тебе сейчас приведу своего друга, который по дружбе заплатит тебе $100, да?
0: Да.
1: И будет вроде доволен. Ну, твой же мозг не идиот. Он сразу такой, ну, понятно, как бы, типа, не считается.
0: А, окей. То есть, действительно такой, можно сказать, трушный опыт нужно, чтобы твой мозг не смог этому найти оправдание.
1: Да, тут тоже важно не усложнять. То есть даже окей. если ты $100 кому-то сделаешь, но ты увидишь, какой восторг у этого человека, если он потом будет рекомендовать или обращаться еще, даже если это мой друг, это тоже будет неплохо. Тут важно не усложнять, да? То есть надо как бы двигаться туда, но какой-то опыт действительно станет таким. Ух ты, интересно. И вы не сможете это игнорировать. Но вопрос в том, что еще раз говорю, это звучит просто, но осознать, какой это опыт... Осознать, что он, во-первых, находится на стыке того, что я действительно могу сделать, то, что мне доступно, да, то, что я сейчас скажу, давай-ка ты быстро запрограммируешь искусственный интеллект новый, да, который там будет лечить людей от рака, да, ну, вот такой план.
0: Да.
1: Ну, как бы, ну, фиг знает. Поэтому это должно быть тебе доступно, ты должен это суметь выполнить, это то, что по умолчанию как раз, ты об этом даже не задумываешься, или ты бы этого не делал. При этом это можно сделать за сравнительно быстрый срок, да, и при этом это будет иметь вот эту значимость.
0: О, супер критерий.
1: Да, и что важно, в одного сложно это придумать, но следующий лайфхак, что это очень легко придумать в группе, и поэтому такую популярность набирают мастермайнды, форумы, различные вот предпринимательские тусовки, потому что если ты находишься среди такого хорошего уровня предпринимателей, например, единомышленников, часть находится на твоем, часть выше и так далее, они видят неэмоционально тебя со стороны. И вот эти все бревна в глазу, все слепые зоны им становятся очевидны. Не потому, что они какие-то гении, а просто потому, что у них нет эмоциональной привязанности к твоей ситуации.
0: Какого-то заряда, грубо говоря.
1: Да, у них нету заряда, они не защищают ту конструкцию, которую там ты создавал.
0: А что такое конструкция? Можешь дать понятное и простое определение?
1: Ну, конструкция...
0: Это твой же термин, да, такой, по сути?
1: Нет, ну, конструкция — это... Вот есть же конструкторы.
0: Ну, да.
1: Это набор элементов в определенных взаимосвязях.
0: Не, ну, в контексте того, что ты говоришь, конструктор, что ты имеешь в виду? То есть, ты говоришь, вот, у тебя есть какие-то свои внутри конструкции.
1: Ну, вот. Я говорю слово обычно «эго-конструкция».
0: Да.
1: Но это будет другая тема.
0: Окей.
1: Я предлагаю ее пока... ну... Про эго точно надо поговорить.
0: Окей.
1: И про эго-конструкции стопудово, потому что мы потом... Скажем, вот так делай.
0: А может быть, уже это и начнем?
1: А раз... потом мы скажем, а что этому может помешать? И ответ будет эго-конструкция. Доведем мысль до конца. Как раз для того, чтобы их преодолеть, все вот эти заплеты твоего ума, который не способен увидеть под носом простое действие, ты должен услышать тех, кто видит. А это группа. И следующий важный шаг – это сформировать себе группу единомышленников. Найти друзей, впилиться в какой-нибудь мастер-майнд или на какое-нибудь обучение и так далее, и так далее. Но важно, должна быть группа тех людей, которые не зависят от тебя финансово, у которых нет интересов, да, они не хотят на тебе заработать денег или наоборот, там, защитить и так далее. Они за тебя, то есть они к тебе позитивно настроены, при этом они не боятся сказать тебе правду в лоб, и ты их услышишь, и они еще обладают авторитетом. И вот эта комбинация факторов, особенно если это будет не отдельно взятое мнение одного человека, а хотя бы там 10 людей с разным опытом, способность группы всегда выше, чем способность человека, ну, отдельно взятого индивида, да? Поэтому вероятность того, что они увидят тебе вот этот опыт, который станет для тебя точкой невозврата, если вы поставите себе такую задачу, типа, давайте, ребята, обсудим, вот что должно быть следующим шагом, условно, для меня, что я должен прожить, чтобы это стало точкой невозврата. Давайте поштурмим, чтобы я с этим справился, чтобы это давало мне такую значимость. Поможем, во-первых, увидеть это, сформулировать и разложить туда промежуточные шаги. И как-то накидаем каких-то ресурсов. Вот супер. Простое упражнение.
0: Супер.
1: И будут звучать эти шаги.
0: Угу.
1: И тут как раз мы столкнемся с тем, что может этому помешать. Группа тебе скажет, но ты не услышишь.
0: Щит. Эго-щит.
1: Да. Эго-щит.
0: Эго-щит.
1: Эго-щит.
0: Да.
1: Shit happens. Ну вот. А потому что так это реально работает.
0: Да.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов назвал основу утреннего восстановления. Врач обратил внимание на два напитка – это вода и чай. Особенно зеленый чай, он действует мягче, чем кофе, обеспечивая ровную, длительную концентрацию внимания без ощущения тревожности или дрожи в руках, уточнил гастроэнтеролог в своем блоге. По его словам, такой эффект достигается благодаря сочетанию кофеина с аминокислотой L-тианином в напитке. Есть у зеленого чая еще два важных преимущества. Во-первых, танины в составе укрепляют сосудистые стенки. Во-вторых, катехины в напитке помогают ускорить сжигание жира. Но нужно учитывать один важный нюанс. Зеленый чай снижает усвоение железа. Поэтому склонным к анемии лучше не запивать завтрак этим напитком. Простая чистая вода утром работает прежде всего в двух направлениях. Активирует перистальтику кишечника и снижает вязкость крови утром. 500 мл воды натощак способно ускорить метаболизм на 30% в течение ближайших полутора часов, также добавил Сергей Вялов. Что касается кофе, то он может стать утренним помощником для людей с пониженным давлением, плюс защита от окислительного стресса. Среди минусов – мочегонный эффект и возможное обезвоживание, а также повышение кислотности желудочного сока. Натощак кофе вызывает резкий выброс кортизола – гормона стресса, что в долгосрочной перспективе может перегружать надпочечники, подчеркнул врач.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акушинский район, селение Балхар. Балхар – лакское селение, расположенное в Акушинском районе Дагестана. Оно известно прежде всего своей керамикой. Нельзя с уверенностью сказать, что именно Балхар является родиной дагестанской керамики. В Балхаре живет легенда о первом гончаре, неком Калкучи. Этот бедняк сидел как-то на берегу озера и грустно размышлял о том, как жить дальше. Невольно он обратил внимание на ребятишек, которые что-то лепили из береговой глины. Калкучи решил сам слепить что-нибудь. И когда из-под его рук вышел прекрасный кувшин, это и стало началом знаменитого балхарского промысла. Освоив гончарское искусство, Калкучи обучил ему односельчан. Но почему-то именно у женщин получались самые красивые и изящные сосуды. Так, согласно легенде, и началось в Балхаре женское производство знаменитой керамики.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».
3: Мужество. Без него нельзя жить полноценной жизнью. Все стоящее в жизни можно получить только после хотя бы одного момента смелости. Если вы не готовы рисковать, вы потеряете шанс. Если у вас нет мужества противостоять своим вызовам, вы никогда не преодолеете свои проблемы и останетесь лишь тенью человека, которым могли бы быть. Требуется мужество, чтобы быть самим собой в мире, который ожидает, что вы будете такими, как все. Требуется мужество, чтобы идти за своими мечтами, когда большинство людей ищут безопасности и комфорта. Требуется мужество, чтобы встать, когда жизнь сбивает вас с ног. Требуется мужество, чтобы продолжать идти, когда ваша жизнь разваливается. Требуется мужество, чтобы двигаться дальше после того, как ваша душа была раздавлена. Требуется мужество, чтобы верить, что все получится, даже когда нет никаких признаков, что это случится. Вы должны иметь веру. Требуется мужество, чтобы уметь сказать самому себе: «Я буду продолжать». Вы должны копать глубоко и найти это мужество. Вы должны продолжать идти. И все обязательно наладится. Если у вас нет мужества встать в тот момент, когда это имеет значение, этот момент пройдет мимо вас. Если вы съеживаетесь или бежите от проблем своей жизни, вы никогда не проживете свою жизнь до ее максимального потенциала. Все стоящее в жизни можно получить только после минуты мужества. Требуется мужество, чтобы быть честным в мире, полном лжи и обмана. Требуется мужество, чтобы отстаивать то, что правильно, особенно когда это означает, что вы потеряете некоторых друзей или придете к финансовым трудностям. Требуется мужество, чтобы думать самостоятельно в этот век пропаганды, когда все хотят сказать вам, что, по их мнению, лучше для вас. У вас есть собственный разум. Будьте достаточно смелы, чтобы использовать его. Нельсон Мандела однажды сказал: «Я узнал, что мужество – это не отсутствие страха, а триумф над ним. Храбрый человек – это не тот, кто не чувствует страха, а тот, кто побеждает этот страх». И это действительно так. Чтобы жить большой жизнью, нужно мужество. Пусть мужество никогда не покидает вас, друзья. Живите честно и смело.
2: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Мысли вслух.
1: Ты когда-нибудь замечал, что некоторые люди просто исчезают из интернета? Они не выкладывают фотографии, не рассказывают, где были, не делятся своими мыслями. Их профили кажутся пустыми, но за этой тишиной скрывается многое. Это не признак скуки или закрытости. Это осознанный выбор. В психологии такое поведение называют стратегией внутреннего контроля. Сегодня большинство живет в режиме постоянного наблюдения. Каждый пост, каждая история становится способом подтвердить, что ты существуешь. Но что происходит, когда кто-то отказывается от этой игры? Когда человек говорит себе «мне не нужно показывать, чтобы жить». Этот отказ – не отрицание общества. Это способ вернуть себе пространство, где можно быть без оценок. Психолог Абрахам Маслоу писал, что одна из высших потребностей человека – самореализация. Люди, которые не публикуют лишнего, часто уже достигли этой ступени. Им не нужно внешнее подтверждение, чтобы чувствовать внутреннюю полноту. Социальные сети создают иллюзию, что у всех жизнь ярче. Но человек, который отстраняется, как будто выключает этот шум. Он перестает измерять свою ценность чужими фотографиями. Это неравнодушие. Это форма защиты психики от перегрузки. Исследования доктора Лары Акерман показывают, что люди с высокой внутренней автономией реже испытывают тревожность и зависть, когда видят успехи других. Они не ставят знак равенства между вниманием и самоценностью. И когда они выбирают молчание в сети, это не отсутствие. Это способ сохранить фокус на реальности, потому что настоящие эмоции требуют присутствия, а не публикации. Многие думают, что отсутствие постов – признак закрытости. Но если присмотреться, часто это люди с очень глубоким внутренним миром. Они наблюдают, анализируют, делают выводы. Им не нужно каждое впечатление превращать в контент. Они живут с вниманием к деталям, к моменту. Такое поведение называют осознанной минималистичной коммуникацией. Ты, возможно, думаешь, а не скучно ли так жить, без лайков, без внимания? Но внимание – это не всегда благо. Оно часто навязывает стандарты. Кто-то перестает жить для себя и начинает жить для камеры. Человек, который не публикует, будто возвращает себе право на тишину. В этой тишине он слышит собственные мысли. А ведь именно из этой внутренней тишины рождается настоящая уверенность. Психолог Карл Роджерс писал, что подлинность начинается там, где человек перестает играть роли. И те, кто остаются в тени цифрового мира, часто ближе к этой подлинности, чем те, кто каждый день ищут зрителей. Мы привыкли считать уверенных людей теми, кто легко говорит, активно показывает себя и не боится внимания. Но настоящая уверенность выглядит иначе. Она тиха. Она не ищет подтверждения. Она не требует аплодисментов. Это внутреннее состояние, которое не зависит от лайков, подписчиков или чужого мнения. Психолог Натан Брандон писал, что истинная самооценка рождается не из одобрения других, а из уважения к себе. Человек, уверенный изнутри, не строит витрину. Он просто живет. Посмотри на то, как ведут себя такие люди. Они не соревнуются за внимание. Они не выкладывают каждый шаг. У них нет нужды доказывать, что все хорошо. Когда они делают что-то важное, им не нужно свидетелей. Они знают, что ценность поступка не в том, сколько людей его увидело, а в том, что он сделан честно и осознанно. Эта уверенность не кричит. Она ощущается в поведении, в спокойствии, в умении быть собой без роли. Ты, наверное, замечал, как тяжело многим устоять перед желанием показать успех. Мы снимаем, публикуем, ждем реакцию. И когда реакции нет, появляется тревога. Почему никто не заметил? Почему молчат? Человек, чья самооценка зависит от внешней оценки, оказывается в постоянной зависимости от одобрения. это эмоциональная петля. А те, кто умеют быть уверенными без подтверждения, выходят из этой петли. Они опираются не на аплодисменты, а на внутренний стержень. Исследования профессора Ричарда Райана из Рочестерского университета показывают, что внутренняя мотивация дает человеку чувство устойчивости. Люди, которые делают что-то ради себя, а не ради похвалы, чувствуют большее удовлетворение и меньше подвержены стрессу. Они не сравнивают, они просто идут своим путем. Их уверенность – это результат опыта, ошибок и самоанализа, а не фильтров и заголовков. Задай себе вопрос. Когда ты чувствуешь себя по-настоящему уверенным? Когда тебя хвалят? Или когда ты знаешь, что сделал правильно, даже если никто не заметил? Ответ на этот вопрос многое говорит о тебе. Потому что уверенность, которая держится на реакции, рассыпается при первом безразличии. А та, что строится на внутренней ясности, только крепнет со временем. Такой человек может быть скромным, но в его поступках есть сила. Он не демонстрирует уверенность, он излучает ее. Это чувствуется даже в мелочах, в тоне голоса, в осанке, в умении слушать. Это не харизма на показ, а уверенность без напряжения. Когда кто-то не выкладывает свою жизнь, это не значит, что ему нечего показать. Возможно, он просто не хочет превращать личное в спектакль. Он знает, что ценность момента не зависит от того, кто его увидел. Такая уверенность – это зрелость. Это понимание, что собственная жизнь принадлежит тебе, а не аудитории. Тот, кто умеет анализировать, не теряет энергию на пустое. Он выбирает, где действовать, а где лучше наблюдать. Это не дистанция, а форма уважения к собственным мыслям. Такой человек не скрывается. Он воспринимает информацию глубже, чем большинство. Он замечает противоречия, улавливает настроение, понимает подтекст. Это делает его собеседником, к которому прислушиваются. Психолог Виктор Франкл говорил, что смысл нельзя получить извне. Его можно только открыть внутри себя. Люди, которые выбирают скромность в цифровом пространстве, делают именно это. Они не бегут за вниманием, потому что понимают, что настоящее удовлетворение приходит не из того, сколько людей тебя видят, а из того, насколько ты сам себя чувствуешь. Эти люди не изолированы. Они наблюдают, учатся, думают, они просто выбирают не шуметь. Их уверенность спокойна, как камень под водой. Она не ослепляет, но ее невозможно не почувствовать. Когда ты не пытаешься доказать, что живешь, жизнь становится проще. В ней меньше суеты и больше смысла. Настоящая сила – это не громкость, а устойчивость. Настоящая уверенность не в том, чтобы быть замеченным. Она в том, чтобы быть цельным, даже если никто не смотрит.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Парадокс – это, на первый взгляд, нечто абсурдное и противоречивое, однако при более пристальном изучении это то, что является близким к правде или же истинным. В этом видео я расскажу о самых главных парадоксах нашей жизни. И поможет мне в этом писатель Марк Мэнсон. Парадокс первый. Чем сильнее ты пытаешься понравиться людям, тем меньше, скорее всего, ты будешь им на самом деле нравиться. И тут мне сразу вспоминается знаменитый отрывок из Пушкина. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Но этот парадокс касается не только романтических отношений, но и дружеских. Марк Мэнсон говорит, что в человеческом общении большую роль играет подтекст. То есть зачастую важно не то, что мы говорим кому-то, а то, почему мы говорим это. Когда кто-то постоянно делает нам комплименты или всегда соглашается с нами, мы склонны испытывать недоверие к такому человеку. У нас может появиться ощущение, что нас хотят использовать или вроде того. Нам нужны некоторые трения в общении, и тогда мы можем полностью довериться человеку. Людям не нравится навязчивость, и многие из нас хорошо чувствуют неискренность. Так что расслабьтесь. Если вы хотите с кем-то подружиться, то не нужно выпрыгивать из штанов ради этого человека. Не нужно ему поддакивать и глядеть в рот. Это мало кому понравится. Людям нравятся личности. Не сливайте свою. Аутентичность. Вот что важно. Парадокс второй. Чем больше ты ошибаешься, тем больше у тебя шансов на успех. И примеров этому полно. Действительно, если вдуматься, то это логично. Чтобы стать в чем-то успешным, нужно научиться делать это хорошо. А чтобы научиться делать что-то хорошо, нужно практиковаться, а значит и допускать ошибки. С помощью ошибок можно понять, что работает, а что нет. Я, например, ненавижу перфекционизм, ведь он тесно связан с прокрастинацией. Когда мы пытаемся сделать что-то идеально, мы постоянно откладываем работу. И в итоге зачастую не делаем вообще ничего. Перед тем, как создать этот канал, я не записывался на курсы «Как стать ютубером», хотя такие наверняка есть. Я не ходил к учителю по ораторскому мастерству, не покупал самый дорогой микрофон, я просто начал пробовать делать разные видео, изучая самые основы и пробуя. Практика – это топ. Парадокс третий. Чем больше тебя что-то пугает, тем больше тебе, вероятно, следует сделать это. Давайте я сразу оговорюсь. Конечно же, речь не идет о глупостях, типа пойти ночью в лес или взять микрокредит, будучи безработным. Нет, речь идет о том, что самые важные вещи в жизни нередко нас пугают. Это может быть женитьба или рождение ребенка, или смена работы. Когда ставки высоки, мы нервничаем. Но подумайте о том, что будет, если все получится и вы выиграете. У меня, например, сейчас небольшая паника от того, что мы с женой собираемся завести собаку. При этом я давно хотел щенка, но переживаю из-за большой ответственности за живое существо. И я все равно это сделаю, потому что с огромной вероятностью собака принесет счастье в наш дом, несмотря на все сложности. Вот на такого рода вещи следует чаще идти, но, конечно же, заранее обдумывая и взвешивая все за и против. Парадокс четвертый. Чем больше ты ненавидишь какую-то черту в людях, тем больше вероятность, что ты избегаешь этой черты в себе. Психиатр Карл Юнг назвал это тенью. Проще говоря, то, что нас раздражает в других людях, часто является тем, что мы не любим в себе. Например, если вас бесят нерешительные люди, то есть немалая вероятность, что вас раздражает собственная нерешительность. Парадокс пятый. Чем больше мы оказываемся связаны с миром, тем более изолированными мы себя чувствуем. Интернет – это великая вещь. Технологии дали нам возможность связываться с миллионами людей по всему миру, причем очень быстро. Но как только ты становишься частью большой группы, твои личные действия начинают восприниматься как нечто менее важное. Когда мы являемся частью небольшой группы, например, своей семьи, тут мы сразу видим, как наши действия производят эффект. Парадокс шестой. У тебя могут быть счастливые отношения, только если ты счастлив в одиночестве. Когда у тебя есть какая-то глубокая травма или глобальная неуверенность в себе, ты будешь создавать эмоционально зависимые отношения. Нельзя затыкать другим человеком собственные проблемы, это будет токсичное взаимодействие. Сначала займитесь собой, сделайте себя самодостаточным и интересным человеком. Вам должно быть комфортно наедине с собой. В результате вам будет не только проще найти себе пару, но и с большей вероятностью отношения будут счастливыми. Парадокс 7. Чем больше человек убежден в своей правоте, тем вероятнее, что он не прав. Вы же слышали про эффект Даннинга-Крюгера? Он заключается в том, что чем меньше у человека знаний и опыта в какой-то области, тем больше он в себе уверен. Как сказал философ Бертран Рассел, проблема этого мира в том, что глупцы и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений. Парадокс 8. Чем честнее ты будешь говорить о своих недостатках, тем больше люди будут думать, что ты совершенен. Люди ценят смелость, которая требуется для того, чтобы признать свои слабости. В этом парадокс уязвимости. Парадокс 9. Чем больше у тебя вариантов, тем меньше ты будешь удовлетворен своим выбором. Парадокс выбора очень легко представить на примере похода в ресторан. Если в меню всего 4 блюда, то вам будет легко выбрать, и, вероятнее всего, вы будете довольны. Но если меню состоит из нескольких страниц, то это уже настоящая пытка. А в итоге вы будете думать, что наверняка выбрали не самое вкусное блюдо. Ведь когда у тебя 4 варианта, ты отказываешься только от 3, а когда у тебя 200 вариантов, то от 199. Парадокс 10. Чем меньше ты боишься смерти, тем меньше ты боишься жить.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салиха Вася Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюксом-эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка 150

0: 60 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! У меня в гостях Юрий Максимов, один из немногих предпринимателей в России, кому удалось построить в IT-секторе, это важно, в IT-секторе в России миллиардную в долларах компанию. Юрий, спасибо большое, что пришел. Бесконечно рад. Надеюсь, что наш разговор сегодня, он еще больше создаст сдвиг в этой индустрии, потому что я знаю, что ты много об этом размышляешь, много об этом думаешь. Но хочу начать со следующего. У нас, как я вот сказал, в России не так много предпринимателей в IT-секторе именно, которые создали нечто большое. Отсюда у меня возникает вопрос. На твой взгляд, что тебя и тех людей, у которых это получилось, объединяет? Да, таких людей, как Волош, Касперский, не знаю, кого ты еще ставишь в этот ряд. Что вас объединяет?
2: Успех там, где ты прокладываешь новую дорожку. Ты не повторяешь в 40-й раз, условно, то, что делали до тебя. Поэтому какое-то критическое мышление, оно, кстати, присуще очень русскому человеку, критическое мышление, которое позволяет отмести вот эти постоянные слова о том, что так никто не делал, делается по-другому. Ты такой, а ты чувствуешь, что здесь можно сделать вот так. И ты это делаешь. Смелость. Ты берешь и воплощаешь какие-то мечты и идеи в жизнь, несмотря на то, что есть очень много скепсиса. Наверное, какая-то долгая воля. Потому что все-таки мы говорим про айтишный бизнес, он часто начинается почти с нуля, и заканчивается чем-то большим, пройдя многие стадии. Поэтому ты сначала должен делать какую-то идею, потом формировать команду, потом какие-то корпоративные инструменты. Все равно ты проходишь достаточно долгий путь. Несмотря на то, что в IT-сфере он короток. Но он короток с точки зрения отдельно взятой компании. Но с точки зрения жизни человека он все равно достаточно длинный.
1: Ты затронул очень большое количество тем, которые сегодня хочу обсудить. Прям попал во все, что мне интересно. Но давай для тех, кто вообще тебя видит в первый раз, и кто, возможно, даже не знает компанию Positive Technologies, несколько таких ключевых цифр, метрик, которые о компании могут дать важную информацию нашим слушателям.
2: Компания Positive – одна из компаний, которую я сооснавал. На сегодняшний день там работает чуть меньше 3000 человек. Это продукты кибербезопасности. Количество акционеров больше 200 тысяч. Капитализация на сегодняшний день где-то порядка 200 плюс миллиардов рублей, ну или 2 с чем-то миллиарда долларов. Вот. И основная идея продуктовой линейки компании заключается в том, что она делает полный стек продуктов, технологий, которые позволяют обнаружить, остановить и удалить хакера из компании до того, как он может нанести неприемлемый ущерб компании. И в большей степени это делает на основе технологии, в которой практически отсутствует человек. За счет искусственного интеллекта. За счет того, что есть своя большая хакерская экспертиза, в хорошем смысле слова. Там, где хакеры добрые, белые, которые никогда не нарушали закон. Они знают, как взламываются компании, как взламываются разные технологии. И они свои мозги, по сути, с помощью российских инженеров, программистов, специалистов искусственного интеллекта, закладывают в алгоритмы. И машина начинает ловить хакеров лучше, чем человек. Это вот в двух словах про компанию.
1: Супер. Смотри, интересная история. Ты такой стайер, который уже много-много-много лет бежит в этом направлении. Несмотря на то, что ты сейчас в операционном управлении не участвуешь, тем не менее продолжаешь развивать там себя и свои компании в этих областях. И вот по итогу там, 20-летнего такого забега в этом году ты оказался в списке Forbes с состоянием больше миллиарда долларов. Скажи мне, пожалуйста, вот ты когда начинал всю эту историю, вот я не знаю вообще в тот момент, был ли список Forbes, но так или иначе был какой-то явно список там, самых влиятельных, самых богатых людей. Вот создавая эту компанию и задумываясь о том, чтобы создавать какие-то технологии, ты вообще задумывался о том, что вот это, оно имеет какую-то ценность, что хочется попасть куда-то вот в список самых богатых людей или самых влиятельных? Вообще думал ли ты об этом?
2: Ну, честно говоря, как-то я вспоминаю, как я мыслил в те моменты. Конечно, я не задумывался о том, что обязательно это должно привести к какому-то такому признанию, там, цифрам или еще чему-то. Мне в тот момент очень нравилась эта тема. Мне просто хотелось ей заниматься. И, конечно, мои, скажем так, ожидания, они были гораздо более краткосрочные. Где-то хотелось заработать денег, где-то хотелось получить какое-то признание. Ну, что хочет там, условно, 20-летний пацан. Вот. Со временем, конечно, твое отношение к компании, оно сильно трансформировалось. Но в те годы, когда ты молодой, у тебя гормональная система работает одним образом, тебе хочется очень простых вещей. Угу. Ну, прямо вот так вот. Машину, денег там, признание, чтобы восхищались. Простых вещей. Очень простых.
1: Давай немножко еще назад отмотаем. Смотри, вот есть такая особенность у людей, которые создают что-то большое, да, которые вот, которым в том числе хочется на старте признания вот такого, да. Казалось бы, тривиального, да, которые потом не останавливаются, продолжают что-то строить, развивать, вот создают супер что-то масштабное. У них, как правило, есть в жизни, в начале их пути, в детстве какие-то факторы, которые на это зачастую повлияли. Либо там, я не знаю, им чего-то не хватало, либо, может быть, над ним там в школе издевались, а, возможно, кто-то, наоборот, очень сильно мотивировал. А про тебя, про твое детство вообще очень мало что есть. Я знаю, что у тебя родители инженеры, по-моему, да? И вот, собственно, это глобально все, что тебе известно. Фрязино.
2: Да,
1: Фрязино. Да, вот вся информация, которая есть. Расскажи, пожалуйста, как вообще так получилось, что ты пошел в предпринимательство в довольно раннем для того времени возрасте?
2: Ну, смотри, мое детство, оно проходило в тяжелое время для страны. Мне 13 лет было, когда развалился Союз.
1: Угу.
2: Вот. И я помню, что мы из такой семьи, в которой, в общем-то, как-то никогда никто не парился по поводу ни благосостояния, ни каких-то там, ни супербогатств, ни сложностей, ни бедности, мы превратились в семью, которая стала остро нуждаться. Ну, то есть родителям на заводах военных, не, ну, там, военная, отчасти промышленность была во Фрязино, не платили зарплату, там, по-моему, 4 года. Это сейчас я понимаю, насколько для них это была там большая проблема.
1: Mm-hmm.
2: Отец начал работать на стройке, какие-то, я не знаю, мы там строили гараж, мы какие-то выковыривали кирпичи из фундамента старых зданий, там, строили чего-то. Ну, то есть это было большое везение, что мне было 13 лет. Это было страшно романтично.
1: Ты до конца не осознавал суть проблемы, да?
2: Да, я вглядывался в лица родителей, и, конечно, я понимал, что у нас совершенно разное ощущение от происходящего. Все эти талоны на продукты и все. Ну и, конечно, мне хотелось там. Мне хотелось, ну, в тот момент мне хотелось другого. Мне хотелось уже там, я не знаю, ездить на машине, мне хотелось чего-то такого. Ну и, по сути, мое становление вот это подростковое, когда я как-то понимал, о чем мне хочется делать, мне хочется программировать, разбираться там в IT, ну, вот, оно прошло в формате, когда ничего не было, ничего не было. И мне это очень хотелось. И я все думал о том, а как можно там заработать денег, а как, кем работать. А, наверное, все-таки, коли я умею хорошо программировать, наверное, надо это развивать, наверное, этим знанием можно заработать себе на машину.
1: Uh-huh.
2: Вот. Ну и, по сути, я, начиная, наверное, с второго курса, я устроился в компанию и занимался разработкой софта, вот, который продавали. Я получал процент без зарплаты. Вот, и буквально за какое-то количество месяцев я купил свой вожделенный автомобиль.
1: Жигули, вот, когда, если не ошибаюсь.
2: Да, да, который был там, на 3 года моложе меня, ржавый. Я неделю на нем ездил в институт или еще куда-то, а потом выходные чинил его. Чудом не стал автомехаником после этого, потому что я мог с закрытыми глазами его разобрать, собрать заново.
1: Так вот, где на самом деле была жизненная развилка,
2: да?
1: Пойти в IT или стать механиком.
2: А
1: я читал, что у тебя там была такая интересная история, что ты, собственно, делал софт, брат, да, и еще товарищ, вот третий, и все, собственно, вот так вот оказались примерно там в одном русле, да, все занимались каким-то софтом, и потом вы решили вот вместе начать как-то выводить все это, какое-то такое совместное предприятие, совместную компанию. У меня, знаешь, всегда вот возникает вопрос, когда... Вот того времени особенно это касается. Сейчас это, наверное, под другим углом немножко воспринимается, потому что другие реалии, но тем не менее, когда большинство людей, оно относится к предпринимательству как таковому, ну, очень так скептически на тот момент времени, предпринимательство в стране его в целом, ну, довольно мало еще на тот момент, да. Если оно есть, оно очень тривиальное. Это купи, продай, еще что-то. Вы начинаете какой-то софт делать, что-то продавать. Что послужило вот драйвером к тому, чтобы пойти, как ты сказал, вот в новое, вот новую тропинку протаптывать?
2: Угу.
1: Почему не в что-то такое очень банальное и понятное?
2: Там, знаешь, там получилось несколько таких, наверное, важных факторов сыграли роль. Ну, во-первых, я, несмотря на то, что я с братом и с товарищем, мы вместе как бы это там продумывали, там мечтали о чем-то, и я как бы соучаствовал, я не был в компании с основания. Я присоединился к ней там через 2 года. Потому что там я купил квартиру, мне нужно было чего-то там отдавать, какие-то долги, и у меня была офигенная работа, я зарабатывал кучу денег, а это просто, ну, чистой воды блудняк, потому что это российская IT, кибербес. Ну, в тот момент в стране просто ни одна уважающаяся компания за софт кибербези, мне кажется, даже предприятия не платили деньги. Ну, то есть все было, по сути, как бы это свободная лицензия, на рынке что-то продавалось. Вот только-только-только начинали покупать какой-то, мне кажется, американский софт. Вот. И в тот момент идея сделать из этого бизнес, она выглядела абсолютно авантюристичной. Вот, это один фактор. Второй фактор. Мой брат, по сути, который создал основы вот, компании, первый софт, который был бесплатный, он просто в свободное от работы время писал вот эти какие-то сканеры, выкладывал их в интернет, и это расходилось много стотысячными экземплярами по миру. То есть было уже мировое признание. И было понятно, что в мировых масштабах это годная штука. Вот. И третье, то, что наш друг, товарищ, он в тот момент был генеральным директором Апорта. Апорта – это такая поисковая система.
3: Да.
2: Вот. И в тот момент это продали американцам, эту компанию. Он получил свою долю, потому что он был гендиром и совладельцем. И появились деньги. Ну и вот несколько факторов, по сути, ну как-то позволили поверить в то, что это можно сделать. И ребята, по сути, первые два года они делали из этого бизнес, какие-то там консалтинг, ПО превращали в коммерческую версию. А я стоял со стороны и смотрел. И я понимал, что вот вроде прямо сейчас, а как-то не очень. И я так смотрю, у меня здесь куча денег вот на текущие занятости. Вот здесь такие opportunity. Я так думаю, а, все, надо бросать, присоединяться и идти. И вот. И я присоединился, и в тот момент мы, ну, как бы, имея уже доказанного качества ПО, какую-то экспертизу хорошую и много энергии, мы начали превращать это, ну, в компанию, в бизнес. Сбербанк, Билайн, там, Магнитогорка. Ездили, уговаривали, показывали. Ну и в целом, мне кажется, тот период такой был. Не только люди, которые делали такой бизнес, но и люди, которые работали в компаниях, которые покупали такой софт, им это было интересно. И вот эта поддержка со стороны людей, которые работали в российских компаниях, она, наверное, тоже сыграла важную роль.
3: Слушай, вот такой вопрос. Многие предприниматели, которые построили большие компании, не только в России, вообще по всему миру, они говорят то, что одна из, наверное, вот основных вообще вещей, которая должна сложиться, как бы для того, чтобы получилось все, чтобы это не завяло на уровне чего-то небольшого, а чтобы это реально переросло в какую-то большую корпорацию, это в действительности ты, помимо твоих навыков, желания, упорства, правильных партнеров и так далее, ты должен оказаться в нужное время в нужном месте. То есть ты должен, вот, должно совпасть столько факторов, чтобы в действительности ты попал в такую точку, где ниша, она вот буквально только зарождается, но у нее есть большой потенциал. И вот все вот эти вот факторы должны сложиться. На твой взгляд, насколько вот это вот ваше попадание на тот момент в нерв, оно важно? Какую долю от всего вашего успеха, успеха вашей компании именно вот это попадание в нужное время, в нужном месте имеет?
2: Ну, это же, Саша, очень философский такой вопрос. Да, на самом деле, знаешь, как, ну, как говорится, везет тому, кто везет. Вот. Вообще жизнь, она в этом отношении прекрасна. Столько всяких случайностей происходит, когда ты идешь своим путем. Когда у тебя есть какой-то мотив, желание, мечта, ты туда идешь, и ты не успеешь оглянуться, как тут повезло, что-то случилось. И, конечно, если так вот посмотреть, мы ли это сделали вопреки, условно, там, движению Вселенной? Ну, нет. В тот момент это было правильное место, правильное время, правильные люди вокруг, правильная поддержка. Другой вопрос, что мы при этом тоже не собирались, по сути, заработать деньги, обманув каких-то людей. У нас был очень хороший мотив, мы хотели сделать что-то светлое, мы хотели сделать российскую компанию. С самого начала, кстати, мы ее планировали делать международной, потому что даже название, оно было не, там, не на кириллице, и даже произносилось оно не совсем по-русски Positive Technologies. Но вот, устремления были такие, чтобы сделать российскую компанию, которая завоюет мир, но останется русской. Вот, поэтому и момент был хороший, и как будто бы наши намерения были неплохие. Ну, и в целом как-то повезло.
3: Смотри, учитывая то, что у тебя есть такое видение и себя, и компании, ты в целом, вот у тебя есть огромное количество вот этих драйверов, которые тебя зажигают, мотивируют, твоя зона интереса такая большая, в которой ты двигаешься, как часто у тебя в жизни бывает момент, что ты просыпаешься такой с утра и думаешь, е-мое, как я от всего этого устал, что мне хочется вообще вот все это к чертовой матери бросить и поехать за город, и год, два, три, пять вообще не думать ни про какой этот бизнес и пожить обычной человеческой жизнью обычного спокойного человека.
2: Ну, знаешь, когда ты загоняешь себя, тебе уже запрещено даже об этом думать.
3: Я думаю, что... Настолько много обязательств, что я уже не могу себе позволить такой роскоши подумать об этом, да?
2: Это очень, мне кажется, частая ситуация у предпринимателя, когда ты настолько загнан, что ты даже про это уже как-то и не думаешь. То есть это просто невозможный сценарий. Вот. И это удивительно, конечно. Ты не бегаешь, нет?
3: Нет, я не бегаю.
2: Ну, вот кто бегает, наверное, обращал внимание, там, пробегаешь марафон. Угу. И ты бежишь последние 5 километров и думаешь, боже мой, ну никогда, never, ever, ever.
3: Да, я да, еще... это я знаю.
2: Потом сидишь такой, типа, надо записаться на лондонский. Там, да, проходит 2 часа. Как это происходит, ты вообще не понимаешь.
3: Я недавно, прости, перебить, я недавно смотрел на Ютубе, мне как раз выпал видос, какой-то канал, где парень как раз бегает марафоны, и они там бежали сложный марафон, были ужасные погодные условия, там просто, и вот он записывает видео, вот он пересек черту, и говорит, никогда в жизни больше. И потом вечером того же дня записывается на какой-то другой марафон, я сижу, ржу, смех.
2: Причем даже забавно, это прям физуха так работает. Ты, когда бежишь, ты мучаешься, а когда ты прибегаешь, у тебя же очень такой большой всплеск гормонов.
3: Да.
2: Такое счастье. Вот как ты, условно, когда бухаешь, сначала тебе хорошо, а потом ты расплачиваешься. У тебя портится здоровье, у тебя плохое настроение. А когда ты занимаешься спортом, все происходит наоборот. Ты сначала мучаешься, а потом кайфуешь, и как будто это, как знаешь, как кредит и депозит. Вот ровно то же самое. Здесь ты, получается, проценты отдаешь, а здесь ты проценты получаешь. Вот. Так и здесь, как в спорте вот эта вот награда потом, так и в бизнесе. Ты сначала что-то делаешь, ты достигаешь какого-то успеха. У тебя в целом вот в этом эпизоде времени жизнь выглядит консистентно. Тебе кажется, можно остановиться. И в целом у тебя там есть деньги, ты более-менее освободился, как-то ты устроил эту историю. Но ты так не можешь. Ты уже вписался во что-то новое. И вот это новое, оно все время создает какие-то новые сложности, которые по уровню фрустрации, ну, не уступают предыдущим. Ты задаешь себе ежесекундно этот вопрос, ну, какого черта, но потом понимаешь, ну, наверное, это и есть жизнь. Ну, то есть ты как-то идешь за своей мечтой, реализуешь какую-то, я не знаю, предназначение, как ты его понимаешь. Вот. Другой вопрос, что все-таки, если ты это делаешь, не повторяя эти сложности раз за разом, а, наверное, может быть, это и невозможно, а решая какие-то новые задачки, выходя на какой-то другой уровень, все-таки есть и чувство прекрасного от новизны, от того, что все-таки это что-то новое. Поэтому мой ответ, знаешь, не знаю. Не знаю, почему ты опять вписываешься, но как-то так получается.
3: Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, да. А, слушай, а вот эта вот концепция, например, с тем, чтобы постоянно самостоятельно запихивать себя вот в эти вот новые вызовы, на твой взгляд, это нормальная история для того, чтобы вот просто расти? Ну, условно, ты вот сделал что-то, закончил этап, и ты думаешь, а что дальше? Вот меньше думай, ввяжись во что-то новое. Или это все-таки должно как-то более осознанно, осмысленно происходить?
2: У меня лично происходит неосознанно. Угу. Ну, то есть я начинаю о чем-то мечтать, я, добегая свой марафон, видимо, думаю уже о новом марафоне, и так у меня какие-то уже мысли, там, я поехал в отпуск, думал опять про это, а потом в какой-то момент времени вот тебе плохо, ты такой сидишь, типа, сил нет. А потом, как происходит день, у тебя силы есть, и ты с какого-то черта берешь телефон, звонишь там, алло, Леха, короче, есть такая тема, не хочешь там что-нибудь такое поделать? Потом смотришь на список звонков своих, думаешь, боже мой, во что я опять вписался?
3: Как, знаешь, как при биполярном расстройстве, когда у тебя есть две разные стадии.
2: И твоя субличность, которая, собственно говоря, испытывала излишний оптимизм в этот момент. Она назвонила черт знает кому.
3: Набрала черт знает каких обязательств, вписалась везде.
2: И потом другая субличность, которая с чемоданами, с рюкзаком, которая уже руки тянута до пола, она берет эти обязательства и опять что-то делает. Вот. Я как-то расстраивался первое время, а потом как-то понял, что так жизнь устроена. Вот. И перестал.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Муса Манаров. Первый дагестанский космонавт, который летал в космос дважды. Свой первый полет в 1987 году он установил мировой рекорд продолжительности непрерывного пребывания в космосе – 365 суток и 22 часа. С тех пор этот рекорд был побит только один раз. На целый год орбитальная станция «Мир» стала для Мусы Манарова вторым домом. А какой же дом без своих традиций и праздников? Праздники на «Мире» были довольно скучны, особенно для граждан официально атеистического СССР. На Новый год экипажу разрешалось нарядить небольшую елку, которая не слишком поднимала настроение в замкнутом пространстве станции. Чтобы его улучшить, космонавты брали имевшийся на станции пылесос и, оседлав его, объезжали вокруг елки. Быть может, Карл Маркс был против празднования Рождества, но о дне дурака он ничего не говорил. 1 апреля 1988 года один из старейших журналистов, писавших о космонавтике, Владимир Безяев, проводил для слушателей радиостанции «Маяк» прямой эфир с космонавтами. Муса Манаров, который уже пятый месяц подряд скучал на околоземной орбите, решил разыграть радиослушателей. Он сообщил, что к станции пристыковался грузовик, и когда он с Владимиром Титовым открыли переходные люки, выяснилось, что номер на транспортном корабле оказался каким-то странным, незаводским. «Наблюдая неизвестный натуральный ряд чисел», – доложил Манаров. Руководитель Центра управления полетами, видимо, тоже слушал передачу, но не с самого начала. В ЦУПе начался переполох. К станции пристыковался неизвестный объект. Земля тут же потребовала снова выйти в космос и сфотографировать странный номер. В общем, все забыли про дату передачи и приняли сказанное за чистую монету. Об этом курьезе пошли слухи, и теперь имя Мусы Манарова до сих пор не сходит со страниц уфологических изданий. А иностранцы в одно время были всерьез уверены, что космонавта, вошедшего в контакт с инопланетянами, коварные большевики спрятали в Сибири.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Задача эффективного общения заключается в том, чтобы передать другим людям собственную мысль с минимальными искажениями. А лучше вообще без искажений. Но все люди разные, их способы восприятия информации и образ мыслей могут различаться очень сильно. Например, чем отличается мышление женщин и мужчин? Разным функционалом, который заложила в них природа. Мужчина отвечает за внешний контур, он добытчик и защитник. У него зрение устроено так, что он лучше видит в сумерках и постоянно ориентирован на движущийся предмет. Он быстро теряет интерес к тому, что перестает двигаться, так же, как он теряет интерес к решенным задачам. Женщина лучше различает цвета, она может одновременно воспринимать контекст и много объектов. Мужчины всегда думают о цели, а женщина о последствиях. Например, мужчина думает о сексе, а женщина о последствиях секса. Она вынуждена так поступать, ей с этими последствиями оставаться. Поэтому любое событие мужчина и женщина оценивают по-разному. Он будет думать о реализации цели, а она о том, куда эта цель ведет. Если ты хочешь быть понятым, тебе придется учитывать все эти нюансы – пол, возраст, социальную группу, каналы восприятия информации. Чтобы выяснить, как человек мыслит, надо научиться за ним наблюдать. В нашем мозге два полушария – правое и левое. Правое полушарие думает образами, а левое – знаками, символами. В процессе общения мы с собеседником обмениваемся мыслями, и для этого нам надо закодировать свою мысль в слово. Мысль возникает в правом полушарии, потом мы ее кодируем в слова, в левом полушарии. Собеседник воспринимает слова снова в своем левом полушарии и декодирует их в образ в правом полушарии. Дальше он этот образ оценивает и выдает тебе какую-то реакцию. Как это выглядит на примере? Допустим, ты идешь по улице с другом или подругой, и тебе захотелось выпить кофе. В правом полушарии твоего мозга возникает образ: уютное кафе, чашка ароматного кофе на столе, круассаны. Ты кодируешь свое желание в следующую фразу: «Слушай, ужасно хочется выпить кофе, давай зайдем в кафе». Твой друг или подруга воспринимают эту фразу левым полушарием мозга, а потом декодируют твои слова в образ, который формируется в правом полушарии. В идеале там та же самая картина, тот же кофе, те же круассаны. А дальше мозг анализирует этот образ, принимает решение, как ответить на вопрос, который ты задал. Ответ будет зависеть от того, какие обстоятельства влияют на его выбор. «Пошли, я тоже хочу кофе». «Я не люблю кофе». «Нет, мы и так опаздываем». И так далее. Такая система передачи информации, аналог-код, код-аналог, называется второй сигнальной системой. Раз есть вторая, значит, есть и первая. Первая сигнальная система – аналог-аналог. Это когда мы пытаемся сформировать у собеседника конкретный образ, не прибегая к словам. Иногда мысль возникает в виде предощущения мысли. Наверняка у тебя бывает такое состояние, когда слово на языке вертится, а сказать не можешь. Человека помнишь, а имя его забыл. Допустим, ты с другом или подругой находишься за границей, но не знаешь местного языка. Ты пытаешься показать прохожему, что хочешь выпить кофе и ищешь кофейню. Жестами, образами, может, рядом стоит щит с рекламой кофе. Если ты достаточно точно изобразил, он тебя поймет и укажет дорогу. Игра «Крокодил» построена на этом. Догадаешься ли ты без слов, что я имею в виду? И в ней, кстати, сложнее всего передать абстрактные понятия. Чтобы наглядно понять, насколько по-разному люди воспринимают события и окружающий мир, попробуй провести такой эксперимент. У тебя наверняка найдутся трое знакомых, которые вместе провели отпуск. Новый год, сходили на концерт или на вечеринку. Попроси каждого из них по отдельности рассказать тебе об этом. Что там было, кто там был, понравилось им или нет. В результате ты получишь три разные картины одного события. Допустим, ты спросил, как прошла новогодняя вечеринка. Один вспомнит, что была вкусная еда и очень достойный выбор напитков. Второй скажет, что была красивая елка, а потом еще запускали фейерверк. Он даже запомнил, что сначала были красные и зеленые всполохи, а потом все закончилось серебристым дождем на фоне темного неба. Третий расскажет, как он здорово пообщался, какие интересные были собеседники. Он может упомянуть тему разговора и чьи-то аргументы, интересные высказывания. Он вспомнит музыку, которая была классной или, наоборот, ужасной. Каждый увидел или услышал, или ощутил свое. И вспомнит свое. И кто-то поэтому скажет, что там было здорово, а кто-то, что там было ужасно.
0: Мысли вслух.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Эл каниди, эль дин арадажеда. Кто народ любит, тот с народом будет. Эл каниди, эль дин арадажеда.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
1: Вам сложно сосредоточиться на задаче? Постоянно отвлекаетесь? Согласно исследованиям, человек способен удерживать внимание в среднем меньше минуты. Каждые 40 секунд мозг находит новое отвлечение. Так вы можете целый день провести за работой, а по факту сделать очень мало. Зато усталость в конце дня ощущается одинаково. 4 шага, которые улучшат концентрацию. Все начинается с осознанности. Первый шаг — определить фокус внимания. Насколько важно то, чем вы занимаетесь? Итак, вы поняли, куда направлено внимание. Осталось направить его в нужное русло. Это и будет вторым шагом. Здесь важны 4 аспекта. Во-первых, помните о правиле 80 на 20. 20% усилий дают 80% результата. Из 10 задач только 2 будут иметь максимальный КПД. Во-вторых, выделите топ-3 самых важных дел. Перед началом рабочего дня выделите 3 задачи, которые хотите выполнить. Это можно делать и в начале недели, месяца, квартала. Вы осознанно выбрали 3 наиболее значимые цели. Так вы будете меньше отвлекаться. В-третьих, всегда выбирайте задачу по плечу. Не беритесь за слишком легкие или слишком сложные проекты. Они наскучат или обескуражат. Задача должна соответствовать вашему уровню или быть чуть выше него. Иначе вы потеряете мотивацию. В-четвертых, разбейте задачи на промежуточные этапы и подробно их опишите. Например, отправиться в спортзал звучит не так понятно, как позаниматься в спортзале 20 минут во время обеденного перерыва. Теперь пришло время для шага номер 3 – гиперфокус. Поначалу мозг будет всячески противиться и требовать привычных отвлечений и прокрастинации. Ему это выгодно. Он думает, что таким образом работает в энергосберегающем режиме. Как преодолеть первоначальное сопротивление? Не пытайтесь быть в гиперфокусе слишком долго. Начните с 10 минут. Вряд ли у вас сразу получится удерживать максимальную концентрацию в течение часа. Второе. Не ставьте цели и радуйтесь малым победам. Практикуйте гиперфокус каждый день. Третье. Если у вас нет времени, чтобы выполнить эту задачу, на самом деле это означает, что вы просто тратите его на выполнение других дел. Попробуйте делегировать задачи, которые часто откладываете. Доверьте работу профессионалу. Четвертое. Восстанавливайтесь. Гиперфокус сажает вашу батарейку. Чем сильнее усталость, тем быстрее она разрядится. Отдых и восстановление очень важны для улучшения концентрации внимания. Отправьтесь на прогулку в парк, помедитируйте, займитесь любимым делом. Пятое. Убедитесь, что достаточно спите. Сон – необходимая часть вашей жизни, на которой все держится. Если у вас недосып, то здесь не помогут никакие советы и мотиваторы. Шаг четвертый. Позвольте разуму блуждать. Дело в том, что вы не можете постоянно поддерживать гиперфокус. Представьте свое состояние после 8 часов усиленной концентрации. Кроме того, вы наверняка замечали, что самые гениальные идеи и решения приходят вне работы, в душе, во время прогулки, перед сном. Сосредоточенность важна для продуктивности, но для творчества нужно расфокусироваться. Позвольте разуму блуждать, так он установит связи между идеями и, следовательно, придумает новые. Позвольте разуму свободно блуждать и записывайте все, что приходит в голову. Запишите свои проблемы. Так мозг продолжит обрабатывать их в фоновом режиме. Преимущество рассеянного внимания в том, что вы можете применять его в любое время, в любом месте. В отличие от гиперфокуса, оно не нуждается в определенной подготовке. Используйте перерывы, чтобы рассеять внимание и как следует отдохнуть. Перерыв должен быть легким и привычным, а то, чем вы занимаетесь в это время, — желанным. Хотите прогуляться? Выйдите на улицу. Поймите, как именно вы хотите провести свой перерыв. Чем чаще вы рассеиваете внимание, чтобы восполнить умственную энергию, тем больше сил остается для выполнения самых важных задач. Иными словами, рассеянный фокус помогает развить гиперфокус.
0: Личный

0: от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Конкретное желание, вера в их достижения. Этот принцип звучит банально, хотя имеет наибольшее влияние на формирование богатства. Желание – это начало свершений, все начинается именно с него. Но есть нюансы, на которые следует обратить внимание. В частности, стремление должно быть страстным и конкретным. Вместо тысячи миллионов мечт подумайте, что из этого хотите действительно воплотить в реальность. Не бойтесь заоблачного желания, ведь невозможных вещей нет. Есть страх их сделать. Роберт Бернс был безграмотным мальчиком из деревни, который, по мнению большинства, должен был стать пьяницей и жить в нищете. Но из-за страстного желания он стал известным поэтом, превратившим мысли в прекрасную поэзию. Если ваше желание будет сильным, а вера в него крепкой, то перед вами обязательно появятся возможности и план действий. Самовнушение. Никакая мысль не попадает в сознание без самовнушения, являющегося средством связи между сознательной и подсознательной частями разума. Поэтому у нас есть полный контроль над подсознанием, который в лучшем случае используем не всегда, в худшем – вообще никогда. Это происходит из-за недооценки собственных возможностей, незнания или неверия, что можно управлять мыслями. Но это реально. Вам стоит уединиться в тихом месте и подумать, чего вы хотите больше всего. Затем напишите свои мысли на бумаге. Это не должны быть размашистые предложения. Старайтесь описать надуманное двумя-тремя фразами. Затем повесьте листок на видном месте, чтобы повторять написанное каждый день. Так вы испытаете силу самовнушения на себе. Единственное, стоит не забывать, что начинать нужно с малого и конкретного. Потому что если вы сразу задумаете самовнушить себе мысли о большом богатстве, явного результата вы не получите. Также стоит учитывать, что умение использовать принцип самовнушения зависит от вашего желания и способности сосредотачиваться на нем. Развитие воображения. Возможность фантазировать – дар, который нужно максимально использовать. Чем лучше развито воображение, тем больше шансов на достижение целей. Но нужно знать, что есть два вида воображения – синтетическое и творческое. С помощью первого мы анализируем предыдущий опыт знания. С помощью второго создаем новые идеи. Отдельно эти виды существовать не могут. Важно, чтобы между ними был баланс. Развитие воображения и равновесие возможно только благодаря активности, то есть через чтение книг, просмотра фильмов и так далее. Аса Кендлер, американский предприниматель, основатель компании Coca-Cola, был обычным аптекарем, который, благодаря своему развитому воображению, подкрепившему деятельностью, сумел создать один из самых известных брендов в мире. Организованное планирование. Работая самому, можно потратить много ресурсов, но в итоге остаться без хорошего результата. Наполеон Хилл советует создать команду с как можно большим количеством людей, каждый из которых будет делать то, что получается лучше. Но перед тем, как собирать команду, подумайте, что вы предложите людям, ведь даром никто не будет работать. Далее договоритесь о том, сколько раз вы будете видеться. Чем больше встреч, тем лучше для начала. И самое важное, поддерживайте в команде идеальную гармонию. Станьте не только справедливым руководителем, но и отзывчивым товарищем. Генри Форд не был чрезвычайно умным, но благодаря как раз-таки четкому плану и отличной команде, он стал владельцем заводов по производству автомобилей по всему миру. Настойчивость. Это очень важная черта, помогающая превращать желание в материальный подход. А основой настойчивости является сила воли, которая в сочетании с сильным стремлением открывает дорогу к большим возможностям. Но это не значит, что все получится с первого раза. Выйти что-то может и со второй, или вообще с сотой попытки. Главное не останавливаться, ведь поражение – это не приговор, а только знак. Возможно, хорошо не подготовились, мало было упорства, каких-то действий. Томас Эдисон, американский изобретатель и предприниматель, потерпел очень много неудач, но он не опустил руки и благодаря своей настойчивости преуспел. Запомните, неважно, насколько медленно обстоят дела сначала, будьте настойчивы, несмотря ни на что. Успешными не рождаются, ими становятся благодаря продолжительной работе над собой.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Николай Вавилов, известный российский китаевед, публицист, человек, который прожил больше 10 лет в Китае, и на самом деле это очень важно для темы сегодняшнего выпуска, потому что говорим мы про Китай, про его влияние на нас с вами, на мир и на наше с вами потенциально светлое будущее. Николай, спасибо
2: большое. Приветствую вас, да, Александр, спасибо большое, что нашли время.
1: Предлагаю начать, значит, со следующего. Вот я просто поделюсь своим восприятием и отношением к тому, что сейчас происходит, да, и попробуем разобраться в этом. Значит, у меня есть ощущение очень четкое, что года 4 назад про Китай говорили все и вся. Я только и слышал с каждого утюга, экономика растет, дешевый труд, все там развивается, все летит и так далее. Сейчас у меня этого контекста нет. Был какой-то всплеск в 22-м году, по понятным причинам, особенно в российском поле, скажем так, информационном, да. Сейчас этого нет. То есть у меня создается ощущение, что хайп Китая, он куда-то улетучился. Так ли это?
2: У меня тоже есть такое ощущение. Более того, последний квартал, у меня даже ощущение, что Китай на пороге каких-то очень серьезных, таких неприятных, непопулярных экономических решений. Да, формально статистика 5% роста, там 4,8% по третьему кварталу ВВП. Но, тем не менее, ну, давайте вообще с большой картинки начнем, да, самое главное, что нужно знать про современный Китай. Колоссальный рост за последние 10 лет, вот то, что Си Цзиньпин, примерно, в 2012 году пришел к власти, к 2024 году экономика удвоилась, она была примерно там где-то 7-8 триллионов долларов. Примерно, значит, чуть больше, чем японская экономика. То есть, вот представьте, да, как бы движение историческое. Япония, такая, ну, мощная страна большой семерки, и, значит, спустя 10 лет две Японии. Уже 17,8, значит, триллионов долларов, больше, чем Евросоюз, переросло. Население перестало, значит, расти. То есть, может быть, перед нами какой-то пример вообще исторически невиданного по скорости роста. Может быть, сами китайцы, может быть, это просто слишком заезженная тема стала, да, может быть, он перешел из количества в качество, потому что Китай, вот там, если мы смотрим там, по роботизации показателей, он, в принципе, с Южной Кореей где-то вот на первых местах делит по количеству, на долю населения и так далее. Спутниковая группировка, квантовые компьютеры, микрочипы. Но несмотря на то, что давление США началось в 2021 году, то есть практически, значит, им начали поддушивать их микрочиповые отрасли, они начали делать такие, ну, простейшие пока, ну, там, 32 нанометра, но все-таки начали делать микрочипы сами. То есть речь о чем идет? Что, может быть, вот этот хайп прошел из-за того, что началась какая-то вот фаза открытая китайско-американского противостояния, и, может быть, начались какие-то проблемы серьезные в экономике. На их фоне этих больших проблем этот хайп нивелируется. Да? То есть, ну да, 5%, да, в США там порядка 2% рост, в еврозоне 1% рост. У нас тут тоже специфичные показатели, там 3%, но мы знаем, да, значит, из-за того,
1: как
2: что
1: считать?
2: Эмиссия, да, там определенная, значит, есть некие вложения в связи, значит, запуском оборонки и так далее. Вы правы, абсолютно, вы как бы вот чувствуете момент, значит, сейчас Китай встал на пороге каких-то серьезных решений. Мое глубокое убеждение, во-первых, все, что касается экономики, почему Китай это, с одной стороны, интересно, и очень, с другой стороны, спекулятивно, потому что китайцы практически ничего не говорят, ну, доподлинно точно.
1: Открыто и понятно для остального мира.
2: Понятно,
1: да.
2: То есть транспарентность – это не их черта. Вообще, причем исторически, да, значит, эта история. Дело в том, что у меня есть такое ощущение, что тот накопленный долг, который есть и который стимулировал эту экономику, проценты по нему сравнялись с ростом ВВП. То есть мы сейчас вот на таком историческом Рубиконе, когда просто уже долг нельзя будет обслуживать. Да? Что значит? Значит, надо менять модели роста. Да? Значит, был вот, опять же, не хочу никого грузить, там в Китае есть компартия, у нее есть там, значит, пленумы, есть съезды каждые 5 лет, вот был каждый год пленум. Пленум экономически откладывался с октября по, соответственно, июль. То есть, вообще, это невиданное за последние 30 лет событие, что китайцы очень любят четенько, значит, там, каждый год, октябрь-ноябрь, пленум, что-то решаем. Вот это экономические решения, причем он прошел, и ничего не приняли. То есть, обозначили серьезные проблемы в экономике. То есть, зная китайцев, значит, если они говорят, что есть серьезные проблемы, там, какая-то близкая к катастрофе ситуация. Как они это будут решать? Значит, через какое-нибудь там тайваньское СВО, значит, через какие-нибудь там особые значит, какие-то, не знаю, другие методы решения. Но то, что на внешние премиальные рынки опираться нельзя, на Соединенные Штаты, мы знаем, что самый главный вот показатель, да, откуда, значит, сальдо положительный торговый баланс, откуда валюта черпается, это Евросоюз и Соединенные Штаты. Ну, примерно расклад там по США где-то 300 миллиардов долларов, 300-500, из Евросоюза там примерно там 250-300, да. И мы видим, там электромобили было блочат, да, значит, в китайские в Евросоюзе. Очередные ограничения, значит, там в США и так далее. То есть Китай перед поворотным моментом, куда ему девать всю свою промышленную продукцию, значит, а ее колоссальное количество, может ли, что говорят американцы, говорят, у вас вообще как-то избыточные производственные мощности, вам вообще все порезать, значит, безработность, безработица, конечно, скакнет, у вас там будут проблемы, но миру, вы, ваша позиция по безумному вот этому экспорту, она не устраивает мир. Что говорят китайцы? Нет, постойте минуточку, да, значит, мы сделаем так, значит, к 2030 году каждый второй в мире автомобиль будет китайским, то есть сейчас это каждый третий, но это в основном в Китае то, что ну, продается, да. То есть что это значит? Смерть каких-нибудь Mitsubishi, Ford'ов, Renault, значит, Peugeot, все остальное, все будет заменено там на вот эти нечитаемые там разные аббревиатуры китайских, значит, автомобилей. То есть о чем говорит, что это речь идет о том, что китайцы открыто объявили промышленную экспансию на, значит, глобального масштаба, но не только автомобили. Ну, по гаджетам вы уже знаете, что Huawei там, ну, тоже, значит, все время вытесняет. А телеком-оборудование вытесняет. Дальше, значит, локомотивостроение, там, самолеты, прочее, прочее, прочее. В книжке подробно очень написано, что Китай в 2007 году сравнял с США по промышленному производству. Да, значит, есть такой Далио, известный наверняка вам, значит, инвестор, да, очень значит, его хорошо принимают в Китае. Он считает, что переход мирового лидерства происходит следующими этапами. Вначале промышленное производство, потом туда переходит финансово-торговое лидерство, и потом уже политическое. Вот мы сейчас видим такой момент исторический, от США это переходит к Китаю. В 2007 году это сравнялось. Сейчас на США примерно 15-20% мирового промышленного производства, на Китае 30%.
1: Прервать здесь хочу, да. Немного фактуры как бы накидать по поводу вот, значит, китайского долга. То есть у нас, например, экономика США – это экономика долга, да? То есть, например, я вчера только смотрел цифры, боюсь здесь соврать, поправят меня, если что. А, значит, в следующем году у США порядка 40% бюджета будет уходить просто на обслуживание государственного долга, что абсолютно феноменальные цифры. И как бы очевидно, что... То есть все сейчас понимают, что это рано или поздно закончится. Непонятно, когда, может быть, в этом году, может быть, через 20 лет. Ну, на нашем веку, скорее всего, мы это застанем. Да. Значит, если мы все-таки попытаемся в такую практическую плоскость опуститься, посмотреть на китайские цифры, что у них с точки зрения долга?
2: Вообще, в общем, не в бровь, а в глаз вопрос, потому что США-то, они долг распределяют на весь мир, то есть ФРС печатает, ну, то есть
1: абсолютно,
2: они могут бесконечно...
1: Сами себе бабки выпускают,
2: они могут,
1: сами себе
2: обслуживают. Они могут там купюры в 1000 долларов, грубо, они могут инфляцию 1000%, потому что это будут наши проблемы. У китайцев такого нету, то есть они печатают деньги для себя. Да, но что произошло? Поворотный момент, где-то вот 22-й год, да, это очень поворотный момент для финансов китайских. Впервые прямое указание Министерства финансов осуществлять агрессивную, форсированную юанизацию внешних расчетов. То есть середина 23-го года... Первый такой исторический показатель, когда использование юаня вовне, то есть во внешней торговле, оно сравнялось с использованием доллара. То есть, например, там, в 2010 году это были считанные проценты, там, 2-3%, сейчас 50%. Значит, примерно 6 триллионов юаней используется во внешней торговле. За этот год рост порядка там, 20%. Это очень много, опять же, могу... Ну, двузначные цифры точно, значит, идет. Китайцы могут дальнейшую промышленную экспансию осуществлять только и воевать с долларом, только если будут интернационализировать юань. То есть они, у них совокупный долг, у них, в принципе, по больнице нормальный, то есть это 300%, такой же у Японии под 400%, такой же у Евросоюза, то есть они предела долга достигли, но пока еще жить можно, еще можно, значит, печатать, они этим занимаются. Вообще вот этот год, это год очень много валютных интервенций в спасении недвижимости, белый список, там, значит, ну, много чего, значит, каких-то различных типов интервенций, значит, Центрального банка, Народный банк Китая. То есть они, используя вот эту вот финансовую форсированную юанизацию, первое, что у Ближнего Востока. Вообще, это меня, конечно, умиляет. Ближний Восток и Россия – это зона наибольшего, ну, скажем так, проникновения китайского, ну, использования валюты, да, и финансового проникновения.
1: Я перебью на секунду, я как раз хотел сказать, что тут еще важно не только, какая масса юаней используется, а именно сосредоточенность в определенных регионах. Да, потому что если мы посмотрим карту использования, то есть, например, и там возьмем Европу, Соединенные Штаты, ну, как бы там процент будет очень низкий, или отсутствие его. Да. А если мы возьмем как раз Среднюю Азию, например, тут, естественно, Россия, вся эта гуща и есть, как бы, юаня. Это, к слову, про то, да, многие размышляют, что может ли, например, юань стать, вот, заменить доллар,
2: скажем очень,
1: так.
2: Очень просто, но тут очень важный момент. Так же, как во внутренней экономике, во внешней нетранспарентно. То есть, что это значит? Вообще китайцы ведут войну, на самом деле, финансовую, глобальную, но никогда об этом не говорят. То есть, по их правилам нельзя ничего объявлять, то есть, надо объявлять только победу в этой войне. Значит, о чем идет речь? Значит, реально по свифту использование юаня – это порядка 3%. То есть, он где-то вот там между евро, ну, чуть ниже фунта, вот это где-то там телепается. Реальное использование юаня, значит, и либо вот по поводу криптовалют тоже важная история, резидент, ну, то есть в основном держателями этническими до половины, это мое такое глубокое убеждение, биткоина, точно биткоина, это китайцы. То есть китайский рынок, вот сейчас всплеск биткоина снова на 71 ушел, да, скорее, это рынок опасения китайцев по поводу китайской экономики. То есть у меня есть какое-то вот такое ощущение, да, скажем, ну, непроверенное, интуитивное, что каждый раз всплеск биткоина связан с какими-то паническими настроениями внутренних китайских инвесторов, ну, или глобальных китайских инвесторов, они все равно так или иначе завязаны. Вот, возвращаясь, значит, к юанизации планеты. Во-первых, не по свифту очень много идет транзакций. Нигде, не, соответственно, они не фиксируются. Каждый раз, когда Китай приходит в какой-то, значит, со своими кредитными условиями, там, в Латинскую Америку, в Бразилию, в Саудовскую Аравию, есть условия, он кредитует эту страну, но реструктуризация долга не может быть в Парижском клубе. То есть, как бы он создает вот этот пузырь чисто вот этой вот китайской, значит, финансового присутствия. В Ираке то же самое, например, там, значит, ну, ОАЭ понятно, но самое интересное, что вот эти страны, где очень сильно и политическое, и экономическое влияние Китая, вот не видно, чтобы вот здесь в Дубае было что-то много по-китайски. Ну, вот я в Абу-Даби видел Лувр, вход-выход по-китайски написан, значит, и все. Угу. А в книжном магазине нету каких-то китайских книг, китайских туристов довольно, ну, не, они есть, видно, что они где-то гуляют по молу, как и многие другие, значит, но... Не надо забывать, что Китай – это самый крупный торговый партнер всего Ближнего Востока, за исключением Израиля. У Израиля это второй крупнейший партнер, первый США, логично. То есть, грубо говоря, Ближний Восток, всю нефть почти, ну, там есть плюс-минус Евросоюз, что-то они продают, но большинство нефти и газа, углеводородов продается в Китае. И большинство товаров тоже получается из Китая. Причем, ну, и стратегического характера в том числе. Например, Китай – это тот, кто создает, ну, программу ракетную для Саудовской Аравии. Что это означает? При наличии волевого решения все Ближний Восток может просто технически перейти на юань. Никто этого не заметит. То есть, грубо говоря, торговля никак не пострадает. Там вся нефть продается, значит, здесь продаются все товары, там, автомобили, не знаю, там, телеком, Huawei, вот этот весь, и так далее, и тому подобное. То есть, в принципе, ну, поскольку здесь в Бахрейне находится база, если не ошибаюсь, 6-го флота США, то все вот это очень плотно, значит, все вот эти военные контингенты американские и прочее, то это не происходит. Но это, скажем так, перспектива ближайших 5 лет. Потому что так или иначе, вот эти все Палестина... Ну, мое глубокое убеждение, что и Украина-российский конфликт, и Палестина-израильский конфликт – это все, ну, скажем так, некие крупные составные части вот этого большого процесса исторического смены экономического гегемона. То есть все-таки это Китай, который очень серьезно поддерживает Россию, и это США с другой стороны. Да, но это нельзя сказать, что мы там марионетки, это в наших интересах. То есть здесь идет такой вот, ну, высокоуровневый процесс договоренности, то есть нельзя говорить, что мы там за Китай воюем, свои интересы воюем, тем не менее. Но все равно вот этот вот палестинский конфликт, возвращаясь к Ближнему Востоку, да, когда-нибудь он расширится и на Иран. И когда-нибудь Китай, который, ну, не склонен к прямым действиям, у него всего одна военная база, в Джибути находится здесь, да, он будет поддерживать те силы, которые будут суверенны, которые будут выталкивать влияние США. То есть, в конечном счете, все равно закончится юанизация региона. Альтернатив нету. Ну, многие говорят там, что Индия может какие-то позиции занять, но у Индии промышленное производство, ну, дай бог, там 3,5-4% мирового. Ну, вы сами знаете, что там не все, там процент брака айфона решили перенести, там половина брак, все равно вернули, значит, Китай все это производить. То есть конкурентов у Китая в этом гигантском пространстве в принципе нету. Но есть момент, что в принципе Китай, он очень инокультурный, он, у него другая мировоззренческие подходы. Китайцы, ну, совершенно, скажем так, они не образуют тесных культурных связей, глубоких с какими-либо не китайскими общностями. Mm-hmm. Да? Это не только России касается, это и арабов и так далее. То есть... всегда возникнет вопрос, а как Китай будет управлять вот этим регионом, то есть он не сможет базы здесь поставить, да, и его не будут принимать, то есть если смогли сделать там англичане, турки, там, не знаю, американцы, то у китайцев вряд ли это получится. Вот это самое главное, как Китай будет управлять, как это будет прокси-управление выстроено в этом регионе, да. Может быть, это будут элиты, которые будут все время, каждый год ездить, значит, там, на какой-нибудь саммит арабских государств, арабы Китая, там, и так далее. Может быть, это как бы религиозные какие-то особые, значит, способы управления. Ну, будем смотреть в любом случае. Очень интересно, что это уже было в мировой истории. Для нас, как бы, Китай – это вот что такое? Это что-то, ну, фабрика, да, какой-то там. Ну, для меня еще застал Китай, впервые приехал там в 2006 году. Это вообще такой колхоз, очень отсталая страна, что-то там выбирающееся из состояния Африки. Но это ведь ситуация аномальная для Китая. То есть он большую часть истории был мировым центром, да, и вот когда был арабский халифат, ну, по сути дела, он влиял на всю западную Айкумену, да, то есть, по сути дела, контролировал там, ну, если битва при Пуатье, до Франции дошли арабы, да, там, то есть, это была серьезная такая политическая сила. На самом деле, он выполнял функцию транзитного государства династии Тан, китайская династия, на нее приходилось 50% мирового ВВП. То есть сейчас, ну, на США приходится 22. Можете себе представить, что это такое?
1: Ну, так и даже если взять... Я недавно смотрел большой документальный фильм по поводу вот опиумных войн китайских, да, там же, собственно, как бы проблематика-то была в чем, да? Как бы Китай был настолько большой и настолько успешный,
2: да,
1: что...
2: Да, что нельзя было никак справиться.
1: Нельзя было никак справиться, и, собственно, именно по этой причине, как бы, американцы там и европейцы пиратским способом начали завозить туда опиум, как бы.
2: Ну, это вообще отдельная история, потому что как Запад смог скрыть Китай, это, ну, это вообще отдельная, очень большая, интересная стоит, потому что Китайская империя на тот момент это 36% мирового ВВП.
1: Да-да-да,
2: это прям помню гигантский, это центр. То есть, ну, как бы, полтора США, что это все там говорят, Китай закрылся от остального мира, да ему просто не нужен был остальной мир. То есть, как бы, вот, и он допускал в один город, только Гуанчжоу, можно было, значит, с государственной компанией заключить контракт и с ней торговать. Остальное было нельзя. Ну, у русских было там посольство в Пекине, мы могли сухопутным путем торговать. Как смогли вскрыть Китай? Дело в том, что Китай неоднородный. В Китае есть внутренние элиты, есть северные китайцы, да, там в каждой провинции население от 50 до 100, там 10 миллионов человек, да, провинция Гуандун, там 110 миллионов населения. Свой язык. То есть мы воспринимаем изначально Китай неправильно. Мы думаем, что это какая-то единая масса, которая... Значит, сей ордой на нас пойдет, захватит завтра и так далее. Но это, скорее всего, не совсем так. Это больше напоминает Евросоюз, если бы у него была бы армия.
1: Угу.
2: То есть, ну, кто-то скажет, ну, у Гитлера тоже Евросоюз, значит, у которого была своя армия, значит, и он смог там, значит, дойти до Москвы и так далее. Но, тем не менее, большинство, вот как бы, если вы там про армию тоже есть, там глава, соответственно, да, если вы смотрите, большинство войн Китая – это внутренние войны между провинциями, да, то есть за контроль внутри Китая.
1: Угу.
2: И обычно дальше Китая это не выходит, если только это не степная держава, то степная именно династия какая-нибудь, да, типа маньчжуров, это они Тибет присоединили, значит, Синьцзян-Уйгурский автономный район, там саму Маньчжурию, соответственно, вошла в состав этого единого китайского государства. То есть, когда вообще вопрос задаем, да, как европейцы вскрыли Китай, то есть они очередной какой-то подгадали к династическому кризису, да, то есть к упадку и, значит, деградации правящей элиты и смогли воспользоваться внутренними противоречиями, потому что, ну, сами, без самих китайцев никогда не обходятся в этом деле. И то же самое, когда, вот, например, многие говорят, что вот Россия становится зависимой от Китая, но я не вижу, значит, признаков этого, потому что если Си Цзиньпин приезжает к Путину через 10 дней после своей инаугурации, первый визит спустя 10 лет день в день, это скорее уважение, это попытка опереться на внешнего игрока, что часто очень делали императоры, искали каких-то союзников извне.
1: Это, кстати, вот по поводу... Так, междуусобных, скажем так, конфликтов, да, внутри страны. То есть это же по сути, ну, то есть там вот, если мы берем азиатскую часть, то там много таких подобных примеров. Даже Япония, например, да, во времена, когда католики заходили, собственно, они же на что опирались? Они устроивали, как бы, провоцировали конфликты между разными регионами для того, чтобы, как бы, заносить туда интересы. И там, с одной стороны, ну, были торговцы, да, с другой стороны, католики, которые хотели строить церковь, ну, там и так далее. По сути...
2: Похоже, горная вот это. На самом деле это все упирается в то, что иная структура общества, но большая попытка предпринята именно антропологического исследования сравнения с Западом. У нас культура более воинская, это подразумевает товарищество, то есть образование связей между малознакомыми людьми, не родственниками. Китае больше семейно-клановая. И мы сейчас как бы, мы сейчас, очень у нас такая первая там часть разговора, все обо всем, это, значит, тема на тему скачем, ну, в большей степени я, конечно, да, но, значит, подводя к бизнесу, да, если вы работаете с какими-то китайцами, скорее всего, это вот представители какой-то крупной большой семьи, да, вот, значит, такая вот семейная структура организации компании, она, скорее всего, конкурирует еще с такими же одинаковыми, значит, производителями, там, неважно, что вы закупаете, там, обувь, электроника, я не знаю, там, все что угодно, и они используют вас в большой такой конкурентной игре. То есть, например, та же Сила Сибири, вот она пошла, ну, собственно говоря, она появилась. Логично, газ поставлять из России в Китай. Но почему-то только в 2014 году к этому подошли. Дело в том, что за китайский газовый рынок, крупнейший потребитель сжиженного газа, значит, за него борется и США в том числе. Там еще есть Катар, Австралия и так далее. Но, соответственно, Сила Сибири, она пошла по побережью. То есть ее Си Цзиньпин использует для борьбы с конкурентами, которые, значит, соответственно, другими, значит, посредниками китайскими, которые продают этот газ уже, ну, американский. И так везде. То есть в данном случае мы видим, почему очень важно следить за геополитическим изменением ситуации, почему вообще Тайвань важен. Ну, потому что там, ну, экономики гораздо больше мировой в двух морях, Восточное и Южное Китайское море, это современное Средиземное море мира, потому что там 50% мирового трафика.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Титул, степень, звание или даже профессиональная квалификация свидетельствуют о статусе человека в египетском обществе, поэтому крайне важно их правильно использовать в речи, общаясь с тем или иным лицом. Это является показателем уважения к нему. Египтяне, находясь в деловых или иных формальных отношениях, как правило, обращаются друг к другу, используя степень, звание, должность или профессиональную квалификацию и имя, не фамилию собеседника. Если собеседник не располагает какими-либо регалиями, то следует использовать распространенные в мире формы обращения – мистер, миссис для замужних женщин или мисс для женщин, чей семейный статус неизвестен собеседнику. За этой формой обращения также следует имя, а не фамилия человека. Если собеседник располагает академической степенью кандидата наук или доктора медицины, к нему следует обращаться следующим образом – доктор, а затем имя, а не фамилия. Общаясь друг с другом, египтяне нередко называют регалию другого человека, даже если они много лет знакомы. Подобная традиция не распространяется на иностранцев. Даже при условии достаточно длительного общения с египетским партнером, не переходите на «ты» и не опускайте соответствующую степень, звание, должностную позицию, профессиональную квалификацию, обращаясь к нему.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».